0: Благодарю вас, Савва Геннадьевич. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
1: Мама!
2: Когда прикажете?
0: Когда угодно. Я принимаю от 2 до 4. Но лучше всего вы приезжайте к нам обедать запросто.
1: Мама!
0: По вечерам мы ездим гулять.
2: Почту за счастье быть у вас при первой возможности.
0: Очень хорошо.
2: Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте.
1: Благодарю вас.
2: Удивительно. Вдруг влюбился. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. Я как бы не увлекся, из бюджета не выйду. Ни, боже мой.
3: Ну как, Савва Геннадьевич, познакомились, легче стало на душе. Поздравляю. Князенька, позвольте тебе представить нашего нового приятеля, Савву Геннадьевича Василькова.
4: Очень приятно. Вы что, приезжие?
2: Приезжие, ваше сиятельство.
3: Он просто Гриша Кучумов.
4: Да.
3: Это мы его так зовем, потому что все очень любим.
4: Да, наше общество слишком взыскательно. Много надо иметь.
3: Что за вздор он говорит?
5: Как бы наше общество было взыскательнее, нам бы с тобой туда не попасть.
3: Ну, господа, а не выпить ли нам здесь разгонную?
2: Но если общество желает...
5: Человек! Бутылку шампанского! И 4 больших стакана.
4: А, ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь и выпью с вами.
5: Благодарим тебя. Спасибо. Ну что, отсюда прямо в клуб, вот нас и партия. Мы твои вчерашние 12,5 тысяч-то пересчитаем.
4: Не приложи своих.
3: Григорий Алексеевич, карета моя близко.
6: Здесь, сударь, у ворот.
2: Пожалуйте, господа. Покорнейше прошу.
3: Ну, Савва Геннадьевич, за успех. Хотя вероятности мало.
5: За хлопоты. А успеха не будет.
4: А за какой успех?
5: Ты вот хочет жениться на Чебоксаровой.
4: А? Да как это возможно? Я, наконец, не позволю.
3: До твоего позволения никто не спросит.
2: Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
4: Я никогда не держу пари.
5: Я бы держал, денег нет.
3: А я боюсь проиграть.
2: А, господа москвичи, вы струсили? Так зачем же было смеяться? Ну, идет, что ли, на чистоту?
5: Вот.
2: 3000. Ну?
5: Ну?
2: Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно. Поедемте ужинать.
4: Николай, поехали.
7: Прошел месяц. Васильков стал бывать в доме Чебоксаровых, но чувствовал себя среди прочих гостей неловко. Один из вечеров в доме Чебоксаровых. Пока Лидия играла на рояле, Васильков вышел в гостиную. Он нервно ходил из угла в угол, обдумывая сложившееся положение. В дверях показался Телятев.
3: Я думал, ты давно уехал. Что ж ты не идешь к дамам? Не хватает храбрости?
2: Да ты же знаешь, все мое несчастье в том, что я не умею поддерживать разговоры.
3: Да какое ж тут умение? Не нужно только, особенно после обеда, заводить ученых споров.
2: Да я вот теперь обдумал один веселый анекдот, который могу рассказать.
3: Так иди скорее, пока не забыл.
2: А ты-то куда же так торопишься?
3: А меня Лидия Юрьевна за букетом послала.
2: О, я вижу, ты мой самый опасный соперник.
3: Не бойся, друг. Кто в продолжении 20 лет не пропустил ни одного балета, тот в мужья не годится.
2: Сказывать свой анекдот.
7: В дверях Васильков чуть не столкнулся с Глумовым.
5: Этот еще здесь? Каков гусь? Нет, я вижу, пора его выгнать. Довольно потешились. Жаль, что мы тогда не подержали пари.
3: Я и теперь держать не стану.
5: Однако он тогда в купеческом ловко нас обработал. Первый раз видит человек, остался должен. Ты куда?
3: На Петровку.
5: Поедем вместе.
7: Надежда Антоновна решила воспользоваться случаем, чтобы оставить Лидию наедине с Васильковым. Из комнаты Лидии Юрьевны вышел Васильков и взялся за шляпу.
0: Куда вы торопитесь?
8: Честь имею кланяться.
0: Погодите.
8: Что прикажете?
0: Я хочу поговорить с вами. Мы давно знакомы, а я совершенно не знаю вас. Мы почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух.
8: Да нет, нет, нисколько.
0: Садитесь, пожалуйста.
8: Так что же вам, сударыня, угодно знать обо мне?
0: Мне, по крайней мере, нужно знать вас настолько, чтобы уметь отвечать, когда про вас спрашивают. У нас бывает много народа, никто вас не знает.
2: Оттого меня и не знают, что я жил в провинции.
0: Вы где воспитывались?
2: В высшем учебном заведении, но более сам занимался своей специальностью.
0: О, это прекрасно. Ваши родители живы еще?
2: Только мать жива, но и она безвыездна в деревне.
0: Значит, вы почти одинокий человек. Вы служите?
2: Я занимаюсь частными предприятиями. Имею дело больше с простым народом, с подрядчиками, с десятскими.
0: Да-да, десятники, сотники, тысячники. Я слышала одну диссертацию.
2: У нас только одни десятники.
0: Ага, это очень хорошо. Да, вспомнила. Ведь это теперь в моду вошло. И некоторые даже из богатых людей, ну, для сближения с народом. Вы, разумеется, в красной шелковой, в бархатном кафтане. Я видела зимой в вагоне миллионщика и в простом бараньем, ой, как это называется?
2: Полушубки.
0: Полушубки и в бобровой шапке.
2: Я своей одежды не меняю.
0: Да, но чтобы так проводить время, нужно иметь состояние. С первого раза видно, что вы человек с состоянием. Зачем вы спорите с Лидией? Это ее раздражает. Она девушка с характером.
2: Что она с характером, это очень хорошо. В женщине характер, большое достоинство. Разумеется, я не имею права никого учить, если меня не просят. Я ведь не стал бы и убеждать Лидию Юрьевну, если бы...
0: Что, если бы?
2: Вот если бы не надеялся принести пользу. С переменой убеждений в ней изменился бы взгляд на людей. Она бы стала больше обращать внимание на внутренние достоинства.
0: Да.
2: Тогда мог бы я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу, а быть смешным не хочу.
0: Нет, что вы, она еще так молода, она здесь раз переменится. А я, признаюсь, всегда с удовольствием вас слушала. И без вас часто говорила ваши слова дочери.
2: Благодарю вас. А я уж хотел ретироваться, чтобы не играть здесь жалкой роли.
0: Молодой человек, вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Вы слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными.
2: До свидания, Надежда Антоновна.
0: До свидания, мой добрый друг.
7: Васильков поцеловал руку Надежды Антоновны и холодно поклонился Лидии, появившейся в дверях.
1: Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен. Он сумасшедший.
0: Уж поверь мне, я знаю, что делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми.
1: Какое положение? Его нельзя терпеть ни при каком положении.
0: Лидия, ну ты уж очень безжалостна с ним.
1: Ах, мама, да какое же есть терпение его слушать? Какие-то он экономические законы выдумал. Кому они нужны? Для нас с вами, я надеюсь, только одни законы и есть. Законы света и приличий. Вот если все носят такое платье, так я хоть умри, а надевай. Тут некогда думать о законах. Тут надо ехать в магазин и взять. Нет, он сумасшедший.
0: А, по-моему, он просто оригинальничает.
1: Может быть и так, но он надоел мне до невозможности.
0: Ты благоразумна. Я надеюсь, что тебя достанет присутствие духа выслушать меня хладнокровно.
1: Что такое? Что такое?
0: Я получила письмо от отца из деревни.
1: Он болен? Умирает?
0: Нет.
1: Ну тогда что же говорите?
0: Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться.
1: Каким образом? Я ничего не понимаю.
0: Ну, я писала к мужу в деревню, чтобы он нам выслал денег. Мы много должны, да и на зиму нам нужна очень значительная сумма. И вот сегодня я получила ответ.
1: Ну, и что же он пишет?
0: Он пишет, что денег у него нет, что ему самому нужно 1030, а то продадут имение.
1: Очень жаль. Но согласитесь, мама, что ведь я могла бы этого и не знать. То вы могли бы пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении.
0: Все равно после ты узнала бы.
1: Зачем же мне и после-то узнавать? Ведь вы найдете средства выйти из этого положения. Ведь непременно найдете. Не покинем же мы Москву, не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить так, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы мать. Уже ли вы этого не понимаете? Так зачем вы мне рассказываете то, о чем я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствия. Вы лишаете меня беззаботности, которая составляет лучшее украшение девушки. Думали бы вы, мама, одни. И плакали бы одни, если уж нужно будет плакать. Ну, разве вам будет легче, если я буду плакать вместе с вами? Ну, говорите, разве легче?
0: Разумеется, не легче.
1: Ну, так зачем вы навязываете мне заботу? Забота старит. От нее морщины на лице. Вот я чувствую, что постарела на 10 лет.
0: Боже.
1: Я никогда не знала, не чувствовала нужды, не хочу знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что дешево. Я всегда считала это жалким, мещанским, копеечным расчетом. Ах, мама, за что вы меня мучили?
0: Ну, я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство, но нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем сократить свой расход.
1: Ну, невозможно. Вся Москва узнает, что мы разорены. Станут являться к нам с кислыми лицами, с притворным участием, с глупыми советами. Будут качать головами, ахать. И все так искусственно, форменно, так оскорбительно.
0: Что же нам делать?
1: Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Покупайте новую карету. Закажите людям новые ливреи. Берите новую мебель. И чем дороже, тем лучше.
0: А где же деньги?
1: Он за все заплатит.
0: Кто он?
1: Муж мой.
0: Да кто твой муж? Да где он?
1: Ну, кто бы он ни был.
0: Не делал ли тебе кто-нибудь предложение?
1: Никто не делал, никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не видели. Я сама искала красавца с состоянием. Теперь мне нужен только богатого человека, а их много.
0: Не ошибись в своих расчетах.
1: Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь, мама. Красавиц мало, а богатых дураков много.
9: Господин Телятев.
1: Вот вам первый.
0: Проси.
7: Входит Телятев с громадным букетом.
1: Как вы проворны, как вы меня балуете. Говорите, зачем вы это делаете?
3: Разве это новость для вас? Я даже и не исполнял ваших приказаний.
1: Зачем же вы всегда меня балуете?
3: Я уж так устроен для услуг, это мое призвание. Что же мне делать? У меня и дела никакого другого нет.
1: Значит, развлечение от скуки. Однако вы своими угождениями кружите мне голову.
3: Я же виноват.
1: Это или совсем не вина, или вина большая, смотря по тому, искренне ваши поступки или нет.
3: Конечно, искренне.
1: Но ведь постоянные угождения, постоянная лесть – это своего рода удочки, на которые вы нас ловите. Легко вам говорить, когда у вас давно уже всякое чувство сделало столько фразы. У вас было столько практики по этой части, что вы умеете владеть собой в любом положении. А вы представьте, неопытно. Опытную девушку, у которой чувство проснется первый раз. Ее положение очень трудно и опасно.
3: Очень может быть. Я своего мнения сказать не могу. Ни разу у девушки не был.
1: Если один раз обнаружить свое чувство, то или сделаешься игрушкой мужчины, или будешь смешна. А ведь и то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо.
3: Нехорошо.
1: Так не кружите мне голову напрасно. Будьте искренни, прошу вас. Не говорите того, чего не чувствуете, и не любезничайте со мной. Если я вам не нравлюсь.
3: Да кто вам сказал, помилуйте, я всегда говорю то, что чувствую.
1: Неужели?
3: Даже меньше говорю, чем чувствую.
1: Зачем же?
3: Я не смею. Разве позволите?
1: Я прошу вас.
3: Я перестаю верить ушам своим. Не во сне ли я? Что за счастливый день? Которое нынче число?
1: Отчего счастливый день?
3: Да мог ли я ожидать? Вы любезны со мной. Вы сходите для меня на землю с вашей неприступной высоты, ведь я же не медный всадник, не каменный гость.
1: Ну что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас.
3: Меня осчастливить, Лидия Юрьевна? Вы ли?
1: Что вас удивляет? Разве вы не стоите счастья?
3: Я не знаю, стою ли, но ведь я сойду с ума.
1: Сойдите.
3: Нет, я наделаю глупость.
1: Наделайте.
3: Нет, или вы зло шутите, или...
1: Договаривайте.
3: Или вы любите меня?
1: К несчастью, последнее справедливее.
3: Так какое же это несчастье? Это счастье, блаженство. Лучше и придумать нельзя.
1: Жан, ты мой...
3: Раб, негр, абиссинец. Нет, как я-то счастлив.
1: Какое блаженство. Мама!
3: Как мамал? Зачем нам мамал? Нам третьего не нужно.
1: Я знаю, Жан, что не нужно, но я так счастлива.
3: Чем лучше?
1: Моя душа так полна, мне хочется поделиться с ней моей радостью.
3: Не надо ни с кем, ничем делиться, нам больше достанется.
1: Ты прав, радостью не надо делиться, ее и так немного на земле. Но ведь все равно должны же будем сказать.
3: Я не понимаю, что сказать.
1: А
3: что сказать?
1: А то, Жан, что мы любим друг друга. И желаем быть неразлучны всю жизнь.
3: Да? Ах, это значит, как следует по форме законным браком. Извините, я этого не ожидал.
1: Что я слышу? Чего же вы ожидали, говорите?
3: Быть вашим слугой, рабом, чем угодно. Но что касается брака, это не мое дело.
1: Да как же вы осмелились?
3: Я ни на что не осмеливался. Я только не запрещал вам любить меня. Да и никому запрещать не буду.
1: Да разве вы стоите моей любви?
3: Совершенная правда, что не стою. Но что бы я был за дурак, если бы стал бы отказываться от вашей любви и читать вам мораль? По-моему, чем меньше в женщине нравственности, тем лучше.
1: Вы чудовище, вы гадкое.
3: Справедливо, и потому вы сами должны благодарить меня, что я не женился на вас. Вот было попался-то. Хорошо, что еще цел. Нет, эти игрушки надо бросить, а то так заиграешься, что не заметишь, как мужья попадешь. Долго до греха. Человек слаб.
7: Входит Васильков.
3: Честь и место.
7: Телятев быстро уходит. Навстречу Савве Геннадьевичу, дружески протянув руки, вышла Надежда Антоновна.
10: Здравствуйте! Очень рада. Вот видите, ваше общество мне сделалось необходимым.
5: Вы посылали за мной?
10: Извините, что побеспокоила. Мне нужно совета. Я существо совершенно беспомощное. Одного только серьезного человека и знаю, это вас.
5: Благодарю вас.
10: Садитесь ко мне поближе. Я говорила с дочерью. Мы хотим изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество. Мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя средства у нас очень большие, но это не обязывает нас беситься с утра до ночи.
5: Я полагаю.
10: Да, Лидия хочет докончить свое образование. В таком деле без руководителя нельзя. Мы решились обратиться к вам.
5: Всей душой рад служить вам. Но чему же я могу учить Лидию Юрьевну? Сферической тригонометрии?
10: А? Да, именно, именно. Согласитесь, что быть учителем молодой девушки довольно приятно.
5: Конечно, но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия?
10: А она вообще с большими странностями, но добрая, очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов. А что касается до меня, я их давно не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Вы меня простите, мой друг, за откровенность, но я очень желала бы, чтобы вы Лидии понравились.
5: Благодарю вас.
10: Скажите, если бы можно было, я решилась бы употребить даже власть, чтобы только видеть ее счастливой.
5: Разве другого средства уже нет?
10: Не знаю. Попытайтесь сами. Но вы любите мою дочь. Погодите, погодите, я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите, не говорите, я вижу. Только вы очень робки. Хотите, я ей скажу за вас? А то заспорите и поссоритесь, сохрани Бог.
5: Да нет уж, позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать.
10: А о чем думать и что готовить? Вот, Лидия, Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Он просит твоей руки. Хотя я, с своей стороны, согласна и очень рада, но твоей воли я не стесняю.
1: Разумеется, в таком деле я должна иметь свою волю. И поверьте, мама, если бы мне кто-нибудь понравился, то я бы скорее послушала своего сердца, нежели вашего совета. Но ко всем моим поклонникам я равнодушна одинаково. Вы знаете, скольким женихам я уж отказала. А выйти замуж надо, пора уж. Поэтому я предоставляю себя в полное ваше распоряжение.
5: Значит, вы меня не любите?
1: Нет. Не люблю. Зачем я буду вас обманывать? Ну, мы с вами после объяснимся. Мама, вы беретесь устраивать мою судьбу. Помните, что вам же придется и отвечать за мое счастье.
10: Слышите, мой друг?
5: Я очень жалею.
1: О чем?
5: Что я поторопился.
1: Так откажитесь от меня. Еще есть время. Должно быть и с вашей стороны любовь, не слишком сильна, когда вы так легко от меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня за то, что я с вами откровенна. Ведь притворяться ничего не стоит, но я не хочу этого. Все невесты говорят, что влюблены в своих женихов. Но вы им не верьте. Любовь приходит после. Отбросьте в сторону самолюбие и согласитесь, за что мне было полюбить вас. И лицо ваше не из красивых, и имя неслыханное, фамилия какая-то мещанская. Но я понимаю, что все это мелочи, ко всему этому можно привыкнуть, но не вдруг. За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю вас. Заслужите мою любовь, и мы будем счастливы.
10: А главное, помните, что ни я, ни отец для нее ничего не жалели. Решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву.
2: Я не хочу жертвы.
1: Вы, кажется, сами не знаете, чего вы хотите.
2: Да нет, я знаю, чего я хочу. Можно жениться без любви. Любовь придет со временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого брак уж невозможен.
1: Это само собой разумеется, иначе я не пошла бы за вас.
2: Ну, откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня. А я вам скажу, что я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы должны тоже заслужить мою любовь. Иначе, не скрою от вас, она очень легко может перейти в ненависть.
1: Вот как?
2: Откажитесь от меня. Еще есть время.
1: Нет, зачем же отказываться? Будемте играть комедию, заслуживать любовь друг друга.
2: Да я-то не комедии желаю, а светлой жизни и счастья.
1: Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие, чего же вам еще? Вы меня любите? Вы должны быть только бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанностях. Свои обязанности каждый должен помнить про себя, о том, как жить. Рассуждают только люди бедные, которым жить нечем.
10: Я вижу, что вы друг друга любите, и все ваши споры только, так сказать, литературные.
7: Васильков достал из кармана красивый футляр и открыл его. В нем лежали бриллиантовые серьги и брошь.
2: Позвольте поднести вам в качестве жениха. Я давеча нечаянно купил эти вещи, а вот они и пригодились.
10: Да эти вещи стоят несколько тысяч.
2: Всего 3.
1: Мне кажется, есть возможность полюбить.
7: Лидия подошла к Василькову, протянула ему руку, и он почтительно поцеловал ее. Предложение было принято.

0: Свадьба состоялась через 3 недели. Дом, в котором Чебоксары жили раньше, теперь был обставлен новой мебелью с еще большей роскошью. Со дня свадьбы прошло всего 4 дня, однако женитьба не изменила образ жизни влюбленного супруга. Он, как и прежде, с утра до вечера занимался делами. Вот и сейчас, собираясь к себе в контору, он просматривает свежие газеты. Входит Василий, камердинер Василькова, и одновременно его доверенное лицо.
1: Василий Иванович, казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может приносить большой доход, и лесу много. Ты вот что, ступай-ка ты к Павлу Ермолаеву, скажи ему, чтобы он шел на биржу и подождал меня там. Я хочу совершить на его имя доверенность. Скажи ему также, чтобы он был готов на всякий случай. Я его пошлю в Казань.
2: Слушаю, сударь.
1: Василий Иванович, ты бы приоделся как поскладней.
2: Никак невозможно-с. Теперь, ежели эти сапоги, толстый пиджак и бархатный картуз, я выхожу наподобие, как англичанин при машине.
1: Ой, ты.
2: Такая уж честь, и всякий понимает.
1: Ну, твое дело, Василий Иванович, ступай.
0: Василий пошел исполнять поручение. Савва Геннадьевич погрузился в работу. Незаметно за его спиной возникла Надежда Антоновна.
3: Недавно женился и все за делом.
1: А одно другому не мешает, маменька.
3: Что за маменька?
1: А чего? Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет.
3: Ну, хорошо, хорошо. Ну, счастлив ли ты? Скажи, счастлив ли, сынок?
1: Да, я счастлив. Совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Ой, маменька!
3: Опять маменька?
1: Да-да-да, извините.
3: А я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья. Иначе я и не отдала бы за тебя, Лиденьку.
1: Да вот я был бы еще счастливее, если бы...
3: Что если бы? Чего вам еще мало, неблагодарный?
1: Да вот если бы вот всю бы жизнь вот так вот можно было бы разъезжать по Москве, ничего не делая, если бы не стыдно было так жить, и были бы на то средства.
3: Да живите, как живется. Такие расходы вас стеснить не могут.
1: Да как это не могут? Чтоб так жить, надо иметь 1 000 000.
3: А мы не запрещаем вам иметь их и 2.
1: Так ведь ни 2, ни 1 нет у меня. Мое состояние обыкновенное.
3: Ну, все-таки за 500 000, и это хорошо.
1: Маменька, у меня есть деньги небольшие, есть имение, дела, но все-таки больше 7-8 тысяч в год я проживать не могу.
3: А прииски?
1: Какие прииски? Что вы?
3: Золотые.
1: Так ведь и не только золотых, и медных нет.
3: Зачем же вы обманули нас так жестоко?
1: Да это чем же я вас обманул?
3: Вы сказали, что у вас есть состояние?
1: И действительно есть. Очень порядочное.
3: Да подите вы, не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны.
1: Да позвольте, чем же это не состояние это? Что же это такое?
3: Что? Нищета. Бедность. Вот что. Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека. Этого состояния ему достанет до перчатки. Боже мой. Что же вы сделаете с моей бедной дочерью?
1: Я хотел сделать ее счастливой и постараюсь достигнуть.
3: Без состояния? Смешно.
1: Я имею достаточно и стараюсь приобретать.
3: Что достаточно? Ей нужно состояние. А состояние вам приобрести нельзя. Откупов нет. Концессию на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно только получить по наследству. Или еще при большом счастье выиграть в карты.
1: Нет, есть еще средство. Ограбить кого-нибудь. Уж не его ли вы мне посоветуете?
3: Вы думаете? Хорошо же вы меня знаете. Нет, я вижу, мне надо принимать свои меры и поправлять нашу ошибку.
1: Это что поправлять? Какая ошибка? Я прошу вас, не мешайтесь в чужие дела.
3: Вы уходите?
1: Да, мне пора. До свидания.
3: Вот еще хлопоты с этим зятем.
4: Господин Кучумов.
3: А, кстати, проси. Очень рада, очень.
4: А где же наша нимфа?
3: Полетела с визитами. Она скоро будет.
4: А сатир, который похитил ее у нас...
3: Побежал по своим делам, у него все дела какие-то.
4: Черствый человек. Впрочем, что ж ему, он муж, а мы вот таем да облизываемся, как лисица на виноград.
3: Старичок, старичок, что вы?
4: Сердце молод, Надежда Антоновна, вулканическая натура.
3: Да, вы получили от мужа письмо.
4: Ага, получил. Завтра же пошлю. Ну, какая это сумма? Господи, выкиньте из головы.
3: А у меня еще до вас просьба.
4: А что такое? Что такое? Рад, душевно, рад.
3: Не можете ли вы доставить одному моему знакомому
4: да.
3: место повыгодней, да еще большую опеку или управление богатым имением.
4: А, надо знать, кому.
3: Ох, зятю.
4: Что? Видно, плохо дело. Я так и ожидал.
3: Да, мой истинный друг, мы немножко ошиблись.
4: Какое же он право имел на вашу дочь? Прикидывался чай, что золотом осыплет, а теперь вышло, что самого корни. Вы знаете, он должно быть хапуга по природе. Он для чего место ищет? Чтобы взятки брать. Как же мне его рекомендовать? Он меня, пожалуй, осрамит канале.
3: Ну, вы меня-то пожалеете. Ведь он мне зять.
4: Но ведь вы же сами сказали, что вы в нем ошиблись.
3: Да.
4: Кто-то мне рожа-то его.
3: Ну, перестаньте. Ну, неужели вам неприятно быть покровителем человека, у которого жена такая хорошенькая?
4: Как неприятно? Кто вам сказал? Очень приятно.
3: А я Лидию знаю. Она не захочет остаться неблагодарной.
4: Да, так я все средства, всех знакомых на ноги.
3: Вы думаете, женщины не умеют быть благодарными? Нет.
4: Да?
3: Если они захотят.
4: Я лечу. Сейчас лечу. Как? Что? Куда? Приказывайте.
0: Входит Лидия. Она в роскошном туалете.
4: Немею.
5: Очень будет жаль, если онемеете. Вы так хорошо говорите. Измучилась. Всю Москву объездила.
3: Да, Лидия. Григорий Борисович не только хорошо говорит. Он хорошо и дела делает. Он завтра посылает твоему отцу деньги на выкуп имения. И нам оказывает услуги. И мы должны быть ему очень, очень благодарны.
6: Господин Глумов.
3: Проси его ко мне. Я его у себя приму.
5: Скажите, пожалуйста, что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим, отнимать у себя. Что вас побуждает?
4: И вы меня спрашиваете?
5: А чего же мне не спрашивать?
4: Да я не только состояю. Я готов для вас жизнью.
5: Ну, вероятнее всего, что такая жертва мне будет не нужна.
4: А?
5: Но вы действительно посылаете отцу денег?
4: Завтра же.
5: Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы.
4: Больше, чем дружба, Лидия, гораздо больше. Знаете что? Я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам.
5: Ну что ж, купите и подарите. Я очень люблю подарки.
4: Я завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него это имение и пошлю ему в задаток 30 тысяч. Ну что мне деньги-то? Мне ваше расположение. Только ваше расположение.
5: А как же может выразиться мое расположение? Вы у нас и так как родной.
4: Как родной.
5: Однако, какая же вы можете быть мне родня? Для брата вы уж старенький. Хотите быть папашей на время?
4: Папашей.
0: В дверях показался Глумов. Но, увидев Кучумова на коленях перед Лидией, сразу скрылся.
5: Шалишь, папашка?
4: Шалю.
5: Тебе стыдно шалить, что? Ты не маленькой.
4: Шалю.
6: Господин Телятев.
5: Проси.
4: Адио, миа Карина. Лечу по вашим делам.
5: По каким?
4: После узнается. После.
6: Казните. Но только поскорее. Если вы хотите дуться на меня, так я убегу куда-нибудь в лес. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин. И я застрелюсь, как англичанин.
5: За что мне сердиться на вас?
6: Ну вот какие слова, ведь это кинжалы.
5: Чем вы хуже других? Есть и хуже вас.
6: Ну вот опять. Терзать желаете? Ну говорите прямо, что негодяй.
5: Не спорю. Вы много виноваты передо мною. Очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю.
6: Не любите? Это очень хорошо.
5: Да и он, кажется, меня не любит.
6: Не любит? Бесподобно.
5: Что же тут хорошего?
6: Не знаю, как для вас, а для нашего брата беспутного холостяка ведь это находка. Мы ведь сироты, всю жизнь таких случаев ищем.
5: Вы безнравственны до мозга костей.
6: Ну еще как-нибудь побраните.
5: За что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что не женились на мне, любя меня. Так ведь это прошло. И этой беды вам поправить нельзя.
6: Жениться нельзя, это верно. Любить можно.
5: Друзья, могу вам запретить. Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше.
6: Ну зачем вам много? Возьмите пока одного.
5: Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то как раз и нельзя. Сейчас разговоры пойдут. А как много, так и подозрения нет. Как узнаешь, который настоящий?
6: Так вы возьмите меня одного настоящего и еще человека 4 сверхштатных.
5: Вы такой шут. На вас решительно сердиться нельзя.
6: Гнев прошел. Можно теперь любезные слова говорить?
5: Говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а?
6: Ей-богу, милый. Боже, как вы похорошели. Какая перемена у вас. Знаете... Такая перемена всегда говорит...
5: Пощадите меня. Я ведь еще недавно дама. И не успела привыкнуть к вашим разговорам. Я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете.
6: Как жаль, что не привыкли. Ну, привыкайте поскорее, это скучно. Обратимся к старому. Скоро вы заведете себе друга дома.
5: Да разве у нас это принято?
6: Надо завести этот прекрасный обычай, хороший, принимать не стыдно.
5: А мужья что скажут?
6: Привыкнут понемножку. Ну, сначала нас, кавалеров, побьют довольно чувствительно, особенно купцы. Ни одно полезное нововведение без жертв не обходится.
5: Прекрасно. Но едва ли у нас это скоро введется.
6: Уже начинаем. Уж несколько жертв принесено. Одного в синюю краску окрасили,
4: А с другим хуже было.
5: Когда этот похвальный обычай укоренится.
4: Тогда вы возьмете меня.
5: Если будете стоить. Вы очень ветреный.
4: А чего я ветрен, знаете ли?
5: От того, что душа мелка.
4: Нет, от того, что мне постоянным быть не для кого. Прикажите, я буду постоянней телеграфного столба.
5: Испытаем.
4: Испытаете? Да я заодно это сейчас буду у ног ваших.
5: Нет, от этой церемонии меня увольте. Можно обойтись и без нее.
4: Ну, как угодно. Однако я чувствую потребность оказать вам какую-нибудь видимую, осязательную ласку.
5: Целуйте.
0: Лидия подала Телятьеву руку. Снова показавшийся в дверях Глумов с интересом наблюдает за поведением Телятьева, проявляющего все большую настойчивость.
4: В перчатке? Ну, что это за поцелуй? Электричество, которым переполнено мое сердце, и которое я желаю передать вам, не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка – дурной проводник.
5: Довольно, довольно. Вам ничего нельзя дозволить. Вы всегда делаете больше того, что вам позволяет.
4: Ну, много ли больше? Всего на полвершка. Стоит ли я об этом разговаривать?
5: А нынче на полвершка завтра. Я так вот... Егор Дмитриевич, мы вас и не видим.
7: Ничего, продолжайте, продолжайте. Я вам не мешаю.
5: Что такое продолжайте? Что за тон? Уж не хотите ли вы придать какую-нибудь важность тому, что я позволила Телятьеву, моему старому другу, поцеловать мою руку? Я с охотой позволю сделать то же самое вам.
7: Ну, Лидия...
8: Покорно благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руку только у матери или у любовницы.
5: Ну, так вам моей руки не целовать никогда.
8: Как знать, жизнь велика, гора с горой не сходится.
5: Ну, пойдемте, Иван Петрович, он такой грубый человек.
4: Ужасный.
0: Из конторы вернулся Васильков.
7: А, здравствуй.
1: А, здравствуй, здравствуй.
7: Что ты так озабочен?
1: Так ведь у меня дело-то не то, что у вас по улицам собак гонять.
0: В гостиной появляются Надежда Антоновна, Лидия и Телятьев.
1: Господа кавалеры, вы меня извините, толкуйте с дамами, а мне некогда, у меня дел много, я пойду заниматься.
7: Занимайся,
1: ступай. К обеду освобожусь. Коли хотите обедать, так оставайтесь без церемонии, милости просим. Благодарим. Ну, а не хотите, так и убирайтесь.
9: Учтиво, нечего сказать.
2: Да нет, мы на него не сердимся, он добрый малый. А не убираться ли нам в самом деле?
7: Да, поедем, я этих домашних обедов запросто терпеть не могу, у них всегда есть что-то фамильярное.
2: Поедем в английский, нынче там обед.
7: Поедем.
2: Надежда Антоновна.
7: Надежда Антоновна.
2: Всего вам.
7: Всего доброго, Надежда Антоновна.
9: Лидия, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
5: Что вы говорите?
9: Он давеча сказал, что так жить ему не позволяет средства, что надо сократить расход. Что же будет, если он узнает, сколько долгов мы сделали до свадьбы, и что все это придется платить ему?
5: А где же прииски?
9: Ах, выдумка Глумова.
5: Я погибла. Я как бабочка, без золотой пыли жить не могу. Я умру. Умру.
9: Мне кажется, что у него есть деньги, только он скуп. Что, если б ты оказала ему побольше ласки?
5: Ласки?
9: Ну, переломи себя.
5: Ласки? Ой, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Мне это будет практикой. Мне это годится вперед. Мне без золота жить нельзя.
9: Страшные слова говоришь ты, Лидия.
5: Страшнее бедности ничего нет.
9: Есть, Лидия, порок.
5: Порок? А что такое порок? Бояться порока, когда все кругом порочны, глупо и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность. Нет, нет, это будет мой первый женский подвиг. Я доселе была скромно кокетлива. Теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись без стыда.
9: Перестань, Лидия, ужасно, ужасно.
5: Вы старуха, вам бедность не страшна. А я молодая, хочу жить. А для меня жизнь там, где блеск, раболепство мужчины, безумная роскошь.
9: Не слушаю, не слушаю.
5: Кто богаче? Кучумов или Телятьев? Мне это нужно знать, они оба в моих руках.
9: Оба они богаты и мотают, но Кучумов богаче и добрее.
5: Только-то мне и надо. Где у вас счета из магазинов и лавок?
9: Вот.
5: Давайте сюда.
9: Все.
5: Идите.
9: Сейчас. Иду.
0: Лидия взяла счета и направилась в кабинет к мужу. Неожиданно он сам вышел ей навстречу.
5: Я шла к тебе.
1: А я к тебе.
5: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? К тебе или ко мне? Ну, говори, милый ты мой.
1: Остановимся пока на полдороги. Полчаса до обеда. Поболтаем. Ты меня, Лиденька, прости. Я тебя так часто оставляю одну.
5: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
1: Что с тобой, Лидия? Такая перемена меня удивляет.
5: Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Я не девочка. Я и так слишком долго дичилась. Тебе вижу, что совершенно напрасно.
1: Совершенно напрасно?
5: Уж теперь, когда мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, так уж я задушу. Ты мне позволь.
1: Да как не позволить?
5: Ой, я не знаю, что со мной сделалось. Слышишь, как бьется мое сердце, жизнь моя, блаженство мое.
1: Да. Ну, а от чего же ты плачешь?
5: От счастья.
1: Да это я должен плакать. Дай мне твою прелестную руку. Боже, как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник.
5: Моя рука, разве мне есть что-нибудь мое? Все твое, твое.
1: Дай мне обе. А чего ты там прячешь?
5: Друг мой, прошу тебя, не спрашивай.
1: Почему ты так просишь? Если есть у тебя тайна, так и береги ее про себя. Я до чужих тайн не охотник.
5: Ну, разве у меня могут быть от тебя тайны? Разве мы не одна душа? Вот мой секрет. Это счета из магазинов, по которым мама должна заплатить за мое приданое. Я хотела заплатить за нее из своих денег. Ты не знаешь, достанет ли мне в настоящую минуту. Видишь, какой вздор.
1: Покажи мне эти счета.
5: Только не понимаю, зачем они тебе?
1: А вот зачем. За то блаженство, которое ты мне нынче доставила, я заплачу за твое приданое.
5: Нет, должна же я чем-нибудь заплатить маман за ее заботу обо мне.
1: Береги свои деньги, дитя мое, для себя.
10: Василий Иванович, будь друг, подай со стола из кабинета счеты.
0: Васильков идет к письменному столу. Лидия садится к...

0: Я вам говорю, он заплатит за все, решительно за все.
1: Вот счетик-с.
2: Это отдай барыне.
1: Слушаюсь.
3: Взяв счет, Лидия раздраженно комкает его в руке.
1: Вот их сколько сегодня счетов-то, сударь.
2: Отдай барыне.
3: Лидия вырывает у Василия счета и бросает их на пол.
4: Вот.
1: Зачем же бросать? Счет ведь это документ. Поем надо деньги платить.
0: Ступай вон, не могу тебя видеть.
2: Давай сюда. Я кончил. Тут 32 547 98 копеек. Для меня эта сумма слишком значительна. Но я заранее дал тебе слово и потому заплатить должен. Но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик в 3 окна на улицу. Я его смотрел, он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим и наймем кухарку. Лошадей держать не будем.
0: Как же мы без лошадей останемся? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Ужели вы этого не знаете? На чем мы выезжать будем?
2: Когда сухо пешком, а грязно на извозчике.
5: О, боже.
0: Вот она, любовь-то.
5: Боже, любите.
6: Ну, за что вы терзаете нас? Мы заслуживаем лучшей участи. Мы ошиблись. Но мы же стараемся исправить нашу ошибку. Вы бедны. Ну, мы не оставим вас в бедности. У нас есть связи. Мы ищем и непременно найдем вам хорошее место и богатую опеку. А вам останется только одно. Подражать моему мужу, примерному семьянину. Вы не церемоньтесь. Понимаете? Уж это мое дело, чтобы на вас глядели сквозь пальцы. Вы пользуетесь везде, где только можно.
2: Да подите прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделает. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не стану. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя. Но в последний раз и с таким условием завтра же переехать в этот домик с 3 окнами. Там и для маменьки есть комнатка. И вести жизнь скромную. Мы не будем никого принимать.
0: Я согласна. Не противиться тебя, а благодарить я тебя должна.
2: Я знал, что ты у меня умница.
0: Старик Кучумов. Он благодетель нашего семейства. Почти родственник.
2: Но Кучумова можно.
6: Ты что-то затеваешь?
0: Затеваю. У нас с вами будут деньги, мы будем жить роскошно. Никто еще меня так не унижал, как он. Я теперь не женщина, я змея. И я его больно ужалю.
2: Однако ты порядочная мотовка.
0: Прости меня. Жизнь моя, душа моя, я сумасшедшая, избалованная женщина. Мне такие уроки нужны. Не жалей меня.
2: Значит, мир?
0: Мир. Мир надолго, навсегда.
2: Ну вот и прекрасно. Моя Лидия, моя милая, мой ангел.

0: Савва Геннадьевич свое намерение осуществил. Вот уже 4 дня, как они живут напротив через улицу в одноэтажном домике в 3 окошка. В скромной зале, которая одновременно служит и кабинетом, меблировка бедная. Ободранный письменный стол, старый фортепиано. Васильков собирает бумаги, рядом стоит Василий.
1: Ну что, Василий Иванович, барыня, кажется, начинает привыкать и к новой квартире, и к тебе.
2: Насчет квартиры не знаю, сударь, что сказать. Все смеются с маменькой по-французски. А про меня...

0: Я уж, что уж, как еще только я жив.
1: Да что ты, что ты, Бог с тобой.
0: Да помилуйте, Савва Геннадьевич, сударь. Им ведь нужно, чтоб в штиблетах, а я не могу. Какой же я комардин, коли я при вас служащий? Все одно, как помощник. Помилуйте, Савва Геннадьевич, может, мы вместе с вами в реке тонули по нашему делу?
1: Да, ну.
0: Ну, и за фрукты тоже было, съела совсем.
1: Это за какие такие фрукты?
0: Конечно, по нашему званию. И всего-то вот сколько было.
1: Чего?
0: Редички.
1: Вот ты.
0: И всего-то вот сколько было. Сидел в передней, доедал.
1: Ну вот уж ты уж, Василий Иванович.
0: Да невозможно, сударь Савва Геннадьевич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да нам не дороже бог знает чего.
1: Ладно, Василий Иванович, ты вот что.
0: Да.
1: Без меня тут, кроме Кучумова, никого не принимай.
0: Уж это будьте покойны.
2: Василий уходит вслед за Васильковым в прихожую. Появляется Лидия. Ее трудно узнать. Так она переменилась.
3: Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре. Теперь чей нарочно ездят мимо, чтобы увидать меня в окне. У Глума уж, вероятно, и стихи готовы. Старичок Кучуменька, миленький, выручи меня из заключения. Переехали бы мы с мамой на старую квартиру.

0: Какая дрянь!
1: Ведь он нарочно завел, чтобы меня унизить. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу. Уж не Кучумов ли? Он. Ну, что-то будет.
2: Дома, барыня.
1: Наконец-то! Еще папаша.
3: Что такое? Куда это вы попали? Тут же обстановка! Это какой-то постоялый двор! Ну, объясните мне, что это все значит? Мой ангел, не сердитесь на меня, что я вас так грубо спрашиваю, но в таких комнатах иначе нельзя говорить, как грубо! Как это случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксарова.
1: Вы меня не упрекайте, да. А лучше пожалейте.
3: Нельзя вас жалеть, милостивый государь. Вы позорите свой род. Ну, что бы сказал ваш бедный отец, о себе он узнал ваше унижение?
1: А что же мне делать?
3: Бежать, без оглядки.
1: Куда?
3: А?
1: У мама он ничего нет. Он за нас все долги заплатил.
3: Его прямая обязанность. За обладание таким сокровищем. За то счастье, которое вы сделали этому моржу. Он обязан исполнять все ваши желания.
1: Но, видно, он не считает за большое счастье обладать мной.
3: А, не считает, тем лучше. Вы должны знать цену себе. Переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного. А жить в курятнике позорно.
1: Ну, чем же нам жить, папаша? У мамы ничего нет. У меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
3: Кредит? Да на что вам кредит? Стыдно. Вам стыдно было попросить у меня денег, а не стыдно феи жить в таком шалаше. Вы фея наша легкокрылая. Вы забыли свое могущество? Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
1: Какой жест, папаша?
3: Ага, вы как фея и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У феи женщин в запасе много жестов.
1: Такой жест, папаша.
3: Так. С тебя хватит 40 000 на первый раз?
1: Я не знаю.
3: А теперь вам много не нужно. Вы переедете на старую квартиру. Она отделана превосходно, еще не занята. Гардероб у тебя восхитительный. На первое время 40 000 слишком довольно. Ну, ладно, послушай, если ты их не возьмешь, я их выброшу из кареты. Нарочно проиграю в клубе. Во всяком случае, эту сумму я уничтожу. Если не захочешь, я взял.
1: Ну, так давай, папаша.
3: Что за взгляд такой?
4: О, боже! Нет, это только со мной одним может случиться. Нарочно положил на столе бумажники и позабыл. Дитя мое, я привезу тебе эти деньги завтра на новоселье. Закажу у Айнем пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку 5 фунтов. И положу туда деньги. Хорошо положить золотом, но такой суммы едва ли сыщешь. Да, во всяком случае, полуимпериалов 1000 наберу себе.
1: Мерси, папашка. Мерси, папашка.
4: Что такое деньги? Имея хоть миллионы, но если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
5: Мама, Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
3: А, да, разумеется, дорогая моя, нельзя оставаться, нельзя.
4: Григорий Борисович, не говорите, что я терплю, как я страдаю. Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтобы мы не ездили, а о ваших деньгах ничего не упоминает.
3: А? Нет? Не дошли. Сейчас вторник, среда, четверг, пять. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
5: Мама, нам бы переехать сейчас же.
6: Ах, Лидия, надо подумать.
4: Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
5: Богат ли он, беден ли он, нас унизил. И между нами все кончено. Григорий Борисович делает для нас очень много и не желает, чтобы я жила с мужем. Да. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Папашка мне это обещал.
4: Папашка? А? Лидия, как ты говоришь? Невозможно, невыносимо слушать мать.
5: Скажите, стыдно? Я теперь решилась называть стыдом только бедность. Остальное для меня не стыдно. Ах, мама, мы с вами женщина. У нас нет средств жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Какое же вы имеете право требовать от меня стыда?
3: Бениссимо! Бениссимо! Я никак не мог предположить, чтобы в молодой женщине было столько житейской мудрости.
5: Мама, папашка обещает нам на новоселье 40 тысяч.
4: А? Неужели? О, вы очень... очень добрый человек. Пойдемте в мою комнату, обсудимте вопрос со всех сторон.
3: Со всех сторон.
4: Но главное, чтобы приличие было сохранено.
5: Но в этом положитесь на меня.
3: Ну и я уж не мальчишка, я умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
0: Ну не велено пущать.
2: Не болван выдумываешь, меня не велено принимать невозможно.
6: И совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что не велено пущать, опять же не моя вина.
2: Кто же не велел пущать? Барин или барыня?
6: Да нечто для вас не все равно. Кто бы ни приказал, а значит пущать не буду. А коли хотите знать, так вот вам раз. И барин не велел, и барыня. И ни за что к вам не выйдут.
2: Все-таки ты можешь знать причину, почему меня не велено принимать. Не знаешь ли? Рубль серебром, деньга немалая.
6: Покорно благодарю. Пожалуйте. А что я проповедую, известно. Дела, обстоятельства. Вы придете, другой, третий. Рюмка водки, другая, пятая, десятая. А все расчет. А дела наши, барин говорит, по-видимому, подходят тонкие. А вы рассудите сами. Пожалуй, корми дармоедов-то, пользы от них никакой. А все из кармана. Вот как бы еще знакомство хорошее, степенное. А то какое у нас знакомство.
2: Ну, довольно. Хватит. Дай мне клочок бумаги, убирайся.
6: Да вот бумага-то на столе. Только вы от хорошей зря не рвите. А я шусь, я уйду.
2: Чтобы ему такое написать. Ба, чей это цилиндр? Да это Кучумова. Значит, князенька здесь. Прекрасно. Васильков получил записку, Телятев тоже. Съедутся все вместе, вот будет сцена. Надо написать что-нибудь для отклонения подозрения. Любезный друг, я заходил посоветоваться с тобой по одному делу. Жаль, не застал. Твой Глумов.
0: Ну как же?
6: Не велено пущать.
3: Нет, я все-таки войду.
6: Ты что? Ты был у Лидии Юрьевны?
2: Да нет, зачем она мне? Я заходил к Саве, не застал, вот записку оставил. А ты помнишь, Телятев, сколько к нам провинциалов наезжало? Подумаешь, у него горы золотые так развернется. А глядишь, покутит недель шесть, либо в солдат продается, либо его домой по этапу вышлют, а то приедет тятенька, да как в трактире за волосы ухватит, так и везет до самого дома верст 400. Однако мне пора, как я заболтался.
6: Ну ты как же... Василий Иванович, принимать не велели?
7: А уж так уж, сударь.
6: Так, может быть, вы это, Василий Иванович, по глупости?
7: Нет, истинно, истинно. Ну что вы, смею ли я?
6: И вам, Василий Иванович, меня не жаль?
7: Ну как не жаль? Известно, вы не как другие.
6: Лучше?
7: Не в пример.
6: Садитесь, Василий Иванович. Давайте с вами разговаривать.
7: Вы думаете, не могу?
6: Ничего я не думаю. Вы, я слышал, были в Лондоне.
7: Да.
6: А в Марокко не были?
7: Этаких стран, сударь, я и не слыхивал. Марок, так он Мароком и останется. У нас по нашим грехам тоже этого достаточно. Обморочат как раз.
6: Ну, прощайте, Василий Иванович.
8: Свой цилиндр Телятев держал в левой руке. Правой рукой он рассеянно взял со стола цилиндр Кучумова. Обнаружив в своих руках сразу две шляпы, он только тут понял, что в доме он не единственный гость.
9: Это как же, Василий Иванович? Вы, Василий Иванович, забрались.
6: А вы вот что, сударь, вы померяете оба. Который в пору, тот и ваш.
9: Вот умная речь и приятная слушать, Василий Иванович. Вот это мой, а вот это чей же? Ба, так это же Князенькин. Значит, он здесь?
6: Здесь.
9: Где же он? А чего же его принимают, а меня нельзя?
6: Потому сродственник.
9: Такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вы уж меня извините, я останусь здесь, а вы пойдите в переднюю, не то скажу вам, пошел вон.
6: Можно, можно. Для вас, сударь, все можно.
8: Оставшись один, Телятев вынимает анонимные стихи, которые ему сегодня прислали по почте.
9: Не будь, Телятев, легковерен, бывают в мире чудеса. Князек надуть тебя намерен. У Васильковых 2 часа, и все точно и надул. Он с родственника, меня и принимать не велено. Где они скрываются? Никого нет.
8: Телятев осторожно, чтобы не скрипели ботинки, идет в комнате Лидии, чтобы окончательно убедиться в своих подозрениях. Быстро входит Васильков, он встревожен. Ему тоже только что подкинули анонимные стихи.
10: Был без меня кто-нибудь?
6: Господин Глумов, вот и записку оставили.
10: А еще кто?
6: Господин Кучумов.
10: Хорошо, ступай.
8: Василий уходит. Савва Геннадьевич в задумчивости останавливается перед столом и видит записку Глумова. Он вынимает из кармана анонимное письмо и сличает его с запиской Глумова.
10: Но Кучумов так стар, что и подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом. Любезнейший друг, из дома муж уходит смело с утра на биржу делать дело. И верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж, будь дома в 2 часа, и ты поймешь смысл этих слов. Да нет, ничего, не похоже. Что это, шутка или несчастье? Что значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. Боже, что мне делать?
8: Васильков открывает ящик с пистолетами.
10: Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то и сделаю.
8: Он идет к двери комнаты Лидии. Навстречу ему, пятясь, показывается Телятев.
10: Телятев? Здравствуй. Так, друзья, не делаю.
9: Постой, погоди, они сейчас выйдут.
10: Отвечай мне на мои вопросы, или я тебя убью на месте.
9: Тише, я говорю тебе, тише.
10: Ты к моей жене приехал?
9: Да.
10: Зачем?
9: Приятно провести время, полюбезничать. Какие странные вопросы делаешь?
10: Отчего ж ты к моей жене едешь? А не к другим?
9: От того, что у меня вкус хорош.
10: Мы будем стреляться.
9: Ну, хорошо, ты только не шуми, я слышу голоса.
10: Они мне не помешают.
9: Ты с ума сошел, Савва, опомнись, выпей холодной воды, что?
10: Нет, Телятев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Вот пистолеты, выбирай любой.
9: Ну, коль ты подарить хочешь, давай оба, к чему их рознить. А коли стреляться, куда торопиться, чудак?
10: Стреляться здесь, на этом месте, без свидетелей.
9: Ведь я тоже с характером, я здесь не буду. Говорю тебе наотрез. Что за место, Савва? Всякое дело нужно делать порядком. Ты скажешь, зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
10: Средств нет, жить лучше.
9: Так возьми у меня. Сколько тебе нужно? Пожалуй, бери все. Я в Москве и без денег проживу.
10: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
9: Послушай, любезный друг, ты меня лучше убей, только не оскорбляй. Я предлагаю тебе деньги по доброте сердечной.
10: Ну хорошо, давай деньги. Сколько здесь?
9: Сочтешь после 1000 около 5.
10: Надо счастье передать тебе расписку.
9: Вот от этого сделай, милость, уволь, с меня берут расписки, я ни с кого.
10: Спасибо, я заработаю тебе хорошие проценты.
9: Шампанским других процентов не беру.
10: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем.
9: Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. Если она дурная женщина, так не стоит из-за нее стреляться.
10: Ну, а что же мне делать в этом последнем случае? Что мне делать?
9: Брось ее, и все тут.
10: Я был так счастлив, и вдруг она изменяет. Она меня обманывает.
9: Так ты ее убей. А меня за что ж?
10: А за то, что вы ее развратили. В вашем омуте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты, Телятев, развратни всех. Бери пистолет, а не то я тебя убью стулом.
9: Ну, черт с тобой, ты мне надоел. Давай стреляться. Перед смертью попробуем спрятаться вон туда.
10: Стреляться?
9: Тише,
10: стреляться!
8: Телятев берет Василькова за плечи и насильно уводит его за печку. Появляются Лидия и Кучумов.
11: Аддио, мия Карина.
12: Прощай, папашка.
11: Лапзай меня.
8: Телятев и Васильков выходят из-за печки. В руках у них пистолеты.
11: Что такое?
3: Но, господа, я по правам старой дружбы. Они сваки, мали паус.
10: Вон.
3: Что ты?
10: Завтра я пришлю к вам секунданта.
3: На, молодой человек, я с вами драться не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной.
10: Так я убью вас.
3: Молодой человек, так не шутят, молодой человек.
4: Что за шум у вас?
10: Бах! Возьмите от меня вашу дочь. Мы с вами в расчете. Я возвращаю вам такую же безнравственную, как и взял от вас. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с нею только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
5: Ха-ха-ха, какая трагедия.
4: У вас какое-то недоразумение. Бывают случаи, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
9: Надежда Антоновна.
3: Честь имею.
10: Друг мой, не оставляй меня. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Возьми свои деньги. Я хотел тебе за твою доброту заработать огромные проценты. Возьми их. Мне нужно сделать распоряжение. Написать к матушке. Я застрелюсь.
3: Полно, Сау. Что ты? Ты дурачишься. Что ты?
9: У моего знакомого две жены сбежало. Что же, ему два раза надо было стрелять?
3: Послушай, Сава, я человек благоразумный, я могу дать тебе много полезных советов. Во-первых, ты не вздумай стреляться в комнате, это не принято, стреляются в Петровском парке. Во-вторых, мы с тобой сначала пообедаем,
9: а там видно будет, да, Сава?
10: Берите от меня вашу дочь, берите ее скорее.
5: Скорее, чем вы думаете. Мы сами хотели переехать сегодня же. Вы играли комедию, и мы играли комедию. Да, я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки уж в другой раз, я не ошибусь. В выборе или мужа, или... Ну, в общем, сами знаете кого. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Мама, пошлите за экипажем.
4: Сейчас.
9: Надежда Антоновна. Господи.
8: Лидия и Надежда Антоновна с чувством собственного достоинства покидают комнату.
10: Конечно, теперь уже все для меня кончено.
9: Ну где же кончено? Мало ли еще в жизни осталось.
10: Нет, уже все. Телятев, ведь я добрый человек. А она так коварно насмеялась над моей добротой. Над чем угодно смейся. Над лицом моим, фамилией, но над тем, что я любил ее. Что после каждой ее ласки я по часу сидел в кабинете и плакал от счастья. Друг, во мне ведь оскорблено не самолюбие, а душа моя. Душа моя убита. Осталось убить тело.
9: Полно, Сава, ну перестань, а то я тоже расплачусь, хороша у меня будет физиономия. Ну доверься ты мне хоть на несколько часов. Чем я тебя буду поить, кормить, это уж мое дело. А, Сава!
10: Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Прошла неделя, как Лидия рассталась с мужем, и по настоянию Кучумова вновь вместе с матерью вернулась в свою прежнюю квартиру, заново отделанную в расчете на деньги, обещанные Кучумовым. Григорий Борисович каждый день бывает здесь, обещает привезти деньги, но каждый раз по разным причинам приезжает без денег. Долги Чебоксаровых растут, и это очень беспокоит Надежду Антоновну.
1: Нет еще.
2: Что нам делать? У нас опять накопилась пропасть долгов.
1: Кучумов обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
2: Да сделал ли? Я что-то сомневаюсь. Сегодня я получила письмо от отца. Он пишет, что никаких денег не получал, что имение уже продано. И сам он живет у своего приятеля и хочет с каким-то татарином, башкиром завести кумыс.
1: Знаете, кто купил имение отца?
2: Кто?
1: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
2: Едва ли. Да твой отец пишет, что на торгах самую большую сумму дал какой-то Ермолаев, поверенный Василькова.
3: Господин Кучумов.
1: Проси.
2: Я уйду.
1: Садитесь. Мне нужно поговорить с вами.
4: Какая холодность. Что за тон, дитя мое?
1: Полно. Довольно шутить. Послушайте, вы меня заставили переехать от мужа?
4: Да.
1: Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Ведь вы сами навязались с деньгами.
4: Вам меня надо или убивать, или прощать за мою рассеянность. Я сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять с собой. Вошла вдруг жена. Я кинул их в стол. Запер. Заболтался с ней. Позабыл. Дитя мое, я привезу вам эти деньги через полчаса.
1: А кто купил имение отца?
4: Разумеется, я.
1: А отец пишет, что купил поверенный Василькова.
4: Иначе и быть не может. Я дал доверенность Василькову, одному знакомому купцу. Я у него сына крестил. Он законов не знает. Передоверивает себя другому. Какое он мне уморительное письмо прислал. Я привезу вам его через 10 минут. Вот это, мило, какой у вас вкус. Здесь надо больше зелени. Я пришлю вам большую пальму и тропических растений. Вот здесь, под пальмой, будет место наших интимных разговоров.
1: Ну вот, когда вы привезете нам денег, я опять стану называть вас папашей и, может быть, полюблю.
4: Так как сомнения в моей честности быть не может, то и любви вам своей откладывать нечего, мое блаженство.
1: Вы так думаете? Я сегодня в дурном расположении духа, мне не до любви.
4: Ну как?
1: Я уж сколько времени только и слышу о богатстве. У мужа золотые прииски, у вас золотые горы, телятев чуть не миллионщик, и Глумов, вдруг говорят, богат стал. Мне не на чем выехать, я езжу на извозчичьей коляске.
4: Да, это ужасно, но через полчаса все будет поправлено. Я признаюсь, я виноват, я один виноват.
1: Я живу без мужа, вы ездите ко мне каждый день в известный час. Что подумают? Да. Что будут говорить?
4: Да, пища для разговоров дана, следовательно, разговор будет, как вы строго себя не ведите. Но ведь я же вам говорю, через полчаса. Правда, могут встретиться обстоятельства, там необходимые взносы в конторе, вдруг столько денег нет. Ну, в крайнем случае, через неделю. Через неделю вы будете иметь все, больше чего желать невозможно.
1: Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите, что я вам говорю?
4: 10...
1: Иначе я вас спускать не велю.
4: 10 минут? Я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. Меня могут задержать дела.
1: Никто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
4: Я себя оправдаю в ваших глазах. Но я вам долго-долго не прощу такого обращения со мной.
1: Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает.
3: Господин Телятин.
1: Проси! Что вас давно не видать? Где вы пропадаете?
3: У человека, которому делать нечего, всегда дел много.
5: Что вы так серьезно?
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что вы? Что с вами?
3: Морщинка. Вот тут на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка.
1: Не может быть.
3: Взгляните в зеркало. У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают.
1: Можно вам поверить тайну?
3: Очень можно.
1: Вы умеете их беречь?
3: Нет, не умею. Зато я умею терять их тут же. Это лучше.
1: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
3: В редком семействе не найдется такой тайны.
1: Послушайте, вы не снос. Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он обещал мне дать взаймы 40 тысяч.
3: Ах, он чудак. А чего же не 80?
1: Он может и 80.
3: Еще бы. Он и 200 может. Обещать. А заплатить где же? У него редко в кармане можно найти более 10 рублей.
1: Вы лжете на него. Он выкупил купил отцово имение. Оно стоит больших денег, и я сама видела, как он дал моей маме 600 рублей.
3: Ну, насчет имения я сказать не могу. Откуда у него 600 рублей, я знаю. Он 5 дней бегал по Москве, насилу ему дали на месяц и взяли вексель в 2000 рублей. Я думал, что он ищет деньги для вашего мужа, которому он проиграл эту сумму в клубе и до сих пор не заплатил.
5: Вы меня убиваете.
3: Чем? Да вы не беспокойтесь, он очень хороший человек, мы все его очень любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, только он часто забывает, что все это прожито. А ему, собственно, удается не более 10 рублей на клуб.
5: Что же мне делать? Телять! У вас огромное состояние, пожалейте меня. Не дайте мне погибнуть, Телятев, поддержите честь нашей фамилии. Спасите меня.
3: Все это очень мило с вашей стороны, я был бы вполне счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я сам-то теперь не свой.
5: Вы женитесь? Или женат?
3: Не женюсь и не жената. Должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
5: Как к Воскресенским воротам?
3: Так, в яму. Привезут с квартальным и опустят.
5: А где же ваши деньги?
3: А я уж и не помню, когда они у меня были. Я вчера узнал, что должен 1000 до 300. Все, что вы у меня когда-нибудь видели, лошади, экипажи, платья, все это чужое.
5: И вы так покойны.
3: А что же мне беспокоиться? Совесть моя так же чиста, как и карманы.
5: Где же мне взять денег? То есть больших денег, много денег. Неужели нет ни у кого?
3: Есть, как-нибудь.
5: У кого же они?
3: У деловых людей, которые их даром не бросают.
5: Не бросают, жаль.
3: Еще как жаль-то, ведь нынче-то и деньги умнее стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А вот прежде деньги-то глупее были. Вот именно такие-то деньги вам и нужны.
5: Какие?
3: Бешеные. Вот и мне все доставались бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Вы знаете, я вот недавно догадался, от чего у нас с вами бешеные деньги. От того, что не мы с вами их наживали. Деньги, нажитые трудом, деньги умные. Они лежат смирно, мы их маним к себе, и они не идут. Говорят, знаем, какие вам нужны деньги, мы к вам не пойдем. Уж как ни проси их, не пойдут.
5: Я в актрисы пойду.
3: Талант нужен, Лидия Юрьевна.
5: А я в провинцию.
3: Ну, что за расчет?
5: Телятев, помогите, мне нужны деньги.
3: А вот, пожалуйте, сюда. Видите, у ворот стоит домик крошечка, он на всех глядит в 3 окошечка. Вот где деньги.
5: У мужа?
3: Да, у него. Он не только богаче всех нас, но так богат, что подумаешь, что голова закружится. Если у вашего мужа сейчас наличными 1000 около 300, то можно поручиться, что через год будет 1000000, а через 5 – 5.
1: Я вам не верю. Это он подослал вас ко мне. Пойдите прочь.
3: А вот послушайте, когда вы его оставили, поехали мы обедать в Троицкой. Сидит на свет, не глядит, ухи не ест, вина не пьет. Вдруг несут ему телеграмму. Прочел, и глаза засверкали. Нет, говорит, глупо стреляться. Поздравь меня, покутим нынешний день. Ну, я его поздравил, мы поцеловались и поехали. И поехали. Познакомил я его кое с кем из своих старых знакомых. То есть не из старых, а из прежних. Они еще молоденькие.
5: Погодите, что это за коляска? Кружева? Неужели это мама взяла для меня? Какая роскошь, какая прелесть.
3: Нет, вы ошибаетесь. Это коляска, которую он подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что в зоологическом саду можно показывать. Вот она едет от него, блондиночка. А глаза васильки.
5: Я упаду в обморок. Это не коляска, это мечта. Можно задохнуться от счастья сидеть в такой коляске. Что это со мной? Я его ненавижу и как будто ревную.
3: Это не ревность, а зависть.
5: Он ее любит?
3: Что, коляску?
5: Нет, блондинку.
3: Ну, зачем же? Любить и деньги платить, это слишком много расходов будет. Хотите знать, что ваш муж мне сказал, когда получил телеграмму?
5: Говорите.
3: Ну, говорит Ваня, ближе 1000000 не помирюсь. А я говорю, и не мирись, Савва.
5: Я умираю.
3: Что? Что с вами?
5: Позовите маму. Позовите скорее.
3: Надежда Антоновна. Надежда Антоновна! Лидия Юрьевна умирает.
5: Что? Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое, мама? Пойдите к моему мужу, позовите его сюда, скажите, что я умираю.
2: Да, да, да, ты в самом деле нехорошо. Я сейчас, сейчас.
3: Скорей, скорее, Надежда Антоновна.
6: Господин Глумов.
5: Принимать его или нет? Еще муж придет или нет, неизвестно. Проси.
6: Что с вами?
5: Немного нездорово. А с вами что? Говорят, вы разбогатели.
7: Нет еще, но надеюсь. Очень выгодную должность занял.
3: И совершенно по способностям.
7: Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама очень долго искала не то чтобы управляющего, как бы это сказать?
5: Друга дома.
7: Да, да, мадам. Ей нужно было честного человека, которому она могла бы доверить
3: и себя, и свое состояние.
7: Почти так. У нее дома, имение, куча дел. Ну где ж ей совсем управиться? С наследниками она в ссоре. Я стараюсь все обратить в капитал, на что имею полную доверенность и пользуюсь значительными процентами за комиссию.
3: Благородная, доверчивая женщина, признайся, Глумов, ведь немного найдешь таких.
7: Да, должно быть, только одна осталась. Я наперечет всех знаю.
3: Вот мы только что говорили с Лидией Юрьевной о бешеных деньгах, что они перевелись, а ты счастливый нас, ты их нашел.
7: Но зато как долго и прилежно я искал их.
5: Значит, у вас теперь денег много?
7: Много понятий относительное. Для Ротшильда было бы мало, а для меня довольно.
5: Ну так дайте мне взаймы.
7: Молоденьким, хорошеньким женщинам взаймы денег не дают. Потому что неделикатно будет напоминать, когда они забудут о долге. А взыскивать еще неделикатнее. Им или учтиво отказывают, или дарят.
5: Ну как хотите, только дайте.
7: Теперь не могу, извините. Помните, вы сказали, что мне никогда вашей руки не целовать? Я злопамятен.
5: Целуйте.
7: Теперь поздно, или лучше сказать, рано. Подождите меня год, и я приеду целовать ваши ручки. Я завтра отправляюсь со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки. Я буду ее кассиром. Она страдает одышкой, общим ожирением. Ей и здесь-то доктора больше года жизни не дают, а в Париже. С переездом на воды, с помощью усовершенствованной медицины, она умрет скорее. Вы видите, сейчас мне некогда. Год я должен сердобольно ухаживать за больной, а там могу пожинать плоды трудов своих. Могу и проживать довольно много, если будет угодно, при вашем содействии.
5: Вы злой. Злой человек.
7: Прежде вам эта черта во мне нравилась. Мы с этой стороны похожи друг на друга.
5: Да, пока вы не переходили границ. А теперь прощайте.
7: Прощайте. Я уезжаю со сладкой надеждой, что через год вы обо мне соскучитесь, оцените, и мы встретимся как родные.
5: Ну, довольно, довольно.
7: До свидания.
3: Прощай, Глумов. Счастливого тебе пути. Вспомни обо мне в Париже. Там еще на каждом перекрестке блуждает моя тень.
7: Прощай, телятев.
0: Возвращается Надежда Антоновна. В руках у нее склянки с лекарствами.
2: Тебе надо лечь, Лидия, непременно. Да, напрасно, конечно, мой друг, конечно. Ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так и мужу сказала, он сейчас придет. Вот спирт и капли, которые тебе всегда помогали.
5: Как он вас принял?
2: Очень вежливо, но... довольно холодно. Спросил, серьезно ли ты больна? Я отвечала, что... серьезно ли ты больна? Я отвечала, что очень.
5: Иван Петрович.
2: Что вы, Иван Петрович, смеетесь?
3: Мне равнодушным оставаться нельзя. Надо либо плакать, либо смеяться.
2: Вы не знаете ни натуры, ни сложения Лидии. Она такая нервная. Такая нервная. Это у нее с детства?
3: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
5: Иван Петрович, вы меня рассмешили.
2: Ну, вы в самом деле рассмешили. А он войдет.
3: Ну что же мне, скрыться приказ?
5: Нет, нет, останьтесь, мне так приятно вас видеть. Вы даете мне силу.
3: Если вам приятно, я не только останусь. Я буду как привинченный сидеть подле вас. Только позвольте мне в этой комедии быть лицом без речей.
6: Господин Васильков.
3: Ложитесь. Ложитесь.
0: Лидия ложится на диван. В ногах у нее устраивается Надежда Антоновна. Рядом в креслах Телятев. Он делает вид, что страшно огорчен.
8: Вы меня звали?
5: Я умираю.
8: В таком случае нужен ли доктор или священник? Я ни то, ни другое.
5: Вы нас покинули.
8: Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует.
5: Так надо проститься.
8: Если хотите.
5: По-русски проститься значит попросить прощения.
8: Просите.
5: И я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. В остальном виноваты вы.
8: Мы поквитались, я был виноват, вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте.
5: Ах, нет, постойте. Вы за свою вину ничем не платите. А я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят вместе с мещанками в московскую яму.
8: Боже мой, боже мой. Ах, вы вот чего боитесь. Но больше надо бояться той бездонной ямы, которая называется развратом, в которой гибнет все. И имя, и честь, и благообразие женщины.
5: Кто вам

0: Нет, имею. Это право сострадания.
1: И вы говорите о сострадании. Вы видите жену в таком положении и не хотите уплатить за нее ничтожного долга.
0: Я даром денег не бросаю, не боже мой.
2: Я не понимаю вашей философии. Это для меня какая-то новость, принесенная с луны. Да разве платить за жену значит бросать даром?
0: Ты какая же она мне жена? И потом она сама сказала, что у нее денег больше, чем у меня.
2: Сказала. Ну, мало ли что может сказать женщина в раздражении. Горячая женщина скоро сделает глупость, но скоро и одумается.
0: Да она не говорит, что одумалась.
1: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
0: Не поздно ли?
2: Ох, нет, что? Она может увлечься, но до падения себя не допустит.
0: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга гораздо больше получила от меня, чем от вас. Только я не знаю, что удержало ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Так чего же вы хотите?
1: Я бы хотела опять жить вместе с вами.
0: Невозможно. Вы так быстро меняете решение, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
1: Но вы должны меня спасти.
0: Да как я вас спасу? Есть, правда, одно средство. Я предложу вам честную работу, а за нее вознаграждение.
1: Какую работу? И какое вознаграждение?
0: Я дам вам 1000 рублей в год. Пойдите ко мне в экономке.
1: Ступайте вон!
3: Теперь вы выздоровели, я могу перестать плакать.
1: Теперь не до шуток, ступайте за ним, воротите его сюда, во что бы то ни
3: стало. Бегу, бегу, Сава!
2: Какой ужасный, какой несносный. Нет, человек из порядочного общества так поступить не может. Он скорее убьет жену, но такого предложения не сделает.
3: Вот, Сава Геннадьевич.
1: Извините меня, я не поняла вас. Объясните мне, пожалуйста, что значит слово «экономка» и какие ее обязанности?
0: Извольте, объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше сюда не вернусь. Экономка, значит, женщина, которая занимается хозяйством. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, варенье варить, наливки делать. Передаст вам ключи от кладовой и от подвала. А сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
1: Ужасно, ужасно.
0: Прикажете кончить?
1: Продолжайте.
0: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я возьму вас в свой губернский город, где вы должны ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне по моим делам нужно такую жену. Потом, если вы со мной будете любезны, я свезу вас в Петербург. Патти послушаем. 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге по моим делам есть связи с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого, только вам нужно отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятева и прочих.
3: Ну разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
1: Да.
0: Так согласны вы на это предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
1: Пожалейте меня, пожалейте мою гордость. Я дама, дама с головы до ног. Ну сделайте мне какую-нибудь уступку.
0: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
1: Ну, хоть слово измените. Оно слишком жестко для моего нежного уха.
0: Нет, это слово хорошее.
1: Я должна подумать.
0: Думайте.
3: Ах, кабы меня кто взял в экономки.
4: Следственный пристав желает описать имущество.
3: Ну что, что вы испугались? Вчера писали мебель у двух моих знакомых, сегодня у вас, завтра у меня, послезавтра у вашего Кучумова. Это нынче такое поветрие.
1: Я согласна. Я на все согласна. Умоляю вас, спасите меня от стыда. Я на все согласна.
5: Васильков уступил мольбам Лизии и пошел к следственному приставу.
4: Господин Кучумов!
3: Примите, конечно, примите.
6: Шайка, то шевельный. Что такое? Что с вами?
1: У меня описывают имущество. Привезли ли вы 40 тысяч?
6: Нет, вы представьте себе, какое со мной несчастье. Мой человек, которого я любил, Мой человек, которого я любил как сына, обокрал меня совершенно и убежал, должно быть, в Америку.
3: Очень жаль мне твоего человека. С тем, что тебя украсть можно не только до Америки. До Звенигорода не доедешь.
6: Ну, не шути, не шути. Я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам. Его, вероятно, скоро схватят, отберут деньги. И тогда, дитя мое, я вам доставлю.
3: Ну, не все же, ну, крал-то ведь осталось что-нибудь-то.
6: Как же не остаться? Я без 1000 рублей из дому не выезжаю.
7: Так отдайте-ка мне 600 рублей, которые должны по картам.
6: А вы здесь? Очень хорошо. Я давно хотел с вами расчесться. Карточный долг для меня первое дело. Что такое? Что за вздор такой? Что это, вероятно, что как-нибудь обложился? Я не тот сюртук надел. Впрочем, вы можете получить эти деньги с Надеждой Антоновны.
7: Хорошо, я получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплатил. Вам надо ехать в деревню.
1: Когда хотите.
7: Я еду завтра. Будьте готовы.
1: Благодарю вас, что вы на целый день даете волю моим слезам. Мне еще нужно о многом поплакать. Моя богиня беззаботного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место становится грубый идол, имя которому бюджет. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье. Бросьте думать о тех, которые изящно проматывают, а выходите за тех, которые грубо наживают, называя себя деловыми людьми.
3: Каково это слушать нам с тобой, князенька, бездельником?
1: Жертва, которую я приношу вам.
7: Жертв не надо.
1: Ну хорошо, я вижу, что нашла коса на камень. Извольте, я признаюсь, я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
7: Но знайте, что я из бюджета не выйду.
1: Ох, уж этот мне бюджет.
7: Только бешеные деньги не знают бюджета.
3: Ты говоришь святую истину. Скажу больше. Ты повторяешь мои слова.
7: Прощай, друг, мне тебя от души жаль. Ты завтра будешь без крова и пищи.
3: Москва, Сава, такой город, что мы, Телятевы и Кучумовы, в ней не пропадем. Мы без копейки будем иметь и подсчет, и кредит. Прощай, друг Сава, не жалей нас. И в рубище почтенно добродетель.
5: Лидия робко подошла к Василькову, положила ему руку на плечо и склонила голову.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Светлой памяти большевиков одесского подполья посвящается –

1919 год. Интервенция. Французская, английская, германская, японская, американская. Интервенты в Батуми, интервенты в Архангельске, Владивостоке, Баку, в Одессе. В Одессу интервенты входили весной. Российская империя, вернее, остатки ее, обломки, встречали их пышно, встречали торжественно.

0: Знаменитая лестница в Одесском порту переполнена народом. Белогвардейские офицеры в мундирах и при орденах. Солидные господа в панамах, канотье и сверкающих цилиндрах с толстыми золотыми цепочками на объемистых животах. Щеголи, немного поистрепавшиеся в передрягах революции, но со свежими бутоньерками в петлицах. Юнкера, священники, гимназисты и гимназистки, дамы в буа и шляпах с перьями. И у всех в руках цветы, цветы, цветы. В первых рядах встречающих мадам Ксидиас, знаменитая банкирша и фабриканша, ее сын, гимназист Женя, и репетитор Жени Мишель Воронов. Впрочем, некоторым он известен и под другой фамилией. Корабли интервентов вот-вот будут в порту. Женя Ксидиас, не отрываясь, смотрит на море в старинную подзорную трубу.
1: Ну, что ты видишь? Говори же, почему ты молчишь?
2: Я вижу штыки. И капралы ругаются. И золотые плюмажи, и походные кухни. И кресты почетного легиона. А сзади, я вижу, еще идут пароходы. Ты, барабаны, мамочка.
1: Все Воронов, он видит барабаны. А более интересного ты ничего не увидишь,
2: Женя? Да, да. Много ты увидишь через этот старый клестир.
1: О, это старинная вещь, все Воронов. Она у нас в роду три поколения.
2: Может быть, через такую кишку смотрел Колумб, когда он подплывал к берегам Весты. Эту кишку купил мой дед. Он был вор.
1: Женя, опять начинаешь свои штуки.
2: Да-да. Мой прадед был греческий рыбак, нищий. Мой дед стал одесским контрабандистом золота. Моя матушка пустила это золото в оборот, банкирша. А я это золото промотаю. Я хочу быть пролетарием.
1: Женя, штуки.
2: Пролетарием.
1: Женя, штуки.
0: На пристани появились трое. Король одесских бандитов Филька и его постоянная свита Шулер и Мерцаки и некто Мария Токарчук. Филька с восхищением разглядывает мадам Ксидиас.
3: Ах, какая гагара! Какая богатая гагара! Ох, мадам Ксидиас, будете вы моей пациенткой.
4: Будет мокрота, будет мокрота. Квас потечет, квас потечет.
3: Сейчас ты, мокрушница, потише.
0: У самого парапета встречаются два господина, вполне петербургской, но явно потрепанной наружности.
5: И вы здесь?
6: Как вам нравятся одесситки?
5: Здесь вся империя.
6: Ничего, правда?
5: Она сжалась в комок у моря.
6: Напоминают парижанок.
5: Но она начнет разворачиваться с сегодняшнего дня.
6: Да, пожалуй, немного толстоваты, киевлянки тоньше.
5: Сначала до Киева, потом до Харькова. Потом до Москвы и потом до Петербурга.
6: Да, очень милые, очень милые.
5: Коммунисты хотели сбросить нас в Черное море. Мы их сбросим в Белое.
7: Купите цветы. Купите цветы. Фиалки, розы. Купите цветы.
8: Девушка.
0: А. К продавщице цветов. Ее зовут Саня. Подошли двое. Матрос Бондаренко и рабочий Степиков.
8: Почем ваши цветы, девушка? Ты видишь, стоит там такой пижон в лаковых туфлях.
9: Это что, такое с грубым носом, да?
8: Да, подойди до него и скажи, месье Филипп,

0: Зовет Степиков, у него есть до вас дело. Будь вежлива, Санька.
1: Ага.
2: Кто он?
0: Филька, анархист.
2: Не выдаст?
0: А ему это невыгодно.
3: Мое почтение.
0: Здоров, Филипп. Знакомься. Мой друг, торговый моряк Бондаренко. Это Москва, Зверхи.
3: Филипп, свободный анархист. Ну что вы скажете за Антанту? Через полчаса она будет здесь.
2: Господин Филипп, нам нужно оружие.
3: А понимаю, шпайеры, винты, может быть, кинжалы.
0: А также бомбы, Филя, бомбы.
3: Будьте любезны, барышня. Барышня, вы видите, там стоит такая чудачка в английском черном костюме.
4: Это же такая с перьями, да?
3: Я вас попрошу подойти до нее и спросить. Мадам Токарчук, мсье Филипп интересуется, или у нас есть сейчас приличных бомб?
4: Ага.
3: Как поживает товарищ Бродский, он что-то не бережет себя.
0: А разве что?
3: Я его вижу гулять на бульваре. Сегодня на бульваре горячо, много жаб.
2: Что такое?
5: Говорит, на бульваре сегодня опасно, много шпиков.
4: Мсье Филипп?
3: Да.
4: Мадам говорит, что есть.
3: Ой, спасибо. Где же моя голова? Слушайте, как нарочно имеется чудная партия австрийских бомб со свежей начинкой.
0: Почем?
3: Как для вас.
0: Как для меня.
3: 450 дюжина.
0: Ну, Филипп.
3: После 100 штук скидка 4%, доставка за счет покупателя.
2: Это дорого. У нас нет таких денег.
3: Свободные анархисты не торгуются.
0: Они просто грабят.
3: Не будем разводить здесь партийных дискуссий, товарищи. Ну ладно, для успеха революции я вам скинул по красненькой с дюжины. Сколько вам требуется бомб?
0: Пока что сотня.
3: О, сотня. 100 на 10, 8, 3 в остатке плюс тут. 3 косых. Это по-божески, товарищи.
2: Есть у нас.
0: Найдется.
3: Когда доставить?
0: 22-го в 10 утра.
3: Адрес?
0: Судостроительная верфь, мадам Ксидес.
3: Уплата?
0: На месте.
3: Мое почтение. Да, если понадобится динамит по доступной цене, я к вашим услугам. Дух разрушающий есть дух созидающий. Привет.
2: Пошли, пошли.
6: Я вам должна пожаловаться на вашего ученика.
2: Что?
6: Вы живете с ним в одной комнате, но не знаете его.
7: Мамочка, это что, донос? Мишель, вы ее не слушаете, ради бога.
8: Что случилось, мадам? Женя, вы опять проигрались?
6: Хуже.
8: Аж хуже. Что может быть хуже? О, молодость.
7: Господа,
8: молодость.
7: Господа.
8: Вы меня пугаете, мадам Ксидиас. Балы, кокаин, может быть, притоны?
6: Я была бы рада, если бы это были притоны. Я была бы просто счастлива, если бы я знала, что мой мальчик бегает по притону. Дело обстоит гораздо хуже.
8: Что может быть хуже?
7: Мама.
6: Ребенок снюхался с политикой.
8: Что вы говорите?
6: Да. У всех мальчики как мальчики. Гоняют голубей или лазят девчонкам под юбки. А мой мерзавец целыми днями сидит и читает теорию прибавочной стоимости.
8: Что вы говорите?
6: Он вас обманывает, месье Воронов. Он нас всех обманывает. Вы знаете, что я нашла у него на столе под учебниками?
8: Порнографические открытки.
6: Коммунистические брошюрки.
8: А, откуда они у вас?
7: К любви к революции, Мишель.
6: Женечка, смотри. Смотри, ты видишь эти склады. Там набито коньяком, машинами, шелками до самой крыши. Смотри дальше. Судостроительная верфь, паровые молоты, корабли. Канадские доллары, мексиканские доллары, американские доллары, банкирский дом, Ксидиас. И я назначаю тебя управляющим над всем этим. Ты будешь вице-король страны Ксидиас в 19 лет.
7: Мамочка, я на все это плевать не хотел.
6: Женечка, ну что, что ты хочешь, чтобы тебя повесили?
7: Да, да, мне нравится быть повешенным. Робеспьер погиб на плахе. Домолиано отрубили голову. Наполеон умер в неволе. Даже в самой их гибели есть нечто великое, мамочка.
6: Сморкач.
7: Буржуйка.

0: Господа, господа, как прекрасна регулярная армия.
1: Вы слышите шаги? Это шагают французы. Они прошли весь мир, ничего не устояло перед ним.
2: Франк, не интересуетесь? 3 рубля 60 копеек.
1: Бальзаки, Вольтеры, Жерсанты.
3: Смотрите, месье Варн. Сила.
4: Славные парни. Очень усталые.
5: Берегитесь, все галаштанники, захотевшие стать хозяевами. Все языкатые студенты.

0: Господа красновцы и кадеты и эздеки, господа, петлюры, все октябристы, сионисты и все прочие, господа. Главнокомандующий союзными силами на юге России обратится к вам со словом. Слушайте его, господа русские политические деятели.
1: Презенте ан ис!
2: Приветствую вас от имени Антанты, господа!
1: Ура!
2: Мы не забыли усилий, предпринятых России во время войны. И вот мы пришли в Россию, чтобы дать возможность благонамеренным элементам и честным патриотам восстановить в стране порядок. Мы приносим вам мир, покой. Мы всегда протягиваем вам руку помощи, господа. В конце концов, здесь все наше. Порт, уголь, хлеб, штаны, в которые вы одеты, женщины, с которыми вы спите. Господа, мы бескорыстны. Мы пришли помочь вам во имя цивилизации. И теперь существование советской власти – это вопрос нескольких недель. Не пройдет и месяц, господа, и под священными сводами Кремля раздастся победоносный звон нашего старого доблестного оружия. Le principe sacré de la propriété doit être établi. На Москву, на большевиков, за наши общие святые идеалы.

0: казарма. Здесь живут солдаты могущественной французской послевоенной армии. Армии, овеянной славой побед над немцами, австрийцами, чехами, венграми, турками и болгарами. Сейчас солдаты отдыхают.
1: Эх, а среди русских есть хорошенькие.
2: Они слишком холодные.
1: Капрал, я не могу пожаловаться на холодность русских. Одна девчонка на бульваре поцеловала меня так, да, что я до сих пор дрожу. И при этом сунула мне в карман какую-то бумажку.
2: Ну, доставай свое любовное послание, хвостун.
1: Жаль, что я не читаю по-иностранному.
2: По-иностранному? Корова, по-иностранному. Это же по-нашему.
1: Ах, по-нашему. Жаль, что я не читаю по-нашему.
3: О, мальчики, странное письмо. Оно не написано.
4: Оно нарисовано.
3: Дурак, оно напечатано. Твоя возлюбленная издает свои любовные записки. Иностранным солдатам и матросам. Товарищи, что вы здесь делаете? Вас снова обманули, как и в 1914-м. Вы снова выступаете против своих же братьев. Марсиаль, она поцеловала тебя как брата.
2: Как бы твоя любовь не кончилась петлей.
1: Да ладно, ладно.
5: Покажи. Такая же, как и моя. Тебе дал эту штуку высокой, крепкой, малой. Славной малой по имени Мишель.
3: Жув, у вас одна возлюбленная, и та в штанах.
1: Девушка, девушка мне это дала. Между нами она моя невеста.
3: Она что, тоже так думает, да?
2: Быстро, имя.
1: Мадемуазель,
3: имя.
1: Эти русские имена. Я тебе сейчас скажу, она мне записала.
3: Мальчики, мадемуазель... Фекла. О, фекла. Может быть, это часть тела фекла.
1: Надо понимать. Это русское аристократическое имя.
3: А, да, фекла.
2: Ну, торопись. Даже генеральный штаб дает тебе на это только неделю срок.
3: Да, марсиан, если в течение недели ты не уговоришь свою феклу, что ты красавец, умница и буржуа, будет поздно. Мальчики, через неделю мы покидаем Россию.
5: Кто тебе сказал?
3: Мой грустный Жув. Так было объявлено в приказе на неделю в Россию для несения караульной службы.
5: Подотрись своим приказом.

0: А ты? Ты без свинства?
1: Где-то видел, что война кончилась в 2 недели.
0: Какая война, корова? Война.
2: Мальчики, Жув болен.
3: У него бред.
2: Я предлагаю поставить ему клизму.
1: Я буду стрелять.
4: Что ты что?
0: Тихо, что? Оставьте припадочного.
1: У тебя припадок глупости. Все знаете Гастона.
5: Узнаем.
1: 3 дня тому назад Гастон был в бою.
5: Что?
1: Под Одессой.
0: Что?
1: Вот Гастон, спросите его.
6: О, Гастон!
7: Гастон!
8: Иди сюда.
0: Слушай, Гастон, этот парень с начала кампании не перестает врать. Он нам прямо-таки надоел. Сейчас он наплел, что ты 3 дня тому назад был в бою под Одессой.
5: Гастон, может быть, ты убит?
9: Нет, жив покуда, хотя там было жарко.
0: Где?
4: А постой. Ты что, действительно был в бою?
0: Подожди. Что? Настоящий бой?
9: 10 раненых. 4 убитых. У нас.
5: Какое свинство.
4: Капрал, мы ж прибыли-то для караульной службы, а?
10: Да.
1: Они мне не верили. Ну, доставай свою лопату, Барбарус! Рой землю! Рой глубже, падай в грязь! Родная грязь, мы валялись на ней 4 года! Она наша баба! Всю жизнь рыть, чесаться, блиндажи, проволока, снаряд. Он твердый, я мягкий. Он меня ударит, я потеку. А я не хочу быть лужей. Я не хочу быть лужей. Я человек. Я человек. Я человек.
0: Жув.
4: Жув, заткнись.
0: Ну, успокойся, Жув.
5: Не могу этого слышать.
9: Это военная истерика, болезнь старых солдат.
0: Ну, чего орешь? Ты еще не в окопах.
1: Да я не буду там. Я лучше прострелю себе пальчик.
0: Речь дезертира.
1: Речь идиота.
5: Ну, мальчики, ну что?
2: Спокойствие, мальчики. С кем был бой? Из-за чего?
4: Да. Ведь мы со всеми в мире.
9: Дело в том, что у русских революция.
2: Что? А, у вас революция? На здоровье. Солистен тут ни при чем.
0: Кто противник, тебя спрашивают?
9: Их называют... большевики. Тут Мишель, он лучше знает русские дела.
11: Здравствуйте, друзья.
4: Привет.
2: А из-за чего мы с большевиками воюем?
1: Ты зачитал листовку. Тебе напомнить к иностранным солдатам и матросам. Товарищи, что вы тут делаете? Вас снова обманули, как в 14-м. Вы снова выступаете против своих же братьев, рабочих и крестьян.
0: Не может быть! Не может быть, чтобы мы, парижские ребята, шли помогать там каким-то паразитам. Мы республика! Мы демократия, черт подери.
4: Ну, так.
0: У нас у самих было 5 штук революций.
10: Конечно.
0: Но устали немного есть, но надо закончить. У нас там в штабе тоже не дураки сидят.
10: Да.
0: Раз решили воевать с большевиками, значит, так нужно.
12: Это все не так просто, ребята. Я знаю кое-что о русских делах.
5: Ну?
12: У них все заново, все сначала. Вот видели, как начинают строить дом? Расчищают площадку, верно? Она у них, у русских, вон какая. Пол Европы да пол Азии. Вот они ее и расчищают. От кого? От помещиков и от фабрикантов. Землю крестьянам, фабрики рабочим, школы народу. Учись бесплатно. Заболел, лечись. Бесплатно. Вот так вот у них повелось. У русских, у большевиков. А ты у них хочешь это отнять. И посадить им опять на шею хозяев. Ну, для чего вас прислали сюда? Ну что вы, палачи, каратели? Да, нет, вы такие же простые трудяги, как они, ведь верно?
10: Да.
1: Браво.
10: Ну ладно. А в Одессе есть эти большевики?
12: Да. Здесь есть и большевики, за ними охотятся. Всякий раз, когда французы ловят большевика, они его вешают.
3: Что?
12: Да. За голову большевика обещано 10 тысяч франков.
4: Сколько?
3: 10 тысяч.
12: 10 тысяч франков.
0: А? Люблю храбрых людей. Я хотел бы увидеть большевика. Я пожал бы ему руку.
7: А я узнаю тебя. Угу. Ты Мишель из бульвара. Большевик.
12: Что? Да, я большевик. Смотрите на меня, ребята. Я ем детей. Я национализирую женщин. Вот мои когти, вот мой хвост.
0: Большевик. Ну, руку.
8: Лейтенант Бенуа!
12: Есть в Одессе улица под названием Приморская.
7: Так.
12: На этой улице есть ресторан. Взять ее Дарданелл. Да, я иногда захожу туда выпить свой стакан вина, поговорить о жизни.
8: Взять Дарданелл.
12: Взять Дарданелл.
8: Лейтенант Бенуа!
0: Смирно!
10: Что за шум?
0: Все тихо, мой лейтенант.
10: Я слышал топот.
0: Может быть, мыши. Они водятся в подполье.
10: Вы говорили о политике.
0: Не совсем, мой лейтенант.
10: Я слышал взятие Дарданелл. Дарданелл уже взят, и не стоит говорить о политике. Капрал Барбару. Получен приказ. Нужно отправить 2 взвода на судостроительную верфь Ксидиас. Мы там произведем обыск. Во главе отряда пойду я. Приготовьтесь.
0: Слушай, мальтнан.
10: Солдаты, здесь грязно.
11: Мы убирали, мой лейтенант.
10: Здесь насорено. Мы должны показать этим свиньям русским, что такое настоящая казарма. Казарма – это храм. Это спальня молодой девушки. Казарма это... Это как сюда попало.
7: Как любовное письмо, мой лейтенант.
10: Молчать! Вы подойдите сюда, остальные за дверь! Живо! Я вас знаю, Солистен. Это ваше?
11: Нет, нет.
10: У вас, кажется, репутация самого большого лгуна в полку.
11: Ну, мой лейтенант.
10: Мирно! Вольно! Сырно! Вольно! Смирно!
11: Вот так.
10: Так у вас, кажется, репутация самого большого лгуна в полку.
11: Мой лейтенант, я всегда во всем стремлюсь быть первым.
10: Это похвально, Солистен. Между нами. Откуда здесь это?
11: Это?
10: Да.
11: Мой лейтенант, оно влетело в окно, как муха.
10: Смирно! Больно! Смирно! Больно! Смирно!
11: Вот так. Солистен, вообразите себе, что с вами говорит ваша мать. Сын мой, говорит она, ради моей чести, ради чести Солистенов. Скажи, кто принес в казарму эту бумажку? Вот чтобы вы ответили своей старой матери, мой друг.
13: Маме? Я бы ей ответил. Катись к чертовой матери, старая хрычевка, что ты всюду суешь свой длинный вонючий нос.
10: Вон! Я с вами еще поговорю. Жуф! Жуф! Что с вами, Жуф?
13: Я споткнулся, мой лейтенант.
10: Садитесь.
13: Благодарю, мой лейтенант.
10: У вас есть семья? Жуф?
13: Да, мой лейтенант, жена и 3 малышей.
10: И как им живется, Жуф?
13: Плохо, мой лейтенант.
10: И вы им не помогаете?
13: А что, солдаты есть, мой лейтенант? Раны, вши.
10: Вот как по-вашему?
13: Да.
10: Жуф, 10 тысяч франков.
13: Сколько?
10: 10 тысяч. Это приличная сумма.
13: О, превосходный, мой лейтенант.
10: Вы могли бы ее заработать, Жуф?
13: Это невозможно, мой лейтенант.
10: Это не трудно, Жуф?
13: Это трудно, мой лейтенант.
10: Я говорю, ты ее заработаешь.
13: А я говорю, нет.
10: Букву П знаешь?
13: Да, мой лейтенант.
10: Вздерну, как собаку.
13: Нет, мой лейтенант.
10: Вон! Марсиаль! Откуда здесь это?
14: Я ничего не знаю, мой лейтенант.
10: А, садись.
14: Ага.
10: Вещи у тебя здесь есть?
4: Да, мой лейтенант.
10: Семья на родине есть?
4: Есть.
10: Пиши адрес семьи, твои вещи ей отправим.
4: Но они мне нужны.
10: Мертвым вещи не нужны.
4: Так я же не мертвый, он...
10: Будешь. Завтра. В это время.
4: Мой лейтенант, я не хочу.
10: Так и говори скорее, кто принес в казарму эту бумажку. Ну,
4: я его не знаю, какой-то сапер.
10: Ну, смелее, Марсиаль, ты славный парень. Что он говорил, смелее, что он говорил?
4: Я не слышал.
10: Ах, ты не слышал?
4: Нет.
10: А про контрразведку ты слышал?
4: Не надо.
10: Станция.
4: Не надо.
10: Станция, дайте контр...
4: Не надо. Я все скажу. Тут был русский, его привел солдат из третьего батальона.
10: Подожди, подожди, я сейчас нарочно тебя крикну, понимаешь, для них. Ага, ты не говоришь, сволочь.
4: Да я ж говорю, я все говорю.
10: Идиот, кричи, отстаньте, я ничего не знаю. Ну, отстаньте, я ничего не знаю.
4: Отстаньте, я ничего не знаю.
10: Как зовут русского?
4: Мишель.
10: Ага, ты не говоришь, сволочь.
4: Да я ж говорю, Мишель.
10: Идиот, он вам дал эту бумажку.
4: Он нам дал ее, да.
10: Припомни, не случалось кому-нибудь из вас получать подобную бумажку от одной русской девушки на бульваре. Довольно хорошенькой, с нежным голоском, небольшого роста, ну.
4: Я не знаю никакой девушки.
10: Я тебя отправлю под суд.
4: А я не боюсь вашего суда. Что же вы делаете?
10: Понял, наконец, идиот. Этот русский, Мишель, он вас звал куда-нибудь?
4: В ресторан.
10: Адрес?
4: У моря где-то.
10: Да?
4: В один из вечеров.
10: Ну?
4: Вы мерзавец.
10: Но. Не слишком. Ты пойдешь в ресторан и обо всем мне доложишь. Я позабочусь, чтоб тебя вознаградили.
4: Ну что? Что? Да он, сволочь, грозил, что меня повесит. Я ему ничего не сказал, но он от меня получил.
1: Молодец, товарищ.

0: На другой день забастовали рабочие судостроительной верфи мадам Ксидиас. Мадам позвонила полковнику Фредамбе, начальнику штаба французских войск. Полковник обещал выслать солдат, но не прошло и получаса, как мадам позвонила снова.
1: Штаб союзного командования. Я попрошу полковника Фредамбе. О, очень любезно. Да, это я, мадам Ксидиас. Именно по этому вопросу. Задержите, пожалуйста, ваших солдат. Нет, пусть придут, но на час позднее. Что? Не беспокойтесь, полковник. Я умею разговаривать с простым народом. Лучше, чем ты, дурак. Петя,
2: да?
1: Впусти забастовщиков.
2: Они очень возбуждены.
1: Я тоже очень возбуждена. Впусти забастовщиков. Ну, прервать работу. И в какой момент, когда заказчик уже лопается от нетерпения, когда корабль уже наполовину готов? Кто это делает? Вы, золотые руки, Левит, ты же работал еще при моем отце.
3: Нам не надо, чтобы нас хвалили. Нам надо, чтобы нам платили. Рабочие голодуют.
1: А кому сейчас хорошо? Нам всем плохо. Временная экономическая депрессия, стимулированная девальвацией рубля, под эгидой бумажной
3: эмиссии. Хозяйка, не крутите нам пуговку. Рабочие ждут. Мы хотим слышать ваш ответ.
1: А кто вы такие, в конце концов?
3: Мы завком.
1: Ой, завком. Завкомы, райкомы. Проснитесь, рабочие. Я добрая женщина, но я ж могу рассердиться. У вас же жены, дети малолетние.
4: Ну, раз так, ребята, забастовка продолжается.
1: Степиков!
4: Что?
1: Я же тебя давно уволила с верфи.
4: Что вы говорите?
1: Петя, кто его пустил? Взяли кого-нибудь на его место?
2: Никого.
1: Почему?
3: Союз медалистов объявил это место под бойкотом.
1: Господа, может быть, я уже умерла, а? Петя, я умерла?
2: Нет.
3: Был заключен договор. Вы его подписали. Вы его выполняете, нет?
1: Слушайте, кол договора сейчас отменены.
3: Кем?
1: Союзным командованием, господа. Спокойно. Антанта не будет с вами цацкаться, как я.
3: Где прибавки на дороговизну?
1: Забудьте.
4: Восьмичасовой рабочий день.
1: После моей смерти.
3: Страховые взносы.
1: Штуки. Вот мои требования. Передадите их рабочим. Впрочем, не надо. Мне не нужны маклеры. Я сама поговорю со своими рабочими.
4: Пошли, ребята, идем. Ничего.
1: Рабочие! Вы хотели видеть хозяйку, вот я. Я не какая-нибудь там белоручка, которая сидит дома, ей управляющий на подносе приносит доход. Я простая. Я не училась в гимназиях, я не знаю там этих географий, шмеографий, но у меня же грубые руки, у меня же дед был рыбак.
3: У нее грубые руки! Посмотрите, какие кольца на этих грубых руках!
4: Что она нам там поет про ее пролетарские происхождения?
5: В
3: 17-м году мы тебе подшибли хвост, а сейчас через два года ты опять голову поднимаешь, когда Антанта пришла.
4: А мы не посмотрим на нее, что она Антанта.
3: В Советской России рабочий хозяин. В Советской России 8-часовой рабочий день.
1: В Советской России рабочий, мне смешно. В Советской России там народ разбежался, взорвали Кремль. Там поезда ходят на конной тяге. О, слышали, Петя чихнул. Это значит, я правду говорю. Рабочий. Я на вас удивляюсь. Вы бросаете работу, а вы знаете, что это за работа? Это же транспорт для перевозки иностранных войск. Это же военный заказ. Вы что, шутите с Антантой? Ну хорошо, хорошо, вы такие герои. Вам не страшно, чтобы вас всех перестреляли. У вас же жены, дети малолетние. Они же без вас умрут с голодухи.
3: Товарищи! Товарищи! Это уже новость. Мы строили судно для каботажных рейсов, а оказывается оно для перевозки интервентов. Так мы его не выпустим с верфи! Лучше потопим его!
1: Два года занимаетесь революцией! Хватит! Хватит! Я думала, с вами добром можно! Нет! Вот! Вот ваши требования! Вот! Вот! Завтра же встать на работу, не вставшим расчет, колдоговор, 8 часов и прочие штуки отныне в природе не существуют!
4: Вот что, мадам! Забастовка продолжается. Со двора не уходить. Штрейкбрейкеров гнать к чертовой матери.
1: Рабочие, не слушайте комитетчиков. Пожалеете рабочую, образумьтесь. Я ухожу. Но я вернусь и не одна.
6: А с кем?
1: С армией. Полчаса я с вами поговорю по-французски.
4: Забастовка продолжается!
7: Ой, какая гагара! Какая богатая гагара!
8: Привет, Филипп, ну привез?
7: Как в аптеке.
9: Тащи скорей.
7: Ща, я не грузчик.
9: Твои люди?
7: Мой секретарь, моя помощница.
10: Дай ман понардать.
9: Чего?
7: Девушка просит покурить.
9: Ты публика.
8: На. Ну, где список?
7: Мсье Мерцаки, спецификации у вас?
8: Спецификации.
11: У меня.
7: Прочти нам, пожалуйста, наименование товаров.
11: Картошка.
7: Бомбы.
11: Балалайки.
7: Револьверы.
11: Шприцы.
7: Винтовки.
11: Воробьи.
7: Патроны.
8: Знаю, знаю.
7: Прошу количество.
11: 40 бомб, 3 револьверов, 5 винтовок, 200 воробчиков.
7: Прошу сумму.
11: 1765 рубчиков, 27 копеек.
7: О, монету.
8: На, держи. И мотай отсюда, болтаешь слишком много, базар разводишь.
7: Во мне ж погибает большой мастер слова. Но я денег не считаю, я знаю вас как в банке. Мое почтение. Дух разрушающий есть дух созидающий.
8: Давай, мотай, мотай отсюда. Жанна, привет!
12: Привет!
8: Здорово!
12: Их еще нету.
8: Ждем.
12: А какая часть назначена сюда, не знаешь?
8: Из 72-го полка.
12: Браво, там работал Мишель.
8: Плюс сенегальцы.
12: А это хуже.
8: Идут. Идут.

0: Смотрите, дети мои, рабочие собрались приветствовать нас. Здравствуйте, господа.
1: Таскаю бочки на потилиці, тягну я спину под мешком. А выйду погулять на улицю, все рожи гнусные кругом.
0: Браво, браво. Направо. Объявляю вам диспозицию. Контору занимаем под штаб. Во всех стратегических пунктах расставьте часовых. Потом придете в штаб, мы разработаем план действий. Выполняйте.
2: Слушай, лейтенант.
3: Мальчик, он воображает себя главнокомандующим. Толовая крыса.
4: Что он говорит?
5: Тихо, будет горячо.
2: Солистен, Марсиаль, Жуф, Али, Анри, шаг вперед. Остальные бегом в штаб. Али, стань здесь. Солистен, охрана штаба. Марсиаль, Анри, охрана ворот. Никого ни туда, ни сюда. Жуф, охрана двора. Ну, коровы, все-таки это лучше, чем гнить в окопах. А?
4: Не думаю, старик, что мы сделаем с тобой жандармами.
2: Ну, ты, бесчинство.
5: Не найдется у вас для дамы спички?
4: Француженка.
5: Да. Откуда, товарищ?
4: Из департамента Тангарона.
5: Родные места.
4: Не из округли Монтабан.
5: Примерно оттуда. Как тебя зовут?
4: Жуф.
5: Жуф?
4: Жуф.
5: Жуф, одесское небо напоминает наше,
4: Солдат видел много небес, но нет неба прекраснее неба Родины.
5: Родина в нашем сердце.
4: Ох, землячка. С часовым разговаривать запрещено.
5: Жуф. Жуф мне говорил о тебе Мишель.
4: Вы знаете Мишеля?
5: Да.
4: Но какой Мишель?
5: Сапер.
4: Кто же вы?
5: Я его друг.
4: Значит, вы не француженка?
5: Ну, разве ты не видишь, что я француженка?
4: Селестен, ты знаешь, зачем нас сюда поставили?
5: Он думает, для защиты цивилизации.
6: А я холоден к цивилизации.
4: Это друг Мишеля, тут забастовка.
6: Ну что, мне нравится друг Мишеля, но я холоден к забастовке.
5: Ты ко всему холоден, ты еще так молод.
6: Я оставил свою молодость в окопах, мадам.
5: Ты рабочий?
6: Да нет, что вы, мадам. Я барон Ротшильд.
4: Это его манера, Жанна. Он шутит даже под пулями, но дойдет до дела, он не отступит.
5: Друзья, разве вы не видите, что они хотят сделать из вас, из славных, веселых ребят, тюремщиков революции?
6: Да нет, мы не тюремщики, мы солдаты.
5: Солдатами командует лейтенант. И если лейтенант прикажет тебе стрелять в рабочих...
6: У меня пули умные. Они сами найдут дорогу.
0: Собрались представители рабочих?
2: Да, мой лейтенант, вот их комитет.
0: Капрал?
2: Да.
0: Нужно обшарить всю верфь и обыскать каждого из рабочих. Есть сведения, здесь спрятан большой арсенал.
2: Мой лейтенант, если позволите сказать, боюсь, что личный обыск ничего не даст, кроме возбуждения толпы.
0: Вы плохой психолог, Барбару. Везде есть горячие головы, они бросятся за оружием. Таким образом мы откроем арсенал. Выполняйте.
2: Слушай, мой лейтенант, обыскать.
7: Спокойно, спокойно, товарищи! Спокойно, рыбушка!
8: Грубее, дети мои! Грубее, оскорбительней!
9: Ребята! Что мы молчим? Бери бинты! Деньги!
5: Остановитесь! Горячностью мы испортим все!
4: Потерпи, голубчик, потерпи, милый!
8: Прекратить этот базар! Али! Осмотреть бочку!
10: Али наклоняется над бочкой. Рабочий не спускает с него глаз. Секунда, другая, третья. Али поднимается, подходит к лейтенанту.
11: Ружа! Нету!
8: Черномазый осел!

0: Городской бульвар. Навстречу Жене Ксидиасу идет Филька-анархист со своей неизменной свитой.
1: Он?
2: Да, шеф, это он.
1: Хорошо. Напрасно вы огорчаете мамашу. Напрасно. Такому супчику, как вы, не стоит ссориться с банкиршей Ксидиас.
3: В чем дело? Кто вы такой?
1: Филипп, свободный анархист.
4: Я слышал про вас. Вы...
1: Смелее, малютка, больше жизни.
4: Бандит.
1: Среди мещан, ханжей и ростовщиков именно так называется моя скромная профессия. Я неизбежное зло капиталистического строя.
4: О, я вижу, вы бандит с философией.
1: Нет, это не моя философия. Это философия Прюдона, Бакунова, Кропоткина.
4: О, вы интеллектуальны.
1: Да, я кумекаю малость в анатомии и в клептомании.
4: Бросьте, пожалуйста, этот маскарад. Вы что, вы кончили университет, да?
1: Нет, но я прочел всего энциклопедического словаря.
4: Вы подслушали на бульваре мой разговор с матерью. И это подло, господа.
1: Вы же по природе валет. Зачем же вы сопротивляетесь природе?
4: Я не валет. Я революционер.
1: Вам же забивает голову этот большевистский фанатик Мишель Бродский.
4: Пардон, но я не знаю никакого Бродского.
1: Мишель?
4: Так это на бульваре был он? Откуда вы это знаете?
1: Я знаю все. Знать все входит в мою профессию. Это же знаю, что вы на днях проиграли в железку 8000 рублей.
2: Да.
1: Я даже знаю, чьи эти 8000 рублей. Скажите, малютка, как вы думаете выпутаться из этого положения?
4: Слушайте, дайте мне, пожалуйста, эти деньги.
1: Пожалуйста.
2: Пожалуйста.
4: Ой, нет, я правду говорю.
1: Стоп. За одну небольшую услугу.
4: А какую именно?
1: Разнюхай, когда в мамашином банке ляжет приличный куш, сообщи мне. Мы предпримем небольшой экс. Тебе гарантирована десятая часть.
4: Довольно шуток. Довольно. Я не бандит, я революционер.
1: Мне жаль твоей молодой жизни. Ты ж погибнешь, как свинья, вместе со своим ненормальным Бродским и всей его оперой.
4: Пусть я погибну. Робеспьер погиб на плахе. Да Молен отрубили голову.
1: Заткнись, я уже слышал эту муру. Это годится, чтобы заливать калоши Бродскому. Я же тебя знаю лучше.
4: Слушайте, а вы не боитесь, что я возьму и донесу на вас?
1: Кому?
4: Кому? Полиции.
1: Она у меня на жаловании.
4: Ой.
5: Эх, лимончики, вы мои лимончики. Где растет?
1: Прощай, малютка. Подумай о моем предложении. 10% с оборота.
4: Эй! Эй! Эй, Филипп!

0: Ателье на одной из центральных улиц Одессы. Роскошнейшее ателье под вывеской «Моды и шик». В зеркальной витрине красуются надписи «Корсеты новейших фасонов», «Гибко, удобно», «Дессу всех размеров», «Фрачные рубашки», «Бюстгальтеры». В витрине среди белья объявление «Господам офицерам и их семьям скидка». Еще одно украшение ателье – молоденькие и очень миловидные белошвейки. Они прилежно работают и внимательно, очень внимательно относятся к появлению каждого нового посетителя.
1: Красавицы небес шли по улицам Мадрида, Донья Клара, Долорес.

0: мадам.
1: Comment ça va?
2: Ça va bien, мадам.
1: А, ici, là-bas?
2: Прошу вас, сюда, пожалуйста, сюда.
1: Жан, Марианна. Я аккуратно, чересчур. Бродского нету.
2: Нет.
1: Подождем.
3: Добрый вечер. Какая весна.
2: Да.
3: Товарищи, какое небо.
4: Здравствуй, здравствуй, Мишель.
1: О, это еще что такое, Мишель?
3: И рефлекс светского человека, чтобы не растренироваться.
1: Он хочет меня подкупить. Я все равно буду крепко ругаться с тобой, Мишель.
3: Ну, слава богу, на каждом заседании цапаемся, ничего цел покуда.
4: О чем же вы собираетесь ругаться сегодня?
1: Я ставлю вопрос о восстании. Можно?
4: Да.
1: В 176-м полку и в 54-м мы имеем революционные группы во всех компаниях.
3: Ротах.
1: Уи, ротах. Удалось вовлечь кое-кого из саперов. Это твоя работа, Мишель. Радисты, настроенный требьон. Словом, ажурди. Сегодня у солдат такое настроение. Такое настроение, революцион, революцион. И я их сдерживаю, Марианна. Это труднее с каждым днем. Я знаю моих французов. Если не использовать их настроение, они могут скиснуть. Мишель, я вижу твою насмешливую улыбку.
3: Ну, так нельзя ставить вопрос.
1: Подожди, подожди, Мишель, ты потом.
3: Ну, нет, революционное настроение французских солдат зависит вовсе не от момента, а от более глубоких причин. Тут же нужно смотреть глубже.
1: Нужно смотреть глубже. Если мы не поднимем восстание, тут жит. Немедленно. Вы знаете, что в 176-м полку начались аресты. Арестован Гастон.
3: Жаль Гастона, но нельзя строить тактику только на чувствах.
1: А ты будешь ждать?
3: Да нет, я
1: пока тоже. Пока мы все провалимся.
3: Я тоже за немедленное вооруженное восстание.
1: Мишель, дай я тебя поцелую.
3: Пожалуйста. Только я не согласен с Жанной... В вопросе слово «немедленно». Она трактует «немедленно» как «завтра-послезавтра», а я понимаю слово как «недели через две».
1: Ой, если бы я знала, я бы тебя укусила.
3: Товарищи, давайте говорить откровенно. Жанна прекрасный работник, но она неосторожна.
1: Иди, je suis imprudente. Ты сам неосторожный. Ты где живешь? У этой банкирши, у мадам Сидя, c'est conspiration. Глупость.
3: Ну, не будем отвлекаться. Действительно, когда нужно распропагандировать французского солдата, то нет агитатора более увлекательного, чем Жанна. Она лучше из нас, но она неосторожна. Понимаете, она агитирует всех. И молодых солдат, и старых сверхсрочных шкуродеров, и парижских супчиков.
1: Супчик.
3: Там, на верфи, она агитирует прямо на глазах у французского офицера.
1: Лейтенант Бенуа, глуп, камон пробка.
3: Товарищи, мы окружены шпиками. За нами охотятся. Понимаешь, Марианна, ей не терпится. Она спешит.
4: Да, да, да, да.
3: Она увлекается количеством за счет качества. Эй, Жанна, ты неосторожна.
1: Ах, к дьяволу. Пусть я неосторожна. Мишель, есть моменты в жизни, когда осторожность величайшая тактическая ошибка. Марианна, я ставлю в повестку дня неосторожность.
3: Не геройствуй, Жанна. Без геройства.
1: Si je l'avais su, je t'aurais mordu.
3: Quantité à la pièce du pelleté.
4: Твое предложение, Мишель.
3: Понимаете, товарищи, действительно распропагандировано очень много французских солдат и моряков. Но все они как-то рассыпаны, неорганизованы. Поэтому нужна организация. Нужно действительно французских солдат превратить в революционные кадры, которые смогли бы повести с собой полки, корабли. А эта работа не на один день и не на одну неделю.
1: Ты слышишь, Марианна? Ты молчишь?
3: Марианна, ты голова, ты и решай.
4: Я ничего не понимаю, товарищи. Дело в том, что вы думаете только о своих французских солдатах, когда надо думать о том, чтобы подтянуть вооруженные силы городу. Ну, неужели ты действительно считаешь, Жанна, что мы способны поднять город... Поднять восстание, не дожидаясь подхода красных войск.
1: Ой, пока,
4: но... Нет, нет, нет, Жанна, нет, это неверно. Нужна координация внутренних сил и фронта, и только в этом наше спасение. И главное, что я получила сведения с фронта, что началось уже наступление на Березовку. Вопрос о сроках восстания, я считаю, должен быть пока снят. Жанна, белогвардейские добровольцы зверски расправляются с теми, кто попадается к ним в руки. Мы постоянно за тебя боимся. Жанна, Мишель прав. Французские солдаты, они охотно идут навстречу, но, знаешь, они переходят всякие границы. И в этих условиях, Жанна, ты держишься, несомненно, мало конспиративно. Ты должна об этом подумать. Я тебя очень прошу, Мишель. Нужно собрать общее делегатское собрание иностранных частей. Нужно им объяснить обстановку. Охрану мы вам обеспечим, только сообщите нам тогда, хорошо?
3: Хорошо.

0: Вы по одному отсюда. Я его уведу, уведу.
1: Добрый вечер, мадам.
2: Бонжур, месье.
3: Мадам! Мадам!
2: Да-да, слушаю вас, мадам.
3: Пардон. Мадам, вы знаете, мне кажется, что это платье мне слишком коротко.
2: О, мадам, сейчас во всем мире носят короткие платья.
3: Нет.
2: Мы работаем по последним парижским моделям,
3: мадам. Возможно, мадам, но это совершенно невозможно коротко. И потом, вы знаете, мне кажется, что этот цвет мне не к лицу.
2: О, мадам, это ваш цвет, уверяю вас, ваш.
3: Нет, ну, а вы как думаете, мсье?
1: К лицу, мадам, абсолютно к лицу. Глаза, цвет волос, полная гармония.
2: Ох, у вас есть вкус.
3: Я благодарю вас.
1: Пожалуйста.
3: Благодарю. Ну, хорошо, я подумаю.
2: Благодарю вас, мадам.
3: Я зайду, до свидания.
2: Всего доброго.
1: Мадам, вы забыли ваш зонтик. Мадам, позвольте.
3: Благодарю вас.
2: Всего доброго, месье.
4: Теперь, кажется, можно. Иди первая.
5: Иду. Самое плохое в подполье. Знаешь что? Нельзя ходить вдвоем. Toujours seule. Всегда одна.

0: В доме банкирши Ксидиас царит тишина. Дом банкирши Ксидиас – это длиннейшая анфилада похожих одна на другую комнат, где тяжелые бархатные портьеры, зеркала, канделябры, дорогая мебель. В одной из таких комнат скучал в одиночестве Женя Ксидиас.
1: Да-да, войдите.
2: А что, Воронов здесь живет?
3: Здесь.
2: А где он?
3: Вы заходите, пожалуйста, садитесь. А мсье Воронов сейчас придет. Может быть, он уже даже бежит по лестнице. Барышня, а я ведь вас сразу узнал. Вы продавщица цветов. Ну, помните бульвар и листовки, листовки, листовки, как снег?
2: Ничего подобного.
3: Барышня, вы можете мне открыться, ведь я же тоже революционер.
2: Да вы ошибаетесь.
3: Я понимаю. Понимаю. Итак, вы не настоящая продавщица. И вот эта папка с нотами только так, для близира. А на самом деле подпольщина. Я понимаю.
2: А вам что, Мишель сказал, да?
3: А я сам проницателен. Ну ладно, не бойтесь. Итак, вы почтальон организации. Интересно, Робеспьер тоже вот так вот начинал?
2: Не знаю.
3: А вот Дантон, тот начал блестящей речью в клубе якобинцев. Хотите, покажу? Так, 69. О. Человек, носящий звание французского короля, поклялся охранять Конституцию и после этого бежал. И я с удивлением вижу здесь, в этом зале, что этот человек до сих пор не лишен своей короны. А? Ничего. Барышня, вот интересно, как вы начали свою революционную карьеру?
2: Организовала местком деревообделочника.
3: Нет, это все не то. Мне бы хотелось жить во времена Великой Французской революции.
2: Ой, я бы тоже хотела, чтобы вы жили во времена Великой Французской революции.
3: Ой-ля-ля, она остроумная. Боже мой, какая игра воображения. Санечка, в таком случае я вам открою свой план.
2: Бросьте.
3: Ну, что бросьте? У меня есть серьезнейшее предложение к подпольной организации. Да если мой план пройдет в жизнь, то ваша организация будет неуловима.
2: Ну,
3: разговаривать на особом языке, непонятном для окружающих. На языке ли. Например, вы ли холи-роли шенли кали, я ли дели вули шкали.
2: Ой, я когда живу, не слыхала такого идиотства.
3: Вы ли мне ли, Оли Чельни, нрали, видите, если...
2: Вы меня знаете, это всего 5 минут.
3: Ну и что? Вас, кажется, зовут Саня, да?
2: Санька.
3: Санечка, слушайте, пойдемте гулять. А? Ну, посмотрите на улицу. На улице кинематограф, цветы, весна, море. Это было у моря, где ажурная пена. Где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Ведь я же люблю вас, Санечка.
2: Ну вы, комик.
3: Санечка, ну, не злите. Только не злите меня, Санечка.
2: Делайте.
3: Я бываю, в такие минуты я бываю как зверь.
2: Идите.
4: Женя.
3: Тихо, умоляю вас, тихо.
4: Что, кто-нибудь меня спрашивал?
3: Да, вот тут какая-то девушка пришла, Мишель.
4: Вы ко мне?
2: Ага.
4: Женечка?
3: Да, Мишель.
4: Ты можешь оказать мне большую услугу?
3: Ну, о чем речь для тебя? Я готов на все.
4: Мне нужно, чтобы сейчас же ушло это письмо. Немедленно, заказным. Ты, наверное, пойдешь гулять, заверни, пожалуйста, на почтамт.
3: Это если я пойду гулять. А если я не пойду, тогда... Я все шучу. Ладно, Санечка, а с вами я не прощаюсь. С вами мы еще обязательно, обязательно встретимся, Санечка.
4: В чем дело? Зачем вы пришли? Что, что-нибудь случилось в организации?
2: Нет, товарищ Бродский, в организации все в порядке. Я к вам по личному делу.
4: По личному делу? Ну, какие у вас ко мне могут быть личные дела? А вот вас видел этот тип, Женька.
2: Ну и что? Так он же сказал, что он революционер. Так
4: какой он революционер? Он просто болтун.
2: Да что вы, он даже сказал, что вот я вам литературу принесла.
4: Что? Он так сказал?
2: Ну да.
4: Ну вот все.
2: Что все?
4: Квартира испорчена. Мне нужно немедленно отсюда убираться. Помогите мне, сложите эти книги в портфель, пока вы еще здесь. Личные дела. Какие у вас ко мне могут быть личные дела?
2: Товарищ...
4: Я буду ставить вопрос о вашем непартийном поведении, вашей первичной партийной организации. Личные дела.
2: Товарищ Бродский, мы хотим с вами посоветовать.
4: Кто мы?
2: Мы группа молодежи.
4: Ну?
2: Товарищ Бродский, мы хотим взорвать французский штаб. Вот, вот я даже принесла карту. Вот.
4: Ну?
2: Смотрите, вот это главный коридор, да? Вот это боковой коридор, да? Вот это кабинет генерала, а вот это уборная. Ведь это же очень просто. Мы проходим туда, как водопроводчики, для того, чтобы починить кран. Закладываем туда фугас. У нас есть вот такой отличный фугас. Закладываем фугас, поджигаем шнур, и все взлетает. А мы просто хотели с вами посоветоваться, в какой день это лучше сделать.
4: Как старший товарищ, я категорически запрещаю вам это делать. Ничего без областкома. Железная дисциплина. Пора, наконец, выяснить, кто вы. Революционеры или шипздики? Ну, ладно, ну, ладно. Ну, перестаньте, пожалуйста. Ну перестаньте. Ну, перестаньте, пожалуйста, я этого не люблю.
2: Товарищ Бродский, я хочу работать.
4: Ну, ты же работаешь.
2: Нет, я хочу по-настоящему.
4: Ну, ты делаешь большое полезное дело, товарищ.
2: Нет, я хочу по-настоящему с вами поработать среди иностранных солдат. Я же немного знаю французский язык. Я ведь могла бы агитировать среди иностранных солдат.
4: Что, действительно знаешь французский язык?
2: Ну, конечно, знаю. Я ведь уже даже немножко пробовала сама.
4: Ну, ладно, хорошо. Ресторан «Взятие Дарданелл» знаешь?
2: Конечно, знаю.
4: Приходи послезавтра вечером туда. Там за столиками будут сидеть греки, французы, итальянцы. За крайним столиком увидишь меня или Жанну. Подойдешь?
5: Случайно обернувшись, Бродский увидел мадам Ксидиас.
4: Пожалуйста, садитесь, мадам Ксидиас.
6: Вы очень любезны, месье Воронов. Я вам не помешала?
4: Нет, Женечкина коллега.
7: Здрасте.
4: Мы занимаемся.
6: Что это такое?
4: Это карта Южной Америки.
6: Ах, Южная Америка.
4: Да. У нас как раз урок географии.
6: Я послушаю урок географии.
4: Мадам интересуется географией.
6: Я интересуюсь всем, чем занимается с вами мой сын.
4: Южная Америка. Это очень богатая страна. Она расположена от 10 градуса северной широты до 55 градуса южной широты. Это очень богатая страна. По устройству поверхности она очень напоминает собой Северную Америку. Там множество бананов, крокодилов, попугаев. Вам понятно?
7: Ага.
4: А вам, мадам?
6: Отдайте мне сына. Вы украли у меня сына, отдайте мне его.
4: Мадам.
6: Раньше наших детей воровали цыгане. Дети выросли, их стали красть коммунисты. Вы поманили его своими звонкими словами. Он пошел за вами, как дитё за цыганской скрипкой. Большевики, воры детей, отдайте мне сына.
4: Женя не вещь, которую можно украсть.
6: Вещь! Вещь! Это моя вещь, это я его сделала. Он из меня.
4: Так что вы от меня хотите?
6: Что? Давайте по-деловому. Вашей партии нужны деньги. Сколько вы хотите, чтобы отпустить Женю из коммунистов? 1500 рублей. Хотите?
4: Санька,
7: да.
4: Иди.
7: А как?
4: Иди, иди. Портфель, карту возьми. Иди.
6: Ну, 200. Это хорошие деньги.
4: Ну и парень-то какой. Вы же имеете товар, мадам Ксидяс.
6: 250 наличными.
4: Мадам, моя голова оценена в 10 тысяч франков. Неужели мальчик из хорошей буржуазной семьи стоит значительно меньше, чем голодранец-большевик? Нет, 10 тысяч ни копейки меньше. Что вы, мадам? Нет.
6: За что? Пожалеете мать!
4: Вы не мать. Вы урод. Ваша нежность превратилась в алчность, стыдливость в скупость. Ваша материнская любовь простирается только до 250 рублей.
6: Ну, 300.
8: Что?
6: Не хотите добром?
4: Мадам!
5: Бродский вынул портсигар, мадам Ксидиасом показался револьвером. В страхе она забивается в книжный шкаф. Бродский запирает шкаф на ключ.
3: Ты куда это?
4: Ухожу.
3: Почему?
4: Ты слишком глубоко суешь нос в чужие дела.
3: Ну перестань ты, я просто интересуюсь революцией.
4: Твое любопытство слишком подозрительно.
3: Ну ладно. Где Санька?
4: Ты приставал к ней с похабными разговорами. Ой. Имей в виду, что это не дамочка из мамашиного салона.
3: Да перестань ты, она не маленькая, и я, слава богу, уже давным-давно не ребенок.
4: Да, я вижу, ты уже совершенно взрослый, сложившийся сукин сын.
3: Мишель! Мишель! Ведь я же любил тебя. Ну, ладно. Ну, погоди же. Ну, берегись.
9: Женя! Женечка! Что? Женечка! Ой. Женечка!
3: Слушай, ты-то еще не морочь мне голову.

0: Кабинет начальника штаба французских войск полковника Фредамбе. На стене флаги Антанты. Огромный стол завален военными картами, и тут же во множестве и беспорядке часы, бронзовые канделябры, фарфор, пузатые самовары и старинные иконы. Дело в том, что полковник не только ревностный служака, но и не менее ревностный антиквар. Но сейчас полковнику предстоит на время оставить свою коллекцию ради служебных дел.
1: О, капитан Филиатор! Приехали с позиции? Ну, рассказывайте, рассказывайте. Вы там не очень у себя спешите на фронте. Ни шагу вперед.
2: Мы вчера отошли на 5 километров, полковник.
1: Скандал! Победители под Марной и Верденом отступают перед бандой вшивых и голодных повстанцев. С их вождем, этим самым полуграмотным матросом Бондаренко. Это европейский скандал!
2: Да, было время, и я так думал. Но вот я видел красных в бою. Это не банды, полковник. Красные войска по своим боевым качествам мне напоминают войска Великой Французской революции.
1: А такое?
2: Они опрокидывают старую тактику, а мы плохо деремся. В наши ряды проникли красные агитаторы. Вот, листовка. Товарищи, вас обманули, как в 14 году.
1: Я узнаю руку областком. Это слишком длинная рука.

0: Так, так, так. О, мадам, мадам, я очень занят, мадам, очень, но для вас я бросаю все свои дела.
1: У меня сообщение чрезвычайной важности, господин полковник.
0: Боже мой, неужели, мадам, и вы занялись политикой? Ай-яй-яй, или, быть может, вы новый претендент на гетманский престол? И вас в этом поддерживает могущественный союз прелестных одесских дам, а?
1: Я поймала коммунистов, господин полковник.
0: О, не шутите, мадам, прошу вас.
1: Завтра вечером.
0: Да.
1: Несколько большевистских агитаторов встретятся с французскими солдатами и матросами в ресторане «Взятие Дарданелл».
0: Так.
1: Там будет их главарь Бродский.
0: Так, так, так.
1: Он же Воронов. Девушка по имени Санька, ну и еще кто-нибудь, наверное.
0: Простите, мадам, откуда у вас эти сведения? Ну,
1: откуда бы они ни были, они точны.
0: Прекрасно. А может быть, вам известны их планы, мадам?
1: Я слышала. Они хотят взорвать.
0: А, это я знаю. Старый мир.
1: Штаб союзного командования.
0: О, кто же этот Бродский, мадам?
1: Берегите от него ваших солдат, господин полковник. Он их очарует так же, как он уже очаровал.
0: Кого, кого?
1: Многих. Языкатый.
0: Ну, хорошо. От имени цивилизации я благодарю вас, мадам.
1: Господин полковник.
0: Я слушаю.
1: У меня к вам просьба. Во время ареста вам, возможно, попадется Женя Ксидиас.
0: Да.
1: Это мой сын. Он не коммунист, он так балуется. Знаете, с капризами.
0: Да, да, да, да.
1: Вы его отпустите?
0: Нет, мадам, нет, это невозможно. Впрочем, для вас...
1: Для... Женя... Ксидиас.
0: Ксидиас. До свидания. Мадам.
2: Мой полковник.
0: Немедленно вдвое усильте внутреннюю и внешнюю охрану штаба.
2: Слушаюсь. Мой полковник.
0: Да.
2: Господин, которому приказано явиться, здесь.
0: Впустите его. Прошу вас, садитесь. Ваша фамилия Имерцаки?
1: Да.
0: Прекрасно. Вы содержатель игорного дома?
1: Да.
0: Великолепно. Скажите, что у вас бывают, мои офицеры?
1: Очень много. Я даже удивляюсь, кто на фронте остался.
0: О, как остроумно. Кто остался? На днях было обыграно несколько моих офицеров. Лейтенант Аглие.
1: Это не я. Это Филькина работа.
0: Капитан Пежо.
1: Это не я. Его обставил Ревелиязма.
0: Превосходно. И, наконец, этот возмутительный случай с майором Бурже, которого обобрали до нитки.
1: Вот это я. Что я, то я.
0: Ну, слушайте. Вы же обыграли... Всех моих офицеров надо же иметь меру, господа.
1: У каждого свой хлеб, господин полковник.
0: Послушайте, меня не интересует ваш образ жизни. Я вас вызвал для того, чтобы сообщить. Все деньги моих офицеров должны быть возвращены немедленно мне. Даю сроку 5 минут или...
1: Или что, господин полковник?
0: Или я вас вышлю из города, господин Имерцаки.
1: Куда? Город осажден большевиками.
0: Да, именно туда. К большевикам я вас и

0: Они меня не возьмут, на что я им?
1: Да, 4 минуты осталось уже.
0: Ну, я пойду.
1: Счастливый путь.
2: Мой полковник.
1: Вот этого плута вышлите из города и перебросьте на сторону большевиков.
0: Не надо, не надо, господин полковник. Ну, что я буду делать у большевиков? Или я же там пропаду.
1: 3 минуты осталось.
0: Сойдемся на половине.
1: Убрать его.
0: Ну, хорошо. Не хочу портить отношения с Антантой.
1: Вот так. И помните, мои офицеры никогда не проигрывают.
0: Будьте покойны, господин полковник, я знаю правила игры.
1: До свидания.
2: Прошу.
1: Какой сегодня урожайный день. Я занят, занят.
3: Полковник! Полковник, мне очень важно, полковник.
1: Еще ни один человек не вошел в мой кабинет, не сказав, что важно. Что важно, я вас спрашиваю.
3: Я вам выдам коммуниста, господин полковник.
1: Садитесь. Часовой, встань у дверей, никого не впускай, прием окончен.
4: Есть.
1: Я вас слушаю.
3: Я хочу говорить с вами наедине, господин полковник.
1: Да, мы с вами уже наедине.
3: А вот этот?
1: А, это синегалец, это разновидность мебели, это тубаретка. Ну, слушаю.
3: Так, я вам выдам коммунистов,
1: но
3: господин
1: вы
3: полковник.
1: Вы уже мне об этом говорили. Имя.
3: Только ради бога, не торопите меня.
1: А почему такие приготовления?
3: Потому что мне очень тяжело, господин полковник. Потому что я вам выдаю своего друга.
1: А, это я понимаю. Я понимаю, русские интеллигенты любят долго переживать. Да, у Достоевского об этом очень интересно читать. Но в жизни это невыносимо. Когда кончите переживать, скажите мне об этом, пожалуйста.
3: Да, когда французы становятся пошлыми, в этом они превосходят все нации.
5: Да, как и во всем остальном тоже.
3: Ладно, ладно. Его имя... Боже. Его имя...
1: На-на-на.
3: Мишель Бродский.
1: Так, а другое?
3: От чего это вы думаете, что у него есть другое?
1: У всех большевиков есть другое имя.
3: Воронов.
1: Прекрасно, сообщники.
3: Все, полковник, больше я никого не знаю. Его вы можете арестовать как-нибудь вечером в одном из кабачков, приморских кабачков, кажется, под названием «Взятие Дарданелл». Ну, давайте мне мои деньги, полковник.
1: Не торопитесь. Вы деньги получите после ареста Воронова.
3: Вы что, мне не доверяете, господин полковник?
1: Знаете, Воронов вам тоже доверял.
3: Я негодяй.
1: Опять переживает. Хорошо, какова его наружность?
3: Это великан.
1: Ага. Прекрасно. А лицо какое у него?
3: А лицо у него огромное, как наша Сибирь.
1: Послушайте, вы, мальчик, Женя Яксидиас, зачем вы мне врете?
3: Что вы, полковник?
1: Молчать!
3: Все.
1: Я управлял целой страной, Сенегалом. Это страна рабов. А Россия – это гигантский Сенегал. Вот, смотрите. Видите, вот стоит сенегалец. Он черен, он туп, он скот. Вот он скот, стоит скот. И я его вижу насквозь. Вы умны, вы белы, вы талант. Вы и вас я тоже вижу насквозь. Быстро! Сообщники!
3: Полковник, я знаю только одну, полковник. Скажите, а получу я за нее отдельно?
1: Мы за каждую голову платим отдельно.
3: Вот и хорошо. Полковник, А их там у вас не очень будут мучить?
1: Ну, какие мучения? Это же все фантазия обывателя, это гениёр. Нет. Знаете, мальчик, контрразведка – это маленькая, комфортабельная комнатка. И там сидит чиновник с высшим образованием. С высшим, да. И разговаривает очень вежливо, вроде меня, но быстро сообщники.
3: Сейчас, сейчас, сейчас. Пожалуйста. Девушка одна. Чудная девушка. По имени Санька. Пишите, господин полковник, пишите.
1: Нет, я писать не буду, вы лучше читайте, пожалуйста.
3: Как?
1: Что?
3: Как? Что же, я ничего не получу?
1: Вы знаете, за них уже уплачено.
3: Кто вам их выдал?
1: Не могу этого сказать.
3: Полковник, кто вам их выдал? Ведь никто же из них не мог выдать.
1: Но вы же выдали.
3: Боже, меня обокрали. Меня кто-то обокрал. Господи, если бы я только знал, кто это сделал, я бы удавил его собственными руками. Удавил бы.
1: Слушайте, вам очень нужны деньги?
3: Очень, полковник, очень. Вы только послушайте меня, я проиграл деньги, чужие деньги, мамочкин. Да. Мамочка об этом еще ничего не знает, понимаете?
1: Горные дома, кошмар, кошмар. Хорошо, хорошо, к делу. Слушайте, Женя Ксидиас,
3: да, да.
1: Может быть, вы знаете еще кого-нибудь тысяч на десять?
3: На десять, да?
1: Да.
3: Все, подумал. На десять.
1: Ну? Ну,
3: я никого не знаю, господин полковник, я никого больше не знаю. Они ведь мне там тоже не очень-то доверяли.
1: Ну и правильно делали.
3: Ну что же делать? Прощайте.
1: Идите, идите, идите, идите.
3: Да, полковник, так вы говорите, у вас там... Совсем не мучают.
1: Нет, нет, нет, это маленькая комфортабельная комнатка. Идите.
3: Ой, какая же я сволочь.

0: В ресторане «Взятие Дарданелл» публика собиралась весьма пестрая. Бывшие офицеры, бывшие чиновники, бывшие заводчики, бывшие. Сегодня среди них Бродский и Санька, а за соседним столиком французские матросы.
1: Нет, у немцев есть свои хорошие традиции, например, пиво.
2: Я видел немцев только мертвыми.
1: Нет, нельзя отрицать. Будем справедливы, например, глинтвейн.
2: Все, что я знаю немецкого, это трупы.
1: Берется бутылка красного подешевле, пол лимона, немножко гвоздики, и все на огонь. И получается...
3: Вы забыли мускатный орех.
1: Мускатный орех?
3: Да.
1: Сантимов на 5. Мерси. Я вижу знатока немецкой кухни.
3: Нет, главным образом французской. Ах, Париж, Париж, Париж.
1: О, мой приятель из деревни, а я парижанин.
3: О, за Париж.
1: За Одессу.
3: Я несколько хотел бы изменить этот тост. За освобождение Одессы.
2: От кого?
3: От интервентов. Нет, я не имею в виду вас. Там, повыше, на капитанском мостике, еще выше.
1: Я моряк, я был шофер, куда нам прикажут, туда мы ведем.
3: А если подумать?
2: А я не хочу думать. Чтоб все понять, надо иметь на плечах 100 голов, а не один несчастный на балдашке.
1: Он грубоват, он из деревни, он был батрак.
3: Ах, приятель, я знаю Францию. Я прожил там 8 лет. Я знаю Россию. Я русский. Всюду одно и то же. Богатый вскарабкался на шею бедняка и ездит на нем верхом. За ваше освобождение, обманутые братья.
1: Ну, я думаю, французского парня не так легко обмануть.
4: 1914 год.
3: Да, 1914 год.
5: Господа, публика! Сейчас состоится впервые выступление в нашем городе столичных артистов. Песенки Изи Крэмер. Попросим!
6: Мадам Лулу! Она была бы в музыке капричья. В скульптуре статуэтка Ренессанс. От всех в ней есть какое-то отличие.

0: печать. Прошу всех!
1: Не волнуйтесь, это налетчики грабят прохожих. А вы напротив, вы волнуетесь, это вас украшает.
2: Вот, французы уже 2 месяца в Одессе. Но где же Москва?
3: Господа, терпение. Французы повторяют свой знаменитый маневр на Марне. Через 2 недели мы будем в Москве.
4: Уже 5 лет мы не были на родине. Я забыл запах полей.
5: Ах, приятель, вы не понимаете вашей силы. У вас есть оружие. Вас много. Вам нужно только договориться. Ага, Марсиаль. Это ты, Марсиаль? А где остальные?
6: А я думал, они здесь. О, Санька. Уйди отсюда, у меня плохое предчувствие.
7: Почему?
6: Уйди.
5: Что он говорит?
7: Он говорит, у него плохое предчувствие.
5: А, выпей, Марсиаль. Я не верю в плохое предчувствие.
6: Но.
5: Я верю в плохое послечувствие. Вот когда тебя повесят, ты будешь чувствовать себя довольно плохо.
6: Меня не повесят.
8: Ну, нам пора.
5: Скоро вы узнаете кое о чем. Нам понадобится ваша помощь. До свидания.
7: До свидания.
6: Счастливо.

0: Одно свиное отбивное.
1: Сию минуту, месье, сию минуту.
0: Я прошу продолжать.

0: Музыка, отдых. Особенно... О, ваше здоровье.
1: Ваше здоровье.
0: Я говорю, особенно, когда цельный день работаешь. Ой, наша работа тяжелая работа. Поэтому противно, когда плохо поют. Слушайте, разве ж бандиты так поют? Певчие в синагоге так поют.
2: Если гражданин так хорошо знаком с жизнью бандитов, может быть, он покажет, как поют настоящие бандиты.
3: Покажет, Филя, спой, Филя!
0: Вы просите песен. Их есть у меня. Не моргай, ты меня сбиваешь. Ой, гром прогнал.

0: идет в обход.
1: Идет в обход.
0: Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута зворами.
1: Я же говорю, еще настал критический момент.
0: Раз, две.
2: Мишель, Кукуду, Куцер, Янзуза, Камаку, Мишель, Кукуду, Мишель, Кукуду!
3: Санька, да. Надо ушиваться отсюда немедленно. Иди первая.
4: Хорошо.
0: Назад! Господа, прошу извинить за беспокойство. Речь идет только об изъятии нескольких государственных преступников.
5: Господи, обыск, а у меня доллары.
3: Ой, будет же заварушка. Ну-ка, давай доллары, давай.
0: Остальную публику прошу сохранять спокойствие. Господ артистов, прошу продолжать.
6: О, ничего, господин капитан, мы подождем.
0: Я сказал продолжать.
6: Слушай.
0: Ваш документ.
3: Вы ко мне?
0: Да, ваш документ.
3: Пожалуйста.
0: Благодарю вас. О, отличная работа. Сами делали.
7: Молодцы!
0: Сядь, девчонку! Ну-ну, моя курочка.
7: Ах, будет мокрота, будет мокрота, квас потечет, квас потечет.
1: Ну ты, мокрушница, потише.
0: Прошу вас.
3: Вы меня имеете в виду?
0: Прошу.
3: Пожалуйста.
0: Ну-с, комиссарская морда, сейчас мы с тобой поговорим.
1: Поговорим, капитан.
0: Где девчонка? Где девчонка? Догнать! Я сказал продолжать!

0: ту же ночь на одной из одесских улиц у дверей аптеки оказались Санька, Али и Жанна.
1: Открой!
2: Аптека закрыта!
1: Открой!
2: Аптека закрыта! Вы слышите? Обратитесь в дежурную аптеку!
1: Открой! Или я брошу бомбу!
2: О, это уже другой разговор! Ну хорошо, иду!
1: Али, Санька, бинт, вату, лед. Али, Санька.
3: Выбегаю из ресторана, стреляют, бегу, стреляют вслед, падаю, ничего не помню.
1: Ты, должно быть, долго лежала. Я наткнулась на тебя, когда шла к вам в кафе. Али меня предупредил.
3: Али? Откуда он знал?
4: Кукуду. Али Бадаку. Кукуду.
2: Да нет,
4: кукуду.
2: Молодой человек, я с вами не согласен. Рана не опасная. Пуля сама по себе прошла насквозь.
1: Санька, ты идти можешь?
3: Слабость.
1: Мсье.
2: О, нет, я не могу вас оставить здесь. Вы должны уйти.
1: Мсье,
2: я
1: малад.
2: Хочу спать.
1: Я
2: не хочу вмешиваться в ваши сумасшедшие
1: мсье.
2: Дела. Я хочу, в конце концов, спать.
1: Ах, к дьяволу! Ах ты! Мы контрразведка, понял?
2: Ой.
1: Никто не должен знать, что мы здесь были, понял? Иначе...
2: О, это уже другой разговор. Ну хорошо, я ничего не видел, я ничего не слышал. Вы до меня не приходили, вообще ничего не было. Ша!
4: Кугуду, Мишель, засухалака, Мишель!
1: Али что-то знает, я не могу понять, что.
3: Мишель. Надо спасти Мишеля.
1: Санька, Мишелька, ты идти можешь?
3: Слабость.
1: Ой, я ухожу. Я разыщу Степикова областком. Если мы не вырвем Мишеля до утра, он погиб. Санька, возьми револьвер. Я приду за тобой. Али, Вьян, авек мо! Эй, старик!
2: Да?
1: Ты понял, что я сказала?
2: Ну, почему это я должен не понять? Ну, что это за сложная арифметика? Вы сказали ша, будет вам ша.
5: Боже мой, что это за сумасшедшее время? Такие маленькие девочки бегают по ночам, стреляют. А ведь подумать только, когда-то наше ремесло было самое мирное, касторка. Рыбий жир. Люди умирали в меру.
2: Аптека закрыта.
6: Аптекарь, дай мне опиума. У меня понос.
2: Ой, боже мой, наконец-то я вижу человека с приличной болезнью. Нате вам опиум, молодой человек.
6: Этого мало? Дай мне еще 4 пилюли.
2: Вы с ума сошли. Слона можно убить 4 пилюлями. И потом. И, кстати, где ваш рецепт?
6: Слушай, старик, или ты мне сейчас дашь еще 4 пилюли, или я тебе отвешу такую пилюлю.
2: Ну, хорошо. Я уже вижу, у вас есть рецепт.
6: Да.
2: Что вы собираетесь делать?
6: Пошел вон, старик. Я сам себе вынес приговор.
2: Послушайте, вы такой молодой, такой симпатичный. Ну зачем вам травиться? Вот же у вас есть револьвер, застрелитесь. Я вижу, вам уже все равно, а мне меньше неприятностей.
6: Убирайся вон, старик. Ну что ты можешь понимать в этом? Испортить себе череп?
2: Нет. Нет! Я люблю свой класс! Я люблю буржуазию. И ты мне дашь буржуазного яда. Ты мне дашь самую дорогую отраву. Хорошо, спокойно. Да. Хорошо.
6: Как? Да.
4: Чего это?
2: Кураре.
6: Кураре. возьмет ли меня твое курада? И вообще, как оно действует?
7: Сначала ваша нижняя челюсть отвиснет, потом западут ваши трепетные ноздри.
6: И хватит, перестань.
7: Чтоб я так жил. Потом ваше лицо покроется бледновато-желтым цветом, а изо рта выйдет фиолетовая пена.
2: Молчи! Я не хочу мучений!
6: Они там тоже не мучаются, между прочим. Полковник сам сказал мне. Он мне говорит, никаких мучений. А чем я хуже их? А? Ну чем, чем? Ведь я же умираю только потому, что я не хочу мучений собственной совести. Старик милый, дай мне смерть легкую, как поцелуй сестры.
2: Ну, первый раз в жизни я вижу такого привередливого покупателя. То вам не это вам не то, все вам не нравится.
6: Старик, это потому, что все к тебе сюда приходят за жизнью, а я к тебе пришел за смертью. Ну, что ты мне посоветуешь, а? Ну, что, ну, ты ведь понимаешь в этой гастрономии.
2: Ну, я бы вам посоветовал. Я бы вам посоветовал, молодой человек, хорошенькой селедочки с луком.
6: Мерзавец! Острить в такую минуту, притом так пошло. Ох. Ведь я же согласен умереть, но я же хочу умереть как человек. А не как морская свинка. Я повешусь.
2: Правильно?
6: Да, я повешусь.
2: Ну, правильно, повесьтесь, иначе повесюсь я.
8: Женька, перестань уже работать языком.
6: Это ты, Филипп?
7: Ой, боже мой.
6: Слушай, не лезь ко мне, пожалуйста.
8: Еще представление окончено? Я для тебя уже не публика. Я слишком хорошо тебя знаю.
6: Слушайте, не тыкайте меня! Пожалуйста, не тыкайте.
8: Гордец! Наполеон! Ой, люди помешались. Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти от Наполеонов. Я тебе скажу по секрету. Я сам хочу стать Наполеоном. И между нами, говоря, у меня на это шансов больше, чем у вас всех.
9: Ша!
8: Я тебе предлагаю стать моим Муратом, что это тоже неплохо.
6: Я знаю, на что ты намекаешь. Я тебе говорю последний раз, Филипп, я не бандит. Нет, я не пойду грабить родную мамочку.
8: Не пойдешь?
6: Нет.
8: Не пойдешь?
6: Нет.
8: А вот она тебя уже ограбила.
6: Кто?
8: Слушай меня, зануда. Пока ты утонченно переживал, донести или нет, твоя дорогая мамочка без всяких переживаний, как паровоз, перла прямо к полковнику со списком коммунистов в кулаке. Твои переживания обошлись тебе в 20 тысяч франков.
6: Мама?
8: Мама! Что, ты не веришь Филиппу?
6: Нет.
8: Он не верит.
6: Нет.
8: Мои мальчики обревизовали на днях карманы твоей мамаши.
9: Нет.
8: Нашли там письмо полковника Фреда Б. Вот оно, читай.
6: Мадам, французское командование. Мамочка! Мама!
10: Революция тебя надула. Контрреволюция тебя надула. Родная мать тебя надула, а он один тебя не надул.
6: Мамочка!
8: Слушай, я знаю средства хорошо отплатить твоей мамаше и вместе с тем недурно заработать. Банкирская контора твоей мамаши в 5 минутах ходьбы отсюда. Я думаю сейчас предпринять небольшой экс в банкирскую контору твоей мамаши. Там есть сторож. Сторож и тебя знает. Ну?
10: Ну.
6: Сколько?
8: Ох! Я слышу голос не мальчика, но мужа. 5% от волового сбора.
6: 5?
8: 5.
6: За 5% ищите себе другого Мурата.
8: Ну хорошо. 7.
6: 20.
8: 20?
6: 20.
8: 20% да. Наводчику? Это же было бы с моей стороны просто неэтично по отношению к моим товарищам. Я тебе предлагаю максимум 10%.
6: Я уже сказал 20.
8: Ты спроси их. Что, ты не знаком? Это же Мерцаки. Он зимой очистил казначейство.
9: Очень приятно.
8: А вот это Мария Токарчук... Она разрезала падчерицу на 100 кусков.
11: На 98.
8: Ну!
11: Ну!
6: Идет.
8: О, по рукам.
6: Эх, мама, мама, ты наградила меня всеми своими пороками. Все! Все, я отрекаюсь от тебя, мама! Идемте.
8: Пошли.
6: Идемте, я вам покажу, где банкиршек сидя спрячет свои сокровища. Да. Слушай, Филипп, а ты не боишься?
8: Чего?
6: Что нас захлопают.
8: Слушай, не будь идиотом. Полиция же у меня в доле. Начальник контрразведки, мой лучший друг.
11: Филипп!
6: А, ложись, боже мой.
8: Ой. Ой, спокойно. Спокойно, это же Саня. Это же Санька, большевичка, я же ее знаю. В чем дело, Санька? Что ты пришла к нам? Хочешь вступить в пай? Ну правильно, вот и Женя пришел, вот у нас уже собирается своя молодежь. Политика, это же вонючее дело,
11: Филипп,
8: Саня.
11: Филипп, надо вырвать Бродского из контрразведки. Ведь ты же можешь, начальник контрразведки твой друг.
8: А что мне твои Бродские? Что они мне, сватья, братья?
11: Филипп, ведь в эту минуту Мишеля мучают, может быть, товарища, революционера. Но ведь ты же идейный, ведь ты же за революцию.
8: Ша! Не закручивай мне, девочка. Это тебе не митинг. Плевал я на революцию. Я капиталист. Спасать большевика. Это у тебя от молодости, Санька. Вот смотри, Женька. Тоже играл в революцию. Тоже дружил с Мишелем. Потом донес на него и пришел ко мне. Человек растет.
11: Это не он. Это не он донес. Это его мать. Она свое получит.
8: А Женя, ловко ты девочке забил баки. Это донесли и он, и его мать. Это семья.
6: Это не я. Санечка, я клянусь тебе, это не я! Ой, отдай револьвер! Отдай револьвер!
11: Будет награда! Будет награда! К вам потечет! К вам потечет!
8: Прими балалайку! Нельзя держать долго балалайку в руке, она начинает сама играть.
6: Героиня! Ну что ж, номер-то не прошел. Она хотела меня на понт взять, а? Она хотела, чтобы Женька фраером прошелся. Героиня! Никаких героев нету, слышишь? Все в мире обыкновенно, Санечка, слышишь?
11: Партия приговорила доносчика к смерти. Он умрет!
8: Фу! На твою партию!
6: Иди ты!
8: Со своей партией знаешь куда? Будешь мне голову крутить, я тебя сразу не узнаю.
6: Санька!
8: Куда?
6: Ой! Ой! Ой! Ой!
12: Держите, негра! Он видел меня!
9: Готов.
13: Боже мой.
11: Убит, как предатель рабочего класса. Али, идем!
8: Канаем отсюда! Быстро!
13: Что это за время? Что это за сумасшедшее время? Я хочу жить! Мирно. почему я не умер в 1916 году?

0: Жанна была арестована в ту же ночь, что и Мишель. Оба они оказались в сырой и темной камере контрразведки. Медленно тянулись минуты, складывались в часы.
1: Отовсюду можно выйти. Нужно только отыскать способ, понимаешь? Его нужно только отыскать, и он где-то лежит, этот способ. Мишель.
2: Ну?
1: Я, кажется, знаю.
2: Что?
1: Здесь часовой.
2: Ну?
1: Позвать его сюда.
2: Что, часового?
1: Да. Убить. Взять оружие. Переодеться. И к следующему часовому. И так до конца.
2: Послушай меня, Жанна. Во-первых, часовой не войдет. Потому что он побоится. Во-вторых, он не сможет войти, потому что у него нет ключей. А в-третьих, даже если бы он вошел, мы все равно не сможем с ним ничего сделать. Мы, женщина и раненый мужчина. А в-четвертых, там за углом стоит еще часовой, потом еще часовой, и вся эта могила набита часовыми. Послушай меня, Жанна, подойди сюда. Давай с тобой поговорим, как будем держать себя на допросе.
1: Мишель, а все-таки, а если попробовать, часовой рискнем?
2: Марсиаль!
1: Марсиаль!
2: Это ты, Марсиаль?
3: Боже мой, Мишель, какая встреча.
2: За что тебя?
3: За коммунизм.
2: Что, тебя одного или провалилась вся организация 72-го полка?
3: Я не знаю, не взяли и бросили меня сюда.
2: Я не понимаю, что такое? Предательство, единая цепь, совпадение?
3: Да, я жертва предателя.
1: Кто? Кто предатель?
3: Кто? Кто-нибудь из них? Жув, Селестен?
1: Нет, не может быть.
3: Но ведь они же не пришли в ресторан. Мишель. Часовой, который стоит здесь, мой земляк. Он мог бы передать записку в город.
1: Мишель, да. Ищи скорее в областком, где мы находимся. Что с нами, чтобы нас спасли?
2: Что, действительно часовой твой земляк?
3: Да.
2: На него можно положиться?
3: Ну, как на меня?
2: Что, надежный парень?
3: Пиши, как я?
1: Пиши скорее. Ну, какой ты медленный.
2: Не надо писать.
4: В руки, хам!
1: Степиков.
4: Жанна. Мишель, ребята!
2: И чему ты радуешься, чудак?
4: Тому, что вы живы. А меня зацапали, гады. Но областком не тронут.
1: Мы хотим послать записку в областком. Часовой берется доставить.
4: Что, верный парень?
1: Да.
2: Вот Марсиаль его знает.
4: Кто?
2: Вот Марсиаль. Его только что посадили.
4: Марсиаль здесь. А ну иди сюда, Марсиаль. У меня тут есть кое-что для тебя.
5: От мадемуазель Саньки.
4: Да-да, от мадемуазель Сволочь!
1: Он помешался! Он его задушил!
4: Спасите, предатель! Его же сюда подсадили! Вы что, не понимаете? Спасите! Сволочь! Что? Разболтали явку?
1: Нет, но было близко к тому. Мишель как-то оттягивал. Ты что, подозревал, Мишель?
2: Да. Я стал осторожен. Немножечко поздно.
4: Ничего, ребята. Есть хорошие вести. Слушай сюда, Мишель. Красная армия на подступах к городу. Надо тянуть волынку. Выдумывать всякие небылицы, чтобы время шло.
2: Брось, Степиков. Брось, Степиков. Не утешайте себя, ребята. Не утешайте. Сейчас начнется допрос. Я думал, мы доживем до утра. Очевидно, у нас уже больше не будет утра. Когда-нибудь лет через 15... 20. Когда будет социализм, люди скажут, вот некогда, в 1919 году буржуазия хотела раздавить молодую социальную революцию. Было прислано множество танков, броненосцев, 50 тысяч солдат. И вот нашлись люди, это были простые люди, которые хотели отдать весь мир в руки трудящихся. Они не пожалели для этого своих жизней. Им было по 30 лет. Сейчас начнется допрос. Следователь сначала предложит папиросу, потом жизнь. Ну, папиросу, кто очень хочет курить, можно взять. От жизни придется отказаться. Следователь разведет философию. Вы молоды, жизнь так хороша и прекрасна, и так далее. Жандармы не изобретательны в философии, но они очень изобретательны в другом. И вот тут нам может прийтись довольно туго. Ребята, ну что ж, потерпим. Останемся большевиками до конца. Ни одного имени, ни одного адреса. Товарищи, ну...

0: Товарищи!
1: Товарищи! Получено известие, что казнены замечательные люди, каких я когда-либо знал. Бродский, Степиков, Жанна Барбье. Погибли товарищи, которые сумели сделать бессильной огромную армию интервентов. Сделали это несколько большевиков без всякого оружия, простым человеческим словом, потому что они говорили правду на языке, который понятен всем трудящимся. И их убили. Одесса уже видна, товарищи. Завтра мы будем в Одессе. И пусть одесская буржуазия уходит до нашего прихода. На Одессу, товарищи! На Одессу! На Одессу!

Красные приближались к городу. Генералы французской армии гнали на фронт своих солдат. Командный пункт лейтенанта Бенуа был расположен на опушке леса. В наспех вырытых окопах залегли солдаты.

0: Монмарт. Монмарт. Я Монмарт. Да? Да? К телефону командира.
1: Мой лейтенант.
0: Да?
2: Да. Да, мой капитан. Есть. Есть.
3: Сейчас он нас погонит вперед. Что делать?
4: Сейчас погонит вперед, что делать?
5: Что делать, Стань?
6: Жуф, сейчас он нас погонит вперед.
7: Ты пойдешь?
6: А ты что, будешь ждать пригласительного билета? Я не придаю значения этим формальностям.
0: Ну, еще не пора.
4: Селестен, начнем, а?
8: С чего начнем, Селестен?
6: Мальчики, спокойствие, просто бросим эту дрянь.
7: Так нельзя.
6: Просто повернемся и уйдем. Пусть он воюет и сливоет, устраивает.
7: Говорю, так нельзя.
6: Почему?
7: Наша артиллерия.
4: Наша артиллерия отсюда за 3 километра.
9: Как только ты повернешься, артиллерия, которая за 3 километра, схватит тебя огненными пальцами за штаны.
6: Понял. Ты поворачиваешься, уходишь, и тебе взад влетает бомбоньерка весом в 16 кило. Интересно?
3: Откуда артиллерия узнает?
7: А телефон?
6: В крайнем случае заткнем лейтенанту рот.
7: Чем?
6: Спокойствие, мальчики, вот этим кляпом. Лейтенант не слышит, а любознательный марсиаль лег так глубоко, что он никогда ничего не услышит.
3: Кроме того, есть капрал.
7: Капрал! Капрал!
1: В чем дело?
6: Иди сюда.
3: Ну, в чем дело, что?
6: Старик.
3: Ну?
6: Ты не будешь возражать, если мы все захотим пройтись обратно?
3: Да.
1: С вами будет поступлено по уставу.
6: Ну-ну, Барбару.
1: Я предупреждаю. Предупреждаю, как старых товарищей.
7: Хочешь заработать нашивки сержанта?
1: Еще одно слово, я тебя арестую. Занимайся своим делом, корова.
7: Если бы Мишель слышал твои слова, он пожалел бы, что пожал тебе руку.
6: Да, Мишель пожалел бы, что испачкал свою руку от войны.
1: Это разговоры для тыла. Занимайтесь своим делом, коровы.
7: Ну, я знаю, Барбару, старик нас не тронет.
0: Лейтенант идет. Лейтенант.
9: Сообщи ребятам.
6: Быстро.
9: Ну, сообщи ребятам.
7: Ну.
1: Мой лейтенант.
7: Да.
1: С вашего разрешения пойду разведать местность правее пушки леса.
7: Да, капрал.
6: Мальчики, спокойствие. Старый хитрец дипломатически удалился. Спокойствие.
0: Прицел 2400. Частый. Цель — неприятель левее мельницы. Нечто зеленое, движущееся. Вы все видите цель?
7: Это рабочие.
1: Что такое?
7: Для вас это нечто зеленое, движущееся. Для меня это рабочие.
1: Разговоры на линии огня.
0: Монмартр. Да. Мой лейтенант.
2: Да. Да, мой капитан. Вперед на 300 шагов. Есть.
6: Мальчики, ложись.
2: Есть.
1: С правого фланга по одному. Вперед. Вперед. Вперед.
6: Спокойно, спокойно, лейтенант. Мой лейтенант, вот тут есть мнение, что идти вперед бесполезно.
2: Что такое?
3: Мой лейтенант, там обойдутся и без нас.
0: Мой лейтенант, это же обидно. Заключен мир, и почему я должен воевать?
6: Жан, ты дурак. Война бывает не только во время войны, война бывает во время мира.
0: Так, конечно,
6: он полный идиот.
3: Нет, нет, мой лейтенант, идти вперед, но ради чего?
10: С русскими мы поладим и без этого.
3: Мой лейтенант, 52 месяца я таскаю эту дрянь. Она мне надоела.
7: Но без глупостей. Это не дрянь. Это винтовка, она тебе еще пригодится.
2: Солдаты, вы защищаете родину!
7: Браво!
2: Солдаты, браво! Вы сошли с ума!
7: Браво, сошли с ума!
3: Пожалуйста, вы нам расскажите, что там впереди,
2: сволочь!
3: Там, во Франции, мы воевали за родину, допустим, ну а здесь что?
0: Мы приехали сюда не для того, чтобы драться!
7: Здесь никто не будет сражаться с рабочими. Здесь рабочие... Ну что ты вылупил на меня глаза? Что ты меня не узнаешь? Это я Жуф, которому ты предлагал 10 тысяч франков, чтобы я предал большевиков, щедрый господин. Хочу угостить тебя за твою щедрость.
2: Монмартр, третья батарея, здесь бунт! Здесь бунт!
6: Без глупости, без глупости, ну!
2: Иди сюда! Что ты стоишь с таким видом, точно у тебя запор. Скажи солдатам словечко.
0: Дети мои, я вас предупреждаю.
2: Каторга, расстрел.
6: Боишься, дети сволочь?
2: Мои, во имя Родины!
7: Нету Родины!
6: Без глупости, мальчики, без глупости.
2: Вот они! Убили Гастона!
7: Алло, лейтенанта!
0: Алло, лейтенанта!
6: Лейтенант! Ой-ой. Спокойствие, мальчики.
1: Как? Как вы его убили?
5: Он погиб в перестрелке.
1: Что вы сделали? Вы понимаете, что вы сделали?
5: Барбару, ты тоже хочешь погибнуть в перестрелке?
8: Солдаты снимают с бруствера трехцветное французское знамя и скручивают полотнище так, что флаг становится красным.
1: Что вы делаете? Что ты делаешь, Селестен? Ты понимаешь, что значит этот красный флаг? Это же бунт! Это бунт!
2: Ну, мальчики, домой!
11: Домой!
2: В Одессу!
11: В Одессу!
2: В море!
11: В море!
2: Во Францию!

0: Одесса, пристань. Гигантский борт парохода возвышается, как стена. И вот на пристань врывается толпа. Это те, кто несколько месяцев назад цветами встречали интервентов, встречали торжественно, празднично. Вот лихой офицер в черкеске с газырями. В руках у него свернутое одеяло, чайник и портрет Николая II в золоченой раме. Вот дамы в перекосившихся шляпках с перьями и с вещевыми мешками за спиной. Потрепанные щеголи с осыпавшимися бутоньерками в петлицах.
1: И вы здесь? Как вам все это понравится?
2: Здесь вся империя.
1: Неужели интервенты действительно покидают Одессу?
2: Вы слышите треск? Да. Это трещат балки старого мира. 2000 лет стоял он, и вот он рушится на наших глазах.
1: Вот они, ваши хваленые иностранцы. Господа, господа, прошу соблюдать спокойствие. Господа, вы едете в Европу. За вами наблюдают иностранцы, господа. Предъявляйте паспорта, господа. Паспорта. Вот они, ваши иностранные солдаты.
2: Бальзаки, Вольтеры, Флоберы, черт бы вас побрал!
1: Разве это нация? Это трусы, это трусишки!
2: В третий раз на моих глазах разлагаются в России великие армии. В 17-м году разложилась русская армия, но это была революция. В 18-м году здесь же разложилась германская армия, но это были побежденные. И вот... Это ужасное зрелище повторяется в третий раз с могущественной союзной армией. Ведь они же победители. Проклятая почва!
3: Но, дети мои, старина!
4: Но, дети мои, вставай! Вставай! Идем на пароход. Он скоро отчалит.
5: Барбару, полковник! Капрал?
6: Капрал, какой части ваши люди?
7: 72-й пехотный, мой полковник.
6: Посмотрите, что у них за вид. Вы видите, как он держит винтовку? Видите? Видите? А почему у всех красные лоскутки на груди? Капрал... Подтянуть людей.
5: Смотри, чтобы мы не подтянули тебя за шею.
8: Кто это сказал?
5: Это я сказал.
8: А я это подумал.
5: Марш в строй!
8: Мальчики, не сыграть ли ему песню на наших гитарах?
5: Ничего, доберутся до Марселя, они сбросят его в воду.
1: Капрал, быстро всех людей на пароход!
5: Давай, давай, иди, давай, иди, иди, иди.
4: А ну, становись! Взять винтовки как следует. А ну-ка, снимите красные тряпочки с мундиров.
5: Не трогайте.
4: И нет, солдатский вид. Что подумают о Франции при виде таких свиней? А ну, марш на пароход, быстро, быстро.
8: Ну, старик.
4: Жуф, слисте, на пароход. Вы что, оглохли? На пароход.
8: Старик, старик, кланяйся от нас родине.
4: Что? Что тебе не надоело шутить, да? Ты знаешь, что ты сейчас в разговоре с полковником дошутился до тюрьмы. Это пахнет тюрьмой, мой милый. Да-да, ну, марш на пароход быстро.
8: Жуф, он не понял.
9: Жуф, старик, не хочешь попрощаться? Мы остаемся.
4: Что?
9: Ребята, мы с Селестеном остаемся.
10: Что за идея?
11: Да вы шутите, что, ребят?
4: Ах, коровы, а? Коровы.
9: Ну-ну-ну, они...
4: 5 лет мы с вами не расставались, а?
8: Да. Прощайте, мальчики, прощайте.
9: Ну что, что, что вы на меня смотрите с таким ужасом? Вы знали Селестена? Веселого парня, не дурака, выпить любителя хорошеньких девочек. Я все тот же. Но кроме того, я стал коммунистом.
8: Что, что?
9: Да, черт возьми, я остаюсь здесь. Я буду драться за революцию, но значит за вас, черти. Вы еще этого не поняли? Ну идите, мальчики, идите. Не забудьте исполнить обещание, которое вы дали полковнику, сбросить его в воду. Иначе, мальчики, он обидится. Веселить вас вместо меня будет Эмиль. От его острот у вас появится сон и пропадет аппетит. Ну, идите.

0: мобилизацию за свободу. Да, мы возьмем патроны, но мы найдем для них настоящую цель. Ну, спешите, мальчики. Марш. Уже убирают трап. Помните о нас.
1: А полковнику передайте, что мы с Селестеном не дезертировали. Мы просто перешли в другую воинскую часть.
2: Жу! Жу! Акуана деку! Саму фальшивише!
3: Жу! К нам, Али! К нам!
2: Жу!
3: К нам!

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Снип, снап, снурре. Снип, снап, снурре. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы, и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники, все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Вот не будь, например, меня, сказочника, никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком по имени Кей, который... Нот, молчание. Ах, как много сказок я знаю. И если рассказывать каждый день просто сказок, то за 100 лет я успею выложить только 100-ю долю моего запаса. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. И веселая, и грустная. В ней участвует мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Да, самое главное я и забыл. Мне прискучило все рассказывать да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях.

очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки, так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип-снап, снурре, пурре, базелюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей. И девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу за печкой стоит розовый куст. Розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре.

0: Герда, слышишь, ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.
1: Да уж. Тогда они ворчали, как собаки.
0: А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, ну, бабушка, живей!
2: Ну, ну, бабушка, скорей!
0: Бабушку же чайник зашумел!
1: Вот, вытирает ноги о коврик.
0: Да. Раздевается у вешалки.
1: Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся.
0: Она нарочно. Она хочет нас напугать.
1: А мы давай ее напугаем.
0: Давай
1: и отвечай. Молчи.
0: Давай спрячемся.
1: Давай.
3: Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль.
4: Что это за бессмыслица, невоспитанные дети? Я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети?
0: Потому что мы воспитанные.
5: Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста.
4: Воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках. Б. Не вопят бубу. В. Не кричат гав-гав. И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей.
0: Да, но вы думали, что вы бабушка.
4: Вздор. Какая я бабушка?
3: Где розы?
5: Вот они.
0: А зачем они вам?
3: Ага. А действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный данному растению. Б. Обладают соответствующей раскраской. И, наконец, В. Растут из подобающей почвы. Живые розы! А?
1: Слушай, Кей, я его боюсь. Кто это? Зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас?
0: Не бойся, я его сейчас спрошу. Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? А?
3: Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос.
5: Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой?
3: А, вздор.
1: Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник.
0: Герда, ну вот честное слово нет.
1: Давай убежим, ну стыдно.
6: Дети, дети, чья эта меховая шуба висит на вешалке?
0: Бабушка.
1: Бабушка.
0: Бабушка, бабушка, иди сюда скорее.
6: Случились, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну,
0: бабушка.
3: Здравствуйте, хозяйка.
0: Здравствуйте, господин.
3: Коммерции советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.
0: Но, господин коммерции советник, я ведь не знала, что вы придете к нам.
3: Неважно, неважно, не оправдывайтесь. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется.
6: И да, и нет. Деньгами не богата.
3: А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю.
5: Но он не продается.
0: Он не продается.
5: Не продается.
3: Вздор.
6: Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А
0: Подарки не продаются.
7: Подарки не продаются.
5: Не продаются.
0: Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни.
4: Вздор.
0: Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать.
3: Ах, какая вы хитрая старуха-хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, сколько?
0: Куст не продается.
3: Вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо.
0: Не возьму.
3: 30, 50.
0: Нет.
3: 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям.
0: Это очень хорошие дети.
3: Вздор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст.
0: Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги.
3: В таком случае вы сумасшедшая старуха.
0: А вы?
3: Вот кто вы.
0: Вы невоспитанный старик. Вот кто вы. Эти дети не надо.
3: Да я... заморожу вас.
0: Да, мы не дадимся.
3: Увидим.
0: Бабушку все уважают. А вы рыщите на нее, как...
7: Кей,
0: какой
7: Кей.
0: Нехороший
3: ладно.
0: Человек.
3: Ладно. А. Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. И В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы.
8: Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети.
3: А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются, это все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром.
8: Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре.
3: Стар!
9: Бабушка, дети, ну что с вами? Вас огорчил коммерческий советник?
5: Да.
9: Не обращайте на него внимания. Но что он нам может сделать? Ну, посмотрите. Посмотрите, как весело розы кивают нам головками. Они говорят, все идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе.
5: Да, он хотел унести наши розы.
9: О.
5: Да, но мы не дали.
9: Ах, какие вы молодцы. Но за что вы обидели чайник? Вы слышите? Вы слышите? Он говорит. Я шумел, а вы забыли. Я шумел, а вы забыли обо мне. Я зол. Попробуйте-ка, троньте меня. Ой! Действительно, его не тронуть.
0: Ой, давай опять обожжетесь, я вам дам полотенце.
9: Ничего. Все эти чайники, чашки, столы и стулья, сюртуки и башмаки... Из-за того, что я говорю на их языке и часто болтаю с ними, считают меня своим человеком и совершенно меня не уважают. Вот сегодня утром пропали мои башмаки.
5: Вот эти?
9: Да. Нашел я их в прихожей, под шкаф. Оказывается, они отправились в гости к старой сапожной щетке. Заговорились там и... Что с вами, дети?
5: Ничего.
9: Ну, говорите правду.
5: Ну, хорошо, я скажу. Знаете что? Мне все-таки немножко страшно.
0: Нет.
5: Да.
0: этот советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил?
8: Я думаю, что о снежной королеве. Он с ней в большой дружбе, ведь она ему поставляет лед.
1: Ой, ой, бабушка, кто это стучит в окно?
8: Эх ты, трусиха.
1: А я не боюсь, я и не боюсь. Только скажите, кто это стучит в окно?
7: Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась.
10: Так пусть снежная королева только попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает.
9: Верно, верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать.
1: А где она живет?
9: Летом далеко-далеко на севере, а зимой она летает высоко в небе на черном облаке.
1: Ой.
9: Да, только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.
1: Бабушка, значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах.
10: Ну и пусть. Посмотрела и улетела.
1: А вы видели снежную королеву?
9: Видел.
1: Ой. Ой. Когда?
9: Когда тебя еще на свете не было. Вот когда.
7: Расскажите, а?
10: Расскажите. Расскажите,
7: ну, расскажите,
9: ну,
7: расскажите.
9: Ну, хорошо. Было это давно, очень давно. Моя мама, так же, как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг...
1: Ой!
9: Ой! Свистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти, расти, расти, расти и превратилась в прекрасную женщину.
1: Это была она?
9: А
1: как она была одета?
9: Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди.
1: Ой.
9: Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся».
1: Ой.
9: Я спросил: «А кто вы?» Она ответила: «Я снежная королева».
1: Спокойно, спокойно, дети.
9: Спокойно, спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо, тихо. Ну, вот и готово.
1: Ой. Ой. Кто это? Дама. Кто вы? Как вы пришли?
11: Простите, я стучала, но меня никто не слышал.
1: А бабушка сказала, это снег?
11: Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас.
1: Ну вот, ни капельки.
11: О, я очень рада. ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа.
12: Здравствуйте, госпожа.
11: Можете звать меня баронессой.
12: Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста.
11: Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Честная, работящая, добрая, но бедная.
12: Не угодно ли чаю, госпожа баронесса?
11: Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что, несмотря на свою бедность, вы держите приемыша.
12: Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса?
11: Но мне говорили так. Девочка ваша внучка, а мальчик?
12: Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе. Он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка.
11: Эти чувства делают вам честь, но вы совсем старые. Вы можете умереть.
10: Бабушка вовсе не старая.
5: Бабушка не может умереть.
11: Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.
12: Что?
11: Я одинока, богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем.
5: Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Роза, ты и то пожалела, я ведь целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, если тебе трудно, я тебе буду помогать. Я буду продавать газеты, носить воду, колоть дрова, сгребать снег, за это все платят. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка.
12: Ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка.
5: Ну, что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам.
12: Вот, вы слышите?
11: Не нужно так спешить. Подумай-ка. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут подчиняться каждому твоему слову. Кей, там будет...
12: Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.
8: Молодец, Кей.
11: Молчите, сказочник.
12: Простите меня, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик.
11: Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание.
5: Не надо, Кей, не надо. Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс.
10: Всего хорошего.
8: Она поцеловала его. Что же теперь будет?
11: Молодец.
5: До свидания, господа.
11: До скорого свидания, мальчик.

0: Ай, что с тобой, Кей?
1: Это была она. Она, Снежная Королева.
0: Полно вам рассказывать сказки.
2: Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие!
0: Розы завяли, какое несчастье!
2: Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка.
0: Кей, Кей!
2: Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.
0: Кей, я не узнаю тебя.
2: Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре.
0: Бабушка, что с ним?
1: Это была Снежная Королева. Это она.
0: Да почему же вы раньше-то не сказали?
1: Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и...
2: Вздор!
0: Кей, Кей, ты говоришь как советник.
2: Ну и очень рад.
0: Бабушка.
2: Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь.
0: Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать.
2: Бабушка.
0: Спать, спать, иди ты, Кей.
2: А я не пойду. Я ухожу гулять.
0: Кей, Кей.
1: Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама ответила: «Хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать? Быть дальше. Нет, Снежная Королева, я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой, вой, колоти в окна. Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева».

Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мною. Будем вместе искать его.

0: И вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, розовые, пурпурные, золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую, одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке.
1: Вот теперь я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет, Герда, хочешь есть. Никто мне не скажет, Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар. Никто у меня не спросит, что с тобой, почему ты сегодня такая грустная.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ой, здравствуйте, сударь.
2: Простите, вы не швырнете в меня палкой?
1: Что вы, конечно, нет.
2: Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?
1: О, очень, сударь.
2: Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам?
1: Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика.
2: Мальчика?
1: Да.
2: Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно.
1: Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика...
2: Кей.
1: Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей?
2: А вас зовут Герда.
1: Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете?
2: Наша родственница сорока, ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю.
1: Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите?
2: 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей.
1: Ну?
2: Так и не додумались, увы.
1: Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.
1: Что?
2: Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемая Герда, сейчас я вас представлю моей невесте. Вот и она.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл.
2: Здравствуйте, Клара.
3: Здравствуй, Карл. У меня крайне интересные новости.
2: Да, говорите, говорите скорее.
3: Кей нашелся.
1: Кей?
3: кто это, Карл?
2: Не пугайтесь, Клара. Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда.
3: Герда?
1: Да.
3: Вот чудеса. Здравствуйте, Герда.
1: Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел?
2: Расскажите, Клара.
3: Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, мне не с кем играть.
1: Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но зачем же мне рассказывать о королевской дочери?
3: Дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете. Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается. Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.
1: Это был Кей.
3: Это был он.
1: Вы уверены, что это Кей?
3: Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда. Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
1: Нет.
3: В таком случае вперед!
2: Ура! Ура!
0: И вот Герда уже в королевском дворце.

В лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом большом

0: храбрей! Сюда! Здесь никого нет. Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме?
1: Идемте же.
0: Иду. А это что за шум? Я не понимаю.
2: Дорогая Клара, неблагоразумно ли будет удрать?
0: Спрячемся!
3: Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы игрушечной сбруи?

0: Ну, хватит. Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру.
1: Прятки.
0: Можно. Ты будешь прятаться, а я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса?
1: Нет, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.
0: Ой, девочка. Ты как попала сюда? Почему ты пряталась от нас?
2: Я бы давно вышла. Но я заплакала. Я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне.
0: Я верю, верю. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось? Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик, как мальчик. Я пастух из деревни. Я в принц попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково.
3: Сейчас.
1: Любезная подданная.
0: Но зачем ты говоришь по-королевски? Здесь же все свои.
3: Ну, прости меня, я нечаянно. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой?
2: Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка.
0: Ну и что?
2: И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.
0: И поэтому ты заплакала?
2: Да. Вы вовсе не Кэй.
0: Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй?
4: Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй.
0: Когда это было?
4: После обеда.
1: После обеда? Я рассказала тебе историю Герды и Кея, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кея. И я называла тебя Кей.
0: Да-да. Так кто же ты, девочка?
5: Принц, ведь я Герда.
0: Да что ты? Вот обидно действительно.
2: Мне так хотелось, чтобы вы были Кей.
0: Как же теперь быть, Герда?
5: Буду опять искать Кэя, пока не найду. Принц.
0: Молодец! Слушай, называй меня просто Клаус.
1: А меня Эльза.
5: Хорошо.
0: Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?
5: На север. Я думаю, что Кэя унесла все-таки она. Снежная королева.
0: Ты думаешь идти к самой снежной королеве? Но ведь это очень далеко.
5: Что поделаешь?
0: Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету, 4 вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны! Летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять 4 вороных и заложить в карету.
1: В золотую, в золотую!
0: Что вы, зачем же в золотую?
1: Не спорь, так будет гораздо красивее.
0: А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна?
5: Нет, не буду, не буду. Спасибо вам.
0: А ты пока сиди и отдыхай.
6: Принц и принцесса ушли, и Герда осталась совсем одна в этом мрачном зале. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь, и из нее появляется советник. Он бросается к Герде, хватает ее.
7: Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все,
6: Нет, это еще не все, советник.
8: Сказочник? Вы здесь?
6: Да. Я следил за каждым вашим шагом, советник. А когда вы уехали из города, я отправился за вами следом. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас.
8: Вздор, пистолет не выстрелит. Стража!
6: Не с места! А вдруг пистолет все-таки выстрелит?
9: Клаус, Сейза! Идите сюда скорей! Это что такое?
0: Это что такое? Мы там задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью?
1: Герда, мы принесли тебе шубу!
10: Карета подана!
0: Молодцы! Ты готова, Герда?
2: Готова.
0: Идем.
2: Идем.
0: А вы с нами?
6: Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить.

Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться и побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, левый, правый. Только пыль летит из-под каблуков. Хоть и поздняя осень, но небо чистое, сухо. Деревья стоят в серебре. Это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, давно уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Что такое? Это совсем не птицы. Разбойники. А карета едет одна без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду. Но как это сделать? Стойте. Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню.

0: Давайте атаманша.
1: Что тебе нужно, Йоханнес?
0: Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша.
1: Ой, веди его сюда. Что вам угодно?
2: Здравствуйте, сударыня. Мне нужно видеть атамана разбойников.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да. После того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я.
2: Вам не здоровится, сударыня?
1: Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите?
2: Я хочу сказать вам несколько слов по секрету.
1: Йоганнес, вон.
0: Повинуюсь.
1: Ой. Если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым.
2: Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся.
1: Валяйте, валяйте.
2: Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня.
1: Ну?
2: Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни.
1: Кто в карете?
2: Девчонка.
1: Есть охрана?
2: Нет.
1: Так. Ой. Однако карета в самом деле золотая.
2: Да. И поэтому едет она тихо. Им не удрать от вас. Она близко. Я совсем недавно обогнал ее.
1: Так. Какую долю добычи вы требуете?
2: Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее.
1: Ладно, там видно будет. Карета близко?
2: Очень близко.
1: Ага. Йоханнес!
0: Что прикажете, атаманша?
1: Подзорную трубу!
0: Слушаюсь!
1: Где ж карета? Где ж карета?

0: Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает.
1: Золото!
0: Золото!
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах возле этого человека.
1: Зачем?
0: Нужно, любезный друг. Если вы нас обманули, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым.
1: А, вздор! Торопитесь! Карета совсем близко.
2: Вы меня звали, атаманша.
0: А, бородач, ты не поедешь с нами.
2: Атаманша, возьмите меня. В бою я зверь, крибли-крабли-бумс.
3: Что-что?
2: Крибли-крабли-бумс.
0: Ага, понятно. Там не будет боя. Кучер, лакей и девчонка.
2: Девчонка, возьмите меня, атаманша, я ее заколю.
0: Зачем?
2: С детства ненавижу детей.
0: Мало ли что. Ты останешься здесь, следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю.
2: Ну ладно.
0: Смотри же.
2: Ни пуха вам, ни пера, крибли-крабли-бумс.
4: Ты давно в этой шайке, разбойник?
2: Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.
4: Прекрасно. Ты мне можешь пригодиться для одного дельца.
2: За деньги?
4: Конечно. Послушай. Бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается.
2: Валяй.
1: Это очень смешно. Кучер пытается погнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь.
2: А наши, наши.
4: Окружают карету. Кучер бежит. Они схватили девчонку! Дважды два – четыре. Все идет как должно.
2: Надеюсь, девчонку-то они не убили.
4: Как будто бы нет. А что?
2: Мне хочется это сделать самому.
0: Незнакомец, ты не обманул нас, ты свободен.
1: Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку.
0: Можешь забрать ее с собой.
5: Нет, нет.
1: А у вас, атаманша, не найдется ли у вас веревочки? Надо связать девчонку по рукам и ногам.
0: Это можно. Йоханнес, свяжи ее.
2: Повинуюсь.
5: Подождите, подождите, милые разбойники. Подождите минуточку. Я вам вот что хотела сказать. Не отдавайте. Не отдавайте меня этому человеку. Вы не знаете его. Вы не понимаете, какой он страшный.
1: Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Бежите!
5: Отпустите меня! Без меня погибнет Кей! Он очень хороший мальчик!
0: О-о-о-о-о-о-о-о-о! Здравствуйте!
6: Здравствуй, мать!
0: Как поохотилась коза!
6: Ничего себе, козочка! Подстрелила зайца. А ты?
0: Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.
6: Девочку? Правда! Молодец, мать! Я беру девочку себе.
1: Я протестую!
6: Это что еще за старая жаба?
1: На-на-на-на!
6: Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем, Девочка, не дрожи. Я этого терпеть не могу.
5: Я не от страху, я очень обрадовалась.
6: И я тоже. Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтоб они бегали. Идем ко мне.
4: Я протестую, протестую, протестую.
5: Мама, застрели его.
3: Сейчас.
6: Идем, девочка. Не бойся, не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй.
3: Сейчас, сейчас.
4: А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.
0: Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага. Ага. Это звенит золотая карета. Разобьем ее на куски и поделим.
4: Не спеши, бородач.
7: Но ведь там будут делить золото.
4: Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе.
7: Сколько?
4: 10 талеров.
7: 1000.
4: 500.
7: 1000.
4: 700.
7: 1000. Кто-то идет, решай скорей.
4: Ладно, бери. Ага. И немедленно.
6: Да. Ты еще жив? Убирайся вон отсюда.
4: О, я протестую.
6: Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестую да протестую. Считаю до трех. Если после этого не уберешься, стреляю.
4: Да, раз, не шалиться,
6: руки. Два, три. Удрал. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Да если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться.
5: Ой, девочка,
6: может, тебе жалко?
5: Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы.
6: Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать.
5: О, нет, девочка.
6: Нет, да. У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше.
5: Девочка.
6: Ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе, а олень у меня тут.

0: ночь стемнела, мы уезжаем на работу, ложись спать.
1: Ладно, мы ляжем спать, когда наговоримся.
0: Бородач останется сторожить вас. До свидания, дочь!
1: До свидания, мать!
2: Девочка, поговорим с оленем. Два слова, два, только два слова.
1: Ну уж ладно, будь по-твоему.
0: Олень, сюда, живей!
2: Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели снежную королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел,
3: видел. Говори сейчас же, как это было.
4: Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит снежная королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. Большие белые птицы несли его санки.
2: Санки! Значит, это был Кей!
4: Это был Кей, так звала его королева.
2: Ох, белый от холода! Девочка! Девочка, отпусти меня!
4: Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений снежной королевы. Там моя родина.
1: Довольно наговорились. Пора спать.
3: Ложись спать. Ни слова больше.
1: Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Вот и все.
3: Спи, моя крошечка, спи, моя миленькая. Ну, я бы отпустила тебя, но сама посуди, разве я в силах расстаться с тобой? Спокойной ночи!

0: поумнела, пока ищу тебя. А ты там, на морозе, наверное, все такое же.
1: Девочка.
0: Что, олень?
1: Давай убежим. Я увезу тебя на север.
0: Но я привязана.
1: Это ничего. Ты ведь счастливая. У тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.
0: Ой, ничего мне не сделать.
1: Тише, ложись.
0: А что?
1: У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись.
0: Что вам надо, бородач?
2: Ты не узнаешь меня. Герда. Снип-снап-снур-же, пур-ры-базлюр-же.
0: О, это вы, сказочник. Как вы попали сюда?
2: Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я. Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойник.
0: Откуда же вы взяли нос и бороду?
2: Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим.
0: Бежим.
2: Подожди.
0: Что?
2: Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаман Шьюаганс.
3: Дважды два, четыре, трупом берегись, прохожий.

0: Это еще кто?
1: Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманша?
0: Нет.
2: Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду.
1: А я побрился, атаманша.
3: Да ты никак и нос сбрил, приятель! Глядите, друзья, как изменился наш бородач!
4: Полицейский собака!
5: Ищейка!
3: Смерть ему!
6: Стойте! Стойте! Это мой друг, сказочник! Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня! Девочка! Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня.
7: И ты хотела убежать? Вот ты какая.
6: Да, без меня погибнет Кей.
7: Отсюда все! Вон! И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу.
8: Эх, Герда, Герда, я, может быть, нет, даже, наверное, сама тебя отпустила завтра. Возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него, поцелуй меня.
6: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
8: А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок?
6: Да.
8: Он останется со мной и будет развлекать меня, пока ты не вернешься.
2: Я?
8: Кончено! Скачи, скачи, олень, пока я не передумала!

0: что же ты стоишь? Говори, рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два,
1: ну, послушайте,
0: три.
1: Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами, бродит снежная королева, а Герда...

0: ну не надо плакать. Нет, не надо. Все еще может быть окончится ничего себе.
1: Правда?
0: Честное слово.
2: А что же делать нам? Неужели мы так и не узнаем, что случилось с Гердой? Неужели мы не сможем ей помочь? Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герду.
0: Бесконечной снежной пустыни она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. Скачи, скачи быстрее, северный олень. Помоги ей спасти Кея.
3: Вот здесь начинается страна снежной королевы. Дальше я не смею идти.
1: Не смеете? Тогда покажите мне, пожалуйста, дорогу.
3: Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Снежной королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего 2 мили.

Вот он, ледяной дворец снежной королевы.

зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают искрицы льдин.

0: Тише, Герда, ты сбиваешь меня.
1: Кей, милый, это я.
0: Да.
1: Ты меня забыл?
0: Я никогда и ничего не забываю.
1: Ты подумай, Кей, я столько времени все иду, иду, иду, и я нашла тебя. А ты даже не сказал мне «Здравствуй, Герда».
0: Здравствуй, Герда.
1: Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня.
0: Вздор.
1: Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?
0: Я занят.
1: Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе.
0: Тише, тише, тише.
1: Это ты?
0: Я.
1: А что ты делаешь?
0: Я должен сложить из этих льдинок слово «Вечность».
1: Зачем?
0: Не знаю, так велела королева.
1: Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
0: Да. Если я сложу из этих льдинок слово «Вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.
1: Ух, какой ты глупый, бедный, маленький Кей. Что ты делаешь, дурачок? Ты тут все забыл. Пойдем домой. Ты бедный, глупый Кей.
0: Нет, я разумный, право так.
1: Нет, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки, кто бы тогда спас тебя? А меня?
0: Вздор, вздор.
1: Не говори, пожалуйста, не говори так, Кей. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни. Дома уже весна. Колеса стучат. Листья распускаются. Прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое, Кей. Небо такое чистенькое, ну, как будто бы оно умывалось. Ну, засмейся, Кей. Ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей.
0: Ты беспокоишь меня.
1: Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время, пойдем на речку. Мы посадим ее на травку, мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет.

0: Ai. Герта. Герта. Это ты.
1: Я Герта.
0: Герта. Милая моя Герта. Где ты была так долго? Где был я сам? Герда, что с тобой? Ты плачешь?
1: Нет, нет.
0: Кто посмел обидеть тебя?
2: Как ты попала сюда? Как здесь страшно? Как мне холодно?
0: Идем, идем домой, Кей. Идем.
1: Не могу.
0: Можешь, можешь. Ты шагай, ноги разойдутся, мы дойдем. Кей,
1: не могу.
0: Можешь, можешь. Шагай.
1: Не могу.
0: Можешь, можешь. Она возвращается. Скорей!

0: Крибли-крабли-бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы?
1: Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке. Пойдем скорее. Она, наверное, там.
0: Вот мы уж и пришли. Вот ее дом. Вот лестница. А вот ее комнатка.
1: Герда! Герда! Ну вот, я так и знала. Она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Смотри, смотри. Записка. Дети в шкафу, булочки, масло и сливки, все свежее. Кушайте и не ждите меня, бабушка. Видишь, она не пришла еще.
0: Да, я этого и боялся.
1: Как ты смеешь думать, что она погибла?
0: Я не думаю.
1: Тогда улыбайся. Где было ее любимое место? Где она любила сидеть чаще всего?
0: Вот здесь, на скамеечке у очага.
1: Я сяду здесь и буду сидеть, пока она не вернется. Слышишь?
0: Слышу.
1: Я верно говорю?
0: В общем, да. Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов.
1: Подойди и сядь рядом со мной. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз еще вздохнешь, прощайся с жизнью.
0: Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.
2: Здравствуйте, господин сказочник.
0: Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?
2: Простите, я не прилетел, я прибыл. И как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?
0: Нет.
2: Клара! Клара! Они еще не вернулись. Но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.
0: Как? Клаус и Эльза тоже здесь?
2: Да, их высочества прибыли сюда. Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе.
3: Здравствуй! Здравствуй, старый друг!
0: Клаус, Эльза, здравствуйте!
3: Здравствуй! Герда не приехала?
0: Нет.
3: А мы только о ней и говорим.
4: А когда не говорим, то думаем о ней.
1: А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто?
5: Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся.
0: Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу.
4: Вернулись!
0: Бабушка.
4: Герда. Ах, нет. Кей. Опять нет. Что с детьми? Вы боитесь сказать?
6: Каждый вечер,
4: возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх бегом, вошла. И годы мои упали опять мне на плечи. Дети еще не вернулись.
1: Сядьте, бабушка. Милая бабушка, не надрывайте мне сердце. Я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, или я всех перестреляю из пистолета.
5: Часовой, рассказывай сейчас же веселую сказку, такую, чтобы мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну, раз, два, три.
0: Жили-были ступеньки. Их было много, целая семья. И все они вместе назывались «Лестница». Жили ступеньки в большом доме, между первым этажом и чердаком. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго, но и у тех было преимущество, они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам четвертого, ведущим на чердак, некого было презирать. Но зато мы ближе к небу, говорили они. Мы такие возвышенные. В общем, ступеньки жили дружно. И дружно скрипели, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Впрочем, скрип свой они называли пением. И нас очень охотно слушают, уверяли они. Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу: когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не запоют ли, наконец, ступеньки. Бабушка, дети, давайте и мы послушаем, не запоют ли, наконец, ступеньки.

0: Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе идут сюда, сюда, сюда.
1: Смотрите, это Герда!
2: Бабушка, смотрите, это Кей!
1: Герда!
2: Бабушка! Кей!
1: Бабушка!
0: Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас, и розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют, и мы скажем им: «Эй, вы! Снип-снап-снурре! Пурре! Базелюрре!»

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Ричард Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку.
1: Мистер Нунан?
2: Слушаю вас, господин Лемхен.
1: Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.
2: Пришла новая партия...
1: Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Угу. Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso. Да. Юридическая сторона.
2: К вашим услугам.
1: Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения. Угу. Вас устраивает?
2: Вполне. Через 30 минут.

Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость.

0: Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхер. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? Да чего вырос городишко за последние годы? Какие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? А, да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаза и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют. Уже некуда возвращаться вставшим из могил покойничкам. Да. Хотел бы я знать, чем все это кончится. Впрочем, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Надо же! Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градусов. Ой, к дьяволу. Все равно, до самого конца мне не дожить.
1: Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна.
2: А, ну вот и вы. Входите. Располагайтесь.
3: Благодарю вас.
4: Закуривайте.
3: Спасибо, я не курю.
4: Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем.
3: Как вам будет угодно.
4: С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление. Вас даже собирались представить к ордену. Однако я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность?
3: Ну, наверное, у вас были к тому основания.
4: Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было, все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно стало за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?
3: Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям.
4: Противник отступил, не так ли?
3: Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.
4: Не так. Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.
3: Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешу. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. Ну, за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу.
4: Что вы слышали о золотом шаре?
3: Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать.
5: Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.
4: Любых?
5: В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Угу. Существуют, однако, варианты.
4: Так, а что вы слышали о смерти Лампе?
5: 8 лет назад сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книги.
4: Все?
5: Все?
4: Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе?
5: О каком глазе?
4: О рачьем. Рак. Знаете, такой рак с клешнями?
5: В первый раз слышу.
4: А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?
5: Ничего не знаю. А вы?
4: К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках, а между тем они существуют.
5: Из моей зоны?
4: Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте!
5: Благодарю вас.
4: Продолжим наш маленький экзамен.
2: поживает старик Барбридж?
6: Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Угу. Коллега. В средствах не нуждается. С зоной не связан. Содержит 4 бара. Веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж. Вот...
4: Отчетливо. А что поделывает Крион Мальтиец?
6: Это один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимода. Теперь сбывает хабар институту через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, в последнее время он сильно пьет. И я боюсь, он долго не протянет.
4: Так. Контакты с Барбиджем?
6: Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.
4: Очень хорошо. А что ж слышно о рыжем Шухарте?
6: Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался покинуть город, но у него... Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны.
4: Все?
6: Все.
4: Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера?
6: Так он уже много лет не сталкер.
4: О.
6: Торгует подержанными автомобилями. 4 детей, жена умерла год назад. Теща.
4: Ну, кого из стариков я еще забыл?
6: Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Mm. Сейчас он в больнице. Умирает от рака. И вы забыли Гуталина.
4: А, да-да-да. Что Гуталин?
6: Гуталин все тот же. У него группа из 3 человек. Неделями пропадают в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось.
4: Почему?
6: Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Дьявола во дьяволу. Ну, теперь скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.
4: Понимаю. Ну, а молодые...
6: Что ж, молодые... приходят и уходят.
4: Да.
6: Есть человек 5-6 с кое-каким опытом. Но последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.
4: Да, я слыхал об этом, слыхал. Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь?
6: Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать.
4: А как скоро?
6: Лет через 5-6.
4: Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.
6: В моей зоне?
4: И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья на Черное озеро к подножию Балдер-пика.
6: Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти?
4: Мало, мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мормонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет... А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа.
6: Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и изжарили. Можете подавать на стол.
4: Вам даже нечего мне сказать. Вот ушами хлопать.
7: хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон.
5: Позвольте,
7: не тешьте! Не тешьте себя иллюзиями! Отпечатки пальцев Барбриджа!
5: Как?
7: Отпечатки пальцев мальтийца! Отпечатки пальцев носатого Бен Галиви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть.
5: Но ведь он же...
7: Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. Мало того, какие-то там еще рачьи глаза. Какие-то птички-погремушки, гремучие салфетки. Черт бы их подрал! Что вы думаете во всем этом, Ричард?
3: Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще... Ой. Дайте отдышаться. Барбридж. Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно. Простите, шеф, простите. Я, конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас. Я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы.
8: Я вас больше не задерживаю. Даю неделю в сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всех прочих. До свидания.

0: Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нуно вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масол Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив.
1: Здравствуйте.
0: И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста.
1: Помогу,
0: и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма.
1: Давайте. И плащик снимем, давайте.
2: Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ.
3: Момент, босс.
2: Так.
0: Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канашей же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя – великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.
2: Ну, как дела?
3: Все в полном порядке, босс.
2: Так, хабар?
3: Есть немножко.
2: Покажи.
0: Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет, оглядел его со всех сторон и положил обратно.
2: Это все?
3: Не несут?
2: Не несут. Не несут.
3: Да.
2: Так.
0: Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка маслу в голень. Масл лохнул.
1: Господин!
0: Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами.
1: Честно, я говорю.
0: Масол ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
2: На две стороны работаешь, голубчик, да? Стервятник в хабаре купается, а ты, мне бусики, бумажки подносишь. Я тебе в тюрьме сгладю, подлец. Ах ты, в навозе у меня жить будешь? Жалеть будешь, что на свет родился? Откуда у Барбары Джахабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь? Говори, подлец!
1: Ну, говори, богу, босс! Чего вы? Ну, какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет.
2: Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь?
1: Ну, босс,
2: да?
1: Да нет,
2: я
1: босс!
2: Тебе...
1: Нет, нет, босс, ну, ай! Ну, босс, ей-богу, ей-богу, лопни мои глаза! Какое там свойство? Босс, и в мыслях этого нет!
2: Ну, босс, свернуть тебя!
1: Босс,
2: ах ты! Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак десяток, десяток
1: набил. Погодите, босс.
2: Мне настоящий человек нужен при деле.
1: Погодите, босс.
2: Погодите.
1: Погодите, босс. Ну что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят. Но они же не возвращаются. Нет, босс,
4: Это вам кто-то заливает.
5: Эти пикники. Выгодное дело.
4: Пикники?
5: Да.
4: Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось.
5: Так. А где эти пикники устраиваются?
4: Устраиваются где?
5: Ты что, переспрашиваешь все?
4: Ну,
5: ты что, глухой?
4: Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах.
5: А какая клиентура?
4: Клиентура какая?
5: Ты что?
4: Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит.
5: Угу. Почему же?
4: Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски, раз. Офицеры из комендатуры, два. Туристы из метрополии, из Белой Лилии, из пришельца, это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться.
5: Местные тоже к нему заходят?
4: Молодежь в основном.
5: Так, ну, и что там на пикниках делается?
4: Делается что?
5: Да.
4: Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли.
5: А местные?
4: Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются кто как умеет.
5: Хорошо. Хорошо.
4: Да.
5: А Барбридж?
4: Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж.
5: А ты?
4: А что я?
5: Ты.
4: Ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали и это... Ну, там... Ну, как все, в общем.
5: Ну, хорошо. Хорошо. И сколько это все продолжается?
4: Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.
5: Вот она прореха. Несколько суток, несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Тут что-то не
2: то. Кто из местных ездит постоянно?
4: Из местных?
2: Да, из местных.
4: Ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют воскресная школа. Что говорят, посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Приходит какая-нибудь старуха из Европы.
5: Ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?
4: Понял, босс.
5: Поворачивайся, мозгами шевели, животное.
0: Поехал прямиком в Боржич.

Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой.

0: ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например.
1: И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря.
0: Ах, Боже мой! Ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару.
2: Не потому, что мы плохо работаем. Не.
0: И не потому, что они хитрее. Не ловчее нас. Да. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое.

0: Ричард Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. В Боржиче было много света и очень вкусно пахло. Боржич тоже изменился. Ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует. И Редрих Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха. Дорвалась. Солидная постоянная клиентура. Весь институт сюда ходит обедать. Да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня. В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел над чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.
1: Разрешите соседствовать?
2: Прошу.
1: Благодарю.

0: Это... Слушайте, Валентин, как вы думаете, чем все это кончится?
1: Вы о чем?
0: Вот посещение зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча... Ой. Чем все это может кончиться?
1: Для кого? Конкретизируйте.
0: Ну, скажем, для человечества в целом.
1: Это зависит от того, повезет нам или нет. Мы теперь знаем, что для человечества в целом посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно, но...
0: Да уж.
1: Но, конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы, в конце концов, вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет не везение. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.
0: Вы так думаете? Да. Ну что же, может быть и так.
1: Скажите по чести, Ричард.
0: Что?
1: Ну вот для вас, дельца, что изменилось с посещением?
0: То есть?
1: Ну вот вы узнали, что во Вселенной есть еще, по крайней мере, один разум помимо человеческого. Ну и что?
0: Да как вам сказать? В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? А если мы все окажемся ненужными? Все? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Вот кто они? Что им было нужно? Вернутся они или нет?
1: Ответы существуют. Их даже очень много, выбирайте любую.
0: А сами вы что считаете? Ну, что вы все-таки думаете насчет посещения?
1: Ну, пожалуйста. Представьте себе пикник.
0: Как вы сказали?
1: Пикник. Представьте себе лес, проселок, лужайка.
0: Ну?
1: С проселка на лужайку выезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты. Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка, а утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи, масляные фильтры, валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов остались грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте. Ну и сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки.
0: Ну, в общем, я понял.
1: Увядшие цветы из других
0: полян. Я понял. Это, в общем, пикник на обочине.
1: Пикник. Именно пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете, вернутся они или нет?
0: Да. Дайте-ка мне закурить.
1: Пожалуйста. Прошу.
0: Сейчас. Как-то я все себе это... не так представлял.
1: Ну, это ваше право.
0: Подождите, значит, что же? Значит, они нас даже не заметили?
1: Почему?
0: Ну, не обратили на нас внимания.
1: Да вы не огорчайтесь. Пикник – это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картина. Так называемые серьезные космологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого посещения не было, что посещение еще только будет.
0: Так.
1: Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который будет означать реальную готовность к контакту. Как это вам?
0: Ну, это уже значительно лучше. Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.
1: Ну или вот, посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к жестоким чудесам грядущего.
0: Ну вот это я понимаю. По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Впрочем, ваш пикник эту возню не объясняет.
1: Почему не объясняет?
0: Ну как же?
1: Так ведь могла же какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка.
0: Ну это вы бросьте.
1: Почему?
0: Ничего себе, медвежонок, земля трясется. Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия, эй, старуха! Два пива господам космологам. Все-таки приятно с вами побеседовать.
1: Благодарю.
0: Эдакое прочищение мозгов, словно английской соли, насыпали под черепушку. А то ведь вот работаешь, работаешь. А зачем? Для чего? Что будет? Что случится? Чем сердце успокоится? А что? Пиво что, не нравится?
1: Да я, собственно, не пью.
0: Ну да!
1: Ну, а в чем дело? Ведь должен же в этом мире быть хоть один непьющий. Ну, закажите мне лучше коньяку, раз так.
0: Розалия! Так. Ваше здоровье. Да. И все-таки так нельзя. Я уже не говорю про ваш пикник. Но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Ну, я понимаю, браслеты, пустышки. Но ведьмин-то студень зачем? Комариные плеши, пух этот отвратительный.
1: Простите, простите, я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?
0: Это фольклор. Рабочий жаргон сталкеров. Комариные плеши – это области повышенной гравитации.
1: А, гравиконцентрат. Направленная гравитация. Да. Вот об этом я бы поговорил с вами с удовольствием, но вы ничего не поймете.
0: Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер.
1: Ну, потому что я сам не понимаю. У меня есть система уравнений. Но как их истолковать? Я представления не имею. А ведьмин студень – это, вероятно, коллоидный газ.
0: Коллоидный газ, да, он самый. Слыхали о катастрофе в кориганских лабораториях?
1: Слыхал кое-что.
0: Ну так вот, эти умники поместили фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную. То есть это они думали, что камера предельно изолирована.
1: Да.
0: А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень пошел через металл и пластик, как вода через промокашку. Вырвался наружу. И все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло 35 человек. Больше 100 изувечено. А все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Уже великолепное сооружение. А теперь студень стек в подвалы и в нижние этажи. Вот вам прелюдия к контакту.
1: Я знаю все это, однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании военно-промышленных комплексов?
0: Так вот следовало бы знать.
1: А они сказали бы вам на это, следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.
0: И то верно. Вот бы они и занялись, раз такие могучие.
1: То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?
0: Да, да. Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Ну, не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну, вот, например, вы, ученый, надеетесь вы получить из зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни.
1: Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис.
0: Но
1: если исходить из того, что мы уже получили впереди, целый спектр возможностей и ничего определенного сказать нельзя.
0: Минуту. Розалия! Розалия, еще коньяку. Ну, хорошо, хорошо. Попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?
1: Что мы уже получили?
0: Да.
1: Как-то незабавно, довольно мало.
0: Спасибо, Розалия. Спасибо. Ваше здоровье.
1: Спасибо. Довольно мало, дорогой мой. Мы обнаружили много чудес.
0: Так.
1: В некоторых случаях мы даже научились использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним. Обезьяна нажимает красную кнопку, получает банан. Нажимает белую – апельсин. Но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает.
0: Да.
1: Действие каждого полезного объекта нами более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через 50 мы сами научимся изготавливать эти королевские печати, и тогда в волю будем колоть орехи. Но сложнее обстоит дело с другой группой объектов. Сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Ваше здоровье.
0: Будьте здоровы.
1: Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или, скажем, К-23. Вот, стойте. Как вы называете эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?
0: Черные брызги.
1: Черные брызги. Кстати, это очень хорошее название. Так вот, вы знаете про их свойства, а? Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой. Причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров. И частота выходящего света всегда меньше частоты входящего. Что это такое? Почему? Ведь есть... Вы знаете, что есть безумная идея, будто эти ваши черные брызги – суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наш, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства. Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. А, голубчик мой, ведь есть еще третья группа.
0: Ну да. Ведьмин студень, да?
1: Да,
0: и прочее, да?
1: Ведьмин. Все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. А я имею в виду объекты, которых мы знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. Бродяга Дик. Веселые призраки. машина желаний.
0: Минуточку. Это еще что такое?
1: Вы меня извините, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. Бродяга Дик – это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А веселые призраки – это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах зоны.
0: Первый раз слышу. А машина желаний, надо понимать, это пресловутый золотой шар. Вы верите в золотой шар? Господин ученый.
1: Я допускаю, что где-то в зоне есть нечто округлое и золотистое. Я допускаю, что оно улавливает наши биотоки и способны выполнять простейшие пожелания, утолять голод, жажду. Современного бионика такие штучки не удивят. Но я не об этом.
2: Живые покойники?
1: Да нет, живые покойники — это загадочно, не более того. Как бы это сказать, это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, вне биологические явления.
2: Вы имеете в виду переселенцев?
1: Вот! Вот именно! Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайностями. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная. Розалия, еще коньяку, большую рюмку.
2: Люблю, не пью.
1: Не отвлекайтесь. Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. Розалия, благодарю вас.
3: Будьте здоровы.
1: Благодарю. Так. Ну, а скажем, мутагенное воздействие зоны. Все люди, которые достаточно долго общаются с зоной,
3: так,
1: подвергаются. Чему подвергаются?
3: Ну, изменениям.
1: Изменениям.
3: Да,
1: так?
3: Да, да.
1: И вы ведь знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. А вот почему? Вот почему? Вот где мутагенный фактор? Радиации в зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в зоне, хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. А что же мне в таких условиях и в таких случаях, что в колдовство начать верить, в дурной глаз?
3: Ну, я
1: меня
3: вам,
1: извините,
3: конечно, сочувствую в ваших метаниях, но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем даже данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников навидался предостаточно.
1: Покойники ваши, слушайте, Ричард, слушайте, а вам вообще не стыдно, а?
3: А что?
1: Ну, во-первых, это никакие не покойники. Это же муляжи. Это чучело. Чучела! Или, может, если вам нравится, называть их биороботами, киборгами. Понимаете, чужой разум, дабы получить исчерпывающую информацию о землянах, создал роботов-андроидов, произведя реконструкцию по скелетам. Нравится вам такое объяснение? Не нравится? Но вот такое оно существует. И я уверяю вас, с точки зрения фундаментальных принципов, эти живые покойники не более или менее удивительная вещь, чем вечный аккумулятор. У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство.
3: Какое?
1: Автономная жизнеспособность.
3: Как это?
1: А можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить. Да-да, вот ходить-то.
3: Понятно.
1: Ну, то есть не ходить, конечно.
3: Хорошо,
1: ну, а, в общем, жить.
3: Понятно,
1: жить
3: понятно.
1: И совершенно отдельно.
3: Да, нога.
1: Она
3: мумия,
1: может шагать.
3: Нога мумия, да-да-да.
1: Да,
3: слушайте, влезет.
1: Розалия.
3: Не паралич. Не, Розалия.
1: Сейчас.
3: Одну минуту, Розалия.
1: Секундочку. Я хочу с Розалией.
3: Спасибо. Не параллельно по домам, Валентин. Вы знаете, у меня есть одно очень важное дело.
1: Извините.
3: Я прошу.
1: Ричард, ну, вообще, вы сами виноваты.
3: Чем же это я виноват?
1: Вы меня напоили, Ричард. У вас машина?
3: Да, конечно. Поедете.
1: А вы думаете, что я...
3: Нет.
1: Абсолютно. А я могу вообще?

отвез его в научный городок и сдал с рук на руки жене, которая пришла при виде супруга в веселое негодование.

0: Он остановил машину перед домом, где жил Редрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно неметенной лестнице. На пороге стояла Мартышка, дочь Редрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет. И в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев. Но потом она отступила вглубь прихожей, и он увидел ее лицо. У него мгновенно пересохло.
1: Здравствуй. Здравствуй, Мария. Как поживаешь, мартышка?
0: Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него из-под лобья. Похоже, она не узнавала его, да и он, честно говоря, не узнавал ее. «Зона», — подумал он, — «дрянь».
2: «Кто там? Господи, Дик! Ну где же вы пропадали? Вы знаете, Редрик вернулся».
1: Наслышаны.
2: Проходите.
1: Все никак не мог выбраться, забежать. Дома он, будто.
2: Дома, проходите. Угу. Вот у него там один. Скоро уйдет, наверное. Они уже давно сидят. Проходите, Дик.
1: Иду. Идем.
0: Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева. Ввалившийся без губы рот, остановившиеся без блеска глаза.
2: А то пойдемте на кухню. Я там ужин готовлю, заодно поболтаем.
1: Конечно. Сколько не виделись.
2: Проходите.
1: Иду, голубчик.
0: Гута взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить. И снова... Второй раз в жизни увидел, что у нее дрожат пальцы. Как тогда, когда Редрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег. Первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался, откуда. Но он продолжал приходить. Приносил мартышке лакомства, игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Редрика. А потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал. Наконец, выйдя из терпения, грозил, ведь рыжий вернется, он вам все кости переломает. Ничего не помогало. Бесшумно вошла мартышка, возникла в дверях, посмотрела на кастрюли и Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.
1: Ну что, мартышка, шоколадку хочешь? Гута, а я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице, во-первых, от института, все-таки далеко.
3: Она уже почти ничего не понимает. Вы вот не спрашиваете, как мы живем, и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик. Нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь.
1: У врача были?
3: Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал, что она уже не человек.
1: Да вздор это все, вздор. Обратитесь к настоящему специалисту. Вы знаете, обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Я вам устрою прием.
3: Это к мяснику? Не надо, Дик. Это он и сказал. Видно, судьба. Да что? Вот я чего не понимаю. Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе.
4: Рыжий, а к твоей бабе, видать, кто-то заглянул. Шляпа, я б на твоем месте это дело так не оставил.
5: Ты давай береги протезы, стервятник, и прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора.
4: Тьфу ты, господи, уж пошутить нельзя.
5: Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай давай. Давай мотай, не задерживайся. Я так и знал, что это ты, Дик.
0: Ух ты, как растолстел-то, толстек. Что за гривок в барах нагуливаешь? Да.
4: Да
0: вы тут, я вижу, весело время проводите. Гута, старушка, давай сделай мне порцию, надо догонять.
1: Да мы еще и не начинали, мы только собирались. От тебя разве убежишь?
0: А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит. Я, брат, 2 года постился. Мне, чтобы тебя догнать, цистерну выпить надо. Давай. Пошли. Что мы здесь на кухне? Гута, тащи ужин. Гулять будем, папаня. Это вот Ричард Нунан, наш друг. Дик, а это папаня мой. Шухарт старший.
1: Очень рад, мистер Шухарт. Очень рад, как поживаете. Мы ведь знакомы, Ред, а? Мы один раз уже виделись. Мельком, правда.
0: Садись. Ты, если будешь с ним разговаривать, говори громче, он не слышит ни хрена. Давай, разливай. Папани немного, чуть-чуть, на самой донышке.
6: Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. Но вот старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом. Сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу.
0: Пейте, папаня, пейте. Немножко можно. Пейте на здоровье.
5: Ничего, Дик, ничего. Он до этого стаканчика доберется, будь покоен.
0: А, папаня? Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бейде явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое. Оба крепкие, современные парни, спортсмены и все такое. Еще был врач из городской больницы, и при нем двое санитаров. Людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых. Причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве. А остальных троих Редрик гнал по улице 4 квартала. После чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стекла. Шофера в машине уже не было. Он удрал по улице в противоположном направлении. Они выпили. Редрик посмотрел на папаню. Снова в его лице дрогнуло. Он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам. И пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко. Нунан принялся рассказывать про институтские дела. И пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла мартышка. Постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо.

И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения зоны. Господи, да что же еще? Что же еще нужно сделать с человечеством, чтобы его, наконец, проняло? Неужели вот этого мало? Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать. А если и узнают, то поужасаются 10 минут и снова вернутся на круги своя. «Напьюсь», — подумал он с остервенением. «К черту Барбриджа, к черту Лемхена, семью эту богом проклятую, к черту!

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами. И Редрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, который они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток зеленки, обтекавший холм и исчезавший во враге. По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана. Но Редрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди состав вагонеток. И вот тогда начнется самое дело.

0: Редрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет.
1: Тяжелый дьявол. Как я с ним поползу? 1,5 километра, не меньше. Ладно, сталкер, не ной. Знал, на что идешь. 500 тысяч монет дожидаются в конце дороги. Можно и попотеть. 500 тысяч. Лакомый ломоть, а? И черта я дам стервятнику больше 30. А сопляку? А сопляку ничего. Если старый гад хоть полуправду сказал, то сопляку ничего.

Сам напросился. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прям дрожал весь. Слезы на глазах. Возьмите меня, мистер Шухарт. Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами. Они ведь все никуда не годятся. Отец, но он ведь теперь не может.

что, может быть, Папахин его ко мне подослал. Вон у него какая пушка в заднем кармане. Нет, вряд ли. Стервятник меня знает, какой я в зоне. Не, чепуха все это. Не первый он меня просил. Не первый он слезы лил. Другие на колени становились. А пушки все они с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Получается, стервятник.

Он Папахин. Узнал бы ты про эту его затею, ты бы его так костылями отделал. Сыночка своего в зоне вымоленного.

0: Они погрузились в туман по пояс, потом по шею. А еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.
1: Все. Садись, где стоишь. Перекур.

0: Холоднешь? Для храбрости.
1: Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт. Я лучше кофе. Ну, если разрешите.
0: Валяй, пей.
1: Сыро здесь очень, правда?
0: Сыро. Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было. Страшное дело.
1: Мистер Шухарт, а вы всерьез верите, что эта штука выполняет желание?
0: Чепуха. А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?
1: Ты вот догадался. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль. Ну, во-первых, раньше отец все время брубнил про этот золотой шар. А последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, никакие вы не друзья, что он там не говорил. Потом он странный какой-то стал последнее время. А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик. Честно говоря, я вас тогда выследил. И когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в зоне, кроме золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять. Он же, наверное, гладкий.

0: закурить можно, мистер Шухарт?
1: Да. Кури, кури. Я тоже закурю.
0: До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок, а?
1: Держи.
0: Я знаю, рассказывают, что в зоне будто кто-то живет. Ну, какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застигло их тут, и они мутировали. Приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?
1: Угу. Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

0: Ну что, сталкер, продирает? Страшно? Привыкай, браток, не стесняйся. Зона. Ну хорошо. А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно. Что бы ты тогда пожелал?
1: Значит, вы все-таки верите?
0: Это не важно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.
1: Ну, конечно, ноги отцу, чтобы дома было все хорошо.
0: Врешь. Ты, браток, учти. Золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю. Все понятно? Ну, ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе. Так, что это у тебя в заднем кармане?
1: Пистолет.
0: Зачем он тебе?
1: Стрелять.
0: Брось. Давай его сюда.
1: Мистер Шухар.
0: Давай сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай. Вот так. Платок у тебя есть?
1: Да.
0: Давай. Я заверну. Пусть пока здесь полежит. Даст Бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется. Хотя от патрульных отстреливаться, браток...
1: Да мне не для этого. Там только один патрон. Чтобы если как с отцом...
0: Вон что. Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Ну, ладно. Рассвело. Подай-ка мне на спину рюкзак.
1: Так.
0: Ты идешь впереди. Пойдем, как раньше. Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся. И уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имею в виду, придется много ползти. Грязи не вздумай бояться. Если прикажу, мордой в грязь без разговоров. Да курточку свою застегни. Ну? Готов?
1: Готов.

0: Камень, видишь?
1: Угу.
0: Вон под холмом лежит.
1: Да.
0: Давай на него.

0: дальше. Вон тряпье. Видишь? Да не туда смотришь, вон там правее.
1: Да.
0: Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших. И теперь лежит там специально для того, чтобы показать умным людям дорогу. Так вот, возьми два пальца вправо от этого Хлюста. Взял?
1: Так.
0: Засек точку?
1: Да.
0: Ну, примерно там, где лазняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел.

Они миновали груду серого тряпья. От хлюста ничего не осталось. Только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка, миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, надеялись на эту штуку, как на самого Господа Бога. А потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами, и как отрезало. Артур, который шел в шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Редрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука. И она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмотье копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!» Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой. И он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет. Хотя и понимал, что они попались.

Жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом. И Редрик запоздал и крикнул Артуру: «Не шевелись, терпи!» И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо, благородно. Пропотели бы только, но не выдержал Артур. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, лигнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался. Но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю. Обеими руками держа за длинные волосы, дергающиеся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по саду.

он смутно слышал стоны и мычания, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, лежи, убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля. Уже полыхала на нем одежда и трещала кожа, вздуваясь пузырями и лопаясь на ногах и боках. Уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил.

0: и жаровни, пока она снова не опустилась на них.
1: Что это было, мистер Шухарт?
2: Смерть это была.
1: Никогда о таком не слышал. Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня? Я ведь сам виноват. Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать. Но я здорово перепугался. Когда припекло, я совсем голову потерял. Я ведь очень боли боюсь, мистер Шухарт.
2: Давай вставай. Это все были цветочки. Вставай, чего разлегся?
0: Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской.
2: И еще одного я вытащил. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается, зачем? Что он мне, родной? Поручился я за него. Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнал.

Теперь-то на ясную голову я знаю. Правильно я его тащил. Мне без него не обойтись. Он у меня как заложник за мартышку. Я не человека вытащил, а миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить. Хотя про все забыл. И про отмычку забыл. И про мартышку забыл.

самом деле добрый парень? Это мне и Гутов он твердит. Кирилл внушал. И Ричард все время насчет этого долдонит. Тоже мне. Нашли добряка. Ты это брось. Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо. А потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз. Понятно? Добряк. Мне его надо сберечь для мясорубки. Здесь все можно пройти, кроме мясорубки.

Артур остановился перед крутым съездом в карьер. Остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога. Еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос. А слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание стервятника —

0: Дошли, а? Мистер Шухарт, мы дошли? Дошли ведь все-таки! Мы дошли, мистер Шухарт!
1: Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Слипшиеся в корку волосы на макушке тряслись и раскачивались смешно и нелепо. Летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской. Он был не золотой. Он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий. И он мутно отсвечивал на солнце. Артур, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Редрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет. И он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойный некий червячок.

0: и для всех. Даром! Даром! Сколько угодно счастья!
1: А мальчишка все спускался, приплясывая, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков.
0: Хватит всем! Никто не уйдет обиженным! Даром!

Редрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Редрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове. Перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге без особой радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками. И впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

Вот и все. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти. Но лучше, конечно, подождать еще немножко. Мясорубки бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать. Вот в чем беда. Что такое думать? Думать — это значит изгильнуться, свинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца. Но ведь здесь все это не годится. Ну ладно, мартышка, отец, расплатиться за все, душу из гадов вынуть. Пусть дряни пожрут, как я жрал. Не то, рыжий. То есть то, конечно. Но что все это значит? Чего мне надо-то? Это ж ругань, а не мысли. Ты вот что, рыжая морда. Ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела. Сдохнешь здесь с этим шариком и жаришься. Сгниешь, но не уйдешь. Господи! Да где же слова-то, мысли-то где? Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было. Подожди. Сейчас. Кирилл ведь что-то такое говорил. Кирилл, он говорил что-то такое. Подлость. И здесь они меня обвели. Без языка оставили, гады. Шпана! Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь, чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он, Кирилл, вот он, наконец-то. Только ведь я-то в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего рожден человек, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что гораст. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо, Барбриджу плохо. Барбриджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо. Только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться. Господи, это ж каша. Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю. А он всю жизнь с хрипатом воевал. И от меня, обалдуя, только одного лишь хотел, чтоб я сталкерство бросил. Ну как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Что, работать идти? Вот-а! Не хочу я на вас работать! Тошнит меня от вашей работы! Можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает. Раб он! И больше ничего. А я всегда хотел сам. Сам хотел быть. Чтобы на всех поплевывать. На тоску ихнюю и скуку.

0: допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то. Он сразу же забыл о ней. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер. Жарило солнце. Перед глазами плавали красные пятна. Дрожал воздух на дне карьера. И в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы. А потом, увязая в рыхлом грунте, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его. Он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву.
1: Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но подожди. Если ты вот на самом деле такой всемогущий, всезнающий, все понимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Ну, должно же быть! Душу-то я ведь никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. А? Вытяни из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, будь оно все проклято. Ведь я же ничего не могу придумать, кроме детских этих его слов. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженный. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Бестужев-Марлинский.

0: И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежд — томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Александр Сергеевич Пушкин. Ветер свежал, валы разыгрывались сильнее и сильнее. Наш английский фрегат быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темнело, и только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота. Только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде, и любовался великанскими валами, которые как будто на перерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каждом ударе, клонился на бок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушие всех окружающих внушает спокойствие и самому робкому путешественнику. Я беззаботно предался мечтаниям под свистом ветра, и мысли стремились далеко, очень далеко. Ко мне подошел капитан фрегата Рональд.
1: «Опять мечтаешь? А любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моряками в кают-компании. Но скажи искренне, дорогой Алистер, куда и к кому летала теперь крылатая мысль твоя?»
0: «Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан. Я уже был на родине, милый Рональд».
1: «Счастливец. Для тебя расцветает там будущее. Но для меня оно нигде не существует».
0: «Почему же? Неужели ты несчастлив?»
1: «Несчастлив. Люди так расточительны на выражения, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят, как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца. Что же сказать после этого мне, потерявшему все радости невозвратно и безнадежно?»
0: «Ты любил, Рональд?»
1: «Любил ли я?»
0: «Но позвольте, я пишу прежде, кто был этот Рональд. Он шотландец. Говорят, отличный офицер на море и на суше. Высокого росту и стройного стана. Русоволос и смугл. Две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но право, если бы я был женщиной, то трудно было бы в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу. Таково было благородное лицо Рональда. Мы с первой встречи были уже друзьями».
1: «Любил ли я? Какая ж иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния? Честолюбие родится уже в чаду потухшей любви. Прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость. Юноша летит и любит. Ты и сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами. Товарищи не могут разуметь моих чувств. Но у пылких душ одна отчизна. И я рад, что могу высказать свое горе минутному другу, обитателю берегов Невских. Послушай».
0: Я был очень тронут его откровенностью и с неподдельным интересом стал внимать его рассказу.
1: 4 года тому назад, как я ходил в Ост-Индию на военном корабле, конвоировавшем флот компании, на возвратный путь к нам флагманам назначен был контр-адмирал кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Никогда не забуду той минуты, в которую я впервые увидел старшую дочь адмирала Мэри. Как теперь гляжу на нее в полном блеске красоты и молодости, одетую в светло-зеленое платье с перламутровой пряжкой на поясе и в широкой соломенной шляпке. Не умею выразить, что со мной сталось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она, закрасневшись, опустила длинные ресницы.
2: «Ах, благодарю вас. Вы очень любезны».
1: «Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча. Такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер. По счастью или по несчастью, Меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флаг-офицером, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала, чтобы я безотлучно находился при нем. Скоро я сделался у него домашним. Еще скорее Мэри освоилась со мною. Уже она не краснела, встречаясь со мной взорами, и нередко я заставал их пристально устремленными на меня. Бывало, когда я сижу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце.
2: Очень мило, мне кажется. Только вот эта линия не крива ли? По-моему, симметрия чуть нарушена, а? А этот вид не чересчур ли ярок?
1: Как любил я спорить с этой милой, остроумной Мэри, и как часто забывал свой предмет и доказательство, вперяясь в ее небесные очи. Вся вселенная вместилась для меня в каюту адмирала. Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену, которая имела все недостатки дурного воспитания, все пороки злого характера, все прихоти ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но слабым. И вот эта капризная женщина по-своему увидела каждое движение дочери и каждый мой шаг. Меня стали звать к адмиралу реже и реже, и, наконец, совсем удалили от должности. Ну, не досадно ли?
3: Вмешательство и правда досаднейшее. Но ведь вы находились с Мэри на одном корабле. Следовательно, могли видеться и вне должности.
1: В том-то и дело, что не могли. Леди Астон не оставляла Мэри ни на минуту без надзора. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки и только. О, Алистер, это выше всякого понятия. Уныние Мэри двоило тоску мою. Этого мало. Несчастье преследовало меня еще далее. Однажды мне удалось поговорить с Мэри через окно с галереей кают-компании. Но я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела. Через полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках. Сам адмирал ходил взад и вперед по каюте.
4: «Рональд, вы съедете сию же минуту на корабль «Неодолимый» и заступите там место заболевшего лейтенанта. Я сожалею, что здесь задержал вас. Вот ордер капитану Форестеру. Возьмите».
5: «Надеемся никогда вас больше не видеть».
4: «Прощайте».
1: Прелестное лицо Мэри было закрыто от меня длинными локонами. Не помню, как я вышел наверх. Не помню, как посадили меня в шлюпку. Знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта. Из корабля едва успели спасти меня и плавающих гребцов. Начавшаяся буря свирепела час от часа. И уже нельзя было думать спустить гребное судно. Я остался. Мы были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен. Двухдневная ночь задернула небо. Ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Вода врывалась в корабль, как в решето, и люди падали упом под изнеможение. Вдруг мы почувствовали удар, и руль вылетел вон, как перо. Корабль всем днищем грянул на мели, волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение. Настала мертвая тишина. Корабль тихо повалился на бок. Валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, разрушили ее в щепы, уносили в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега, и белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловещим криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом, все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую каюту. Половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью. Адмирал метался между женой и двумя полумертвыми дочерьми, хотел и не мог скрыть ужасную истину.
4: «Мы гибнем. Да-да, гибнем. Нет спасения. Я не сумел защитить вас от страшной стихии, дорогие мои. Нет мне прощения».
5: «Да неужели же ничего нельзя сделать? Ты всегда был слабак, ты погубил нас. О, изверг!»
4: «Да, да, ты права. Я ничтожество! Бедные мои девочки!»
2: «О, Рональд, какое счастье, что вы здесь! Спасите нас! Вы видите, в каком мы отчаянии? Мои родители, моя сестра. Неужели всем суждено погибнуть? Я заклинаю, спасите нас. Вы же такой смелый, сильный. Вы можете все.
5: Забудьте наш гнев, молодой человек. Помогите нам, и мы не забудем ваши услуги.
1: Вы понимаете, Алистер, что и без этой просьбы я готов был сделать для них все, что мог. Мы с матросами решились связать в плот кое-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу на Божью волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напутствуемые провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мэри, поддерживал ее на воде и уже видел ее вне опасности, распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас и унес бесчувственную Мэри опять в море.
3: Она утонула?
1: Она спаслась, Алистер. Одна любовь могла вдохнуть в меня тогда новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и, наконец, достиг ее. И с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я около ее тела брошенную с берега веревку и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенела и журчала, меня душила, грудь разрывалась, еще усилие, еще вздох. И больше не помню. Но есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж, Мэри, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее. Капли морской воды катились по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее.
2: Вы очнулись, Рональд. Господи, какое счастье, что вы очнулись. Знаете, вы наш спаситель. И я никогда не забуду этого. Моя семья выжила благодаря вашему мужеству. Вы совершили чудо, о, Рональд.
1: Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения? Мы находились на пустом берегу острова Авизанда. Спаслись еще двое офицеров и 8 человек-матросов. Прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, посланные с флота, нашли нас и перевезли на корабль. Помощь лекаря и старания дружбы восстановили силы наши, и флот без всяких приключений прибыл в Англию.
3: Что же могло помешать вашему счастью? Могли ли родители Мэри желать ей иного жениха после случившегося?
1: Не скрою, я тоже надеялся на это. Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту опасности и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мэри, были еще свежи в ее памяти. Дом адмирала стал для меня отворен.
3: Ну и?
1: Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пора балов, и я сказал «прости своему спокойствию». Свет был для меня не чужой. Я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мэри. Но, к сожалению, увидел я, что лесть и пышность кружили Мэри голову. Она уже скучала домашнюю жизнью и только воздухом гостиных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею. Одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мэри. И она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так любил ее, что не мог не желать быть часто с нею. Но и гордость жила во мне. Я не собирался ползать в толпе окружавших ее кукол и добиваться очереди. Нередко, правда, когда Мэри сходилась со мною, видно было, что хотя тщеславие шептало ей за лордов и эсквайров, сердце говорило за сира Рональда. И она незаметную ласкою награждала своего верного рыцаря. Однако ж самолюбие мое оскорблялось, тем не менее, что она не искала, хотя и не избегала случаев быть со мною. Сколько бессонных ночей, сколько дней безотрадных провел я от этих балов. Как много крови сожгли во мне ревность и досада. Только дома находил я в ветреной Мэри прежнюю, милую Мэри. И сердце мое, охладевшее в свете, таяло от ее взора, и ревность утихала от ее внимания. Наконец, Благосклонность Мэри оживила щекотливые надежды мои, и страсть сравняла все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лестная мысль обладать Мэри совершенно овладела мною, и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мэри? Предки мои предводили кланами еще тогда, когда предки многих из нынешних лордов пасли стада свои. Имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состояние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула, привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обиняками наговорила мне множество обидного. Для Мэри я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренне разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характера, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона. Однако ж любовь перемогла, и я через 3 дня явился к обеду.
4: «А, Рональд, мы уж, признаться, не думали видеть вас у себя».
2: «Простите, Рональд, что мы не можем уделить вам сейчас должного внимания. Мама нездорова. Может, в другой раз?»
1: Адмирал был холоден. Я ожидал этого и не удивился, но вид Мэри поразил меня. Ее спокойное цветущее лицо немало не изменилось при моем входе. Она обошлась со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. «Друг Алистер». Она коротко знала мой нрав. Знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго, что одно ее холодное слово могло отравить мое существование. Знала. И ни одного утешительного взора не склонила на того, кому за 3 дня посылалось ними и сердце. Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему, и чувство собственного достоинства подкрепило мое слабое сердце. Я гордо простился с Мэри, но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле и с тем уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих? Друг, друг, я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства.
3: И что же, вы более не встречались?
1: Я уехал. Заря застала меня на пути к Плимуту, и через 10 дней я ступил на испанский берег как волонтер Веллингтоновой армии. Там искал я рассеяние и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы и для веселости жизни. Образ Мэри не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренне признаюсь тебе, Алистер, что безнадежная страсть это утешала меня. Я любил воображать Мэри невольно меня оправдывающую, может быть, сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой. Мечтал, как дойдет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, она со вздохом скажет: «Он мог быть моим». Протекло 2 года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии.
2: «Милый друг мой, в завершении хочу сказать тебе, что я часто бываю у Астона. У них многое-многое переменилось. Ты знаешь, в большом свете на все мода. Мэри проблестела свою череду, и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку. Один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мэри недовольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она видит теперь, что напрасно метила на пэров да вицероев. Зато бедная Мэри со своим пылким сердцем и с необходимостью любить достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностью, обманутая выученными фразами, она думала найти Грандисона в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать подобно ей, но даже разуметь ее чувствования. Забытая в толпе, снедаемая самолюбием и раскаяньем, Мэри блекнет и худеет. И мне кажется, милый Рональд, что она еще любит тебя. Любит более, чем когда-нибудь. Когда заводит о тебе разговор, она задумывается, вздыхает украдкою, и нередко слезы навертываются у ней на глазах. Адмирал скучает, что не с кем спорить о политике. «Бывало, Рональд, — говорит он, — Даже леди Астон начинает хвалить тебя. Милый братец, отбрось гордость, которая делает тебя несчастливым. Перестань бегать от самого себя. Приезжай к нам, а прочее сладится само собой. Мэри еще прекрасна, и с тобой расцветет вновь, как роза.
1: Можешь себе вообразить, Алистер, что это письмо еще более прежнего возбудило мой гнев? Нет. Унижением не купит Рональд своего счастья. Не станет заменительным мужем за недостатком лучшего. Я изорвал письмо и остался в армии. Славный день сражения при Витории был черным днем для меня. Увлеченный излишней запальчивостью в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулей в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и выздоравливающий полетел на родину. Как сладостно забилось сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утешает гнев, разлука придает цену свиданию, и я радостно воображал себя уже в кругу друзей, родных и, скажу ли, мечтал о Мэри, о счастье. Сердце ее оправдывало, и даже самый разум говорил, кто не заблуждался. Я колебался. Все может быть, думал я наконец, но к чему разгадывать будущее? Между тем, в ожидании судна, мне вздумалось побродить по городу. Я зашел в английскую церковь. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в пределе направо стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись, прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крэпом. Я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровье, а нашла смерть, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. Дыхание мое остановилось. Это была Мэри Астон. Ах, Алистер, не ощущают дважды чувств, которые соединяют в одной минуте целые века адских мучений. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым, посиневшим устам обожаемой Мэри и запечатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. Кровь во мне застыла, разум помрачился, и я без чувств упал на холодный пол. Друг Алистер, я едва не плачу теперь, но тогда я не мог плакать.
3: Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы. Но ему нечего было их стыдиться. Горячая слеза участия упала на сжатую в моей руке руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.
6: Вы слушали радиоспектакль «Ночь на корабле» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского. Роли исполняли Дмитрий Полонский, Александр Груздев, Геннадий Фролов, Алина Покровская и Ирина Киреева. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер Александр Трухан. Композитор Шандор Калыш.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
6: Федор Сологуб. Собака.

0: так все опостылило в этой мастерской губернского захолустного города. Эти выкройки, и стук машинок, и капризы заказчиц. В этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицей. Все раздражало Александру Ивановну. Ко всем она придиралась, бронила безответных учениц. Напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, и вдруг...
1: Вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Что ты сказал такое?
1: Что вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Да ты... Да как? Сама ты собака. Вот.
0: Танечка продолжала невозмутимо шить, но время от времени отрывалась от работы и вновь обращалась к Александре Ивановне.
1: Завсегда лаетесь. Собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи, и хвост трепанный.
3: Точно похоже. Ой, как раньше-то не видели.
0: Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою, одета была, как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, кратчивый. И если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от ярости.
1: Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака. Пес Барбос.
2: Дрянь, я тебя за уши выдеру. Я тебе все волосы повыцакую.
1: Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Намордничек надо купить.
0: Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка, грузная, широкая, шумя складками лилового платья.
4: Александра Ивановна, что это вы скандалите? У меня здесь мастерская, а не бранный дом.
2: Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакою называть.
1: Так Излайла ни за что, ни про что. Всегда по пустякам ко мне придирается и лается.
4: Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.
0: Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид.
1: Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие. Слово им не скажи сейчас, я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я. А уж я им из девчонок вышла.
4: Давно ли, Танечка?
0: Хозяйка подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались вдруг... Две звонкие пощечины.
4: Не стоит забываться, деточка.

0: почти больная от злости, вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.
1: Ну, собака. И пусть собака. А ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она. Змея или там лисица, что ли? И не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Это я она и дело с концом. Обо всех можно узнать. А только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?
0: Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родиною диких, рыкающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там. И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Начала было раздеваться, да что, все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с ней, на ступеньке крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.
1: Ворона! Точно! Ворона!
0: Александра Ивановна улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны. И она опять сделалась молодой, веселой и легкой, как 10 лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе.
1: Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?
2: Ой, ну, что, красавица, спрашивай.
0: Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами. Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка.
1: Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли, уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь, я ведь не со зла.
2: Ну, говори. Не бойся, милая, я не обидчивая. Ну,
1: сдается мне, бабушка, уж вы право, не обидьтесь, что будто бы вы, бабушка, ворона.
0: Старуха отвернулась и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порой Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние, ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе. Ни светло, ни темно. И все вокруг казалось завороженным беззвучным шептанием древних вещих слов. Все томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце. И было все не сон, не явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.
2: Ворона есть, только крыльев у меня нету. И я каркаю, и я каркаю, а и моего горя мало. А мне дадено предвидение. О, я не могу, красавица, не каркать. Да людишки-то и слушать меня не хотят.

0: И хочется вот сейчас.
1: Старуха вдруг широко взмахнула руками и...

Жутко стало сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе, села под открытым окном, слушала. За воротами

0: Потенарку Александра Ивановна сразу представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешнего, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания.
1: «Видел. Большая, белая, у бани лежит и на луну воет».
2: «А чё же она воет, дядя?»
1: «Не к добру. И откуда взялась, не знаю».
2: «А ежели, дядя, она оборотень?»
1: «А не оборачивайся».
0: Непонятно было, что значили эти слова, но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов? Луна смотрела прямо в лицо и настойчиво звала, и томила, и тусклою сжималось сердце тоскою, и не усидеть было на месте. —

0: Чуешь, дядя? Завыла.
1: Завыла, проклятая. Пошли.
0: А может, не надо? Пусть себе.
1: Пошли.
2: Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади, выглядывал из-за плеча. За баней лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромной. Такую огромную, каких и не бывает на свете собак. Толстую и жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распущенную косой. Хвоста не было видно. Должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился.
0: Господи, спаси.
2: Собака вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиною и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву,

0: Вы слушали спектакль «Собака» по рассказу Федора Сологуба. Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Александра Ивановна, Алина Покровская, Танечка, Ольга Шорохова, хозяйка Мария Овчинникова, бабка Наталья Литвинова, мужик Михаил Васьков, парень Дмитрий Филимонов. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Композитор Виктор Енченко. Звукорежиссер Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Далее в нашем эфире. Радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка омелы».

Конечно, это была однообразная и невеселая жизнь. Но все уже привыкли к этому. Кроме, пожалуй, учителя Кингли. Да, собственно говоря, и Кингли.

0: соглашался, что жизнь в Иверсайде, поселке, затерянном на берегу океана, среди серых скал, не могла быть иной. Молодых мужчин в Иверсайде почти не было. Они рано уходили из родных домов и, уходя, никогда не оглядывались. Оглядываться считалось дурной приметой. Они плавали на пароходах и рыболовных судах или работали на корабельных верфях в Глазго или Бельфасте. Девушки редко покидали поселок. Девушек было много, но свадеб мало. Может быть, поэтому в Иверсайде их справляли очень торжественно. Правда, в поселке не было цветов, только омела на ветках старых вязов. Но отсутствие цветов искупалось блеском глаз, свежестью щек и разноцветными лентами. В серые дни эти ленты, безусловно, украшали угрюмый пейзаж Иверсайда. Самыми заметными жителями Иверсайда, пожалуй, были мальчишки. В Иверсайде их было около 50.
1: 50 мальчишек. 50. Они ходят в помочах, склонны к дракам, преувеличениям, а главное, желают знать все на свете. А как я им должен отвечать? Я их учитель. Может быть, так? Питаем мы своим горбом потомственных воров, брат, и лишь за гробом отдохнем от всех своих трудов, брат.
0: Учитель Кингли был молод. Он начитался хороших книг. А это обстоятельство, как известно, рождает у человека беспокойство. Беспокойство это принято называть святым. Престарелый священник Кларк сомневался, чтобы столь высокий термин, как слово «святой», можно было применить к тому нервному состоянию, которое появляется у человека после чтения светских книг. Правда, Кларк не спорил с Кингли. Это было бы утомительно и бесполезно. Но о Кларке мы расскажем позднее. Позднее вы узнаете и о других героях нашего повествования. А теперь к цели. К тому дню, память о котором будет, возможно, передаваться в Иверсайде из поколения в поколение, пока существует омываемый туманными морями Альбион. Да. Так вот, последний день декабря. Над Иверсайдом бушует шторм. Воздух до того пропитан брызгами, что зеленоватый свет едва проникает в окна. Повсюду горят лампы. Горит свет и в комнате учителя Кингли.
1: И птицы взлет среди болот, и вереска цветения, и рожь, бегущая волной, предвестие урожая, и лес ночной. Лес, рожь, вереска, цветение. Ну что из того, что я родился там же, где родился он, Роберт Бернс, великий поэт? Я торчу здесь, в этой богом проклятой каменной дыре, и учу 49 сорванцов и одного заводил. Да-да, именно заводил. Как же еще можно назвать этого долговязого тема? Чему я их учу? Грамоте. А чему же еще? Разве в школьную программу входит то, о чем я мечтаю, во что верю? Но верю я Настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами, забудут рабство и нужду. Что такое? Это вы, Джон. А я уж подумал, что это стреляет пушка на корабле.
2: Все никак не привыкнешь к нашим дверям, сэр. В Аверсанте испокон веков к дверям привязывают бутылки с дробью, чтобы они закрывались сами собой. А то ведь сами знаете, какие у нас тут ветры. А что касается корабля, какой же корабль пристанет к нашим скалам в конце декабря? У нас и гавани-то нет.
1: Гавани нет. Гавани нет. Вы знаете, что написано об Иверсайде в энциклопедическом словаре, Джон?
2: Нет, сэр.
1: Не знаете? Ну так вот, слушайте. Слушайте. Иверсайд. Рыбачий поселок на крайнем северо-западе Шотландии, на побережье Атлантического океана. Бесплодная каменистая местность. Сырой и холодный климат. Сильные западные ветры, скудная, преимущественно травянистая растительность. Население занимается рыбной ловлей и выкармливанием свиней, для чего собирают морские ракушки. Гавани нет.
2: Да. Вот я и говорю, сэр, гавани нет.
1: Правильно, правильно говорите, Джон, слушайте дальше. Прибрежные скалы, частые туманы и штормы препятствуют судоходству. Почта, телеграф, церковь, начальная школа.
2: Совершенно правильно, сэр, школа. И учитель в этой школе вы, мистер Кингли.
1: Я на мою беду. Я, который родился в деревне, где на полях растет хлеб, в рощах деревья, а на лугах цветы. Цветы. А здесь?
2: Все верно, то верно. В Иверсайде не найдешь ни одного цветочка ни летом, ни весной. А что вы скажете о нашей Амеле, сэр? Сегодня 31 декабря.
1: Да, сегодня канун Нового года. А в Иверсайде туман, дождь, шторм. И хоть бы одна малюсенькая снежинка. Хоть бы единственная елочная веточка.
2: Простите, мистер Кингли, сэр. Вы, конечно, человек образованный, вы школьный учитель, а я всего-навсего школьный сторож Джон по прозванию Старое Ведро. Это потому, что прежде чем стать школьным сторожем, я был лудильщиком.
1: Знаю, знаю.
2: Да. Так вот, я хотел вас спросить, сэр. Вы не находите, что ветка Амелы ничуть не уступит новогодней еловой веточке? Какое храброе, какое верное растение наша Амела! Не правда ли, сэр? Растет себе и растет на ветках вязов и в троицын день, и в декабрьские бури зеленеет и сейчас. Вот, полюбуйтесь-ка. Посмотрите в окно. А, недаром моя покойная матушка говорила, подарить кому-нибудь ветку Амеллы, Джонни, это значит подарить сердце, любовь, дружбу. Ветка Амелы приносит счастье.
1: Счастье. С Новым годом, с новым счастьем. Так ведь поздравляют люди друг друга в новогоднюю ночь?
2: Именно так, сэр, именно.
1: А откуда ему взяться счастью на наших скалах, Джон?
2: Так ведь...
1: Или, может быть, оно спустится с неба?
3: Сэр! Мистер учитель!
1: Что? Что такое, Джейн? Что?
3: Меня послал отец.
1: Что случилось?
3: Чудо! Пароход под скалами Рок-Хилл у маяка Дуг.
4: Да, собственно говоря, с этого маяка Дуг и следовало бы начать наш рассказ, так как смотритель его Фред Диксон и его дочь Джейн сыграли заметную роль в событии, о котором пойдет речь.

Участвует в этом событии также доктор Конрад Кларк, настоятель Иверсайдовской церкви, полицейский Ферти и телеграфист Майкл. Ну, и, конечно, Тем. Тем заводила, как называет его весь поселок. Итак, утро 31 декабря.

0: В утро этого дня дочь смотрителя маяка Фреда Диксона, 16-летняя Джейн, накинула старую отцовскую куртку и вышла во двор, чтобы покормить поросенка. Он уже с ночи визжал у себя в сарае. Джейн достала из щели в каменной ограде ключ от сарая, взглянула на океан.
1: Ой! Отец! Отец! Проход около скал Рокхилл! И старик! Старик! Ну!
2: Что?
1: Пароход! Пароход! У самого берега!
2: Надоело. Шторм и шторм. 11 баллов. Маяк гудит, как пустая бутылка.
1: Да вставай ты, вставай, старик!
2: Вот я сейчас встану и натру тебе полотенцем уши, чтобы ты не смела...
1: Позывные. Это тот проход.
0: Фред, наконец, поднимается, подходит к окну, протирает запотевшее стекло рукавом. Океан совершенно осатанел. Горы тумана несутся, качаясь на вершинах исполинских валов. Пена взлетает над скалами Рокхилл. Хмурое небо перемешалось с водой. Черный низкий пароход мотает на широкой полосе воды между скалами Рокхилл и берегом. Пароход то и дело показывает красное днище.
2: Да, что там? На маяке дуг. На маяке дуг. Отвечайте. Зашли сюда отстояться от шторма. Сообщите, держит ли ваш грунт якорь.
1: Ах, да отвечай же ты. Ну, отвечай, старик. Ну,
2: отвечай, отвечай. А что я делаю? Отвечай. А, держит. Черт вас дери. Держит. Какой сатана занес вас на дуг? Эй, девчонка, посмотри, что они там делают, эти сумасшедшие. Возьми мой бинокль.
1: Они, кажется, уже стали на якорь.
2: Чего? Не слышу.
1: Уже стали на якорь.
2: А, куда следуете? Какой национальности пароход? Не вижу флага. Якоря держат хорошо. Все в порядке. Искренне рады очутиться у ваших гостеприимных берегов. Гостеприимных? Они еще шутят. А что касается флага, то протрите глаза. Эй, вы, отчаянные парни, отвечайте, когда вас спрашивают. Шутить будете в аду. Вас туда наверняка сволокут. Алло? Что? Советский рыболовный траулер? Какого порта? Мурманска. Смотри на флаг, девчонка. Бездельница.
1: Ничего ты орешь. Обыкновенный красный флаг. Просто он промок, и его плохо видно.
2: О, обыкновенный. Может быть, ты думаешь, что этот флаг общества любителей рыбной ловли? Или республики Шаривари? Пора бы в 16 лет знать все флаги мира. Особенно тебе, дочери начальника маяка. Сейчас же одевайся, причешись и беги в Иверсайд. С запиской к учителю. К мистеру Киндли.
0: Кингли выбежал на улицу без шляпы, в одном пиджаке. Джейн крепко держала его за руку, точно боялась, что без нее он не найдет дорогу.
3: Мистер Кингли! Мистер Кингли! Что же вы молчите? скажите что-нибудь.
4: Что же мне тебе сказать? Ты помнишь свою мать, Джейн?
3: Да. Нет. Погодите. Погодите. Постойте немного на месте. А почему вы меня спросили про мою мать, мистер учитель?
4: Потому что я хочу спросить тебя. Она рассказывала тебе сказки?
3: Да. Пока она была здорова. А когда она заболела...
4: Рассказывала тебе сказку об очень далекой и счастливой стране, откуда еще никогда не приходили к нашим берегам пароходы.
3: Да. Да. Она рассказывала. Она рассказывала, что в этой стране люди поют, когда идут за плугом.

0: Но ведь это была только сказка.
1: Нет. Нет, это была не сказка, а истина. Красный флаг на мачте. Я уже вижу его. Люди этой страны всего в одной миле от нас. В одной миле. Но, увы, мы не сможем их увидеть.
0: А если окончится буря?
1: Боюсь, что это не удастся. Королевские министры не любят, когда сбываются сказки. Они просто приходят в ярость от этого.
0: А если... если сделать наоборот? Если нам самим подняться к ним на палубу?
1: Никто не решится на это в такой шторм, девочка.
2: Эгей, это вы, Кингли?
1: Я, мистер Конрад.
2: Это правда, что говорят люди?
1: Правда, доктор Конрад.
2: Тогда я иду на маяк. Может быть, им на корабле нужна врачебная помощь.
3: Эй! Эй!
0: Мистер Кингли, смотрите! Смотрите! Сколько народу! Ух, кажется, весь Иверсайд идет сюда.
1: Это все наш школьный сторож, наш Джон Старое Ведро. Он поднял людей.
4: Муж, как услышал о пароходе, так схватил куртку и за дверь. А я, не будь дура, сняла котелок с огня, накинула платок и за ним.
5: А я, Анна, даже пирог свой бросила.
4: Разве бывал у нас когда-нибудь такой Новый год, Мэри, как нынче?
5: Что верно, то верно.
4: Знаешь, Мэри, мне все кажется, что до сих пор мы были одни в Иверсайде. Ты понимаешь, совсем одни в своих сырых домах, около лоханок, мисок с похлебкой. Вот теперь мне кажется, что мы не одни, что у нас есть друзья. Правда, недалеко. Но когда-нибудь мы с ними должны же встретиться.
5: Не ты одна так думаешь.
6: Эй, люди! Что такое? Куда это вы все собрались?
7: А ты ничего не слышал, Ферти?
6: Нет. А что? Что?
7: Эй, между скалами Рок-Хилл и мысом Дуг отстаивается от шторма советский рыболовный траулер.
6: Что?
8: Советский пароход под скалами Рок-Хилл.
7: Вот что, полицейский Ферти.
6: А вы-то? Вы куда все идете?
7: Как куда? Туда, к маяку Дуг.
6: А зачем? Зачем, я спрашиваю?
7: Зачем? Да, тугая же у тебя башка, Ферти.
9: Она у него, видно, вроде полицейской дубинки.
6: Ну, перестань смеяться. Сейчас же говорите, зачем вам понадобилось идти к маяку Дуг?
7: Посмотреть на пароход, Ферти.
6: Отставить. Нельзя. Не полагается.
1: Ну, а кто сказал, что это не полагается, мистер Ферти?
6: А как же? Как же, мистер Кингли? Ведь нет такой инструкции, где бы говорилось, что это разрешается.
1: Ах, у вас нет такой инструкции?
6: Нет.
1: Ну так получите ее.
6: Это правильно. Сейчас побегу на телеграф.
1: Вот отлично, а мы пойдем своей дорогой.
6: Нет-нет, нет, подождите. Скажите, мистер учитель, вы уже пили кофе?
1: Кофе?
6: Ага.
1: О каком кофе может быть сейчас речь, я не понимаю.
6: Ну вот, вот. И ты, наверное, тоже еще не пил кофе, Джон, а?
7: Нет.
6: А вот и вы все тоже, а?
8: Нет, ну конечно нет.
10: При чем тут кофе?
6: О, вот, вот я и говорю. Вышли все натощак, а такой холод, буря, ветер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вернитесь-ка по домам, да выпейте по чашечке кофе. А я тем временем запрошу по телеграфу инструкцию, а?
7: Хватит болтать. Делай свое дело, а мы будем делать свое. Люди, идемте.
3: О, Господи! Ферти подтянул пояс и пошел на почту. К своему удивлению, он увидел, что телеграфист Майкл надевает пальто.
10: Куда это ты, Майкл?
11: Дела особой важности и первой срочности.
10: Но, Майкл, мне надо затребовать по телеграфу инструкции из самого Глазго.
11: О чем это?
10: О том, что делать. Ты же знаешь, что творится в Иверсайде.
11: Инструкция. Это будет самым дурацким поступком с твоей стороны. Ну, что же ты? Садись, пиши телеграмму.
10: Нет, подожди. Почему дурацким?
11: Неужели непонятно? Если ты будешь действовать по инструкции, то награду подхватит тот, кто даст тебе эту инструкцию. А ты получишь репейник за шиворот.
10: Да? Ты так думаешь?
11: Именно так и думаю. Ведь если ты будешь действовать без всяких инструкций, то награду получишь ты один за сообразительность и смелость.
10: Действительно.
11: Вот так, не будь коровой. А теперь иди. Мне надо запирать дверь.
10: А куда же ты все-таки идешь?
11: А ты до сих пор не догадался? К маяку Дук, разумеется. Посмотреть на советский пароход.
10: Майкл, подожди.
3: Жители Иверсайда шли вдоль берега. Берег был опоясан широкой пеной и дрожал от ударов валов. Рыбаки засунули руки в карманы и не спускали глаз с бушующего океана. Женщины закрывали подбородки платками, иные вытирали слезы, обильно набегавшие на глаза от холодного ветра. Стая мальчишек бежала сначала вслед, потом обогнала всех, обежав стороной. Впереди всех был, конечно, Тем Заводила.
12: Эй, не отставать! У кого ноги короткие, пусть сидит дома.
13: Мелюзга не поспевает, Тем.
12: Мелюзгу отправить назад.
13: Нечего ей болтаться у людей под ногами.
12: Правильно. Вот ты. А ну, поворачивай назад.
14: Мы хотим на маяк.
12: Нечего. Поворачивай назад, слышишь?
3: Не выйдем. Вдруг толпа замедлила шаг. На берегу показался почтенный мистер Кларк.
15: Благословение Божие да будет над вами, дети мои.
16: Здравствуйте, ваше преподобие.
17: Здравствуйте, ваше преподобие.
15: Я думаю, что от сотворения мира до наших грешных дней никто еще не искал убежища в такой шторм за скалами Рок-Хилл. Кто эти безумцы? Да спасет Господь их души.
17: Это русские, ваше преподобие.
15: О, непостижимо, непостижимо. Как же они попали сюда?
18: Если позволишь, сэр, я могу объяснить.
15: Да, конечно, Джон.
18: Мы так думаем, ваше преподобие, что они попали сюда не для того, чтобы полюбоваться нашими веселыми берегами, и не для того, чтобы немедленно установить здесь советскую власть.
15: Да?
19: Да, сэр. Просто траулер занесло штормом. Ну, как бы там ни было, сэр, это отчаянные смельчаки. Не правда ли?
15: Видимо. Да, безусловно.
18: В таком случае вам бы следовало помолиться в церкви, ваше преподобие, чтобы их не сорвало с якорей и не разбило вдребезги о скалы.
15: Я подумаю об этом, Джон.
3: Кларк поднял глаза к небу и посмотрел на рваные тучи. Они были похожи на стадо мокрых овец. Они неслись, толкая с запада на восток, где все небо уже давно было забито такими же тучами. Казалось, что тучи вот-вот остановятся, наткнувшись на плотный облачный затор. Но они все летели, и от их безостановочного полета могла закружиться голова.

0: Кларк повернулся и зашагал обратно в поселок.
1: В это время маяк Дуг был окружен толпой жителей Иверсайда. Человеку, склонному к преувеличениям, могло бы даже прийти в голову, что толпа осаждает маяк, чтобы взять его приступом. Диксон приказал Джейн запереть ворота и пускать людей внутрь только с его разрешения. Этот приказ вызвал яростное негодование мальчишек.
2: Эй! Джейн! Слышишь? Открывай ворота!
3: Открывай! Открывай!
4: Открывай ворота, тебе говорят!
5: Чего вы орете? Вы что, не слышали, что отец не велел никого пускать?
2: Ха! Ну вы только посмотрите на нее! Она прямо распухла от чванства! Будто ее уже принимали на борту этого парохода! Как какую-нибудь новогоднюю фею!
6: Тихо! Вы что, рехнулись? Это все твои затеи, Тем завозила?
2: Пропустите меня на маяк, мистер Диксон. Я не скажу ни словечка. Буду только смотреть на пароход.
6: Да? Джейн.
7: Да, отец.
6: Пропусти только мистера Конрада, угу. Мистера Кингли и старого Джона.
7: Хорошо, отец.
0: Люди стояли и смотрели на пароход. Он вздымался на волнах, натягивал лязгающую якорную цепь. Становилось холоднее, но никто не собирался уходить. Все ждали, что произойдет какое-нибудь событие. И в ожидании этого события люди переговаривались друг с другом под шум прибоя.
8: Слышал, мэр, они поблагодарили доктора Конрада и сказали, что у них на борту есть свой врач.
9: А что ответил доктор?
8: Что он очень удовлетворен, что даже на таком небольшом советском пароходе есть свой врач. Вот что ответил доктор Конрад.
9: Доктор Конрад знает, что сказать.
8: А потом, когда...
10: Молли, ты смотри, смотри, как он близко. Кажется, можно перескочить.
11: Да, если бы у нас с тобой были семимильные сапоги.
10: Ну, где ж их взять? Разве что попросить у новогоднего деда.
11: Боюсь, что ему сегодня не до нас.
10: Нет, верно, Молли, ну а что бы ты сказала, если бы действительно попала туда? А ты?
11: Ну, я...
10: Я, пожалуй, просто бы расплакалась.
11: Стоило им из-за этого становиться на якорь под нашими скалами в новогоднюю ночь.
10: Ну, а что бы ты сделала?
11: Я... Я попросила бы у них кусочек счастья.
10: Ну, не очень большой, но все-таки, чтобы было что держать в кулаке. Я бы принесла его в Иверсайд на площадь, собрала возле себя народ,
11: разжала руку.
6: Эй, вы! Тихо! Тихо! Сейчас мистер Кингли будет разговаривать с русскими по радио.
0: Все стихло на берегу, как будто люди могли услышать слабый голос радиопередатчика за толстыми стенами маяка.
12: Друзья, жители Иверсайда собрались около маяка Дуг, чтобы приветствовать вас, наших друзей, и хотя бы издали взглянуть на вас. Мы счастливы, что наши бесплодные скалы, воспетые океаном, помогли вам спастись от шторма. Шлем вам наилучшие новогодние пожелания. Ну, что они говорят?
6: Они передают. Ждите ответа.
12: Что это значит?
6: О, что значит, что значит? Это значит, надо ждать. Джейн!
13: Ты, старик, смотри лучше. Они отвечают.
0: Все бросились к окну. Русские поднимали на мачте разноцветные флаги по международному морскому коду. Каждый флаг означал определенную букву.

Жители Иверсайда были потомственными моряками, и поэтому они хорошо знали этот старинный язык мореплавателей всех континентов и всех стран. И на маяке, и на берегу люди, шевеля губами, читали про себя надпись из флагов, неистово натянутых штормовым ветром: «Привет трудящимся Англии! Счастливого Нового года!»

0: когда был поднят последний флаг, высокая струя пара взлетела около трубы советского траулера, и мощный в 2 тона гудок загремел над скалистым побережьем, воспетым осянином. Эхо вернуло его обратно в океан и снова понесло вдаль через вересковые пустоши туда, где лежала в туманах большая страна. И, может быть, этот гудок, этот приветственный голос докатился от побережья океана до маленького деревенского дома, где умер великий крестьянский поэт Шотландии Роберт Бернс. Может быть. А между тем на берегу у дверей маяка происходило следующее.
1: Опять ты здесь. Тем заводила. Что тебе нужно?
2: Слушай, Джейн, пропусти меня. Я не пойду в комнаты. Честное слово. Мне бы только на чугунный балкон.
1: Зачем?
2: Да ведь с балкона можно будет весь пароход рассмотреть. Весь. А может быть, даже увидеть их.
1: А зачем тебе их видеть?
2: А я-то думал, что ты что-нибудь понимаешь.
1: А может быть, и понимаю, Тэмми. Не сердись. Ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу.
2: Что?
1: Ты знаешь, что значит подарить ветку Амеллы?
2: Ну, это значит дружбу подарить, любу... Да знаю я, что это значит.
1: А как ты думаешь, хорошо было бы подарить ветку Амеллы? Им.
2: Им? Я понял, Джейн. Все понял. Только... А если я и тебе подарю веточку? Самую маленькую веточку Амеллы. А...
1: Ладно. Ладно, Тэм, дари.

К рассвету шторм начал утихать. Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта. Он возникал над бесплодными холмами, где косо носились и плакали, припадая к земле, краснолапые чайки. Траулер начал выбирать якоря. В это время из-за скалы волной вынесла старую шлюпку. Два человека гребли на ней, видимо, выбиваясь из сил. Один человек был стар, рваную свою шляпу он нахлобучил на уши. Второй человек в промокшем насквозь пиджаке был молод. На корме сидела девочка в теплом платке. Из-под платка выбивались ее русые волосы. Девочка держала в руках маленькую круглую корзину. Шлюпку наносила на борт парохода. Когда от шлюпки до борта оставалось всего несколько метров, девочка встала, размахнулась и ловко бросила корзину на палубу траулера, где ее подхватило несколько рук. Волна тотчас отбросила шлюпку, и гребцы начали торопливо уходить под прикрытие скалы. Там, в безопасности, Кингли и Джон Старое Ведро остановились и вместе с Джейн долго следили, как пароход, выбрав якоря, двинулся против волн. Траулер огибал северные берега Шотландии. Белое солнце, светившее сквозь слой облаков, висело над океаном. Ветер гудел в снастях, и жалобный его напев, возможно, был похож на звук шотландской арфы.

Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами. Забудут рабство и нужду народы и края, брат, и будут люди жить в ладу, как дружная семья.

0: Вы слушали радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка Омелы».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Внимание автомобилистов! Началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.
1: Мышеловка. Радиоспектакль. Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. Часть первая.

Батарейчу теплую. Пришла. Ну ладно. Положим это в секретер. Угу. Зажжем бра. Задернем занавески. И включим настольную лампу. Вот так. Будет уютнее. Ого. Время бежит. Надо привести себя в порядок.

0: Molly! Нет ее. Нет и хорошо. Куда же спрятать эту коробку? О, сундук.
1: Так.
0: Молли! Куда же она запропастилась? Славно горят дрова в камине. Молли, где ты?
1: Где я? Вот это мне нравится.
0: Ах, вот ты где.
1: Я там, я здесь, я тут одна за всех работаю.
0: Да я бы сам все сделал. Подложить дров?
1: Я уже подложила.
0: Ну, здравствуй, милая.
1: Здравствуй.
0: А почему у тебя нос холодный?
1: Я только что вошла.
0: Где ж ты была? В такую погоду нельзя выходить из дома.
1: Мне надо было побывать в деревне. А ты, кстати, купил сетку для курятника?
0: Не было подходящей. Поехал в другое место, там тоже ничего нет. В общем, зря пропал день. Промерз до костей. Машину все время заносило. Такой густой снег. Бьюсь об заклад, что он и завтра не прекратится.
1: Надеюсь, прекратится. Ты знаешь, батарея чуть теплая, только бы трубы не лопнули, а?
0: Вот прислали бы угли в кредит, а то уже мало осталось.
1: Как мне хочется, чтобы началось все гладко.
0: А у нас все готово?
1: По-моему, все в порядке. Только миссис Барлоу нет. Ну, думаю, погода испугалась и сбежала.
0: Мучение с этими подъемщицами. В конце концов, все ляжет на твои плечи.
1: И на твои. Мы же на рамках.
0: До тех пор, пока ты не заставляешь меня готовить.
1: Нет, нет, это как раз моя сфера. Ой, ну скажи, Джайлз, как по-твоему? Получится у нас?
0: Ага, испугалась? Небось, теперь жалеешь, что вбили себе в голову эту бредовую идею с пансионом. Надо было продать этот дом сразу же, как только ты получила его от тетки, а?
1: Ничего я не жалею, мне он нравится. Кстати, о пансионе. Ты только посмотри сюда на вывеску, которую ты написал.
0: Неплохо, верно?
1: Вот горе-то. Ты что, не видишь? Ты пропустил Эс? Монкуэлл вместо Монксуэлл.
0: А черт возьми! Как это я умудрился? А, все равно. Монкуэлл тоже хорошее название.
1: Ты разжалован. Ступай за углем.
0: Через весь двор. По морозу.
1: Скорее, скорее, скорее. В любую минуту может кто-нибудь приехать.
0: Молли, ты удивительно деловая женщина. Схожу за углем. И заодно исправлю вывеску.
2: Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления, и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу.

Вниманию автомобилистов, началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Монк Суэлмена?
0: Да, да, да, проходите.
1: Спасибо. Ужасная сегодня погода. Я могу повесить здесь пальто?
0: Разумеется.
1: Спасибо.
0: Проходите.
1: Таксист остановился у самых ворот, а к дому подъехать отказался. Ну, хотя бы из спортивного интереса. Вы миссис Релстон?
0: Да.
1: Как я рад. Моя фамилия Рен. Кристофер Рен.
0: Очень приятно, мистер Рен.
1: Вы знаете, я представлял вас совсем иначе. Я думал, вы вдова отставного генерала индийских колониальных войск. Ужасно мрачная, властная. А весь дом просто забит бенареской бронзой. Но он восхитителен, ваш дом. Совершенно восхитителен. Прекрасные пропорции. Этот стол – подделка.
0: Да?
1: Да. А вот этот столик возле дивана – настоящий. Я уже влюблен в ваш дом. У вас есть восковые цветы или райские птицы?
0: К сожалению, нет.
1: Жалко. А буфет? Хороший резной буфет красного дерева с огромными увесистыми фруктами на дверцах.
0: А буфет есть. В столовой.
1: Замечательно.
0: Вот мой муж. Познакомьтесь. Мистер Рен.
2: Здравствуйте, мистер Рен.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ужасная сегодня погода, не правда ли? Напоминает Диккенса.
2: Я отнесу ваш чемодан наверх. Молли, дубовые комнаты, ты говорила?
0: Да-да.
1: Надеюсь, там есть ситцевый полог в цветочках, а?
2: Что?
1: Ситцевый полог в цветочках.
2: Нет.
1: Кажется, я вашему мужу не слишком-то понравился.
0: Ну что вы?
1: Вы давно поженились?
0: А?
1: Вы очень любите друг друга?
0: Мы женаты уже год. Может быть, вы хотите посмотреть свою комнату?
1: Вот вы меня и поставили на место. Но я так люблю всех расспрашивать. По-моему, люди просто чудовищно интересны. А по-вашему?
0: По-моему, одни интересны, а другие нет.
1: Я не согласен. Нет, я не согласен. Они все интересны. Потому что вы никогда до конца не знаете, что за человек перед вами. И что он думает. Ну, например, вы же не знаете, что я сейчас думаю.
0: Не имею представления. Хотите сигарету?
1: Нет, нет, спасибо. Я думаю, одни художники по-настоящему знают, что представляют собой другие.

0: оставить след в истории.
1: Все в порядке, мистер Ран?
2: Ваши вещи в вашей комнате.
0: Благодарю вас. Мне, мистер Элсон, у вас здесь нравится. Ваша жена необыкновенно симпатична.
3: Вот как?
0: Да, и очень красива.
4: Не говорите глупости.
0: Типичная англичанка. Комплименты всегда смущают ее. Вы не замечали? Европейские женщины, те воспринимают комплименты как нечто само собой разумеющееся. Но в англичанках все их женское достоинство подавляется мужьями. В английских мужьях есть что-то ужасно грубое, мистер Элсон. Не правда ли?
4: Хотите посмотреть вашу комнату, мистер Рен?
0: А это нужно?
4: Джайлз, подбрось угли в котельный.
3: А, да.
4: Пойдемте, мистер Рен, я покажу вам комнату.
0: Ну, если вы настаиваете...
5: Это Моксвелл Мэннер, я полагаю?
2: Да, да, прошу вас.
5: Я миссис Бойл.
2: Джайлз Релстон, идите к камину, миссис Бойл. Вам надо согреться. Ужасная погода сегодня. А это что, весь ваш багаж?
5: Майор Мэтков, да, да, так кажется, его зовут, несет остальное. Шофер не рискнул подъехать к дому. Он остановился у ворот. Нам пришлось с майором Мэтковым ехать от станции в одном такси. Да и это одно было чрезвычайно трудно найти. Нас никто и не подумал встретить.
2: Извините, извините, мы не знали, каким поездом вы приедете. Иначе, конечно, мы бы кого-нибудь... Я схожу, помогу майору Мэткофу с чемоданами.
5: Да, могли, по крайней мере, расчистить подъездную аллею. Все наспех, все кое-как.
4: Простите.
5: Миссис Ралстон?
4: Да, я...
5: Вы очень молоды.
4: Молода?
5: Чтобы управлять таким заведением. Вряд ли у вас есть опыт.
4: Но всем когда-то приходится начинать.
5: Да. Совершенно неопытно. Старый дом. Надеюсь, он не гниет?
4: Ну, конечно, нет.
2: Прошу вас. Прошу. Майор Мэтков, это моя жена.
6: Майор Мэтков, здрасте.
4: Очень приятно.
6: На улице, знаете, настоящий буран. Я думал, мы никогда не доберемся. Если так пойдет дальше, к утру под окнами будет 5-6 футов снега. Ничего подобного не видел с тех пор, как был в отпуске в 40-м году.
2: Я отнесу вещи наверх, Молли. В какую комнату, ты сказала, розовую?
4: Нет, в розовую я поместила мистера Рена. Ему очень понравилась кровать с пологом. Так что миссис Бойл будет в дубовой комнате, а майор Мэтков в голубой.
6: О, голубая, прекрасно, прекрасно.
2: Майор?
6: Да.
2: Приглашаю.
5: Миссис Ралстон, у вас здесь трудности с прислугой?
4: Нет, есть одна хорошая приходящая женщина из местных, но она живет в деревне.
5: А домашняя прислуга?
4: Дома никого нет, только мы.
5: Так, а я думала, что это пансион на полном ходу.
4: Мы только начинаем, миссис Бойл.
5: Должна вам сказать, миссис Рэлстон, что надлежащий штат прислуги необходимо было иметь до открытия подобного рода заведения. Следовательно, ваша реклама была чистейшим обманом. Позвольте узнать, а я тут единственная гостья? То есть мы с майором Мэтковым?
4: Нет, есть еще несколько.
5: Да. К тому же такая погода, настоящий буран. Очень неудобно все складывается.
4: Но мы не могли предвидеть погоду.
0: Порою, когда придут холода, что делать малиновки в роще, бедняжки?
4: Вы меня напугали, мистер Рен. Так тихо спустились.
0: Обожаю детские стихи, а вы? Они всегда такие трагические и мрачные. Потому-то детям они и нравятся.
4: Разрешите вас познакомить.
0: Да.
4: Мистер Рен, миссис Бойл.
0: Очень приятно.
5: Очень приятно.
0: Этот дом очень красивый, миссис Бойл, не правда ли?
5: Я уже в таком возрасте, мистер Рен, когда удобство важнее внешнего вида.
4: Джайлз, как хорошо, что ты пришел.
5: Если бы я не думала, что это заведение уже действует, я бы никогда сюда не приехала.

0: Я полагала, что здесь все полностью оборудовано со всеми домашними удобствами.
1: Вы не обязаны оставаться, если вам здесь не нравится, миссис Бойл.
0: Я и не собираюсь этого делать, мистер Ралстон.
1: Если произошло какое-то недоразумение, миссис Бойл, то, может быть, вам лучше поехать в другое место? Я могу позвонить, чтобы такси вернулось. Дороги еще не закрыты. А у нас столько желающих, что ваше место сразу же будет занято. В любом случае, в следующем месяце мы повысим цены на комнаты.
0: Я никуда не уеду, пока не выясню, что это заведение собой представляет. И не думайте, что вам удастся сейчас меня выставить. Миссис Райлстон, не могли бы вы меня проводить в мою комнату?
2: Конечно, миссис Бойл. Джайлз, милый, ты был неподражаем.
3: Какая ужасная женщина эта миссис Бойл. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть, как вы выставите ее на улицу в снег. Она этого вполне заслуживает.
1: Боюсь, мистер Рен, что от этого удовольствия мне придется отказаться. О, еще кто-то приехал.
4: Входите, входите. Входите, прошу вас. Входите.
1: Прошу.
5: Моя машина застряла в полумиле отсюда. Въехала в сугроб.
1: Разрешите, я возьму ваш чемодан.
5: Спасибо.
1: А в машине еще какой-нибудь багаж?
5: Нет, нет, я путешествую налегке. О, хорошо, что у вас топится камин.
1: Мистер Рен, мисс...
5: Мисс Кэссуэлл.
3: Очень приятно.
1: Моя жена через минуту спустится.
5: Спешить некуда. Я хочу оттаять. Похоже, что вас тут заметет снегом. Вот, в вечерней газете обещают сильный снегопад. Внимание автомобилистов и так далее. Надеюсь, вы запаслись продуктами.
1: О, да, моя жена превосходная хозяйка. В крайнем случае, мы всегда сможем съесть наших кур.
5: Прежде чем начать съесть друг друга, да?
3: А какие новости в газете, помимо погоды?
5: Ну, обычный политический кризис. Да, и превосходное убийство.
3: Убийство? Мне нравится убийство.
5: Ну вот, пожалуйста, прочитайте сами. Они считают, что это был убийца-маньяк. Задушил женщину где-то возле Пэзингтона. О, наверное, сексуальный маньяк.
3: Тут не очень-то много сказано. Полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от Калвер-стрит в это время. Рост средний, одет в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Это сообщение полиции передавалось по радио в течение всего дня.
5: Чрезвычайно полезное описание. Подходит чуть не к любому человеку.
3: Полиция разыскивает кого-то для опроса. Это просто вежливый намек на то, что он и есть убийца?
5: Может быть.
1: А кто убитая?
3: Миссис Лайон. Миссис Морин Лайон.
1: Молодая, старая?
3: Не сказано. На грабеж вроде бы не похоже.
5: Говорю вам, сексуальный маньяк.
1: А вот и моя жена, Молли. Молли, это мисс Кейсвелл.
6: Здрасте. Здравствуйте. Ужасный вечер. Джайлз, отнеси чемодан мисс Кейсуэлл наверх.
1: Хорошо, дорогая, иду.
6: Вы посмотрите свою комнату, мисс Кейсуэлл. Если хотите принять ванну, горячая вода есть.
5: О, пожалуй, идем.
6: Имеет смысл. Идемте, я провожу вас наверх, в вашу комнату.
3: Так, все ушли. Ага, надо обследовать помещение. Так, эта дверь ведет куда? Ага, это в гостиную. А это куда? Кажется, спускается хозяева. Спрячусь-ка здесь, за занавеску.
6: Ой. Ну вот, разместили наших гостей, Джайлз. Майор Мэтков очень милый, правда? С ним будет легко. А миссис Бойл меня просто пугает. Ой, мне надо скорее на кухню. У нас будет прекрасный обед. Я думаю, открыть две банки рубленого мяса с кашей, банку горошка и сделать картофельное пюре и крем с тушеным инжиром. Как ты думаешь, это ничего?
1: Да-да, Молли, только, может быть, не слишком оригинально.
3: Ку-ку!
6: Ой.
3: разрешите мне вам помочь, миссис Уэлстон? Я обожаю стряпать.
6: Вы меня напугали, Кристофер.
3: Покажите мне вашу кухню, какие у вас есть припасы, и я надеюсь, меня посетит вдохновение.
6: Ну, пошли.
3: Вы знаете, мне кажется, можно приготовить омлет. У вас есть яйца?
6: Да-да, яиц сколько угодно. У нас полно кур. Они несутся не очень хорошо, но все-таки яиц больше, чем достаточно.
3: Знаете, у меня есть один очень любопытный
6: да?
3: Яйца.
1: Скажите на милость, отдала ему самую лучшую комнату. Видите ли, ему понравилась кровать с пологом. Стряпать он любит. Нахал.
6: Джайлз, да он просто прелесть, этот Кристофер. Надел передник, такой забавный. Сказал, чтобы положились на него и не беспокоили в течение получаса. Если гости хотят сами готовить, это избавит вас от многих хлопот. Смешно, правда?
1: Терпеть не могу таких.
6: Ой.
1: Ты ведь не держал в руках его чемодан, а я держал.
6: У него там кирпичи.
1: Он вообще ничего не весит. По-моему, он совершенно пустой. Это, наверное, один из тех молодых людей, которые ездят взад-вперед и надувают владельцев гостиниц.
6: А я не верю. Мне он нравится. А вот мисс Кейсуэлл, по-моему, какая-то странная.
1: Ужасная женщина. Если она вообще женщина.
6: Почему это все наши гости или неприятные, или со странностями? Зато майор Мэтков ни то, ни другое.
1: Пьет, наверное.
6: Ты думаешь?
1: Да нет. Просто настроение неважное. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем самое худшее. Все уже приехали.
6: Кто это может быть?
1: Убийца с Калвер-стрит.
6: Ну, Джайлз, перестань.
7: Тысячи извинений. Тысячи извинений. Где я?
1: Это пансион Монксвилл Мэдор.
7: Как мне изумительно повезло. Какой ответ на мою молитву. Пансион и очаровательная хозяйка. Очаровательно. Мой Роллс-Ройс, увы, застрял в сугробе. Все занесло снегом. Где я нахожусь, неизвестно. Ох, так можно замерзнуть до смерти, думаю я. И вот я беру свой маленький чемоданчик. Шатаясь, бреду по снегу и вижу перед собой железные ворота, жилье. И я спасен. Дважды на вашей аллее я падал в снег. Но, наконец, добрался. И немедленно отчаяние сменилось радостью. Вы можете дать мне комнату?
1: Да.
6: Только она довольно маленькая.
7: Естественно, естественно. У вас много гостей.
6: Мы только сегодня открыли наш пансион, и поэтому мы еще не привыкли к своей роли.
7: Да-да-да, очаровательно, очаровательно.
4: А что с вашим багажом?
7: С ним ничего не случится, я хорошо запер машину, ничего.
4: Может быть, принести сюда?
7: Нет-нет, не беспокойтесь, уверяю вас, в такой вечер, как сегодня, воры сидят дома. А мои потребности очень невелики. Вот, все, что мне может понадобиться, есть в этом чемоданчике.
6: Вам нужно хорошенько согреться.
7: Благодарю, разрешите, я пройду к камину.
6: Я приготовлю вам комнату. К сожалению, там довольно холодно, потому что она выходит на север. Но все остальные уже заняты.
7: Так у вас много гостей?
6: Да. Миссис Бойл и майор Мэтков, мисс Кейсуэлл и молодой человек по имени Кристофер Рен. А теперь и вы.
7: Да, теперь я. Незваный гость. Гость, которого вы не приглашали. Гость, который только что явился, неизвестно откуда, из снега и ветра. Звучит очень театрально, правда? Кто я такой? Вы не знаете, откуда я приехала? Вы не знаете? Я окутан тайной. Ну, а теперь я скажу вам вот что. Я дорисую картину. Отныне приездов больше не будет. И отъездов тоже. К завтрашнему дню мы будем отрезаны от цивилизации. А может быть, уже и сейчас отрезаны. Ни мясника, ни булочника, ни молочника, ни почтальона, ни газет. Никого и ничего, кроме нас самих. Это восхитительно, восхитительно. Что может быть лучше? Кстати, моя фамилия Паровичини.
6: А наша Рэлстон?
7: Мистер и миссис Рэлстон? А, это вы сказали. Пансион Монксуэлл Мэнор. Хорошо. Пансион Монксуэлл Мэнор.
8: Великолепно!

Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу.

0: Миссис Бойл?
1: Да.
0: Не помешал? Вы что-то пишете. Пардон.
2: Высшей степени бесчестно было не сказать мне, что они только открывают этот пансион. Не так ли, майор Мэтков?
0: Что вы, миссис Бойл? Все же на свете имеет свое начало. А какой сегодня был прекрасный завтрак. Хороший кофе, яичница, домашний мармелад. И все прекрасно сервировано. Малышка все делает сама.
2: Угу. Дилетанты.
0: Что-что?
2: Для этого должна быть прислуга.
0: И ленч был превосходный.
2: Соленое мясо.
0: Но очень хорошо замаскированное под красным винным соусом. А вечером миссис Рейлстон обещала испечь пирог.
2: Какой холод.
0: Что-что? Разве?
2: Конечно, батареи чуть тепленькие. Нет, я скажу об этом.
0: Но кровати очень удобные, миссис Бойл. По крайней мере, моя. Надеюсь, что и ваша тоже.
2: Простите.
0: Пардон.
2: И я не совсем понимаю, почему лучшую комнату надо было отдать этому Кристоферу Рену, в высшей степени странному молодому человеку.
0: Так миссис Бойл, он же приехал раньше нас, поэтому его раньше и обслужили.
2: По рекламе я составила себе совершенно другое представление об этом пансионе. Я думала, что здесь есть удобная комната для чтения и вообще гораздо больше места. И кроме того, бридж и другие развлечения.
0: Предел мечтаний старой сплетницы.
2: Простите?
0: Я вполне понимаю, миссис Бойл, понимаю, что вы имеете в виду. Да.
3: Доброе утро.
2: Да.
4: Молли!
5: Ты не можешь снова разгрести снег у задней двери?
4: Иду!
0: О, я помогу ему! О, это будет прекрасная зарядка! Мистер Рэнстон!
5: Простите, мисс Кейсуэлл, я вас задела?
3: Ничего, нет.
5: Этот пылесос так неудобно.
2: Поразительная женщина эта миссис Рэнстон. Имеет ли она хоть какое-нибудь представление о домашнем хозяйстве? Тащит пылесос через весь холл. Неужели здесь нет задней лестницы?
3: Есть, миссис Бойл. Прекрасная задняя лестница. Очень удобно на случай пожара.
2: Тогда почему она ею не пользуется? И вообще, вся уборка должна производиться утром, до ленча.
3: Насколько я понимаю, нашей хозяйке надо было еще приготовить ленч.
2: Все очень непродуманно и по-любительски. Тут должен быть соответствующий штат прислуги.
3: В наше время ее не так-то легко найти.
2: Поистине у низших классов нет никакого представления об ответственности.
3: Бедные низшие классы. Они закусили удила.
2: Мне кажется, мисс Кэссел, вы социалистка?
3: Ой, я бы не сказала. Я не красная, всего лишь бледно-розовая. Но политика меня не очень интересует. Я живу за границей.
2: Я полагаю, жизнь за границей намного легче?
3: Мне не приходится готовить и убирать. В отличие, надо думать, от большинства людей здесь, в Англии.
2: Увы. Англия катится в пропасть. Теперь не то, что раньше. В прошлом году я продала свой дом. С ним было так трудно.
3: С гостиницами и пансионами легче?
2: Конечно. Они разрешают некоторые наши проблемы. А вы надолго в Англию?
3: Как выйдет. У меня здесь кое-какие дела. Когда я их закончу, я вернусь обратно.
2: Во Францию?
3: Нет.
2: В Италию?
3: Нет.
2: Не так громко, мисс Кэссел, если можно. Мне всегда казалось, что радио отвлекает. А мне надо написать письма.
3: Серьезно?
2: Нет, разумеется, мисс Кэссел, если вы хотите слушать радио именно сейчас.
3: О, это моя любимая музыка. А письменный стол там, в библиотеке.
2: Я знаю. Здесь холодно, но там еще холоднее.
3: Ну, я согласна. Там еще холоднее.
2: Ох, нам просто невыносимо. Придется пойти в библиотеку.
3: Старая ведьма.
1: О!
3: Мистер Рен! Привет!
1: Понимаете, мисс Кейсвилл, куда бы я ни пошел, эта женщина, мисс Бойл, следит за мной и так свирепо смотрит. Только я расположился в библиотеке, как она туда заявилась.
3: Пожалуйста, прикрутите немного радио.
1: А? Вот так? Хорошо?
3: Да. Оно выполнило свою задачу.
1: Какую задачу?
3: Тактическую.
1: А, вы имеете в виду мисс Бойл?
3: Она захватила лучшее кресло. Теперь я могу его занять.
1: Вы ее вытеснили. Ага, я рад. Я очень рад. Мне она не нравится. Давайте подумаем, чем еще можно ее разозлить. Хорошо бы она совсем убралась отсюда.
3: В такую погоду, как бы не так.
1: А когда снег растает?
3: О, до тех пор многое может случиться.
1: Да, да, это правда. О, какой снег красивый. Такой мирный и чистый. Глядя на него, забываешь обо всем.
3: Я не забываю.
1: Как вы это сказали?
3: Я вспомнила.
1: О чем?
3: Обледенелый кувшин в спальне. Обмороженные кровоточащие руки. Одно тонкое дырявое одеяло и ребенок, дрожащий от холода и страха.
1: Дорогая мисс Кейсвилл, это звучит ужасно мрачно. Что это такое? Роман?
3: Вы не знали, что я писательница?
1: О, правда?
3: Жаль вас разочаровывать. Нет. Простите, но мне нужно дочитать журнал.
1: Пойду. Пойду поброжу по дому. Удивительный дом. Это старин.
5: Сейчас. Слушаю. Да, пансион Монксуэлл Мэнор. Что? Нет, мистер Рэлстон сейчас не может подойти. Это миссис Рэлстон. Кто? Беркширская полиция?
3: Полиция? О, я пойду к себе. Не люблю неприятности с полицией.
5: Нет, нет, инспектор Хогбен. Боюсь, это невозможно. Он не сможет сюда попасть. Нас занесло снегом, а дороги непроходимы. Да? Хорошо. Но что? Что? Алло! Алло, алло! Алло!
6: Молли, ты не знаешь, где вторая лопата?
5: Только что звонили из полиции, Джайлз.
6: Что?
5: Они послали сержанта или еще кого-то.
6: Да ему сюда ни за что не добраться.
5: Я так и сказала, но они уверены, что доберется.
6: Ерунда. Сегодня даже на джипе не проедешь. А, собственно говоря, в чем дело?
5: Вот я и спросила, но он не сказал. Он только сказал, что я должна внушить своему мужу, чтобы он очень внимательно слушал, что скажет сержант, кажется, Троттер, и беспрекословно выполнял его указания. Просто невероятно.
6: Интересно, что ж мы такое натворили? А может быть, я забыл зарегистрировать приемник?
5: Да нет, квитанция в буфете на кухне.
6: А, на днях я чуть было не столкнулся с автомобилем. Но это все вышло по вине того шофера.
5: Мы наверняка что-то натворили.
6: А может быть, это связано с содержанием пансиона? Наверное, мы нарушили какую-нибудь дурацкую инструкцию какого-нибудь министерства. Сейчас их столько, что это практически неизбежно.
5: Ой, милый, дался нам этот пансион. Вот нас занесло снегом неизвестно на сколько дней. И все ходят злые. И в конце концов мы съедим весь наш запас консервов.
6: Ну-ну-ну-ну-ну.
7: Не огорчайся, дорогая. Сейчас ведь все в порядке. Угу. Я насыпал угли во все ведра, принес дрова, накормил кур. Теперь поставлю кипятильник и нарублю щепок на растопку. Знаешь, Молли, должно быть, стряслось что-то серьезное, если они посылают сержанта полиции в такую погоду.
5: Я так думаю.
7: Наверное, это действительно необходимо.
2: А вот и вы, мистер Ралстон. Вам известно, что батарея в библиотеке совершенно ледяная?
6: Извините, миссис Бойл, у нас не хватает углей.
2: Я плачу 7 гиней в неделю. 7 гиней. И я не желаю мерзнуть.
6: Я сейчас добавлю углей. Извините.
2: Миссис Рэлстон, позволю себе заметить, у вас остановился чрезвычайно странный молодой человек. И его манеры, и его галстуки. И причесывается ли он когда-нибудь?
5: Это блестящий молодой архитектор.
2: Простите?
5: Кристофер Рен – архитектор.
2: Милочка моя, разумеется, я слышала о сэре Кристофере Рене. Конечно, он архитектор. Он построил собор Святого Павла. Вы, молодежь, думаете, что кроме вас на свете образованных людей нет?
5: Нет, я имела в виду этого Рена. И его зовут Кристофер. Родители назвали его так, потому что надеялись, что он станет архитектором. И он стал им. Или почти стал. Так что все получилось хорошо.
2: Звучит не слишком правдоподобно. На вашем месте я навела бы некоторые справки. Что вам о нем известно?
5: То же, что и о вас, миссис Бойл. Что вы оба платите нам по 7 гиней в неделю. Это ведь все, что мне надо знать, правда? И все, что меня касается. И совершенно не важно, нравятся мне мои гости или не нравятся.
2: Вы молоды и неопытны, и должны быть рады совету человека, который лучше знает жизнь. А этот иностранец, Паравичини?
5: А в чем дело?
2: Но вы ведь его не ждали?
5: Нельзя прогонять путника, миссис Бойл. Это противозаконно. Вам следовало бы знать это.
2: Почему вы так говорите?
5: Вы же были судьей, миссис Бойл.
2: Я сказала только, что ваш Паравичини, или как он там сам себя называет, кажется мне...
8: Осторожней, моя дорогая. Стоит заговорить о дьяволе, а он уже тут как тут.
2: Я не слышала, как вы вошли, мистер Паравичини.
8: Я вошел на цыпочках. Никто меня не слышит, если я этого не хочу. По-моему, это очень забавно.
2: Вы думаете?
8: Одна молодая особа.
2: О, нет, я даже надо писать свои письма. Может быть, в гостиной хоть немного теплее?
8: У моей очаровательной хозяйки расстроенный вид. Что случилось, дорогая?
5: Сегодня все ужасно трудно, мистер Паравичини. Это из-за снега.
8: Да, снег многое затрудняет. Или облегчает. Да, очень облегчает.
5: Я не знаю.
8: Вы еще очень многого не знаете. Например, вы почти ничего не знаете о том, как управлять пансионом.
5: Да, вы правы. Но у нас это непременно получится.
8: Браво. Браво, браво, браво.
5: Я не такая плохая кухарка.
8: Вы, вне всякого сомнения, очаровательная кухарка. Можно ваши пальчики? Я прикоснусь к ним. Разрешите мне предостеречь вас, миссис Рэлстон. Вы с мужем слишком доверчивы. Скажите, ваши гости представили вам какие-нибудь рекомендации?
5: А это полагается? Я думала, люди просто приходят.
8: Не мешает знать кое-что о людях, которые спят под вашей крышей. Возьмите, например, меня. Я пришел и сказал, что моя машина въехала в сугроб и застряла. Что вы обо мне еще знаете? Ровным счетом ничего. Может быть, я вор, разбойник, скрываюсь от правосудия. Может быть, я сумасшедший. Или даже убийца. Видите, и о других своих гостях вы знаете не больше.
5: Ну, что касается миссис Бойл, то я как раз...
2: Миссис Ралстон, в гостиной вообще невозможно сидеть. Такой там холод. Я буду писать здесь.
8: В таком случае мне понадобится кочерга.
2: Простите?
8: Я помешаю ею угли в камине.
2: Ох.
8: Будет тепло, миссис Бойл. Очень тепло.
0: Миссис Ралстон, нет ли тут вашего мужа? Кажется, замерзли трубы в нижней гардеробной.
5: Он как раз пошел за углем. О, боже, майор Мэтков.
0: Да-да.
5: Какой ужасный день.
0: Что?
5: Сначала полиция, теперь трубы.
8: Полиция? Господи, какой я неловкий. Упала кочерга. Простите, вы сказали, полиция?
0: Вы говорите, миссис Райлсон, полиция?
5: Да-да, майор Мэтков. Они звонили недавно. Сказали, что сюда послан сержант.
6: Уголь никуда не годится. Больше половины камня. А цена... Молли, я захватил еще дров для камина. Что такое? Что-нибудь случилось? Вы все взволнованы?
0: Миссис Райлсон сказала, что сюда направляется полиция.
6: О,
0: в чем дело?
6: Не волнуйтесь.
0: Нет, в чем дело?
6: Не волнуйтесь, никто не пройдет сюда в такую погоду. Сугробы, наверное, футов 5 вышиной. Все дороги занесены. Сегодня никто сюда не попадет. Простите, мистер Паровичини, я вас побеспокоил. Мне надо поставить несколько корзин дров.
9: Давайте, я помогу вам. Осторожно.
6: Нужно все время поддерживать огонь в камине.
9: А то очень холодно. Что делать?
0: Вижу.
2: О, боже, кто это?
0: Кто вы и что вам нужно?
10: Откройте окно!
11: Благодарю вас, сэр. Вы мистер Ралстон?
0: Да.
11: Сержант Троттер из Беркширской полиции. О, можно снять лыжи и положить их куда-нибудь?
0: А, да, конечно, конечно. Идите туда, к главному входу, я вас встречу.
11: А, благодарю вас, сэр. А.
2: На лыжах. Вот за что мы теперь платим нашей полиции. За то, что они занимаются зимним спортом.
8: Для чего вы вызвали полицию, миссис Редстон?
5: Я не вызывала, мистер Паровичини. Ах, этот Джайлз оставил. Зачем так? Ну, открыто.

0: Кто этот человек? Откуда он?
1: Я был в гостиной. Он прошел мимо окна гостиной на лыжах. Весь в снегу и такой энергичный.
2: Хотите, верьте, хотите, нет, но этот человек полицейский.
3: Полицейский на лыжах.
4: Это сержант полиции Троттер.
1: Добрый день.
2: Неужели вы сержант?
1: А что?
2: Вы слишком молоды.
1: Ну, не так молод, как кажется, мэм.
0: Зато вы ужасно энергичный.
4: Давайте поставим ваши лыжи под лестницу.
1: А, хорошо.
4: Идите за мной, сержант.
1: С удовольствием.
4: С удовольствием.
5: Миссис Рэлстон, можно мне позвонить по телефону?
6: Да-да, конечно, майор Мек.
5: Благодарю вас.
0: Какой симпатичный этот сержант. Правда, миссис Бойл?
1: Я и раньше всегда думал, что полицейские очень симпатичные люди.
2: Глуп, как пробка. С первого взгляда видно.
5: Алло. Алло, алло. Алло. Миссис Рэлстон.
6: Да?
5: Ваш телефон испорчен. Совершенно испорчен.
6: Странно. Полчаса назад он был в порядке.
5: Я думаю, провод порвался под тяжестью снега.
6: О, боже.
0: Итак, мы совершенно отрезаны. Абсолютно отрезаны. Правда, забавно, а?
5: Не нахожу ничего смешного, мистер Рен.
2: Абсолютно ничего.
5: Да-да.
0: Но этого вам не понять, миссис Бойл.
5: Миссис Бойл, я бы хотел спросить...
0: Тихо, да. Легавый идет. Теперь перейдем к делу. Мистер Рэлстон, миссис Рэлстон.
4: Вы хотите говорить с нами одними? Тогда можно пойти в библиотеку.
0: Нет, в этом нет необходимости, сэр. Если будут присутствовать все, это сэкономит время. Разрешите мне сесть сюда? Да, за обеденный стол.
4: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Вот так. Благодарю вас.
6: Ну, скорее скажите нам, что мы сделали?
1: О, сделали? Да ничего такого, миссис Рэлстон. Совсем наоборот, речь идет о полицейской охране, понимаете?
6: О полицейской охране?
1: Это связано со смертью миссис Лайон. Миссис Морин Лайон, Скалвер-стрит, 24, Лондон, Вест 2. Убитой вчера, 15 числа. Может быть, вы слышали или читали что-нибудь об этом?
6: Да, я слышала по радио. Она была задушена.
1: Совершенно верно, мэм. Вот что я хочу узнать прежде всего, мистер Рэлстон.
4: Да.
1: Были ли вы знакомы с этой миссис Лайон?
4: Никогда о ней не слышал.
6: Я никогда.
1: Понимаете, вы могли знать ее не под фамилией Лайон. Это не настоящая фамилия. Она была зарегистрирована в полиции, и по отпечаткам пальцев мы без труда установили ее личность. Ее настоящее имя было Морин Стеннинг. Она была замужем за фермером Джоном Стеннингом, который жил на Лонгриджской ферме недалеко отсюда.
4: Лонгриджская ферма? Это там, где эти дети...
1: Да, дело о Лонгриджской ферме.
6: Трое детей. Откуда вам известно?
1: Совершенно верно, мисс...
7: Мисс Кейсуэлл.
1: Сержант Троттер. Да, совершенно верно, мисс Кейсуэлл. Два мальчика и девочка, Корригены, были приведены в суд как нуждающиеся в опеке и защите. Их поселили у Стеннингов на Лонгриджской ферме. Один из них вскоре умер вследствие постоянного жестокого обращения. Это дело вызвало тогда настоящую сенсацию.
6: Это было ужасно.
1: Стеннингов приговорили к тюремному заключению. Стеннинг умер в тюрьме. Миссис Стеннинг, отбыв свой срок, была освобождена. Вчера, как я сказал, ее нашли задушенной в доме номер 24 по Калвер-стрит.
6: А кто это сделал?
1: Вот это я и хочу узнать, мэм. Поблизости от места преступления была найдена записная книжка с двумя адресами. Один Калвер-стрит, 24 другой... Монксвилл Мэннер.
4: Что?
1: Да, сэр. Вот почему инспектор Хогбин, получив это сообщение из Скотланд-Ярда, счел необходимым послать меня сюда и выяснить, нет ли какой-либо связи между этим домом или кем-нибудь, кто в нем находится, и делом о Лонгриджской ферме.
4: Но никакой связи. Абсолютно никакой. Это может быть совпадение.
1: Инспектор Хогбин не считает это совпадением. Он приехал бы сам, если это было бы возможно. Но из-за погоды и потому, что я умею ходить на лыжах, он послал меня, поручив собрать подробные сведения обо всех, кто находится в доме, и доложить ему по телефону. А также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность обитателей дома.
4: Безопасность? А какая опасность, по его мнению, нам угрожает? Боже мой, не думает же он, что здесь кого-то должны убить.
1: Не хочу пугать дам, но, откровенно говоря, дело именно в этом.
2: Боже мой.
4: Но почему?
1: Я затем и нахожусь здесь, мистер Элстон, чтобы узнать это.
4: Но все это сплошное безумие, сержант.
1: Да, сэр, вот почему это и опасно.
2: Какой вздор.
7: По-моему, это притянуто за уши.
6: Может быть, вы нам еще не все рассказали, сержант?
1: Да, миссис Релстон. Под этими двумя адресами было написано: «Три слепые мышки». На теле убитой лежала записка. Первая. Ниже были нарисованы три мышки и ноты. Это оказалось мелодией детской песенки «Три слепые мышки». Ну, вы знаете ее, да?
8: Да, это те три слепые мышки, что бегут за фермершей следом, да?
1: Да, да.
8: А, это... А-ра-ра,
1: пам-пам-па-ра-ра-ра. Да, да.
6: Это ужасно.
4: А там было ведь трое детей и один умер.
1: Да, младший мальчик, 11 лет.
4: А что стало с остальными двумя?
1: Девочку кто-то удочерил, и следы ее потерялись.
4: Угу.
1: Старшему мальчику теперь было бы года 22. Он дезертировал из армии, и с тех пор о нем ничего не слышно. Военный психиатр утверждает, что он явный шизофреник. Ну, попросту говоря, не все дома.
6: И думают, что это он убил миссис Лайон или миссис Стеннинг.
1: Да.
6: И что у него мания убийства, и он придет сюда и будет пытаться убить кого-то. Но почему?
1: Это я и должен у вас выяснить. По мнению инспектора, здесь есть какая-то связь. Мистер Элстон, вы утверждаете, что сами никогда не имели никакого отношения к делу о Лонгриджской ферме?
4: Нет.
1: И вы тоже, миссис Элстон?
6: Я? Нет. То есть никакого отношения.
1: А прислуга?
2: Да здесь нет никакой прислуги.
6: Мы не держим прислуги. Да, кстати, сержант Троттер, с вашего разрешения я пойду на кухню и буду там, если вам понадоблюсь.
1: А, пожалуйста, пожалуйста, миссис Элстон. Ну, теперь я хочу узнать ваши имена.
2: Это нелепо. Мы просто живем в этом подобии гостиницы. Мы приехали только вчера. Мы не имеем никакого отношения к этому дому.
1: Да, но вы знали, что приедете сюда и заказали комнаты заранее.
2: Ну да. Все, кроме мистера
9: Паравичини. Моя машина застряла в сугробе.
1: Понятно. Господа, любому, кто следовал за вами, нетрудно было точно установить, куда вы приехали. Я хочу узнать только одно, и хочу узнать это немедленно. Кто из вас имеет какое-либо отношение к этому делу? О Лонгриджской ферме. Один из вас находится в опасности. В смертельной опасности. Я должен узнать, кто это. Ну, хорошо, я буду спрашивать одного за другим. Начнем с вас.
9: А почему, собственно, с меня?
1: Хотя вы, кажется, попали сюда более или менее случайно, мистер Пари...
9: Паравичини.
1: Ну да.
9: Дорогой инспектор, я не знаю ничего, клянусь вам, абсолютно ничего из того, о чем вы говорите. Я иностранец, господа. Мне ничего не известно об этих местных делах прошлых лет.
1: Миссис...
2: Бойл. Не понимаю. Это наглость. Почему, скажите, пожалуйста, я должна иметь отношение к такому... к этому ужасному делу?
1: А вы, мисс...
7: Кейсуэлл. Лесли Кейсуэлл. Я никогда не слышала о лондонской ферме. И ничего о ней не знаю.
1: Вы, сэр?
10: Меткалф, майор. Об этом деле я читал в свое время в газетах. Тогда я квартировал в Эдинбурге. Личного касательства не имел.
1: А вы?
8: Кристофер Рен. В то время я был ребенком. По-моему, я даже не слышал об этом деле.
1: И это все, что вы можете сказать? Все вы? Ну что же, если один из вас будет убит, вам придется винить самих себя. Мистер Релстон, могу я теперь осмотреть дом снаружи?
4: Да, разумеется, сержант Троттер.
1: Тогда не будем терять времени. Пошли.
4: Пошли.
8: Боже, как мелодраматично. А он очень приятный, правда? Полицейские меня восхищают. Такие суровые, бесстрастные. А все это дело просто мороз по коже. Три слепые мышки.
3: Мистер Рен.
8: Вам не нравится, миссис Бойл? Но это мелодия и подпись. Подпись убийцы. Даже интересно, какое он находил в этом удовольствие.
3: Мелодраматическая чепуха. Я не верю ни одному слову.
8: Подождите, подождите, миссис Бойл. Вот я подкрадусь к вам сзади, и вы почувствуете мои руки на своем горле.
3: Перестаньте.
10: Хватит, Кристофер. Ну, знаете, неудачная шутка. Да-да, собственно говоря, это вообще не шутка.
8: Майор Меткалф, как не шутка? Именно шутка. Шутка сумасшедшего. Это-то и делает все таким восхитительно жутким. А? Видели бы вы сейчас свои физиономии.
10: Что? Что? Что?
8: Пойду поброжу по дому.
3: Исключительно плохо воспитанный и неуравновешенный молодой человек.
6: Где Джайлз?
7: А он пошел показывать нашему полисмену дом снаружи.
3: Ваш друг-архитектор, миссис Рэлстон, ведет себя в высшей степени странно.
10: Да-да, молодые люди в наше время нервные. Будем надеяться, что с годами это пройдет.
3: Нервы? Меня выводят из терпения люди, которые говорят, что у них нервы. У меня нет никаких нервов.
10: Нет? Никаких? Что ж, может быть, для вас это и лучше, миссис Бойл.
3: Что вы имеете в виду?
10: По-моему, вы в то время были здесь судьей. И на вас лежит ответственность за отправку этих троих детей на лонгриджскую ферму.
3: Ах, вот как? Откуда вам это стало известно? Но это и не столь важно. Известно, так известно. Послушайте, майор Меткалф, ну можно ли меня считать ответственной? Мы получили сообщение сотрудников благотворительной организации. Хозяева фермы были милейшие люди, которые очень просили, чтобы детей отдали им. Это нас вполне устраивало. Яйца, свежее молоко, здоровая жизнь на воздухе.
10: Голод, издевательство и злобные хозяева.
3: Откуда я могла это знать? Они так прилично разговаривали.
6: Значит, я не ошиблась, миссис Бойл. Это были вы.
10: Миссис Рэлстон, вы...
6: Нет, я просто...
10: А мне показалось, что...
3: Человек старается выполнить свой общественный долг, а получает одни оскорбления.
11: Простите меня, все это в высшей степени, конечно, забавно. Я получаю большое удовольствие, и все-таки, господа, предпочитаю удалиться. Посижу в гостиной.
3: Мне он с самого начала не понравился, этот Паровичини.
7: А откуда он взялся, миссис Рэлстон?
6: А я не знаю. Позвольте, я заменю вам пепельницу.
7: О, да, благодарю. Угу. Темная личность, да?
3: Вот именно.
7: Румянится, пудрится. Фу, отвратительно. Наверное, уже старик.
6: А скачет, как молодой.
10: Да, хорошо. Вам понадобятся дрова, миссис Рэлстон.
6: Да?
10: Почти все прогорели. Я принесу.
6: Спасибо. Спасибо, майор Мэткоф.
10: Да, да.
6: Только 4 часа, а уже почти темно. Я включу бра над камином. Так лучше.
3: Куда я дела свою ручку? Наверное, оставила в библиотеке. Надо там посмотреть.
6: Совсем темно на улице. Можно задернуть занавеску. Вот так. Какая противная мелодия, правда?
7: Вы ее не любите? Она напоминает вам о детстве? Несчастливом детстве?
6: А я в детстве была очень счастливой.
7: Вам повезло.
6: А вы не были счастливы?
7: Нет.
6: Как жалко. Говорят, то, что было в детстве, значит, больше, чем все остальное.
7: Все это чушь. Жизнь – это то, что вы из нее делаете. Идите прямо вперед и не оглядывайтесь.
6: Вы, наверное, правы. Но иногда что-нибудь случается и заставляю вспомнить.
7: Не уступайте. Отвернитесь.
6: Вы думаете, это правильно? Ой, не знаю, о чем говорю. Я заболталась, а мне надо еще здесь в холле прибрать.
7: Ну, не буду вам мешать. Пойду посижу в столовой.
1: Мы с вашим мужем, миссис Релстон, и закончили обход дома.
12: Да-да, все обошли.
1: Ничего подозрительного. Я могу доложить инспектору Хоглину.
6: Ой, простите, но телефон испорчен, сержант. Вы не сможете позвонить.
1: Что? А с каких пор?
6: Майор Мэткоф обнаружил это сразу после вашего прихода.
1: Но перед этим он был в исправности. Инспектор Хоглин легко дозвонился сюда.
6: Да. Наверное, потом провода провались под тяжестью снега.
1: Вряд ли. Скорее всего, они были перерезаны.
12: Перерезаны?
1: Да.
12: Но кто мог это сделать?
1: Мистер Элстон, что вы знаете о людях, которые живут в вашем пансионе?
12: Мы, собственно говоря, ничего о них не знаем.
1: Ага.
12: Миссис Бойл написала нам из Борнмутского отеля. Майор Мэткоф из... Откуда, Молли?
6: Из Лимингтона.
12: Из Лимингтона. Рен из Хэмпстеда. А мисс Кейсуэлл из частной гостиницы в Кенсингтоне. Паровичини, как мы вам говорили, явился совершенно неожиданно вчера вечером.
1: Так-так.
6: Да, но даже если этот маньяк хочет проникнуть сюда и убить нас всех или одного из нас, мы сейчас в полной безопасности.
1: Да?
6: Из-за снега. Никто сюда не проберется, пока не стоит снег.
1: Да, если только он уже не пробрался.
12: Уже пробрался?
1: А почему же нет, мистер Элстон? Все эти люди приехали сюда вчера вечером. Несколько часов спустя после убийства миссис Стеннинг. Времени на дорогу было вполне достаточно.
12: Но все, кроме мистера Паровичини, заказали комнаты заранее.
1: Ну и что же? Преступления были подготовлены?
12: Преступления? Но совершено только одно преступление на Калвер-стрит. А почему вы уверены, что здесь произойдет другое?
1: Я не уверен, что произойдет. Я надеюсь предотвратить его. Но убежден, что будет сделана попытка.
12: Я не могу поверить. Это выглядит так фантастично.
1: Это не фантазия. Это только факты.
6: А у вас есть описание внешности человека, которого видели в Лондоне?
1: Рост средний, телосложение ничем не примечательное. Одет в темное пальто и фетровую шляпу. Лицо закрыто шарфом, говорит шепотом. Вот здесь, в прихожей, висят 3 темных пальто. Одно из них ваше, мистер Элстон. Вот, 3 фетровые шляпы.
6: Я все же не могу поверить.
1: Понимаете, меня беспокоит этот телефонный провод. Если он был перерезан.
6: Да. Ой, извините, мне надо приготовить овощи.
1: Следует все-таки проверить телефонный шнур.
12: А, да-да, да-да, проверьте.
1: Так-так, здесь все в порядке.
12: Перчатка? Почему в кресле перчатка Молли? Билет на лондонский автобус. В перчатке? Разве она была вчера в Лондоне?
1: Так. А есть здесь второй аппарат, мистер Элстон? Мистер Элсон, вы меня слышите?
12: Простите, вы что-то сказали?
1: Я спросил, есть ли здесь второй аппарат?
12: Есть наверху, в нашей спальне.
1: Попробуйте позвонить оттуда.
12: Да-да, сейчас поднимусь и проверю.
1: А я пока проверю телефонный шнур снаружи, за окном.
2: Боже, какой холод! Кто это оставил окно открытым? И камин совсем погас. Подброшу полено. Ну и дома. Все время собачий холод. Что тут у нас?
13: Изучить воздействие страха на человеческое сознание. Ну вот представьте себе, например, что вы один или одна в комнате. Вечер. Дверь позади вас тихо открывается.
2: Кто там? Это вы? Вот включила приемник, но не могу поймать ничего подходящего. Что вы делаете? Зачем вы погасили свет?

Зачем-то выключили бра.

0: Окончилась первая часть радиоспектакля «Мышеловка». Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. В ролях: Молли Релстон, Вера Глаголева, Джайлз Релстон, Александр Кахун, Кристофер Рен, Валерий Сторожик, миссис Бойл, Наталья Тинякова, майор Меткоф, Александр Лазарев, мисс Кейсуэлл, Елена Майорова, мистер Паровичини, Всеволод Ларионов, сержант полиции Троттер, Леонид Каюров.
1: Миссис Бойл! Миссис Бойл! Миссис Бойл! Миссис Бойл, задушили! Задушили, миссис Бойл!
0: Мышеловка. Радиоспектакль. Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. Часть вторая.
2: Молли. Успокойтесь, Молли.
3: Итак, миссис Релстон.
2: Боже мой, боже мой.
3: Соберитесь и подумайте. Подумайте.
1: Я не могу думать. В голове совсем пусто.
4: Это так понятно. Пережить такое, боже.
3: Миссис Бойл была убита непосредственно перед тем, как вы подошли к ней. Вы пришли из кухни. А в передней вы никого не видели и не слышали?
1: Нет, сержант, никого. Только радио здесь орало. Я не могла понять, кто включил его на такую громкость. При этом я бы все равно больше ничего не услышала. Правда ведь?
3: Ну, несомненно, таков и был замысел преступника или преступницы.
1: Как я могла еще что-то слышать?
3: Может быть, вас провели. Если убийца вышел из комнаты туда,

0: миссис Бойл. Она не все мне рассказала, и вы все тоже. Теперь миссис Бойл мертва. Если мы не докопаемся до сути и быстро, заметьте, может произойти еще одно убийство.
1: Еще одно? Вздор. Почему?
0: Потому что слепых мышек, как поется в детской песенке, было три.
1: И все они умрут? Но должна же быть какая-то связь. Я хочу сказать, еще какая-то связь с делом о лонгрижской ферме.
0: Да, связь должна быть.
1: Так почему же еще одна смерть здесь?
0: Потому что в найденной нами записной книжке было только два адреса. На Калвер-стрит 24 имелась одна единственная возможная жертва. Она мертва. Но здесь, в Монксвилл-Мэннер, выбор более широк.
2: Чепуха. Неужели вы думаете, что здесь могут случайно оказаться два человека, причастных к делу о лонгрижской ферме? Ну, это было бы невероятное совпадение.
0: При определенных обстоятельствах это совпадение не было бы таким уж невероятным. Подумайте об этом, мисс Кейсойл. Теперь я хочу точно установить, кто где находился в момент убийства миссис Бойл. Я уже слышал заявление миссис Рэлстон. Итак, вы занимались в кухне приготовлением овощей.
3: Да.
0: Выйди из кухни. Вы прошли коридор. Затем переднюю. И оказались здесь. Радио работало на полную громкость, но свет был выключен, и в прихожей было темно. Вы включили свет. Увидели миссис Бойл и вскрикнули, да?
3: Да. Я кричала и кричала. Наконец пришли люди.
0: Да, как вы сказали, пришли люди. Много людей с разных сторон. И что самое главное, все более или менее одновременно. Так вот, когда я вылез из этого окна, чтобы осмотреть телефонный провод, вы, мистер Рэлстон, пошли наверх, чтобы проверить второй аппарат. А где вы были, когда миссис Рэлстон вскрикнула?
4: Я еще был в спальне. Второй аппарат тоже не работал. Я выглянул из окна, чтобы посмотреть, не видно ли перерезанного провода, но ничего не увидел. Не успел я закрыть окно, как раздался крик Молли, и я побежал вниз.
0: Отлично. Теперь, мистер Рен, я хочу послушать ваше сообщение. Где были вы?
5: Я заглянул в кухню, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь миссис Рэлстон.
3: Да-да, это так.
5: Я просто обожаю готовить. После этого я пошел наверх, в свою спальню.
0: Зачем?
5: Пойти в спальню? Это ведь вполне естественная вещь, вы не находите? Бывает иногда, что человеку хочется побыть одному.
0: Вы пошли в спальню, потому что вам захотелось побыть одному?
5: И причесаться, и навести там порядок.
0: Вы хотели причесаться?
5: Так или иначе, но я был там.
0: И вы услышали крик миссис Рэлстон?
5: Да.
0: И спустились вниз?
5: Да.
0: Удивительно, что вы и мистер Рэлстон не встретились на лестнице.
5: Я спустился по задней лестнице. Она ближе к моей комнате.
0: А поднимались вы в свою комнату тоже по задней лестнице или отсюда?
5: Тоже по задней лестнице.
0: Понятно. Угу. Мистер Паровичини?
6: Я играл на пианино в гостиной. Вон там, инспектор.
0: Я не инспектор, а всего лишь сержант, мистер Паровичини. А кто-нибудь слышал, как вы играли?
6: Не думаю. Я играл очень-очень тихо. Одним пальцем.
3: Вы играли «Три слепые мышки».
0: Это верно?
6: Да, это очень запоминающаяся мелодия. Это, ну, как правильно сказать, навязчивая мелодия. Вы со мной согласны?
3: По-моему, ужасная мелодия.
6: И все же она застревает в голове. Кто-то ее насвистывал.
0: Насвистывал? Где?
6: Боюсь сказать. Ну, может быть, в передней, может быть, на лестнице. А может быть, даже наверху, в спальне.
0: Кто насвистывал «Три слепые мышки»? Вы это выдумали, мистер Паровичини?
6: Нет, нет, инспектор. О, простите, сержант. Но я не стал бы этого делать.
0: Ну, продолжайте. Вы играли на пианино?
6: Да, одним пальцем. А потом я услышал радио на полную мощность. Кто-то просто вопил. Это оскорбило мой слух. Да. Ну, вот и после

0: Этого внезапно я услышал крик миссис Рэлстон.
1: Так, мистер Рэлстон наверху.
2: Да.
1: Мистер Рен наверху.
3: Да, да.
1: Мистер Провичини в гостиной.
0: Да, и одним пальцем я вот...
1: Мисс Кейсел.
4: Да. Я писала письма в библиотеке.
1: Вам было слышно, что здесь происходит?
4: Нет, я ничего не слышала, пока миссис Рэлстон не закричала.
1: И что вы сделали тогда?
4: Я пошла сюда.
1: Сразу же?
4: Мне кажется, да.
1: Вы говорите, что писали письма, когда услышали крик миссис Рэлстон?
4: Да.
1: И вы поспешно встали из-за стола и пошли сюда?
4: Мне кажется, да.
1: И все же, кажется, на письменном столе в библиотеке не осталось недописанного письма.
4: Я захватила его с собой. Вот, посмотрите.
1: Дорогая Джесси, это ваша подруга или родственница?
4: А вот это, черт возьми, уже не ваше дело.
1: Может быть и так. Но знаете, если бы я писал письмо и услышал чей-то крик, я, наверное, не стал бы складывать это письмо и прятать его в сумку, а пошел бы узнать, что случилось.
4: Не стали.
1: Да, не стал.
4: Как интересно.
1: Теперь вы, майор Мэтков.
5: Да-да, да. Я готов, да.
1: Вы говорите, что были в подвале.
5: Да.
1: А что вы там делали?
5: Мне захотелось осмотреть весь дом.
1: Да?
5: Да, ну просто осмотреть. Сначала я заглянул в чулан под лестницей возле кухни. Да, кстати, мистер Рэлстон, у вас там, знаете, столько всякого хлама, знаете, спортивного инвентаря. Да. Ну, потом я заметил там еще одну дверь, открыл ее и увидел лестницу. Мне, знаете, стало так любопытно, и я спустился по ней. Ну и подвалы у вас, миссис Рэлстон.
6: Я очень рада, что они вам понравились, майор Мэтков.
5: Да нисколько. Понимаете, черт ногу сломит. Хоть старый монастырский склеп, я бы сказал. Да, может быть, отсюда и название это Монксвелл, монашеский колодец. Так, да, ну ладно.
1: Майор Мэтков!
5: Да, да, да.
1: Мы сейчас занимаемся не изучением древностей. Мы расследуем убийство.
5: Да, я понимаю, я понимаю. Да.
1: Миссис Рэлстон слышала скрип закрывающейся двери.
6: Да.
1: Именно чуланная дверь закрывается со скрипом. Конечно. Возможно, что после убийства миссис Бойл убийца услышал шаги миссис Рэлстон, возвращавшейся из кухни, проскользнул в чулан и закрыл за собой дверь.
5: Все может быть.
7: А можно мне сказать?
5: Да-да, Кристофер, конечно, да.
7: В чулане должны быть отпечатки пальцев.
5: Да, конечно, да. Мои там, разумеется, есть. Но преступники, как правило, довольно предусмотрительны и надевают перчатки.
1: Как правило, да, но все преступники рано или поздно ошибаются.
8: Вы в этом уверены, сержант?
9: Слушайте, не напрасно ли мы теряем время? Один человек, который...
1: Простите, мистер Рэлстон, я веду расследование.
9: Хорошо.
1: Тогда я пошел.
6: Джайлз!
1: Мистер Рэлстон, вернитесь. Благодарю вас. Мы должны установить как мотивы, так и наличие возможности. Я хочу сказать вам вот что. Возможность была у каждого из вас.
9: Что?
1: Здесь две лестницы. Любой мог подняться по одной из них, а спуститься по другой. Любой мог проникнуть в подвал через двери возле кухни, подняться по ступенькам и выйти через люк к основанию верхней лестницы. Несомненным фактом является то, что в момент убийства каждый из вас был один.
9: Послушайте, сержант, вы говорите так, словно мы все под подозрением. Но это же нелепо.
1: При расследовании убийства все находятся под подозрением.
9: Ну вы же отлично знаете, кто убил ту женщину на Калвер-стрит. Вы сами сказали, что это старший из двух мальчиков с фермы, умственно неполноценный молодой человек, которому сейчас 22 года.
1: Да.
9: Ну так среди нас только один такой. Черт возьми, вон, мистер Рен.
6: Джайлз.
0: Это неправда. Это неправда. Вы все против меня. Да вы всегда были против меня. Вы хотите пришить мне убийство. Вот это травля. Вот что это такое.
5: Спокойно, парень. Спокойно, Кристофер. Это я тебе говорю, майор Мэтков. Спокойно.
0: Ну почему я?
6: Успокойтесь, Крис. Вот воды выпить.
0: Спасибо.
6: Ну, все в порядке, Крис.
0: В порядке.
6: Кто против вас ничего не имеет? Ну, сержанту скажите ему, что все в порядке.
1: Мы не занимаемся подстраиванием обвинений.
6: Ну, скажите, что вы не собираетесь его арестовывать.
1: Я никого не собираюсь арестовывать. Для этого мне нужны доказательства.
0: Никаких доказательств у вас нет.
1: У меня нет доказательств. Пока нет.
9: Ты с ума сошла, Молли. И вы тоже, сержант. Только один человек соответствует приметам. И хотя бы из соображений безопасности он должен быть арестован.
6: Джайлз.
0: Что вы говорите такое?
9: Это было бы только справедливо по отношению к остальным.
6: Подожди, Джайлз. Подожди. Сержант Роттер.
1: Да.
6: Могу я сказать вам два слова?
1: Конечно, миссис Рэлстон. Прошу всех выйти в столовую.
9: Я остаюсь.
6: Нет, Джайлз, не ты тоже, пожалуйста.
9: Я остаюсь. Я не понимаю, что с тобой происходит, Молли.
6: Прошу тебя.
9: Молли.
6: Я прошу тебя, Джайлз.
1: Да, миссис Рэлстон. Что вы хотели мне сказать?
6: Сержант Роттер, вы думаете, что этот, этот безумный убийца должен быть старшим из тех троих детей с фермы? Но вы ведь не знаете этого наверняка.
1: Фактически мы ничего не знаем. Пока известно только, что женщина, которая вместе со своим мужем морила детей голодом, была убита. И женщина-судья, миссис Бойл, ответственная за их отправку на ферму, тоже убита. Телефонная линия, связывающая меня с полицейским управлением, была перерезана.
6: Но утверждать это вы не можете. А вдруг это из-за снега?
1: Нет. Нет, миссис Рэлстон, провод был перерезан умышленно у самого входа в дом. Я нашел это место.
6: Понятно. О, Господи.
1: Сядьте, миссис Рэлстон, сядьте.
6: Но все равно вы не знаете.
1: Я исхожу из наиболее вероятного. Смотрите, все сходится. Психическая неуравновешенность, детский склад ума, побег из армии и заключение психиатра.
6: Да, и поэтому все как будто указывает на Кристофера. Но я не верю, что это Кристофер. Тут что-то другое.
1: Например?
6: Например, разве у этих детей не было родных?
1: Мать была пьяницей. Она умерла вскоре после того, как у нее отобрали детей.
6: А отец?
1: Он был сержантом и служил за границей. Если он жив, то сейчас, вероятно, уже демобилизовался.
6: И вы не знаете, где он находится?
1: У нас нет никаких сведений. Проследить его путь – дело нелегкое, но можете быть уверены, миссис Рэлстон. Полиция учитывает все возможные варианты.
6: Но вы не знаете, где он сейчас находится? Если сын умственно неполноценный, то и отец может быть ненормальным.
1: Да, это возможно.
6: Если он вернулся домой, вернулся и узнал, что его жена умерла, а одного из сыновей замучили до смерти, ну, согласитесь, ведь он мог потерять голову и поддаться жажде мести.
1: Это только предположение.
6: Но это возможно?
1: Да, миссис Рэлстон, это вполне возможно.
6: Так что убийца может быть пожилым человеком или даже стариком. Когда я сказала, что звонили из полиции, майор Мэтков страшно взволновался. Честное слово. Я видела его лицо, понимаете?
1: Майор Мэтков?
6: Да. Средних лет. Военный. Я согласна, он очень милый, вроде бы совершенно нормальный. Но ведь ненормальность может не бросаться в глаза.
1: Да, часто это совершенно незаметно.
6: Так что не один Кристофер под подозрением. Майор Мэтков тоже.
1: Ха. Ну что же, благодарю вас. Все?
6: Нет, не все. Мистер Паравичини уронил кочергу, когда я сказала, что звонили из полиции.
1: Паравичини?
6: Я понимаю, на вид он совсем старый, иностранец и все такое, но, может быть, он не так стар, как выглядит. Вы знаете, он движется как молодой и явно употребляет косметику. Он может быть, я знаю, это звучит очень мелодраматично, но он может быть загримирован.
1: Вам очень не хочется, чтобы преступником оказался мистер Рен?
6: Он какой-то беспомощный, такой несчастный.
1: Миссис Рэлстон,
2: Разрешите сказать вам следующее. Я с самого начала помнил обо всех возможных вариантах. Мальчик Джорджи, брат Джимми, отец и еще кое-кто. Была еще сестра. Вы помните?
6: А сестра?
2: Убийцей Морион Лайон могла быть и женщина. Шарф, надвинутая мужская фетровая шляпа. К тому же убийца говорил шепотом, голос выдает пол. Да, это могла быть и женщина.
6: Мисс Кейсуэлл?
2: Она, пожалуй, старовата для этой роли. О да, миссис Рэлстон, выбор очень широк. Например, вы сами.
6: Я?
2: Да, ваш возраст как раз подходит.
6: Да что вы, как вы можете?
2: Нет-нет, что бы вы о себе ни говорили, я не смогу вас сейчас проверить, помните это. Затем ваш муж.
6: Джайлз? Что за чепуха?
2: Они с Кристофером Реном примерно одного возраста. Допустим, ваш муж выглядит старше своих лет. Кристофер Рен моложе. Точный возраст определить очень трудно. Ну вот, что вы знаете о вашем муже, миссис Рэлстон?
6: Что я знаю о Джайлсе? Не задавайте глупых вопросов.
2: Ну, сколько времени вы женаты?
6: Ровно год.
2: И где вы с ним познакомились?
6: На танцах в Лондоне. Мы оказались в одной компании.
2: Вы встречались с его родными?
6: У него нет родных. Они все умерли.
2: Все умерли?
6: Да. Ну, слушайте, вы все как-то нарочно искажаете. Его отец был адвокатом, а мать умерла, когда Джайлз был еще ребенком.
2: Ну, вы ведь только пересказываете то, что он вам говорил.
6: Да, но...
2: Сами вы ничего не знаете.
6: Это возмутите. Возмутите.
2: Постойте. Ну, вы были бы удивлены, миссис Рэлстон, если бы узнали, сколько у нас дел, похожих на ваши. Особенно после войны. Разрушенные дома, погибшие семьи. Человек говорит, что он служил в авиации или только что прошел военную подготовку. Родители погибли, родни никакой. Сейчас у молодых людей нет прошлого, и они начинают решать сами за себя. Раньше родители и родственники наводили справки, прежде чем дать согласие на помолвку. С этим покончено. Девушка просто выходит замуж за своего молодого человека. Иногда она в течение года или двух не знает, что он... проворовавшийся клерк или дезертир или еще что-нибудь не слишком приятное. Сколько времени вы были знакомы с Джайлсом Рэлстоном, когда выходили за него замуж?
6: Только 3 недели, но...
2: И вы ничего о нем не знали?
6: Неправда, я все о нем знала. Я точно знала, что он за человек. Он Джайлс. Это полный абсурд подозревать, что он какой-то страшный сумасшедший, одержимый манией убийства. Да он даже в Лондоне не был, когда произошло это убийство.
2: А где он был? Здесь?
6: Нет, он ездил за проволочной сеткой для курятника.
2: Он привез сетку?
6: Нет, он не нашел такой, как надо.
2: Отсюда около 30 миль до Лондона. А, у вас есть расписание поездов? Да, всего час поездом и час с небольшим на автомобиле.
6: Я вам говорю, что Джайлз не был в Лондоне.
2: Одну минуту, миссис Рэлстон. Это пальто вашего мужа?
6: Да.
2: Вот. Я достаю из его кармана. Evening News вчерашнее продавалось на улицах около 3:30. Взгляните.
6: Я не верю.
2: Не верите? Не верите? Ну что ж, пока я оставлю вас в покое, мне надо еще кое-что смотреть.
0: Молли!
6: О! Как вы меня напугали, Кристофер!
0: Где он?
6: Кто?
0: Сержант! Куда он пошел?
6: А он пошел туда, в переднюю, а потом куда, не знаю.
0: Если бы я только мог выбраться... куда-нибудь, как-нибудь. Можно мне где-нибудь здесь спрятаться, в доме?
6: Спрятаться?
0: Ну да, от него.
6: Зачем?
0: Ну, дорогая Молли, все так настроены против меня. Они все считают меня убийцей, особенно ваш муж.
6: Не обращайте на него внимания. Да. Послушайте, Кристофер.
0: А?
6: Ну, нельзя же всю жизнь убегать от жизни.
0: Почему вы это говорите?
6: Но ведь это правда, разве нет?
1: Да. Это чистая правда.
6: Когда-то придется взрослеть, Крис.
1: Да чего не хочется.
6: Значит, на самом деле вас зовут не Кристофер Рен?
1: Нет.
6: И вы не собирались стать архитектором?
1: Нет.
6: А зачем же вы тогда...
1: Зачем я назвал себя Кристофером Реном? Просто для смеха. Простите. Вы знаете, в школе надо мной смеялись и дразнили Кристофером Робином. Помните сказку о Винни-Пухе? Робин, а Рен по созвучию. В школе был сплошной ад.
6: Как вас зовут по-настоящему?
1: Это не важно. Я сбежал из армии. Там все было чудовищно. Я ее ненавидел. Да, я что-то вроде этого неизвестного убийцы. Я единственный, кто соответствует приметам. Понимаете? Моя мама. Моя мама.
6: Да, а что мама?
1: Все было бы в порядке, будь она жива. Она бы заботилась обо мне.
6: Ну, нельзя же, чтобы о вас заботились до старости. В жизни всякое может случиться. Но мы должны сами все преодолевать. Должны идти дальше. Своей дорогой.
1: Это невозможно.
6: Нет, возможно.
1: По-вашему, мне следует остаться?
6: А что вам, честно говоря, еще делать?
1: Я могу стянуть лыжи, сержанта. Я хорошо хожу на лыжах.
6: Это было бы ужасно глупо. Все равно, что признать себя виновным.
1: Сержант Троттер и так думает, что я виновен.
6: Нет, он так не думает. По крайней мере, я не знаю, что он думает. Я его ненавижу. Ненавижу.
1: Кого?
6: Сержанта Троттера. Он вбивает в голову такое. Это неправда. Не может быть правдой.
1: Но о чем вы?
6: Я не верю. Никогда не поверю.
1: Да чему вы не поверите? В чем дело? Скажите.
6: Видите?
1: Да.
6: Что это?
1: Вчерашняя вечерняя газета.
6: Лондонская. Она была в кармане у Джайлса. Но Джайлс не ездил вчера в Лондон.
1: Ну, если он был здесь целый день...
6: Нет, его здесь не было. Он поехал на автомобиле искать проволочную сетку для курятника, но не нашел.
1: Ну, так что же, наверное, после этого он поехал в Лондон.
6: Тогда почему он об этом мне не сказал? Зачем ему было говорить, что он все время ездил по округе?
1: Может, и из-за сообщения об убийстве?
6: Да нет, он не знал об убийстве. Или знал? Знал?
1: Господи, Молли, вы же не думаете? Сержант не думает?
6: Я не знаю, что думает сержант. Он может вам внушить все, что угодно. Вы начинаете задавать вопросы сами себе. Начинаете сомневаться. Вам кажется, что человек, которого вы хорошо знаете и любите, что он может быть чужой. Как в страшном сне. Вы среди друзей. Но вдруг вы смотрите на их лица. И это уже не друзья, а совсем другие люди. Они только притворялись друзьями. Может быть, никому нельзя верить.
3: Я, кажется, помешал?
6: А, Джайлз? Нет. Мы просто разговаривали.
3: А, разговаривали?
1: Да.
6: Ой, мне надо в кухню. Там у меня пирог и картофель. И потом я должна приготовить шпинат.
1: Я помогу вам.
3: Нет.
6: Джайлз.
3: Тет-а-тет сейчас не очень полезно для здоровья. Вы, мистер Рен, не пойдете в кухню и не будете подходить к моей жене.
1: Но послушайте...
3: Не подходите к моей жене, Рен. Она не должна стать следующей жертвой.
6: Джайлз!
1: Ах, вот что вы обо мне думаете.
3: Именно это. По дому свободно разгуливает убийца, и мне кажется, что его приметы совпадают с вашими.
1: Не только с моими.
3: С чьими же еще?
1: Вы слепой? Или притворяетесь слепым?
3: Я думаю о безопасности своей жены.
10: Я тоже. И я не собираюсь оставлять вас здесь, вдвоем с ней.
3: Послушайте, вы какого черта?
6: Джайлз, я прошу тебя. Кристофер, пожалуйста, уйдите.
10: Я не уйду.
6: Ну, Кристофер, я прошу вас. Кристофер, ну что вы?
10: Хорошо, я выйду. Но я буду здесь за дверью, Молли.
3: Он будет за дверью.
9: Что все это значит? Молли, ты спятила? Готова отправиться в кухню с человеком, у которого мания убийства?
6: Да нет у него никакой мании. Ну что ты?
9: Стоит только поглядеть, сразу видно, что псих.
6: Нет, он просто несчастный. Можешь мне поверить. Джайлз, он не опасен. Я бы знала. И потом, я могу за себя постоять.
9: То же самое говорила миссис Бойл.
6: Ну, Джайлз, перестань.
9: Послушай, что у тебя с этим типом?
6: Что значит, что у меня с ним? Мне жаль его, вот и все.
9: Может быть, вы встречались раньше, откуда я знаю? Может быть, ты сама пригласила его сюда, и теперь вы оба делаете вид, будто встретились первый раз в жизни. Вы тут уже все обстряпали.
6: Джайлз, ты в своем уме? Как ты смеешь говорить такие вещи?
9: Тебе не кажется странным, что он остановился в таком неудобном месте, на отшибе?
6: Что ж тут странного? Мисс Кейсуэлл, майор Мэтков и миссис Бойл тоже остановились здесь.
9: Я читал когда-то, что эти маньяки-убийцы обладают способностью привлекать женщин. Похоже, что это так. Где ты с ним познакомилась? Сколько времени это продолжается?
6: Перестань, пожалуйста. Это просто невозможно. Я в глаза не видела Кристофера Рена до вчерашнего вечера.
9: Это ты так говоришь. А может быть, ты ездила в Лондон, чтобы тайно встретиться с ним?
6: Ты отлично знаешь, что я уже больше месяца не была в Лондоне.
3: Больше месяца не была в Лондоне. Это правда?
6: Конечно, правда. А в чем дело?
3: Так.
9: Тогда что это такое?
6: Моя перчатка.
9: Ты надевала ее вчера. Ты выронила ее, и я подобрал, когда разговаривал с сержантом Троттером. Смотри, что в ней. Лондонский автобусный билет.
6: Ах, это...
9: Так что ты вчера была не только в деревне, ты и в Лондон съездила.
6: Хорошо. Я ездила.
9: Так. Пока я тут колесил по округе...
6: Пока ты тут колесил по округе, а?
9: Ты съездила в Лондон.
6: Ладно. Я съездила в Лондон. Но и ты тоже.
9: Что?
6: Ты тоже ездил. Ты привез с собой вчерашнюю газету.
3: Откуда она у тебя?
6: Из твоего пальто.
9: Ну, кто-нибудь мог положить ее мне в карман?
6: Неужели? Нет. Ты был в Лондоне.
3: Хорошо, я был в Лондоне. Но я ездил туда не для того, чтобы встретиться с женщиной.
6: Не для того? Ты уверен, что не для того?
3: А? Ты о чем?
6: Отойди. Не подходи ко мне.
3: В чем дело?
6: Не трогай меня.
3: Вчера ты ездила в Лондон к Кристоферу Рену?
6: Не будь идиотом. Конечно, нет.
3: Тогда зачем?
6: Зачем? Я не скажу тебе этого. Может быть... Нет. Я забыла, зачем я ездила.
3: Молли, что с тобой произошло? Ты сразу стала совсем другая. Я не узнаю тебя.
6: Может быть, тебе следовало узнать меня раньше? Сколько мы женаты? Год?
3: Ну?
6: Но ведь ты по-настоящему ничего обо мне не знаешь. Что я делала? О чем думала? Что чувствовала? От чего страдала до нашего знакомства?
3: Молли, Молли, ты с ума сошла?
6: Ладно, я сошла с ума. Почему бы нет? Может быть, это даже забавно. Сойти с ума.
9: Черт возьми, что ты...
11: Ну.
8: богу, я надеюсь, что вы, молодые люди, не наговорили друг другу лишнего. Это так часто бывает, когда ссорятся влюбленные.
3: Ссорятся влюбленные, ничего себе.
8: Именно так, именно так. Я знаю, что с вами сейчас происходит. Я сам прошел через все это, когда был молод. Женес, женес, как сказал поэт. Вы, кажется, недавно женаты?
3: Это вас не касается, мистер Фрович.
8: Нет, нет, нет, совершенно не касается. Совершенно не... Я только пришел сказать, что сержант не может найти свои лыжи. По-моему, он очень сердится.
6: Кристофер.
3: Что?
8: Он спрашивает, может быть, вы их случайно куда-нибудь переставили, мистер Релстон?
3: Нет, что вы.
11: Вы никуда не переносили мои лыжи из чулана?
3: Конечно, нет.
11: Кто-то их взял.
8: А почему вы стали их искать?
11: Снег все еще лежит. Мне здесь нужна помощь, подкрепление. Я думал дойти на лыжах до полицейского участка в Маркетхэмптон и сообщить о создавшемся положении.
8: А, и теперь вы не можете. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кто-то позаботился о том, чтобы вы не смогли этого сделать. Но могла быть и другая причина.
11: Да? Какая же?
8: А что, если кто-то хотел удрать отсюда?
3: Молли, а почему ты только что воскликнула Кристофер?
6: Просто так.
8: Что? Что-что? Так наш молодой архитектор сбежал. Очень-очень интересно.
11: Это правда, миссис Релстон?
6: Нет, не думаю.
12: Кристофер!
11: Я здесь, господа! Я здесь!
6: О, слава богу, вы все-таки не ушли.
11: Вы не брали мои лыжи, мистер Рен?
10: Ваши лыжи, сержант?
11: Да.
10: Зачем бы я их стал брать?
11: Да вот миссис Релстон думала, что...
6: Я думала, мистер Рен очень любит кататься на лыжах. И я подумала, что он мог взять их, ну, просто чтобы немножко размяться.
3: Размяться?
11: Так, слушайте меня все. Это очень серьезно. Кто-то лишил меня единственной связи с внешним миром. Я хочу, чтобы все собрались здесь немедленно.
8: Так, хорошо. Знаете, по-моему, мисс Кейсуэлл пошла наверх.
6: Я схожу за ней.
8: Сходите. Я оставил майора Меткафа в столовой. Сейчас, одну минуточку, сержант. Сейчас. Майор Меткаф! Странно. Его там нет.
3: Я поищу его.
13: Майор Меткаф!
6: А вот и мы. С мисс Кейсвелл.
11: Хорошо.
14: А в чем дело?
13: Привет. Я был в библиотеке, вы меня искали?
11: Да, майор Меткаф, по поводу моих лыж.
13: Не понял. Ваших лыж?
8: Мистер Релстон! Мистер Релстон! Майор Меткаф уже здесь. Идите к нам.
11: Иду. Мисс Кейсвелл и майор Меткаф.
13: Да-да.
11: Никто из вас двоих не брал лыжи, которые стояли в чулане возле кухни? Остальных я уже просил.
14: О, боже. Ну, конечно, нет. Зачем они мне?
13: И я их не трогал.
11: Тем не менее, они пропали. Как вы поднимались в свою комнату, мисс Кейсвелл?
14: По задней лестнице.
11: Значит, вы проходили мимо чулана?
14: Возможно. Но у меня нет ни малейшего представления о том, где находятся ваши лыжи.
11: Да. Майор Меткаф.
13: Да-да.
11: Вы сегодня были в этом чулане?
13: Да, был.
11: В момент убийства миссис Бойл?
13: В момент убийства миссис Бойл я находился в подвале.
11: Когда вы проходили через чулан, стояли там лыжи?
13: Не имею представления.
11: Вы их там не видели?
13: Не могу вспомнить.
11: Да вы должны помнить, стояли там лыжи или нет.
13: Не надо кричать на меня, молодой человек. Я не думал ни о каких лыжах. Меня интересовали подвалы. Здешняя архитектура, знаете ли, очень любопытна. Я открыл другую дверь и спустился вниз. Так что я не могу вам сказать, были лыжи в чулане или их там не было.
11: Вы понимаете, что вы, майор Меткаф, сами имели прекрасную возможность взять их?
13: Да-да, разумеется. То есть, если бы я захотел.
11: Вопрос в том, где они сейчас?
13: Мы их найдем, сержант Троттер. Надо только всем поискать как следует. Лыжи не иголка. Да-да, это огромная штука. Лыжи. Давайте все вместе возьмемся за поиски. Давайте все вместе. Пойдемте.
1: Не спешите. Не спешите. Майор Мэтков.
10: Да-да.
1: Может быть, этого от нас и ждут?
13: Что? Я что-то вас не понимаю.
1: Я поставил себя на место этого безумного, но хитрого человека. Теперь подумаем, чего он добивается от нас и что он сам собирается делать дальше. Я должен опередить его хотя бы на один шаг. Потому что если я этого не сделаю, произойдет еще одно убийство.
14: О, Боже! Неужели вы до сих пор в это верите?
1: Да, мисс Кейсел. Я верю. Ха. Три слепые мышки. Две мышки вычеркнуты. С третьей еще предстоит расправиться. Вас здесь шестеро. И один из вас убийца. Один из вас убийца. Я еще не знаю, кто, но я узнаю. А другой намечена им жертва. Я обращаюсь к этому человеку. Миссис Бойл не захотела мне довериться, миссис Бойл мертва. Ну, живее. Тот из вас, кому в связи с этим старым делом есть в чем упрекнуть себя, даже если это какая-то мелочь, ну, пусть откровенно расскажет об этом. Не хотите? Хорошо. Я найду убийцу. Я в этом не сомневаюсь. Но для одного из вас может быть слишком поздно. И я скажу вам еще одну вещь. Убийца радуется этому. Да, он сейчас здорово веселится. Ладно. Можете идти.
13: Кристофер, вы не хотите поискать лыжи сержанта?
1: Да, конечно.
13: Хорошо, пойдемте. Хорошо, пропали, пожалуйста.
6: Ой, мне надо идти. Еда, обед. Приготовишь шпинат, и картошка вся разварилась. Пожалуйста, Джайлз.
3: Да, пойдем, я помогу.
10: Ну так, пойду и я. Поищу ваши лыжи в гостиной. Возможно, кто-нибудь спрятал их в пианино.
6: Я тоже пойду.
1: Одну минуту, мисс Кейсел.
14: Да, слушаю вас.
1: Прошу вас, не уходите.
14: Но...
1: Может быть, вы присядете?
14: Хорошо.
6: Так что же вам угодно?
1: Позвольте, я сяду рядом.
6: Ну, пожалуйста.
1: Я хотел бы получить от вас некоторые сведения.
6: Что вас интересует?
1: Полное имя, пожалуйста.
6: Лесли Маргарет. Кэтрин Кейсуэлл.
1: Кэтрин? Так, адрес.
6: Вилла Марипоза, Золотая сосна, Мальорка.
1: Это в Италии?
6: Это остров, испанский остров.
1: Понятно. А ваш английский адрес?
6: Лиденхолл-стрит, банк Моргана для передачи мисс Кейсуэлл.
1: Другого английского адреса нет?
6: Нет.
1: Сколько времени вы находитесь в Англии?
6: Неделю.
1: А где вы остановились?
6: Отель Лэдбери, Найтсбридж.
1: А что вас привело в Монксвилл Мэнор, мисс Кейсуэлл?
6: Мне захотелось деревенской тишины.
1: Как долго вы предполагали или предполагаете оставаться здесь?
6: Пока не сделаю того, ради чего я сюда приехала. Странно. Вы накручиваете волосы на палец.
1: Вы не ответили на мой вопрос.
6: Простите?
1: Ради чего вы сюда приехали?
14: Простите, я задумалась. Я засмотрелась на вас, сержант. Вы накручиваете волосы на палец.
1: Так ради чего вы сюда приехали?
14: Но я, право, не понимаю, почему я должна отвечать на ваш вопрос. Это касается только меня, исключительно личное дело.
1: Все равно, мисс Кейсо.
14: Не будем спорить.
1: Разрешите узнать, сколько вам лет?
14: Пожалуйста, это указано в моем паспорте, мне 24 года.
1: 24?
14: Вы думали, что я выгляжу старше, это верно.
1: Кто-нибудь в Англии мог бы поручиться за вас?
14: Мой банк сообщит вам о состоянии моих финансовых дел. Могу также отослать вас к своему адвокату, очень благородному человеку. Рекомендации от знакомых представить не могу. Я большую часть жизни провела за границей.
1: На Мальорке?
14: Да, на Мальорке и в других местах.
1: Вы родились за границей?
14: Нет, я уехала из Англии, когда мне было 13 лет.
1: Вы знаете, мисс Кейсоу, я никак не могу вас понять.
14: А это важно?
1: Не знаю. Что вы делаете здесь?
14: Кажется, это вас беспокоит.
1: Беспокоит? Вы уехали за границу, когда вам было 13 лет?
14: 12, 13, около того.
1: Тогда ваша фамилия была Кейсоу?
14: Это моя теперешняя фамилия.
1: А какую фамилию вы носили тогда? Отвечайте.
14: Что вы стараетесь доказать?
1: Я хочу знать, какая у вас была фамилия, когда вы покинули Англию.
14: Это было давно. Я забыла.
1: Есть вещи, которые не забываются?
14: Возможно.
1: Несчастье. Отчаяние.
14: Да. Наверное.
1: Ваше настоящее имя...
14: Я вам сказала. Лесли Маргарет Кэтрин Кейсуэлл.
1: Кэтрин! Черт возьми! Так что же вы тут делаете?
14: Я... О, Боже! Зачем я сюда приехала?
1: Вы плачете, мисс Кейсвилл? Я всегда думал, что полиции запрещено вести допросы с применением пыток.
12: Я только задал мисс Кейсвилл несколько вопросов, мистер Рен.
15: Да вы расстроили ее, сержант. Что он сделал, мисс Кейсвилл?
14: Нет, ничего. Это просто... Все это... Убийство. Это так ужасно. На меня это подействовало так неожиданно. Я пойду к себе.
12: Это невозможно. Я не могу в это поверить.
15: Во что вы не можете поверить? Боже, у вас такое лицо, словно вы видели привидение.
12: Я видел то, что следовало увидеть раньше. Я был слеп, как крот. Но думаю, что теперь дело сдвинется с мертвой точки.
15: О, у полиции есть улика?
1: Да, мистер Рен. Наконец, у полиции есть улика. Я хочу, чтобы все снова собрались здесь. Вы знаете, где они?
15: Джайлз и Молли в кухне. Я помогал майору Меткофу искать ваши лыжи. Мы заглядывали в самые невероятные места, но все бесполезно. Где находится провещение, не знаю.
1: Я приведу его. А вы ступайте за остальными.
15: Хорошо.
1: Мистер провещение! Мистер провещение!
16: Ага, да-да, сержант. Чем могу быть вам полезен?
1: Заходите, прошу вас.
16: С маленького полицейского лыжи пропали. И думал он, сидя на месте, что скоро найдутся и сами вернутся. Лыжи с убийцей вместе.
1: Знаете.
17: Что происходит?
1: Присядьте, майор. Миссис Релсон.
16: Пишите, и я тоже сяду.
6: А я не могу прийти попозже. Вы знаете, сейчас это очень не кстати.
1: Ну, есть более важные вещи, чем еда, миссис Рэлстон. Миссис Бойл, например, не захочет больше есть.
5: Очень бестактно сказано, сержант. Очень.
1: Сожалею, но мне нужно ваше содействие, и я требую его. Мистер Элсон,
3: да.
1: Попросите мисс Кейсел снова спуститься вниз. Она пошла в свою комнату. Скажите ей, что это всего на несколько минут.
3: Хорошо, сержант.
6: Нашлись ваши лыжи, сержант?
1: Нет, миссис Рэлсон, но я, кажется, догадываюсь, кто их взял и с какой целью. Сейчас я больше ничего не буду об этом говорить.
16: Да, пожалуйста, сержант, не говорите. Я всегда считал, что объяснение надо приберегать к самому концу. Знаете, такая волнующая последняя глава.
3: Оп. Извините, мисс Кейсвелл, я бы не рискнул вас побеспокоить. Ну, сержант...
14: В чем дело, сержант Троттер?
1: Садитесь, мисс Кейсел. Миссис Рэлстон. Прошу внимания. Вы помните, что после убийства миссис Бойл я всех вас опросил. Ваши заявления касались вашего места пребывания в момент совершения убийства. Заявления были следующие. Миссис Рэлстон на кухне. Мистер Паровичини играет на пианино в гостиной. Мистер Рэлстон в своей спальне. Мистер Рен также. Мисс Кейсел в библиотеке. Майор Мэтков в подвале.
5: Верно.
1: Таковы были ваши заявления. У меня не было никакой возможности проверить их. Они могли быть правдой, а могли и не быть. Несомненно только, что 5 из них были правдивыми, а 1 ложным. Какое? 5 из вас говорили правду, 1 лгал. Так, у меня есть план, который поможет мне обнаружить лжеца. И если я обнаружу того из вас, кто солгал, я буду знать, кто совершил убийство.
3: Вы хотите повторить представление?
1: Да, мистер Рэлстон, да.
6: Это ловушка.
1: Что вы хотите сказать, миссис Рэлстон?
6: Я хотела сказать... что это ловушка.
16: Простите, я не понял. При чем тут ловушка?
6: Я знаю.
9: Значит, мы все должны делать в точности то же, что и раньше.
1: Да, мистер Рэлстон, будут совершены те же самые действия.
16: Очаровательно. Тогда я возвращаюсь в гостиную к пианино и снова буду подбирать одним пальцем мелодию, которая стала подписью убийцы. Та-ла-ла-ла. Я не вру. Правильная мелодия?
1: Та-ла-ла. Не спешите, мистер Паровичини, не спешите. Вы играете на пианино, миссис Рэлстон?
6: Да.
1: Знаете мелодию «Три слепые мышки»?
6: Ее все знают.
1: Значит, вы можете подобрать ее одним пальцем? Ну, как это делал мистер Паровичини?
6: Попробую.
1: Хорошо. Пожалуйста, пойдите в гостиную к пианино и будьте готовы начать играть, когда я дам вам знак.
6: Хорошо. Хорошо, сержант, иду.
16: Сержант, ради бога, простите меня, я невероятно туп. Если я правильно понял, мы все должны повторить наши прежние роли.
1: Да, будут совершены те же действия, мистер Паровичини, но да. Не обязательно теми же людьми.
3: Не вижу смысла.
1: Смысл есть. Он состоит в проверке первоначальных утверждений, может быть, 1 утверждения в особенности. Теперь прошу внимания. Я назначу каждому из вас новое место. Я сыграю роль миссис Бойл. Мистер Рен, будьте добры, пойдите на кухню. Последите за обедом миссис Рэлстон. Но вы ведь очень любите готовить.
15: Хорошо.
1: Мистер Паровичини, поднимитесь в комнату мистера Рена.
16: Так.
1: Туда удобнее идти по задней лестнице.
16: Прекрасно. Какая-то очаровательная детская игра.
1: Да, детская. Майор Мэтков, поднимитесь в комнату мистера Рэлстона и осмотрите там телефон.
12: Мисс Кейсуэлл, что если я попрошу вас спуститься в подвал? Вы не возражаете?
6: Да зачем это?
12: Мистер Рэн покажет вам дорогу.
1: Да, к сожалению, кто-то должен воспроизвести мои собственные действия. Мне очень неприятно, мистер Рэлстон, но вам придется вылезти в это окно
10: и осмотреть телефонный провод до самой входной двери.
3: Ну хорошо, сержант.
9: Ничего, если я надену пальто.
10: Я даже хотел вам это посоветовать. Возьмите мой фонарь, сэр. Он за занавеской.
18: А, спасибо. Спасибо.
10: Миссис Ралсон, сосчитайте до 7 и начинайте играть.
19: Я поняла.
10: Здесь никого? Здесь никого. Так, выключим бра.
15: И включим настольную лампу.
10: Все. Теперь можно.
6: У вас такой вид, будто вы очень довольны собой. Вы узнали то, что хотели?
10: Да. Именно то, что хотел.
6: Вы знаете, кто убийца?
10: Да, знаю.
6: Кто же из них?
10: Вам следовало бы это знать, миссис Ралстон.
6: Мне?
10: Вы вели себя чрезвычайно легкомысленно. Вы не все мне рассказали. Это чуть не стоило вам жизни. Вам несколько раз угрожала смертельная опасность.
6: Я вас не понимаю.
15: Послушайте, миссис Рэлстон. Мы, полицейские, совсем не так тупы, как вы думаете. Все это время мне было известно, что вы имели непосредственное отношение к делу о Лонгриджской ферме. Вы знали, что миссис Бойл была судьей по этому делу. Короче, вы знали все. Почему же вы ничего не сказали?
6: Я хотела забыть.
15: Ваша девичья фамилия Уэринг?
6: Да.
15: Мисс Уэринг. Вы были учительницей в школе. В той школе, где учились эти дети.
6: Да.
15: Правда ли, что Джимми, тот, который умер, сумел отправить вам письмо? Он молил о помощи свою добрую молодую учительницу. Вы не ответили на это письмо.
6: Я не могла. Я его не получила.
15: Вы просто не стали утруждать себя.
6: Это неправда. Я была больна. В тот самый день я заболела воспалением легких. Письмо отложили вместе с остальными. Только через несколько недель я нашла его среди других писем. Но тогда бедный мальчик уже умер. Умер. Ждал, что я сделаю что-нибудь. Надеялся. Постепенно терял надежду. С тех пор это преследует меня. Если бы я только не была больна, если бы только знала, как чудовищно, что такие вещи могут происходить.
15: Да. Это чудовищно.
6: Что это?
15: А? Револьвер.
6: У вас в руке револьвер? Я не знала, что полицейские носят револьвер.
15: Полицейские не носят. Я не полицейский, миссис Ралстон. Просто я позвонил из автомата и сказал, что говорят из полиции, и что сержант
12: Троттер направляется сюда. Знаете, кто я? Миссис Рэлстон. Я Джорджи. Брат Джимми. Не советую кричать, миссис Рэлстон, иначе мне придется пустить в ход револьвер. Мне хотелось бы с вами немного поговорить. Я же сказал вам, что мне хотелось бы с вами немного поговорить. Джимми умер. Та противная злая женщина убила его. Ее посадили в тюрьму. Но разве тюрьму она заслужила? Я сказал, что убью ее когда-нибудь. Я это сделал. В тумане. Да чего же было забавно. Надеюсь, что Джимми знает. Я убью их всех, когда вырасту. Так я сказал себе. Потому что взрослые могут делать все, что им нравится. А теперь через минуту я убью вас.
6: Не надо. Вам никогда не выбраться отсюда целым.
12: Да. Кто-то спрятал мои лыжи.
10: Не могу их найти. Но это ерунда. Неважно, выберусь я отсюда или нет. Я устал. Это было так забавно. Наблюдать за всеми вами и притворяться полицейским.
6: От револьвера будет столько шума.
12: Пожалуй, лучше обычным способом. Руками. Последняя мышка в мышеловке.
5: Прекратите!
6: Джорджи! Джорджи! Джорджи! Джорджи! Посмотри на меня, Джорджи! Ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня, Джорджи? Это я!
12: Кто?
6: Это я, Джорджи!
12: Кто?
6: Ну, помнишь ферму, Джорджи? Помнишь старую толстую свинью и быка, который гонял по полю? И собак, помнишь, Джорджи?
12: Собак?
6: Да, Спота и Плейна. Помнишь?
12: Это ты, Кэт?
6: Да!
12: А?
6: Да, это я! Теперь ты узнал меня.
12: Кэт, это ты?
6: Это я.
12: А что же ты здесь делаешь, а?
6: Ох, Джордж, я приехала в Англию, чтобы найти тебя. Я не узнавала тебя, пока ты не стал накручивать волосы на палец. Ага. Помнишь, ты всегда это делал. Помнишь? Ой, Джорджи, Джорджи, идем со мной. Идем со мной.
12: Куда же мы пойдем?
6: Джордж, ты не беспокойся. Ты не беспокойся, мы пойдем туда. Где за тобой будут смотреть. Чтобы ты не сделал больше ничего плохого.
5: Молли! Молли!
3: Молли, что с тобой? Молли, милая моя, с тобой все в порядке?
6: О, Джайлз.
3: Ну, кто мог бы подумать, что это Троттер?
6: Он безумный. Совершенно безумный.
3: Да, но ты... А почему он пытался убить именно тебя?
6: Я оказалась замешана в эту историю, когда работала в школе. Я не была виновата, но он думал, что я могла спасти этого мальчика.
3: Ты должна была рассказать мне.
6: Я хотела забыть.
5: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все в порядке. Сейчас ему дадут снотворное, он скоро заснет, и его сестра, мисс Кейсол, присмотрит за ним. Ах, бедняга, совсем свихнулся, это ясно. Я с самого начала это подозревал.
6: Вы подозревали? Вы не верили, что он полицейский?
5: Я знал, что он не полицейский. Дело в том, миссис Рэлстон, что полицейский я.
6: Вы?
5: Да. Как только нам в руки попала эта записная книжка с адресом Monkswell Manor, ну, видимо, он ее потерял, мы поняли, что совершенно необходимо отправить туда кого-то. И вот когда майор Мэткоф, к
13: который должен был к вам приехать, узнал об этом, он согласился уступить мне свое место. Я не мог понять, в чем дело, когда неожиданно появился Троттер.
6: А Кейсуэлл, его сестра?
13: Да, она узнала его как раз перед последним происшествием. Не знала, что делать, но, к счастью,

0: Ты, наверное, думаешь, что я...
1: Джайлз, что ты делал вчера в Лондоне?
0: Покупал тебе подарок, милая. Мы поженились ровно год назад.
1: Я затем же ездила в Лондон. И не хотела, чтобы ты знал.
0: Не может быть.
1: Да, и спрятала сверток в секретер. Вот, это сигары.
0: Ох, какой аромат, да они просто восхитительные.
1: Ты будешь их курить?
0: Буду.
1: А мне какой подарок?
0: О, чуть не забыл. Вот, посмотри.
1: А что это?
0: В этой коробке шляпа.
1: Шляпа? Но я никогда не носил шляп.
0: Тем лучше. Будешь носить.
1: Ай, какая красивая.
0: Хорошо, правда?
1: Угу.
0: Продавщица сказала, что это последний крик шляпной моды.
2: Миссис Релстон.
0: Надень, надень ее.
2: Миссис Релстон, судя по запаху, в кухне что-то горит.
1: Это мой пирог. Ой, ой, ой, ой.

0: Вы слушали вторую заключительную часть радиоспектакля «Мышеловка». Пьеса Агаты Кристи. Перевод с английского Виктора Ашкенази. Постановка Родиона Нахапетова. В ролях: Молли Рэлстон, Вера Глаголева, Джайлз Рэлстон, Александр Кахун, Кристофер Рен, Валерий Сторожек, миссис Бойл, Наталья Тинякова, майор Меткав, Александр Лазарев, мисс Кейсуэлл, Елена Майорова, мистер Паравичини, Всеволод Ларионов, сержант полиции Троттер, Леонид Каюров. Над радиоспектаклем «Мышеловка» работали Нина Голубева, Роза Смирнова, Ольга Троцевская, Владимир Кирюткин, Инна Воинова, Надежда Габуния, Марина Лопыгина, Нелли Филиппова. Радиоспектакль «Мышеловка» записан на пленку в 1988 году. Напоминаем наш адрес: 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Золушка. Старинная сказка, которая родилась много-много веков назад и с тех пор все живет да живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Мы сделали из этой сказки спектакль, понятный даже самому-самому взрослому слушателю. Да, я забыл представиться. Я, простите меня, король сказочного королевства. У меня сегодня во дворце праздник, я совсем сбился с ног. Вы понимаете, какое великое дело праздник? Порадовать людей, повеселить, приятно удивить. Ну что может быть величественней? Итак, внимание, внимание, всех затаить, прошу.

на радость всем и удивление. Мы открываем представление. А может, лучше не открывать, а? Может, сразу лучше уже закрыть, пока еще не открыто, а? Как вы думаете? Ведь праздник — это вещь непраздная. У короля заботы разные. Такая служба несуразная, невероятная судьба. Так может плюнуть, а? Уйти в монастырь, пожить для себя в свое удовольствие. Но говорю я, прочь сомнения, исправить людям настроение, повысить духу населения. Вот в чем забота короля. И никаких наград не надобно, когда смеетесь до упаду вы. Не огорчать людей, а радовать. Вот в чем призвание короля. Ну, теперь, когда к празднику все готово, я могу немного и погулять.

0: По-моему, эта уютная усадьба принадлежит лесничему, а? Да-да, вот, вот он и сам. Здравствуйте, господин лесничий.
1: Здравствуйте, ваше королевское величество.
0: Слушайте, лесничий, я вот давно хотел вас спросить, а чего вот в последнее время все вздрагиваете, все оглядываетесь? Может быть, в лесах появились разбойники?
1: Ну, что вы, государь? Я бы их сразу выгнал вон.
0: Ага, ну, молодец. Ну, а может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас, нет?
1: Нет, скажите. Нет, ваше величество. Я с ним давно расправился бы.
0: Сами?
1: Да.
0: Молодец, вы храбрый человек. А что же довело вас до такого состояния? Ну, ну что? Ну, не стесняйтесь, скажите, ну.
1: Моя жена, ваше величество.
0: Что вы?
1: О, вам хорошо смеяться.
0: Что?
1: Я человек отчаянный, я человек храбрый, но только в лесу. А дома я, ваше величество, сказочно слаб и добр.
0: Что вы говорите?
1: Клянусь вам.
0: Ой.
1: Они вьют из меня веревки.
0: Кто они? Кто?
1: Они, государь, это моя суровая супруга, да, и две ее дочери от первого брака. Они вот уже 3 дня одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас.
0: Да что вы?
1: Да,
0: что?
1: А мы, государь, это я и моя бедная родная дочка, ставшая по моей вине падчерицей.
0: И все, все, бросаю к черту корону, ухожу в монастырь, все. Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Мне стыдно, стыдно, лесничий, стыдно.
1: Государь, не спешите осуждать меня. Жена моя женщина особенная. Ее родную сестру, такую же, как она, съел людоед,
0: да,
1: отравился и умер.
0: Что вы говорите?
1: Видите, какие в этой семье ядовитые характеры.
0: Да.
1: Вы сердитесь.
0: Не, я не сержусь. Ну, хорошо. Вот. Ну, хорошо. Подайте мне корону.
1: О, пожалуйста, так уж, ваше королевское величество.
0: Вот, я остаюсь на престоле. Ну, забудьте все. Забудьте все, лесничий. Приходите на бал. Запросто. И родную свою дочку тоже захватите с собой.
1: Золушку? Нет, что вы, государь. Ей еще рано ездить на балы.
0: Ну, как хотите. Но помните, что у меня сегодня такой праздник, который заставит вас забыть все невзгоды и горести. Ну, прощайте, лесничий.
1: Прощайте, ваше королевское величество. Прощайте.

0: печально, что меня не возьмут на бал. Ведь это обо мне говорил отец. Как вы догадались, я Золушка.
1: Золушка!
0: Да, я здесь, матушка.
2: Где ты пропадаешь?
3: О, явилась.
4: Наконец-то.
3: Мы тут с Анной и Марианной сидим в совершенно беспомощном состоянии и ждем тебя, чтобы ты нам помогла одеться. А ты?
0: Но я ведь не знала, матушка.
3: Я работаю. Я работаю как лошадь. Я бегаю, я хлопочу, я ходатайствую, я требую, я очаровываю. Благодаря мне в театре мы сидим на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь. Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора. Одним словом, у меня столько связей. Столько связей, что можно с ума сойти от усталости, поддерживая их.
2: Я спрашиваю, где благодарность?
0: Я стараюсь.
4: Не смей вздыхать, а то я расстроюсь перед балом.
0: Хорошо, хорошо, сестрица, я постараюсь быть веселой.
3: Нет. Мы посмотрим еще, имеешь ли ты право веселиться. Скажи, готовы ли наши бальные платья, которые я приказала тебе сшить за 7 ночей?
0: Да, да, матушка. Сейчас, сейчас принесу. Вот они. Вот. Вот это красное бархатное с кружевами для Анны.
3: Ой.
0: Вот это голубое с золотыми цветами для Марианны. Ой, ой. А вот это с бриллиантовыми застежками для вас, матушка.
3: Ой, ой, ой, ой.
0: Сестрицы, матушка, зачем вы смотрите так сурово, будто... будто я сшила для вас саваны. Ведь это нарядные, веселые, бальные платья, честное слово, правда?
3: Молчи! Других нет. Придется надеть эти. Ну, помоги нам.
0: Хорошо, матушка.
4: Давай. Затяни мне потуже пояс.
5: Ну, вот. Золушка, все, Золушка, да. Бегу. Для оборки.
3: Золушка, надень мне накидку.
0: Правда?
4: Причеши меня.
5: Золушка, зачем мне воротник?
6: Карета подана.
3: Ну, скорее, девочки, Анна, Марьяна. Мы же можем опоздать. Крошки, за мной.
0: Идем, матушка. Матушка. Я хотела бы пойти в парк. Постоять под королевскими окнами, хоть издали полюбоваться на праздник. Можно?
3: О, конечно, конечно, дорогая.
0: Спасибо, матушка.
3: Да, но прежде, девонька, ты прибери в комнатах, вымой окна на три пол, вывели кухню и выпали грядки, и посади ты под окнами 7 розовых кустов. А главное... ты познай самое себя и намери кофе на 7 недель.
0: Но, матушка, я ведь и в месяц со всем этим не управлюсь.
3: А ты поторопись, поторопись.
0: Нет, никогда, никогда мне этого не успеть сделать. Не успеть.

0: тебя обидели сегодня, дорогая.
1: Тетушка, тетушка милая, как вы узнали об этом?
0: Ты забываешь, что я фея? Так сколько раз ее обидели, маленький Паш?
1: 24 раза.
0: Из них напрасно?
1: 24 раза.
0: Она заслужила сегодня похвалы.
1: 333 раза.
0: Они ее...
1: не похвалили ни разу.
0: Ненавижу старуху-лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи. Впрочем, довольна о них, довольна. Хочешь поехать на бал?
1: Да, тетушка, конечно, но я не...
0: Не спорь, не спорь. Ты поедешь туда? Очень вредно не ездить на бал, когда ты заслужила это.
1: Но у меня столько работы, тетушка.
0: Чепуха! Полы натрут медведи, у них есть воск, который они наворовали в ульях. Окна вымоет роса, стены выбелят белки своими хвостами, розы вырастут сами, грядки выпалют зайцы, кофе намелят кошки, а самое себя ты познаешь на балу.
1: Спасибо, тетушка, но я так одета, что...
0: И об этом я позабочусь. Ты поедешь на бал в карете, на шестерке коней, в отличном бальном платье. Мальчик!
1: Вот ваша волшебная палочка.
0: Золушка, прежде всего ступай в огород и принеси мне тыкву.
1: Тыкву? Сейчас принесу. Вот тыква.
0: А сейчас я превращу ее.
1: Какая красивая карета!
0: А теперь пойдем заглянем в мышеловку. О, здесь целых 6 мышей. Как раз то, что нужно. Приоткрой-ка дверку. Алле, алле.
1: Какие кони! Какие кони! Можно ехать, тетушка? Можно ехать?
0: Погоди, еще нужен кучер.
1: Из крысы можно сделать кучера?
0: Конечно.
1: Вот. Целых 3 крысы попались.
0: Возьмем вот эту, самую толстую и усатую. Из нее выйдет великолепный кучер. Алле?
2: Назад! Куда ты, демон?
0: Ну, теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты?
1: Конечно. Только вот... как же я поеду на бал в таком гадком платье?
0: В таком я тебя не отправлю. Сначала одену тебя. Вот и все. Нравится ли тебе твое новое платье?
1: Очень, очень. Золотая парча. Драгоценные камни.
0: Ну вот и хорошо. Идем. Впрочем, постой. Мальчик, что ты скажешь о Золушке?
1: Вслух я не посмею сказать ни одного слова.
0: Отлично. Мальчик влюбился. Нечего, нечего смотреть на него печально, Золушка. Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи. А я это обожаю, обожаю. Ну, Идем.
3: Постойте, я не волшебник, я еще только учусь. Но любовь помогает нам делать настоящие чудеса. Простите меня дерзкого, но я осмелился чудом добыть для вас сокровище. Это хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слезы. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их.
0: И какой трогательный, благородный поступок. Обуйся и поблагодари.
1: Спасибо тебе, мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне.
0: А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно к 12 часам. В полночь новое твое платье превратится в старое и бедное. Кони снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой.
1: Спасибо вам, тетушка! Я твердо запомню это!
2: Но поехали! Поехали!

Thank you.

0: прибыла неизвестная принцесса.
1: Неизвестная? Прекрасно. А где она? Я хочу скорее ее увидеть. А где она? Где она? Вот она. Боже мой, здравствуйте. Здравствуйте, неизвестная. Здравствуйте, прекрасная. Здравствуйте, таинственная. Нет, нет, не делайте реверанс на ступеньках. Это так опасно. Не снимайте, пожалуйста, перчатку. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я ужасно рад, что вы приехали. Ужасно.
2: Здравствуйте, Ваше Величество. Я тоже рада, что приехала к вам. Мне так нравится у вас.
1: Моя радость-то какая, она говорит, искренне.
2: Конечно, Ваше Величество.
1: Идемте. А вот и мой сын. Принц, принц, сынок, смотри, кто к нам приехал. Кто к нам приехал, узнаешь? Ну, кто это, скажи, сейчас скажет, сейчас, ну.
3: Таинственная и прекрасная незнакомка.
1: Молодец, совершенно верно. Нет, вы только подумайте, какой умный мальчик, какой умный. Ты выпил молоко, ты скушал булочку. Ты на сквозняке не стоял?
3: Папа.
1: Ну, отчего ты такой бледный? Почему ты молчишь?
3: Ах, государь, я молчу потому, что я не могу говорить.
1: Нет, неправда, неправда. Вы не верьте, не верьте ему. Несмотря на свои годы, он все говорит. Все, он и комплименты говорит, и речи, и стихи, и тосты. Сынок, ну-ка, скажи стишок. Сынок, не стесняйся.
3: Ах.
1: Сейчас скажет, сейчас. Ну, вот. На.
3: Не сердитесь на меня, прекрасная барышня.
1: Она не сердится.
3: Но я очень люблю своего отца и почти всегда слушаюсь его.
1: Любит и всегда слушается меня. Ну, пожалуйста.
3: Ах, папа. Ах, папа. Я в бою бывал. Снова начну. Ах, папа. Ах, папа. Я в бою бывал. Под грохот барабана. Одним ударом наповал сразил я великана. Ах, папа, сам единорог на строгом поле чести со мною справиться не мог и пал со свитой вместе. Ах, папа, вырос я большой, а ты и не заметил. И вот стою я сам не свой, судьбу свою я встретил. Ах, папа.
1: Браво, очень славный стишок. Откуда это? Нравится он вам, прекрасная барышня?
2: Да.
1: Нравится?
2: Да, мне все здесь так нравится.
3: Сегодня прекрасная погода. Не правда ли?
2: Да. Принц, погода сегодня прекрасная.
3: Я надеюсь, вы не устали в дороге?
2: Ой, что вы, принц! В дороге я отдохнула. Благодарю вас.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Господа! Господа! Позвольте вам представить девушку, которая еще ни разу не была у нас, волшебно одетую, сказочно прекрасную, сверхъестественно искреннюю и таинственно скромную. Вот она.
4: Ах, ваше величество, я знаю эту девушку. Сейчас вы будете потрясены. Эта девушка — богиня красоты. Вот кто она такая.
1: Вася, мы ожидали другого. Довольно эффектный комплимент. Мерси.
4: Многоуважаемая богиня.
2: Уверяю вас, вы ошибаетесь, сударыня. Меня зовут гораздо проще. И вы меня знаете гораздо лучше, чем вам кажется.
4: Нет, нет, нет, нет. Вас зовут богиня. А вот богиню моей дочери. Это зовут...
2: Анна.
4: Правильно. А вот эту...
2: Марианна. Ой-ой.
4: Да. Угадала.
2: Анна очень любит землянику.
4: Да, люблю очень.
2: А Марианна — каштаны.
4: Угадала!
2: И живете вы в уютной усадьбе возле королевской дороги, недалеко от чистого ручья. И я рада видеть вас всех. Вот до чего я счастлива.
5: Открываем бал!
3: Разрешите пригласить вас на первый танец, прекрасная незнакомка.
2: С удовольствием, принц.
3: Я знаю, что вы думаете обо мне.
2: Нет, нет, нет, принц. Я надеюсь, что вы не знаете этого.
3: Я знаю, к сожалению. Вы думаете, какой он глупый и неповоротливый.
2: Тебе, Господи, вы не угадали, принц.
3: Можно задать вам один вопрос?
2: Конечно, конечно, прошу вас.
3: Один мой друг, тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый и находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так ему понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы вы посоветовали ему сделать?
2: А может быть, принцу только показалось, что эта девушка так ему нравится?
3: Нет! Нет! Он твердо знает, что ничего подобного с ним не было до сих пор и никогда не будет. Перед вашей красотою, словно мальчик, я дрожу. Нет, я сердце не открою. Ничего я не скажу. Не сердитесь?
2: Нет. Что вы? Знаете, мне так грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ой, ничего, что я так говорю. А сейчас я так счастлива. Ничего, что я так говорю. А? У меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне снилось, будто я хочу спать.

0: Пойдемте на балкон.
1: Пойдемте. Принц. А принц, теперь мы с вами знакомы гораздо лучше. Попробуйте, пожалуйста, угадать, о чем я думаю теперь.
0: Понимаю. Вы думаете, как хорошо было бы сейчас поесть мороженого?
1: Мне очень стыдно, принц, но вы угадали.
0: Сейчас, сейчас, одну минуту.
1: Ну вот, счастье мое, ты пришло ко мне. Без четверти 11. Ну, еще целый час. Целый час впереди. Это ведь не так уж мало.
2: Дорогая Золушка.
1: О, маленький Паш. Здравствуй.
2: Я должен передать вам очень грустное известие.
1: Что такое?
2: Не огорчайтесь. Но король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше.
1: Так значит, у меня почти совсем не осталось времени.
2: Почти совсем. Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Прощайте.
1: Ну, вот и все.
0: Это самое лучшее мороженое на всем белом свете. Я сам его выбирал. Что с вами?
1: Спасибо вам, принц. Спасибо вам, дорогой принц, за все. За то, что вы такой вежливый. За то, что вы такой ласковый и заботливый и добрый. Лучше вас никого я не видела на свете.
0: Почему вы говорите со мной так печально?
1: Потому что мне пора уходить.
0: Нет, нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, я не могу. Я ведь все обдумал. Я после мороженого сказал бы вам прямо, что люблю вас. Боже мой, что я говорю? Не уходите!
1: Нельзя!
0: Подождите! Ах, я же вовсе не такой смешной, как это кажется. Все это потому, что вы мне слишком уж нравитесь. Ведь за это нельзя сердиться на человека. Простите меня. Останьтесь.
1: Не могу!
0: Я люблю вас!

0: Простите меня. Я люблю вас.
1: Господа, господа, ужинать. Таинственные гости. Послушайте, где же она? Где она?
2: Они изволили отбыть в 11 часов по дворцовому времени.
1: Какой ужас! Что, без ужина? Ну все, к черту корону! Ухожу на пенсию, подаю в отставку. И живите без меня, как хотите. Ты слышал, сынок, она ушла. Принц, где ты? Где же принц?
3: Их королевское высочество изволят тосковать на балконе с 11 часов по дворцовому времени, ваше величество.
1: Да, садитесь за стол без меня, господа. Сейчас, тут меня вызывает. На минуточку. Сейчас, я перейду, сейчас, минуточку. Мальчик,
0: что случилось?
1: Ой, ты заболел. Вот так я и знал.
0: Нет, папа, я совершенно здоров.
1: Нет, ты болен. Нет, ну как нехорошо обманывать старших. Ну да, 40 порций мороженого.
4: Я вижу.
1: Ты объелся? Фу, стыд какой. 40 порций 6 лет, ты не позволяешь себе подобных излишеств. Ну, конечно, ты отморозил себе живот.
0: Нет, папа, я не трогал мороженого.
1: Ну, как не трогал? Как же не трогал? Когда... Вот раз, два, три, четыре, 27, 40. Верно, не трогал. Ну, что ж тогда с тобой?
0: Я влюбился, папа.
1: Что?
0: Держитесь.
1: Ой.
0: Осторожней.
1: Мне уже лучше. Продолжай. Ты что?
0: Я влюбился, папа, в нашу таинственную, прекрасную, добрую, простую, правдивую гостью. Но она вдруг убежала так быстро, что эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги на ступеньках нашей лестницы.
1: Влюбился! Так я и знал. Впрочем, нет, я же ничего не знал. Я же ничего не знал. К черту, к дьяволу ухожу в монастырь, в мюзик-холл. Живите сами, как знаете, без меня. Ну что это такое? Ну что это? Ну, почему мне никто не доложил, что ты уже вырос?
0: Папа, я еще сегодня прочел тебе об этом целое стихотворение.
1: Да, верно, ты читала. Да, я помню. И ты меня там что-то с барабаном. Да, очень хорошее. Ну, ладно, так и быть. Я остаюсь. Мальчик, ты влюбился? Вот счастье-то.
0: Нет, папочка. Это несчастье.
1: Ну, ерунда. Что это? Почему несчастье?
0: Она не любит меня.
1: Ну, глупость. Она любит, иначе не отказалась бы от ужина. Ну и идем искать ее. Ну.
0: Нет, пап. Я обиделся.
1: Мальчик обиделся. Ну, хорошо. Я сам ее разыщу. Сам. Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите?
5: Мы слушаем, ваше величество!
1: Не выезжала ли из ворот нашего королевства принцесса?
5: Нет,
6: из дворца выбежала только бедно одетая девушка, больше похожая на крестьянку, чем на принцессу.
7: Выстроить на лужайке всех солдат!

0: этой хрустальной туфельки.
1: Та девушка, которой хрустальная туфелька придется как раз по ноге, и есть невеста принца. Поняли?
2: Еще бы, ваше величество!
0: Вот, а теперь отправляйтесь в мою сокровищницу. Там каждому из вас выдадут командировочные, суточные и по паре семимильных сапог для скорости. Берите туфельку и бегите, солдаты, шагом! Марш!
3: Эх, перелет! Недолет!
4: Здравия желаем, сударыня!
5: Ох, капрал!
4: Простите, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво. Но только они, извините, сударыня, семимильные.
5: Я это заметила, капрал. Но зачем вы надели их, капрал?
4: Чтобы поймать невесту принца, сударыня.
5: Ох.
4: Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку.
5: А, какой размер?
4: Не могу знать, сударыня. Но только кому туфелька как раз, та и есть невеста принца.
6: Невеста?
7: Невеста принца?
5: Капрал?
4: Да-да.
5: Зовите короля. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек.
4: Но, сударыня...
5: Зовите короля, капрал. Я вам буду очень благодарна, капрал. Вы понимаете, а? Очень.
4: Но я не могу.
5: Я озолочу.
4: За это спасибо. Однако не могу. Приказ есть приказ.
5: Дайте туфлю. Анна, надень.
6: Ну, никак.
5: Ну,
6: не могу.
5: Ах ты. Марьяна, попробуй-ка ты. Попробуй. Ну?
7: Ой, не лезет.
5: Не лезет. Капрал, других размеров нету?
4: Никак нет, сударь.
5: Золушка! Золушка!
8: Да, матушка.
5: Поди сюда.
8: Да, я здесь, матушка.
5: Вот мы иногда ссорились с тобою. Но ты не должна на меня сердиться, девочка. Ты же все можешь. У тебя золотые руки. Ну, надень вот эту туфельку Анне.
8: Вот эту?
5: Да.
8: Но, матушка, я не могу.
5: Золушка, я очень прошу тебя, крошка моя. Голубушка, ух ты, дочка моя любимая.
8: Хорошо, хорошо, матушка, я попробую.
5: Анна, давай ногу, давай.
8: Ой, так,
5: ну,
8: ну-ка, надела.
6: Надела.
5: Готово, кончено. Поздравляю тебя, Анна. Ваше королевское высочество. Готово? Все. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки.
8: Ой-ё,
5: что ты? Мариеночка, не горюй. Король-вдовец. Я тебя пристрою. Жить будем. А, жалко. Жалко, королевства маловато. Разгуляться негде. Ну, ничего. Ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею. Зовите короля.

0: Ils ont des droits.
1: Где она, дорогая? Где она? Где она, моя дочка? Где?
2: Анна, иди сюда.
3: Вот она, ваше величество.
1: Что? Что это? Да нет. Ну-ну-ну, это глупости какие.
3: Взгляните что? На ее ножки, государь.
1: Да... Да что мне смотреть на ножки? Что я ножки не видел? Что? Я же по лицу вижу. Это же не она. Нет, это не она.
3: Но, государь, хрустальный башмачок пришелся ей в пору.
1: Ну и пусть. Все равно это не она. Это не она.
3: Государь.
1: Нет, это не она.
3: Слово короля, золотое слово.
1: Но.
3: Хрустальная туфелька ей в пору? Пору. Следовательно, она и есть невеста. Вы сами сказали об этом солдатам.
1: Да, но...
3: Верно, солдаты? Ага.
4: Молчат. Нет, государь. Дельце обделано.
1: Ну, черт побери, ну, какая получается неприятность. Маркиз, ну, что же делать? Что же делать?
5: Танцевать, ваше величество, конечно, танцевать.
6: Анна, иди танцевать.
4: Ой.
7: Что с вами, красавица?
5: Красавица!
7: Да туфелька убежала от вас, красавица! Попробуем надеть ее!
5: Вот.
4: Ой!
5: Ну-ка, еще.
4: Ой!
5: Ну, послушайте, она вам невозможно мала! Скажите, это какой же чудодей ухитрился обуть вас? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ну.
4: Примерьте мне, пожалуйста.
5: Сейчас. Ну-ка. Увы, и вам она мала, барышня.
3: А это ничего не значит.
5: То есть...
3: Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце.
5: А неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата.
3: А?
5: Вот.
3: Боже.
1: Не надо, не расстраивайтесь. Это бывает. Вот видите, не расстраивайтесь. А больше здесь нет девушек?
8: Есть, государь. Моя дочка Золушка. Золушка!
9: Я здесь!
8: Иди сюда! Иди, не бойся!
1: Я приказываю не хихикать! Не хихикать! Не смущайтесь, бедная девочка, не смущайтесь! Посмотрите мне в глаза и... Что это? Какой знакомый взгляд? Примерьте-ка, ну, немедленно примерьте туфельку. Ну-ка.
5: Ваше величество, сию минуту. Ну-ка. Ваше величество, ей впору туфелька. А это что? Смотрите, государь. У нее в кармане фартука вторая туфелька!
1: Ура! Ура! Принц! Где принц? Где он?
10: Ваше величество! Ваше величество!
1: Где принц?
10: Его высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать.
1: Бежать куда?
10: За 3-9 земель. В 11 часов дня по дворцовому времени.
1: Мой сын бежал. За куда, говоришь?
10: За 3-9 земель.
1: За 3-9 земель. Ой, что же делать? Что же это?
0: Боже,
1: что
0: Боже мой, это я виновата. Он погибнет теперь. Принц, милый принц, где ты?
2: Он здесь.
5: Золушка. Маленький Паш, ты волшебник.
2: Я не волшебник. Я только учусь. Но ради тех, кого люблю, я способен на чудеса.
1: Венчаться! Скорей, скорей во дворец. Венчаться!
5: Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня.
2: Милый.

соблазнов любых. Нет на свете чудес, нет на свете чудес, нет на свете чудес.

0: как это ни странно. Ой, прошу прощения. Конечно, вы знаете, что такое чудо. Конечно. Но, возможно, вы не знаете, что такое любовь. А?
1: Что такое любовь?
0: Это жизни венец. Это праздник сердец и дыхание листвы. Нет на свете чудес, нет на свете чудес, нет на свете чудес, кроме чуда любви. Кроме чуда любви. Ну, вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, все. Ну, кроме старухи лесничихи, естественно. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Да-да-да, сама виновата. Связи связями. Но надо же и совесть иметь. Вот когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи, никакие не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Это было в ту пору, когда все казалось радостным, и от жизни ждались одни только радости. В немыслимо яркий, ослепительный день

насквозь. Ветрено, вольно во мне было. Ни о чем долго не думалось, да и не хотелось ни о чем думать. И в то же время думалось обо всем разом. Но мысли внутрь охмелелой башки не проникали. Едва коснувшись ее, они будто по круглому арбузу соскальзывали в безвестность. Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны пригляден, как он есть. Не убило меня на войне. Я к бабушке иду, Катерине Петровне. Только через порог переступлю, непременно гаркну «Здравия желаю, товарищ генерал!» Она ж присядет и с испугу уронит что-нибудь. Уж чтоб тебя окаянного приподняло, да шлепнуло, так и скажет. Я-то уж знаю свою бабушку. Хорошо. Право, хорошо. Но просто замечательно. Что хорошо, вот и не знаю, как сказать, что хорошо и что замечательно. Хорошо, да и только. Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался, что живой вернулся с войны, и ноги мои, чем меньше оставалось мне идти, тем скорее бежали. В дальних сосняках по солнцебоким гривам доцветали сон трава, медуницы и стародубы. Под заборами и обочь дороги мать-мачехи отгорели, обуглились, а по подолью гор занималось уже пламя жарков, раздувало белую пену дубровных ветрениц, прибрежные таи вызолочивало лютиком курослепом. Синие жеребчики мохнатой гривой возносились из трав, набирающих рост. Первые колокольцы без звона качались по ветру. Речки отбушевали, речки смирными сделались. Миротворно, покурлыкивая, они катились с гор в гранитное межреберье, ничего уже не волокли, не крушили. Снеговые кипуны, те и вовсе заглохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с яра в Енисей. Повиски, так красиво зовется у нас обсыхающие после водополья протока, припоздалая всходила осока. И всякий цвет, всякая травка хотела скорее занять свое место, отгореть в цвету и успокоиться семенем. Сверкающая полоса мелкой гальки разноцветно катилась вдоль берега. Я не удержался, спрыгнул к виске, снял сапоги, побродил по ней уже чуть прогретой и мелкой, зачем-то набрал полный карман гладких камешков, огладив каждый перед этим. На иные я даже дышал, отчего они сразу делались еще ярче и веселей. Вспомнилось опять, как бабушка за ухо таскала, если бегал я с каменями в карманах и рвал карманы. Ах, бабушка, бабушка, иду я, иду. Прости ты меня, дурачка, наглядеться не могу, надышаться не смею. И опять я качу на своих двоих понад яром по дорожке и опять глазею. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады, заорал я ни с того, ни с сего. И усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала: «Чё орёт, дурак?» Но, увидев меня в гимнастерке с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаясь улыбнуться. Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски уже спрашивала, не стаскаю ли я всю поленницу с берега на даче, которую она сторожит. И рад бы, отвечал я, да не могу, спешу к бабушке в родное село, в котором не был 42-го года. И женщина сказала: чего ж я тогда дурака валяю? Чего прохлаждаю с войны людей, как ждут? И стала отбирать у меня вязанку, но я не отдал вязанку, донес ее до дачи, присел на краешке крылечка, огляделся и, не веря самому себе и времени,
так оказывается твердым.

0: Ричарда, отпечатанному во мне, сказал: «Вы знаете, где-то здесь вот, я чуть было не замерз до фронта». Женщина, клеткой укладывавшая дрова возле низкого заборчика, приостановила работу. И замерз бы, чего хитрого. Сколько тут народу тоже погинуло. Она еще говорила, ну, как водится, про своих, которые тоже где-то, когда-то загинули, а может и живы. Находится сейчас народ, из мертвых восстает. Но я перестал ее слышать. На меня вдруг накатило волнение. Неужели это я тогда, зимой, мог так, запросто, ничего не понявший в жизни, ничего не увидев, не испытав, не дожив до этой вот светлой весны, батюшки Светы? Как же могло такое быть? Несправедливо ж. Но теперь-то я хорошо знаю, как проста смерть. Как она ко всем одинаково равнодушна. Могло быть, уважаемый, могло, по-настоящему. Такой же я, как все. Это ведь только в юности, да в дурной молодости кажется, что ты не тюх-тюлю-люх, а что-то этакое и умереть не сможешь. Мне сделалось жалко самого себя, того давнего, дурковатого ФЗОшника. Умирает насовсем, товарищ ФЗОшник. Навовсе. Ничего не остается. Был ты, и нету тебя. Нету. Понял? Совсем нету. Вот какую науку я прошел на войне. И вот почему теперь, давним временем, задним умом, я испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь вот, в этой местности в 42-м году, зимою брала за горло, давила мерзлыми перстами. Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как я устал и как мне хочется есть. Я миновал Собакинский совхоз, прошел вдоль пионерских лагерей, где все по-мирному снова было подметено, покрашено, подлажено и жило празднично наряженное предчувствием шума радостной детворы. Скоро по камням перепрыгал я шумную речку-караулку и хотел уж было идти через известковый поселок к караульному быку, от которого иной раз переправлялись мои односельчане на попутных лодках в Овсянку. С переправой дело было неясное, однако вспомнил я, что в устье караулки работал до войны бакинщиком мой двоюродный брат, средний сын дяди Вани, белобрысый, тощий голосом и телом, Миша. Слабо надеясь, что он еще тут, подался я к бакинской избушке, маячившей на крутом носке, полагая, коли нет брата, война всех перешерстила, с мест тронула, попрошу нового бакинщика переплавить меня. Я снял веревку, удавкой накинутой на столбик воротцев, толкнул дверку, и она по-козлиному заблеяла. Оградка косо отрезала от каменного крошева дороги зеленый взлобок в устье караулки, так и сяк вспоротый серыми швами каменных гребешков. Взлобок этот, носок, мысок, бычок, называя его как угодно, был сразу двором и городом. С реки ограды у него не было, и на самом пупке его, на ветродуве, с реки далеко видное, стояла квадратная избушка с распахнутой дверью. Обочь ее пестрели мачты, одна острая, одна крестом. На свежевыкрашенной крестовине колыхались, повертывались багряные знаки, и цвет их сразу напомнил мне перекипелую, отгоревшую кровь. Я кашлянул, памятуя, что у бакинщика всегда была собака и непременно злющая. Но из избушки выбежала белобрысая, чему-то улыбающаяся девочка. с дыркой на месте одного переднего зуба, в залатанном на локтях и на подоле платьице. Она споткнулась, увидев меня, и перестала улыбаться. «Ты чья?» – спросила я девочку, уже догадываясь, что Мишина она. «Наша. В родове нашей кто-то и когда-то, по поверью, разорил гнездо ласточки, и оттого все мы в веснушках. И эта барышня веснушками, точно мурашами усыпана». Почувствовав, как задергалось сердце, я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей руки, прикрыла беззубый рот ладошкой и дичась меня попятилась. Запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше. «Ну чья ты? Чья? Потылицына, а? Потылицына!» — приступал я к девочке и слышал, как рвется мой голос. Возле бани, под многосольно разросшейся вербой, стоял Миша с кованым шестом в руке. Все такой же тощий, белобрысый, только когда-то уже успевший сделаться мужиком, присадистым, с толстыми жилами на шее, глубокими складками у рта и в узлы, повязанными ревматизмом пальцами рук. Топча гряду с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал и почти ничего разобрать не мог из-за слез, душивших меня, все же распознал, хоть и не все, далеко не все наши живы. И бабушка, слава богу, тоже живая. «А Ваня-то наш, Иван-то Иваныч, — всхрапнул Миша. И еще об одном двоюродном брате, сложившем голову на войне, стало мне известно. Молодую вдову и двух сирот оставил брат Ваня. Отныне для всех нас Иван Иваныч». Пока мы с Мишей обнимались и плакали, меся гряду сапогами, прошло, видать, немало времени, потому что, когда я оторвался от Миши, возле нас уже было несколько ребятишек, как на подбор, сплошь веснушчатых. В стороне стояла в телогрейке, из-под которой свисал мокрый холщовый фартук, крепкая и тоже конопатая женщина. «Моя жена Полиной зовут», — сиплым от слез голосом возвестил Миша, и почему-то, застеснявшись, улыбнулся, обведя вокруг себя рукой. «А это ребятишки наши». Я подошел и подал Полине руку. Она, ровно не заметив руки, обняла и, коротко, сильно прижав меня к себе, трижды поцеловала в щеки. Не чужие, дескать. И от того, что она не повеличалась, от ее такой открытой ласки, я совсем расслаб и, смаргивая слезу с живого глаза, сказал: «Гряду вон разворотили». «Да черт с ней, с грядой!» — махнула рукой Полина. «Главное, живой остался». Я сразу душевно проникся к этой женщине и потащился за нею по воду на речку. Я попробовал отнять ведро с водой у Полины. Она не отдала. Мы поднялись от речки. Миша разжигал таганок возле бани и, дуя на разгорающиеся меж кирпичей щепу, от дыма ли, от переживания или морщис, виновато молвил: «И чем угощать гостя?» «Ничем меня угощать не надо», — возражал я, хоть и сосала под ложечкой, «но не объедать же мне ребятишек. А вот переправить на родную сторонку не мешало бы». Полина рассердилась вдруг и дала такой разворот делу, что быстро я примолк, а Миша, как солдат, вытянулся, слушая жену. «Да это чё ж такое? Мы уж и не родняли, чё ли? А ну, — распорядилась она, — ставь сетку. Линок из караулки катится, может, запутается дурак другой». Миша хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб. Он же и собирался сеть ставить. Да увидев меня, про все забыл, дубина такая безголовая. Я смертельный же рыбак. Сразу весь запылал, затрясся. Полина велела скидать форму, дала мне старье, через шею надела мне свой фартук, сама же сыпала прибаутки, одну складнее другой. Ну и откопал же себе где-то жену, Миша. Вся в нашу родову. Зубоскалка, чистобайка, заботница и работница. Мы с Мишей набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасьями, бросая горкой берестяные поплавки. «Не забыл!» Миша улыбнулся мне уже привычно, домашне, и чувствую, как он рад тому, что я живой, вернулся с войны, его даже рыбачить с ним налаживаюсь. Я, не скрывая дрожи в себе и в голосе, отозвался: «Что ты?» И все глядел, глядел на резво бегущую, бело заголяющуюся на каменях караулку, на Енисею, виднеющийся в прорези скалистого распадка, на крутые хребты гор и на тайгу, сомлело замерзшую под солнцем. Сок уже сахарится в стволах дерев, а по стволам сера топится. Шишки новые нарождаются, свечки мохнатые, кислые на вкус, засвечиваются на сосняках. И над миром этим, заплеснутым морем цветения, такое высокое, такое чистое небо. Под небом этим, высоким и чистым, по ту сторону реки, горбится крышами, сверкает окнами родное, единственное для меня на всем белом свете село Овсянка. Что ты? Что ты, брат? Бесчетно видел я все это во сне. Там, в далеких чужих краях, которые ни глаз, ни ушей не имеют, как известно. И не верилось порой, что когда-нибудь я стану набирать сеть в старую, по дну жестью чиненную долбленку, услышу стук топоров, клиньев и колотушек бадышников с реки, грохот осыпей в горах, увижу берега в солнечном озарении, тени рыжих утесов в реке, рыбину, хлестко будто мокрым полотенцем ударившую в устье караулки, и до малой малости известную незлобивую брань чьей-то матери: «Полька, ты моего варнака не видела? Не видела, девка, не видела. А у нас гость, гость, да ну, а кто же? Да Лидии покойный сын, тошно мне, здоровущий-то, здоровущий, да приглядный-то, приглядный экой. Ведь я его совсем махоньким помню, как время-то летит, царица небесная, вот бы мать-то покойная жила». И с вицей в руке спускается женщина к речке, наверняка зная, где искать надо сейчас истинного дом забывшего сорванца. Бродит он в речке, серу колупает в лесу, пескарей на палочке жарит, зелень первую мнет, черемшу, свечки с сосен, щавель, молодую редьку, и много чего найдет вольный, живущий на природе человек. Клещей нацепляет, исцарапается боярку, простудит ноги, побьет локти и колени, морда сгорит у него на солнце, нос облупится, но зато глаза уж куйной удалью светятся. Да неужели правда все это? Неужели я все это вижу, все слышу? И говор женщины, которая меня помнит совсем еще маленьким, маму мою и всех наших знает, мне вроде бы знаком, но не могу вот вспомнить, чья она, и когда переселилась из Овсянки на известковый завод. Я промаргиваюсь, наклонив голову. Миша не тормошит меня, бережно набирает сеть, покашливает понимающе, но ему все же охота поговорить. Мало мы разговаривали с ним прежде. Он был старше меня, рос отдельно, рано от села оторвался. Все в бакинщиках, да в сплавщиках. Но вот помнит, оказывается, меня. Хорошо помнит, радиоханик, что брат уцелел на войне. И я рад, что встретил брата, что ближе он мне становится с каждой минутой. И припоздалое раскаяние, редко вспоминал о нем, не писал никогда, охватило меня. Миша по голосу и погляду моему угадывает мою и ответно свою вину, торопится пройти ее, миновать, загладить доверительностью, рассказывая подробно, как жили, работали в войну, как с Полиной на сплаве сошли, с муж ее убит на фронте, трое детей от него, да совместных двух смастерили. Не теряли время, восполняли потери. Повинно и просительно улыбнулся Миша, перебирая тетиву и встряхивая слежавшееся полотно сети. «Витя!» — кричит сверху со двора Полина, и в голосе ее прорывается притаенное озорство. «Правду говорят, что ты колдун на рыбу, будто от прадеда приворот до наговора перенял, а то нет». Миша покрутил головой, но, дескать, вы даете, и оттолкнул от берега лодку кормовым веслом. Так вперед кормой и плыли мы, перегораживая сетью неширокую на убыль идущую горловину речки. Я одной рукой выметывал сеть. Полина склонилась над таганком, от которого тянулся почти невидимый в солнечном дрожании дым, и летели невидимые лишь на мгновение загорающиеся искры. «Я все одно заводить квашонку стану. Не попадется ничего, так хоть с молитвой да испеку пирог». Поставив сеть и поддернув легкую долбленую лодку на берег, мы сидели на каменных плитах под навесом прохладного, еще сочащегося яра. Из яра крошилась земля, вымывала каменные плитки и волосяные коренья цевушника, в котором деловито возилась, излаживая гнездо, маленькая чечевица, и, забывшись в труде или отдыхая от него, порой выговаривала: «Вить, Витю, Витю». «Тебя зовет», — мотнул головой Миша, неслышно оборачиваясь, чтобы глядеть на птичку. Неторопливо курили мы с братом, переговаривались о том о сём, и не услышали, как спустилась к нам Полина. В левой руке ее недочищенная картофелина, в правой бритвенно-острая половина сломанного ножа. Полина была чем-то перепугана. Рот ее полуоткрыт. Загар на лице разжижился, как бы слой из-под него более светлый проступил. Сделали заметнее отруби веснушек. «Мужики!» задушенно просипела Полина, указывая обломком ножа на речку-караулку. «Середних поплавков в сети не видно. Один за другим под воду уныривали ближние берестяные трубочки. Вытягивалась тетива. Ползла змейка и хвостовина. Застрявший меж камней на берегу желтый костяной кибас подергался и булькнул в речку».
1: «Ну и что? Вода катится на убыль, течением давит сеть, огнетает поплавки, вытягивает тетиву. Меж тем хвостовина все уползала и уползала, и не было сил оторвать от нее глаз, и не могли мы стронуться с места, заталкивая в себя, как в мешок, поглубже мысль о дикой удаче». «Эдак ведется у здешних добытчиков от веку. Попалась рыбина или дичь в лесу? Тверди до последу: ох, неправда, ничего не вижу, ничего не чую. Уж целишься на дичину или тянешь рыбину, а про себя упорно повторяй: ох, не моя, ох, уйдет, ох, сорвется, и добыча наверняка твоей будет. Словом, чтобы не сглазить, не отпугнуть удачу, надо от нее открещиваться изо всех сил, дело проверенное». Полина бросила нож, картошку, повалила Мишу в лодку, опрокинула с нее сама. Долбленка шатнулась, покатились по ней шесты, брякнули железки, хрустнуло стекло бакинской лампы. Миша ухватился за тетиву сети. Полина орудовала веслом. Я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить. Через длинные-предлинные, короткие-прекороткие мгновения
0: Миша и Полина вывалили в лодку что-то живое, в сеть запутанное. Братан бухнулся на живот, и его сделалось не видно за обшитыми бортами лодки. «Реби!» — разнесся вопль по караулке. Ребятишки, скатившиеся по ступенькам к речке, ринулись обратно и спрятались за баню. Я бродом кинулся встреч лодки и так ее рванул, что по воздуху почти на берег вынес. Полина едва не вывалилась за борт. Крикнуть на меня хотела. На времени ругаться не было. Из мережа раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник. «Батюшки! Таймень!» Дальше я помнил и видел все отрывочно. Полина с Мишей пали на сеть. Их толкало, подбрасывало, пыталась сбросить с себя могучая рыбина. «Чё стоишь?» — рявкнула на меня новая моя свояченица, сверкая ошалелыми глазищами. Топорщились огненные перья рыбины. Да надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы даже небрежно хлопая со сухую острину камней. Потрепанные схваткой, возбужденные и горячие, мы неотрывно глядели на ярко-крылую, покатую тушу рыбины. «Это он пасся возле каменного порожка», — начал рассказывать детишкам про таймени словоохотливо, освобожденно Миша, вытирая с лица полой телогрейки грязь. «В слив воды поднялся и стоит хитрован за коргой. Как с верховья в караулке покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее цап-царап, будьте здоровы. Славно устроился. Да мы тоже не дремали, того дожидались-а». Перешел Миша на стих и, сам себе удивившись, загоготал. «И теперь ему одна дорога в пирог!» «В пирог, в пирог!» — захлопали в ладоши и запрыгали ребятишки, тощенькие, костлявые, как и все дети военной поры, радуясь добыче больше всех нас.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Вначале послушаем газетчиков. «Знаменитый писатель отправляется в путешествие», — кричат газетчики. «Мартин Иден, пассажир Марипозы», — кричат они.

0: За обедом в кают-компании ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров Марипозы он самый знаменитый и важный.
1: О, мистер Иден?
2: Да.
3: Здравствуйте, мистер Иден.
2: Да.
1: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
2: Разрешите же, наконец.
0: Поздно вечером Мартин спустился к себе в каюту последним. Но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком. Он зажег свет и взял книжку. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному.
2: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. Да, это оно. Да, это то самое. Это ключ ко всему. Это ключ ко всему. Я все время бессознательно шел по этому пути. Все время бессознательно шел по этому пути. Я.
4: Стояли у ворот типографии.
5: Мы тогда разносили газеты.
4: И ждали, когда откроются ворота, и ты напал на меня.
5: Потому что долго не открывали ворота.
4: Ай!
5: Ты
4: там! Я отбивался от тебя, я обливался слезами. Мне было 6 лет.
5: А мне 8.
4: Ты меня бил кулаками до потери сил.
5: Но ты не сдавался, не хотел признать, что я сильнее тебя.
4: Это никогда не приходило мне в голову.
0: Но открылись ворота, и...
6: Я тебя завтра вздую. Завтра я буду на месте.
0: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь.
2: Кто ты такой, Мартин Иден? Артур идет впереди, ты за ним. Артур отпер дверь французским ключом, ты неловко сдернул кепку и вошел. Артур шагает уверенно, ты все время боишься зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Ты чуток и восприимчив, и ты ходишь в перевалку, широко расставляя ноги. Ты чрезвычайно чувствителен и невероятно самолюбив, и ты не знаешь, куда девать свои руки. Ты всегда живо откликаешься на красоту, и крахмальные воротнички натирают красную полоску на твоей бронзовой шее. Ни разу в жизни ты не задумывался над вопросом, ловок ты или неуклюж. Все это ново для тебя. Кто ты такой, Мартин Иден?
7: Руфедем, мистер Иден.
8: Садитесь, мистер Иден. Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказывал Артур.
2: Все это сущий вздор.
8: Ну нет, это был такой смелый поступок, тем более, что мой брат ведь вам совсем чужой.
2: Ерунда. Каждый сделал бы тоже на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их не трогал, они набросились на него, а я на них. Ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...
7: Пекарь, тише.
2: Да, этот Свайнберн.
8: Кто?
2: Свайнберн, поэт.
8: Свайнберн?
2: Да, он самый.
8: У вас шрам на шее, мистер Иден.
2: А?
8: А откуда он?
2: Шрам?
8: Ну, наверное, это было какое-то необычайное приключение.
2: Мексиканец меня хватил ножом, мисс. Была потасовка, а потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить. Да, он хотел откусить мне нос. Это Свайнберн.
8: Свайнберн?
4: Я предупредил, что приведу обедать дикаря.
8: Тише. А шрам на щеке?
2: На щеке?
8: Ну да, у вас на щеке.
2: Случай вышел такой. Однажды ночью в большую волну сорвало грот.
8: Грот?
2: Грот со всеми снастями и трос.
8: Трос.
2: Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать, но я бросился и закрепил его. Только при этом меня звездануло по щеке.
8: О.
4: Я предупреждал.
8: Какая у него мускулистая бычья шея, бронзовая от солнца. Пышет здоровьем и силой.
4: А я предупреждал.
8: Не так громко.
2: Этот Суинберн, давно он умер?
8: Я не слыхала, чтобы он умер. А где вы с ним познакомились?
2: Да я его и в глаза не видел. Я прочитал кое-что из его стихов вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?
8: Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват.
4: Это не для него.
8: Артур. Какой вы сильный, Мартин.
2: Да, я вообще здоров, как бык. Ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них не думаю так, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что к чему. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы сами столько знаете?
8: Я училась. Ходила в школу.
2: В школу и я. Ходил, когда был мальчишкой.
8: Да, но я кончила школу. А потом ходила в университет на лекции.
2: Вы учились в университете?
8: Я сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.
2: Вы?
8: Сколько ему лет?
4: Так как он тебе?
8: О, забавен.
4: Ему 20 лет.
0: Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Марипоза сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню. Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее.
4: Для того, чтобы попасть в университет, надо хорошенько знать трик.
2: Что такое трик?
4: Тригонометрия, часть высшей матики.
2: А матика что такое?
4: А матика – это математика, арифметика.
2: Простите меня, не знаю, могу ли я попросить у вас совета?
4: Да.
8: Да, конечно. А что?
2: Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать? Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю. Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать.
4: Дикарь.
8: Этот великан силится сорвать себя оковы.
4: Дикарь.
2: Мне бы только знать, с чего начать.
8: Вы сами знаете, чего вам не хватает. Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала. Кончить школу. А потом пройти курс в университете.
2: Для этого нужны деньги.
8: О, я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы вас поддержать?
2: Нет. С 11 лет я сам себя содержу, с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
8: Ну, можно с вами говорить откровенно? Вы не обидитесь?
2: Нет, нет, жарьте. Уж лучше мне узнать все от вас, чем от кого-нибудь другого.
8: Ну да. Вам, во-первых, надо бы заняться языком.
2: Да, я знаю, что иногда отпускаю такие словечки.
8: Так вот... Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Вот вам учебник.
2: И еще. Можно еще эту книгу?
8: Суинберна?
2: То, что я тут прочел. Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается и в его других книгах.
8: И в этой книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба.
2: Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами. Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело. Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.
8: Я верю, что вы добьетесь того, чтобы это стало вашим ума делом. Вы такой сильный.
0: Мартин погасил свет в каюте для большей безопасности и просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он проскользнул и повис на руках.
9: Ты опять напился вчера?
2: Нет.
9: А я напился. Нализался в доску. Биль приволок меня домой. Слышишь? Такая была девчонка.
2: Слышу.
9: Мартин.
2: Что, Джим?
9: Что-то я не узнаю тебя, Март. Скажи, как ты насчет девчонок? Очень?
2: Очень. Раньше. Пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.
9: Я не узнаю тебя, Март. Да. Жаль, тебя вчера не было у Райли. Там был один красавчик из западного Окленда по прозвищу Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его.
2: Увертлив, говоришь? Мартин, масляная рожа. А! Мне было 11 лет, а мне 13.
9: Ах ты так! Ай!
2: Другие мальчишки хвалили меня и давали советы, следуя которым я непременно побью тебя.
9: Те же мальчишки давали такие же советы и мне. Ах ты так! Ай!
2: Но открылись ворота типографии.
9: Я тебя завтра вздую.
2: Завтра я буду на месте.
0: Мартин повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки.
8: Вы делаете успехи, Мартин.
2: Руфь, это вы.
8: Что касается грамматики...
2: Когда вы исправляете мой язык и произношение, я чувствую такое...
8: Мартин, мне так хочется переделать вашу жизнь, Мартин.
2: Спасибо, Руфь. Я думаю...
8: Вы меня слушаете?
2: Да-да.
8: Ну вот возьмите мистер Беттлер. Ему сначала ни в чем не было удачи.
2: Так.
8: Его отец умер от чахотки, так что мистер Беттлер оставался совершенно один. Он поступил в типографию, на первых порах зарабатывал $3 в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 тысяч в год.
2: Руфь.
8: Он постоянно думал о будущем. Он отказывал себе в удовольствиях. Он откладывал сколько-нибудь каждую неделю ценой любых лишений.
2: Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть.
8: Он сам себе готовил на керосинке.
2: Питался, должно быть, хуже нельзя.
8: Но он хотел сделать карьеру, а не просто иметь кусок хлеба. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на $4 в неделю. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу.
2: Пари держу, что у него катар.
8: Да, но он...
2: И, наверное, он сердитый и скучный, как старый филин. И никакой радости нет ему от его 30 тысяч. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или нет?
8: Но это ему и не нужно. Он по натуре, конечно, угрюм и серьезен.
6: Еще бы ему не быть. На 3 да на 4 доллара в неделю. Молодой парень, а сам себе стряпает, чтобы отложить деньги. День работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет. Даже и не знает, должно быть, как
8: да,
6: это делается.
8: Да, но он ведь чего достиг-то теперь?
6: О, слишком поздно пришли его 30 тысяч. Сейчас уже на эти 30 тысяч он не купит того, что мог бы купить тогда на 10 центов. Ну, там, леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку.
8: Ну, погодите, я ведь еще не досказала своего рассказа.
6: Знаете, Русь...
8: По совету моего отца он поступил в юридическую школу.
6: Так.
8: Сделался адвокатом. Угу. И вернулся в контору в качестве младшего компаньона моего отца.
6: Да, да, да.
8: Это выдающийся человек.
6: Да.
8: Он уже несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов. И мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда.
6: Да, это выдающийся человек.
8: Выдающийся?
6: Выдающийся. И все же, что-то в вашем рассказе плохо вяжется с моим понятием о жизни и красоте.
8: Но такая жизнь должна нас всех окрылять.
6: Я никак не могу найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел бедный мистер Бетлер.
8: Как вы не понимаете, такая жизнь, это же пример
6: для... Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, я бы это понял.
8: Его жизнь доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни.
6: Есть что-то жалкое в карьере мистера Бетлера, и она не очень вдохновляет меня. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожают их ценность.
4: Мартин!
6: Масляная рожа.
4: Ах ты так! Ай!
6: Я хорошо провел эти 8 месяцев. Я научился правильно говорить и думать, и я лучше узнал самого себя.
4: Ах ты так! Ай!
6: С одной стороны, я смиренно сознавал свое невежество, с другой чувствовал себе великие силы.
4: Ах ты так! Ай!
6: Я видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что эта разница лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что я делал, могли делать и они, но внутри меня происходила какая-то работа, говорившая мне, что я способен на большее.
4: Ах ты так!
6: Ай, я был восхищен красотой мира, и мне хотелось, чтобы Руфь любовалась красотой вместе со мной. Я решил описать величие Тихого океана.
4: Ах ты так!
6: Ай! Эта мысль пробудила во мне творческий импульс, и мне захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея. Я буду писать! Я буду одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир чувствует.
4: Ах ты так!
6: Я буду писать все! Поэзию и прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир!
4: Ах ты так!
6: Это настоящая карьера. И это путь к сердцу Руфи. Куда какому-нибудь мистеру Бетлеру, который получает 30 тысяч в год и мог бы стать членом Верховного Суда, если бы захотел. Писать.
0: Мартин разжал руки. Белая теплая волна подхватила его.
8: Билл, постой. Куда ты, а? Уж не хочешь ли ты удрать от меня?
6: Как вас зовут?
8: А вы мне разве сказали, как вас зовут?
6: Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Билл.
8: Ха.
6: Верно, верно.
8: Подите вы.
6: Билл? Билл Питт, никак иначе.
8: Врете.
6: Ну, пусть будет Билл.
8: Хм. Так я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.
6: Давно ушла с консервного завода?
8: Вы почем знаете?
6: По рукам.
8: По рукам?
6: По шрамам и царапинам.
8: А, это есть. Ну и что?
6: Ничего.
8: Пойдемте.
6: Куда?
8: Куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого.
6: В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят.
8: Вздумали навестить больного друга?
6: Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой.
8: Не врете?
6: Честное слово, правда.
10: А со мной когда? В другой раз?
1: Можно.
10: Я пошла.
1: Идите.
10: Меня зовут Лиззи. Лиззи Каннелли. Я живу на 5-й улице у рынка.
1: У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.
0: Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов.
8: Итак, мистер Бетлер, дорогой Мартин, смог.
1: Руфь, я сочиняю.
8: Сочиняете?
1: Да. Пишу.
8: Пишете?
1: Да. Я решил стать писателем.
8: Писателем?
1: Да.
8: Ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно. Я просто высказываю общеизвестные истины. Но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно 3 года, а то, пожалуй, все 5. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.
1: А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?
8: Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно?
1: Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать.
8: Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
1: Да.
8: Но вы можете и тогда продолжать писать.
1: Потому что без этого не будет и учения.
8: Ой, я все забываю об этом. И почему вы не родились с готовым доходом?
1: Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради другого человека.
8: Ой, только не говорите делов.
1: Вы правы.
8: Это ужасно вульгарно.
1: Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда.
8: Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин.
1: Лепите. Лепите из меня что вам угодно.
0: Пароход шел быстро. И едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
1: Садитесь на куртку, Руфь.
8: А вы?
1: А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь.
8: Красота.
1: Она сделала свое дело.
8: Кто?
1: Трава. Она исполнила свое жизненное назначение.
8: Не понимаю.
1: Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром...
8: Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода.
1: У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне 1000 мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить.
8: Ну, вы отлично говорите.
1: Но это невозможно. Нельзя рассказать. Нельзя передать.
8: А вот мистер Бетлер... Всеми признанный оратор.
1: Да что там, мистер Бетлер?
11: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты, газеты, газеты,
0: газеты. Газеты, газеты, газеты.
12: Выстрел в Белом доме. Париж больше не в моде. Обезьянка Бетти протестует. Газеты, газеты, газеты.
2: Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место возле такой девушки, как Лиззи Каннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери. Нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Каннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такое, черт тебя возьми? Доведет ли все это тебя до добра?
12: Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде.
13: Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания?
14: Ну что, что опять?
13: Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману.
14: Ну и что?
13: Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, и буду сам
14: вот
13: себе готовить.
14: Вот и мистер Бэтлер с этого же начинал.
13: Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру и с завтрашнего дня примусь за работу.
14: Вы поступили на службу. Ну что ж вы мне ничего не сказали? А что за служба?
13: Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.
14: Писать?
13: Я напишу настоящие вещи, шедевры.
14: Ну какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их.
13: Ну не скажите.
14: Мартин, эти ваши рассказы, это просто ужас.
13: Эту вещицу я назвал «Котел». Ее отвергли 4 или 5 журналов, а мне рассказ все-таки нравится.
14: Просто ужасно.
13: Но это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в 10 раз более ценной в таком...
14: Почему? Почему эта несчастная женщина не могла... Да это безобразно. Это гадко, это грязно, если хотите.
13: Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал.
14: Почему вы не можете взять, хотя бы более красивые сюжеты? Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит, что это может быть...
13: Но это жизнь, это реально, это правда! Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу.
14: У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину контору. У вас большие способности, я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.
13: Как мистер Бэтлер.
14: Я знаю, что мистер Бэтлер вам почему-то не по душе.
13: Да!
10: Мартин.
6: Лиззи.
10: Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды?
6: Так, одна знакомая.
10: Как ее зовут?
6: Руфь. Ее зовут Руфь.
14: Мартин.
6: Руфь.
14: А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула?
6: Так, одна знакомая.
14: Как ее зовут?
6: Лиззи. Ее зовут Лиззи.
14: Когда вы полюбили меня, Мартин?
6: А вы, Руфь?
14: Мартин, дорогой. Как я рада, что я женщина.
6: У меня голова кружится от счастья.
14: Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла.
6: Как же вы ее себе представляли?
14: Не знаю. Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас.
6: Да.
14: Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила.
13: И я тоже. Мы оба дети.
14: Но этого не может быть. Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матроса я знаю.
13: Привыкли иметь жен в каждом порту. Вы это хотели сказать?
14: Да.
13: Но ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался в первый раз от вас, меня чуть-чуть не забрали.
14: Не забрали? Как?
13: Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви.
14: Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети.
13: Да.
14: Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
13: Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь.
14: А все-таки вы были матросом.
13: И тем не менее полюбил.

0: выражали свои чувства.
1: Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень.
0: И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня,
1: разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные.
0: Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас, и твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце, небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете. Руль запела «Прощай, счастливый день».
1: Я пела, положив голову тебе на плечо.
0: И ее руки были в моих руках.
1: И его руки были в моих руках.
0: И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого.
2: Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он, и, подумав, презрительно усмехнулся. «Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие».
1: «Но, может, редактор был прав, исправляя ваши песни «Море»?»
3: «Что?»
1: «Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения, он не был бы редактором».
3: «Ой, ну, это только лишние доказательства устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману».
1: «Я не знаю, ну и...»
3: «И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле».
1: «Я не знаю, вы всегда так ужасно все обобщаете, да... что я просто перестаю понимать ваши мысли. Да... Я говорю, что если редактор...»
3: «А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами, их помощниками, рецензентами, вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они жалкие и бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира».
1: «Мартин,
3: не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редкие, ну, как комета».
1: «Ну хорошо, ну,
3: и вы не думаете.
1: Ну хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели?»
3: «Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного».
1: «А если вы потерпите неудачу?»
3: «Я?
1: Ну, вы должны подумать и обо мне, Март».
3: «Если я потерплю неудачу?»
4: «Мартин?
3: Масляная рожа!
4: Ах ты так!
3: Ай-яй-яй-яй-яй! Мне было 17 лет».
4: «А мне 19».
3: «Ты с компанией?»
4: «Конечно».
3: «Я тоже позвал кое-кого».
4: «Идет».
3: «Будем драться до конца».
4: «До конца, так до конца».
3: «Идет».
4: «Встретимся у ворот типографии».
3: «Ладно, идет».
5: «Газеты.
6: Новый Подельник.
5: Газеты.
6: Новый Подельник. Новый
7: Подельник.
6: Газеты. Новый Подельник.
2: Покупайте газеты. Убит мэр Нью-Йорка. Новое падение акций. Лягушка Хилин чемпион.

0: ребенка Соединенных Штатов по прыжкам со стола. Газеты. Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя.
1: Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда с ними так не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас. Но...
2: Что говорил ваш папа?
1: Папа сказал, что вы социалист.
2: Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы же не знаете ни их самих, ни их взгляды.
1: Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов. Папа говорит...
2: Что говорила ваша мама?
1: Мама? Мама не хочет, чтобы ее дочь, ее чистая девочка, полюбила матроса. Мама сказала...
2: А что говорите вы?
1: Я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору.
2: А?
1: Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень мило с его стороны. Не правда ли, Мартин?
2: Вы любите меня?
1: Люблю. Люблю, люблю.
2: Ну, почему вы меня любите? Ведь это та самая сила, что заставляет меня писать, заставляет меня вас любить.
1: Мартин.
2: Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, и вы уничтожите разницу между мною и ими. Уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о литературе.
1: Вы забываете, что бывали и раньше чудаки и изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачества.
2: Стало быть, вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя?
1: М?
2: Вы хотите, чтобы я поступил на службу?
1: Да. Да, папа предлагает вам.
2: Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите?
1: Не в вас, Мартин. Ваш литературный талант, мой милый.
2: Вы прочли все мои произведения. Что вы о них думаете?
1: Что я думаю?
2: Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?
1: Другие? Другие получают деньги за свои произведения.
2: Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание?
1: Хорошо, я вам отвечу. Я не думаю, что вы можете стать писателем.
3: Масляная рожа! Мартин! Пришел! Пришел!
2: Ух, как насладятся наши бесплатные зрители.
4: Даже позавидуешь, сколько удовольствия они получат.
2: До конца?
4: До конца.
0: Погрузившись, Мартин начал вдыхать в воду, как больной вдыхает наркотические средства, чтобы скорее забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.
5: Мартин.
6: Лиззи.
5: Я ждала все эти годы,
6: я
5: Мартин.
6: Я не гожусь мужья, Лиззи.
5: Ой, я не то хотела сказать. Во всяком случае, это меня мало заботит. Да, это меня мало заботит. Я горжусь вашей дружбой. Я все готова для вас сделать. Такая уж я, наверное.
6: Мне очень хочется поддаться искушению, но...
5: Не будем говорить
6: об этом. Вы хорошая и благородная девушка. Это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да-да. Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире. Я буду с вами так же честен, как вы были со мной.
5: Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете повергнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы. Недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться.
6: Вот потому-то я и должен быть честным с вами. Вы такая славная, благородная, что и я должен поступать с вами благородно.
5: Мартин!
6: Я не могу жениться и... Ну да, и не могу любить, не женившись. Хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь, Лиззи. Я даже рассказать не могу, до чего вы мне нравитесь. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательный, вы поистине замечательная девушка. Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее.
5: Да.
6: Я скоро получу очень-очень много денег. Очень много денег. Ну, очень много.
5: Да.
6: Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию, можете стать стенографисткой, я буду помогать вам.
5: Мы будем говорить
6: об этом. Или, может быть, ваши родители еще живы? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю.
5: Пора идти, я устала. Господи, я могла бы умереть за вас. Умереть.
6: Руфь, ты моя невеста. Я не хочу другой невесты.
0: Мартин вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Воля к жизни, снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он использует другой способ.
7: Русь! Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, я позову полицейского.
6: Постранитесь-ка немножко.
7: Она не желает с вами разговаривать.
6: Я должен говорить с Руфью.
7: Ваша навязчивость отвратительна.
6: Руфь?
8: Что, Мартин?
6: Вы действуете по доброй воле?
8: Да, действую по доброй воле.
6: Руфь, это молодой репортер, я его вздул сегодня как следует. Я сам с изумлением узнал, что являюсь одним из виднейших лидеров социализма. Я выступал на митинге, я говорил, но говорил совсем не то, не так, как это репортер изобразил.
8: Дело не в этом.
6: Руфь, послушайте, я хотел только доказать им, что мир принадлежит сильным, что Ницше был прав, и что они ошиблись диагнозом. Я нисколько не заражен бактерией социализма. Я индивидуалист. Я предпочитаю обратиться к древнему аристократизму. Мир принадлежит сильным, который так же благородный, как и могучий, и который не барахтается всю жизнь в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам.
8: Папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг к другу.
6: Да мне наплевать, что они думают. Я хочу слышать это из ваших уст.
8: Мы не подходим друг к другу. И надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно.
6: Ваш отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужила ему подтверждением.
8: Дело не в этом. Если бы вы захотели поступить на службу, постарались занять какое-то место в жизни...
6: Да я и...
8: Ну, это было невозможно. Слишком распутно и беспорядочно вы жили раньше. Я понимаю, что вас бронить не за что. Вы действовали согласно своей природе.
6: Руфь!
8: И в соответствии с вашими прежними привычками.
6: Руфь, послушайте.
8: Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы меня сделали несчастной. Я больше не хочу вас видеть.
2: Знакомые сплетни, газетное вранье. Такие вещи не могут оказаться сильнее любви. Значит, вы просто меня никогда не любили.
0: Мартин глубоко вздохнул несколько раз, набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул головою вниз со всею силой, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже.
9: Мартин!
6: Джим!
9: Как дела, Март?
6: Пойдем, выпьем.
9: Не по моей части. Я теперь не пью.
6: Не пьешь?
9: Нет охоты.
6: Да ну!
9: Я женюсь, Март. Такая девчонка.
6: Да ну!
9: Ах, Март, ну какого черта ты не женишься?
6: А то пойдем, выпьем.
0: Покупайте газеты. Отрывки из романа Мартина Идена. Великая книга великого писателя. Мартин Иден, гений века. Газеты, газеты, газеты.
5: Мартин.
6: Лиззи.
5: Какая?
6: Что с вами?
5: Как она на вас посмотрела?
6: Кто?
5: Вон та красотка.
6: Как она посмотрела?
5: Я сразу поняла, что значит этот взгляд.
6: Я давно уже привык к таким взглядам и равнодушен к ним.
5: Этого быть не может?
6: Может.
5: Значит, вы больны?
6: Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе 5 фунтов.
5: Я не говорю, что вы телом больны. Я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладное, и я и то вижу. А что я такое? Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло. Вы не можете относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас.
6: Кто ты такой, Мартин Иден? Ты не зверь. И это никудышное ницшеанство. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор. Вся моя жизнь – ошибка и позор. Да. Моя жизнь – ошибка и позор.
0: Мартин погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость.
6: Войдите.
8: Можно?
6: Руфь?
8: Никто не знает, что я здесь.
6: Что вы сказали?
8: Никто не знает, что я здесь.
6: О!
8: Я видела, как вы вошли в гостиницу, подождала немного и последовала за вами.
6: О,
10: знаменитость!
6: Итак, вы последовали за мной?
8: Я сначала видела вас на улице с той девушкой.
6: Да, я провожал ее в вечернюю школу.
8: Разве вы не рады меня видеть?
6: О, да, но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?
8: Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь.
10: Знаменитость.
8: Мне Очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла потому, что не могла больше. Потому что мое сердце приказывало мне прийти. Потому что я хотела прийти.
2: Почему вы так дрожите? Вам холодно? Затопить камин?
8: Это нервное. Я сейчас овладею собой. Мне уже лучше. Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хелгуда.
2: А теперь ваша мама хочет, чтобы вышли за меня?
8: Мама не стала бы сопротивляться.
2: А она считает меня подходящим мужем для вас? А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расстроила нашу помолвку. Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я не поступил на службу. Я не намерен поступить на службу.
8: Мартин, не будьте жестоким. Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Ну, подумайте, на что я решилась. Подумайте, куда я пришла.
2: А чего же вы раньше на это не решились, когда я жил в каморке, когда я голодал? Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом, и как человек, и как писатель.
8: Мартин!
2: Этот вопрос я задавал за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится, то, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня, оно существует в чужих умах.
10: Как заговорил?
2: Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги — это тоже вне меня.
10: Вне его.
2: А между тем, и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег.
8: Ой, вы надрываете мне сердце. Вы знаете, что я люблю вас. Что я пришла сюда только потому, что люблю вас.
2: Я боюсь, что вы не совсем меня поняли. Скажите мне вот что. Почему вы любите меня сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?
8: Простите. Простите и забудьте.
2: Поздно.
8: Я все время любила вас.
2: Слишком поздно.
8: Начнем сначала, Мартин. Я многому научусь. Начнем сначала. За последние 10 минут я уже многому научилась. Разве я когда-нибудь бы решилась прийти сюда, к вам?
10: Я предупреждал, ведь я предупреждал. Он стал знаменитостью. Я предупреждал.
8: Март, ну взгляните на меня.
2: Я болен, Руфь. Нет, не телом. Душа у меня больная. Мозги. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло бы быть по-другому. Но теперь уже поздно. Слишком поздно.
8: Нет, не поздно. Поздно, не поздно. Поздно. Нет.
2: Я болен, очень болен. Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мной. Я никогда не боялся жизни, и я не мог себе представить, что потеряю вкус к жизни. Но теперь я оказался пришпилен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу. Вы видите, как я болен.
10: Я предупреждал.
8: Как мне выйти отсюда? Я боюсь.
2: О, простите меня, я сам не знаю, что со мною. Я забыл, что вы здесь.
8: Мне сюда?
2: Вы видите, я совсем нездоров. Я вас провожу до дому.
8: Нет, нет. Нет. Не нужно.
10: Пойдем, Руфь.
6: Она солгала.
10: Я тебя предупреждал, Руфь.
6: Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело.
11: А между тем ее брат все время ожидал ее, чтобы проводить обратно домой.
10: Руфь, пойдем.
11: Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к вашей сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, вы сами приводите ее ко мне. Вы приводите ее ко мне.
8: Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть.
1: Ну, подумайте, на что я решилась.
8: Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть.
1: Подумайте, куда я пришла.
12: Ай-яй-яй, боже, что мы были за скоты, что за дикие звери. Ай-яй-яй-яй, я страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки мои попадали в цель. Ай-яй! Ха!
6: Покажи руку. Ты меня хватил кастетом. А ну назад. Все назад. Понятно? Назад. Это мое дело. И никто пусть не мешается.
11: Эй! Еще хочешь? Говори, хочешь? Хочешь? Хочешь?
13: Я все-таки побил тебя, масляная рожа. Мне понадобилось для этого 6 лет. Но я побил тебя.
6: Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, я болен, доктор.
14: Решите.
6: Доктор, я первый раз за всю жизнь путешествую в первом классе.
14: Решите.
6: Прежде во время плавания на таких судах я или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки.
14: Решите глубже.
6: В те дни я нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали.
14: Глубже, так, хорошо, еще.
6: Теперь я смотрю на пассажиров, и чем больше я к ним присматриваюсь, тем больше они раздражают.
14: Скажите,
6: меня.
14: А...
6: Тогда мне, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем.
14: Присядьте.
6: А вот теперь я сам в качестве почетного пассажира.
14: Встаньте.
6: Я сижу по правую руку от капитана.
14: Нагнитесь.
6: От капитана. Между тем я тоскую о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае.
14: Хорошо, ложитесь.
6: Я пошел в кубрик к матросам, но не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными.
14: Экс.
6: Доктор, я в полном отчаянии.
14: Постучим молоточком, блестящим.
6: Нового рая я не нашел.
14: Стянем животик.
6: А старый рай безвозвратно утрачен.
14: Расслабимся вот так.
6: Доктор, я болен.
14: Покажите язык.
6: Доктор!
14: Язык?
6: Очень. Доктор,
14: хорошо.
6: Я очень болен.
14: У вас нет никакой болезни, мистер Иден, положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Ваша грудная клетка, это клетка при вашем могучем желудке, залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает 1 на 1000, даже на 10 тысяч. Вы можете прожить до 100 лет. Если не какой-нибудь несчастный случай.
15: Все глубже и глубже погружался Мартин, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разваливалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам, и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боль. Это была еще жизнь. Последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.
16: Мистер Иден?
17: Да.
16: Здравствуйте, мистер Иден.
17: Да.
16: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
17: Разрешите же, наконец.
18: Газеты. Купите газеты.
19: Знаменитый писатель отправился в путешествие.
15: Купите газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправляется в путешествие. Мартин Иден, пассажир Марипозы. Купите газеты. Мистер Иден отплывает на Таити. Купите газеты.
17: Кто ты? Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, доктор, я тяжело болен.
20: У вас нет никаких болезней.
17: Доктор, жизнь для меня мучительна.
20: Решительно никаких болезней.
17: Доктор, жизнь для меня мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами.
20: Ваш организм изумителен.
17: Доктор, жизнь сверкает передо мной и переливается всеми цветами радуги, а мне больно, доктор.
20: Эта клетка при вашем могучем желудке залог...
17: Гонг будет меня, зовет к ленчу, а я сержусь, что нужно просыпаться.
20: Залог силы и здоровья.
17: Мне нестерпимо больно.
20: Вы можете прожить до 100 лет.
18: Если не какой-нибудь несчастный случай.
17: Доктор. Доктор.
15: Руки и ноги Мартина начали двигаться судорожно и слабо. Поздно. Он перехитрил волю к жизни. Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плавает по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк. Но он горел в его мозгу. Яркий белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то. И Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз. Темную бездну. Это он ясно понял. Он летит в темную бездну. И в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.
21: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты.
22: Утонул знаменитый писатель Мартин Иден.
21: Интервью с пассажирами Марипозы. Кому достанутся деньги Идена?
22: Газеты, газеты, газеты.
15: Утонул знаменитый писатель. Кому достанутся деньги Идена?
17: Устав от вечных упований, устав от радостных перов, не зная страха и желаний, благословляем мы богов за то, что...
15: Кто ты такой, Мартин Иден?

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть первая.
1: Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. В сокровенных глубинах миртовой чащи Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я по воле случая с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Легран любил охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. В этих странствиях его обычно сопровождал старый негр Юпитер. Я жил в Чарльстоне в 9 милях от острова и нередко навещал Леграна. Однажды, в необычный для этих мест холодный день, добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

0: Как я рад, дружище, вас видеть! Вы пришли как нельзя кстати.
1: О, мастер Джордж, добрый вечер, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Посмотрите, Джордж, какая удача! Я нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее. И что еще интереснее, поймал необыкновенного жука. Неизвестного доселе жука. Я очень хочу услышать ваше суждение об этом жуке. Завтра вы его увидите.
2: А почему не сегодня?
0: Ну, если бы я знал, что вы здесь, но как я мог угадать, что именно сегодня, сегодня вечером, вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали знакомого лейтенанта из форта. И я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Это просто восторг. Он ослепительно золотой. Величиной с крупный лесной орех. И на спине у него 3 черных пятнышка, как смоль. 2 круглых повыше и 1 продолговатое внизу.
1: Мастер Вилл, послушайте-ка. Жук весь золотой. Чистое золото. Внутри и снаружи. Только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.
0: Ну, допустим, что все это так. И жук из чистого золота. Но почему же, Юпитер? Мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? А? Ну, действительно, жук таков, Джордж. И я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск. Вот вы сами сможете убедиться. Пока что я нарисую вам его. Где же бумага? Ага. Ну, не беда. Обойдусь этим.
2: Легран вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он рисовал, я продолжал греться у камина. Легран закончил рисунок и протянул его мне. Я взглянул на бумагу и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга. Ну что же, Легран, это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах.
0: Череп?
2: Да.
0: Ну, пожалуй, это так. В особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. 2 черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли?
2: Да.
0: А нижнее удлиненное пятнышко можно считать за скал черепа.
2: Ну, может быть, что и так, Легран, но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.
0: Ну, как вам угодно. Как вам угодно, но, по-моему, я рисую недурно. По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и я позволю себе заметить, чему-то я должен был у них все-таки научиться.
2: Ну, в таком случае вы просто дурачите меня, милый друг. Вы нарисовали настоящий череп. И если ваш жук на самом деле похож на него, то это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Понимаете? Ну хорошо, а где же у него усики?
0: Усики? Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.
2: Не надо, не стоит волноваться, не стоит волноваться. Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. Прошу вас, возьмите свой рисунок. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как 2 капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак. однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Считаясь с настроением хозяина, я решил вернуться домой. Легран меня не удерживал.

0: Мася Джордж, Мася Джордж, уже целый месяц вы не были у нас. Мне пришлось приехать к вам в Чарльстон.
1: А что там у вас? Уж не случилось ли чего дурного с моим другом? Как поживает твой господин?
0: По чести говоря, Мася, он нездоров.
1: Нездоров?
0: Нездоров.
1: Ты пугаешь меня, Юпитер. На что же он жалуется?
0: В том-то и штука. Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.
1: Очень болен?
0: Очень болен.
1: А что же ты сразу мне не сказал? Он что, лежит в постели?
0: Где там лежит? Его и собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа. Бедный мой Массавилл.
1: Подожди, Юпитер, я все-таки хочу понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен.
0: Да.
1: Не говорил он тебе, что у него болит?
0: Вы не сердитесь, Мася. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот у вас спрошу. Почему Массавилл ходит весь день, уставившись в землю? А сам белый-белый. И почему он все время считает?
1: Что? Что он делает?
0: Считает.
1: Считает?
0: Да. Да цифры пишет.
1: Цифры?
0: Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю.
1: Так-так.
0: А вчера проворонил. Он убежал, солнце еще не вставало и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет.
1: Отлупить?
0: Да, да пожалел, старый дурак. Уж очень он грустный вернулся.
1: Отлупить его? Нет, Юпитер, не надо, не будь слишком строгим с беднягой, не бей его, он этого не принесет. Скажи-ка лучше вот что, Юпитер.
0: Что?
1: Как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина? Или вернее, ну как бы тебе это сказать? Причиной этого странного поведения, ты меня понимаешь? Не приключилось ли с ним что-нибудь дурное после того, как я приходил к вам?
0: После того, как вы приходили, Мася, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось.
1: До того?
0: Да. В тот самый день и приключилось.
1: А что? О чем ты толкуешь?
0: Известно, Мася, о чем? О жуке.
1: О чем, о чем?
0: О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил Массавилла в голову.
1: Золотой жук укусил его?
0: Я так думаю.
1: Эка напасть.
0: Вот-вот, Мася. Очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Массавилл схватил его, да и выронил.
1: Выронил?
0: Тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его.
1: Так, так, так.
0: А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал.
1: Так, так, так, так, так. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук?
0: Да.
1: И именно это причина его болезни?
0: И ничего я не думаю. Точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве бы ему снилось золото?
1: А откуда ты знаешь, что ему снится золото?
0: Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.
1: Хорошо. Хорошо, Юпитер. Может быть, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита?
0: О чем это вы толкуете? А?
1: Ну, хорошо. Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?
0: Нет, Мася, нет. Но он приказал передать вам вот это.
1: Хорошо. Вот это. Дорогой Джордж, почему
2: дорогой
1: вы
2: Джордж,
1: совсем перестали бывать?
2: Почему
1: у
2: вы
1: вас?
2: Совсем перестали бывать у нас? Ну, неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Ну, этого не может быть. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как взяться за это, да. И рассказывать ли вообще? Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Великой важности. Ваш, как всегда, Вильям Легран.
1: Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его семью разорении надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать за негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопату, как видно, совсем новые. Юпитер, что это?
0: Коса и еще две лопаты, Масса.
1: Да, ты совершенно прав, но откуда они взялись?
0: Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.
1: Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему Масса Виллу коса и лопаты?
0: Зачем, я не знаю. И черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке.

0: О, наконец-то, друг мой.
1: Как вы себя чувствуете, Легран?
0: Как обычно.
1: Вы получили от лейтенанта своего золотого жука?
0: О, да, на другое же утро. Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?
1: А в чем Юпитер был прав?
0: Жук из чистого золота.
1: Из чистого золота?
0: Этот жук принесет мне счастье. Он неспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если я только правильно пойму его указания. Юпитер, Юпитер, пойди принеси жука.
2: Что? Жука, Маша, не буду я связываться с этим жуком.
0: Ну,
2: несите его.
0: Ну хорошо, сами. Хорошо. Вот. Смотрите. А?
1: Да. Жук действительно великолепен. И какой тяжелый. Научная ценность находки неоспорима.
0: Я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли судьбы и жука.
1: Дорогой Легран, вы простите меня, но, по-моему, вы совсем больны. Вам надо лечиться. Лягте сейчас же в постель. Я пробуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас же лихорадит.
0: Да ну что вы? Ну что? Я совершенно здоров. Но меня тревожит волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.
1: А как это сделать?
0: Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы. И нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас успех или неудача? Все равно. Это волнение во мне сразу утихнет.
1: Я буду счастлив, Легран, если смогу быть полезным. Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?
0: Да, да, имеет.
1: Ах так? В таком случае, Легран, я отказываюсь принимать участие в этой нелепейшей затее.
0: Так, ну жаль. Жаль, очень жаль. Нам придется идти одним.
1: Идти одним. Он действительно сумасшедший. Погодите, Легран. А вы поклянетесь честью, что когда ваша прихоть будет исполнена, и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?
0: Да, да, да, да, да, да, обещаю. Скорее, скорее в путь. Время не ждет.

сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около 4 часов дня, когда мы пустились в путь. Легран, Юпитер, собака и я.

0: Когда мы причалили к берегу, Юпитер взял косу и лопаты. Мне поручили 2 потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель.
1: Чертов жук!
0: Зачем вы все время крутите этого жука, Легран?
2: Видим.
0: Мне все-таки интересно, зачем мы идем.
2: Увидим.
0: По крайней мере, скажите, Легран, долго ли еще идти?
2: Увидим.
1: Чертов жук.
0: Так мы шли 2 часа. И на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был рот плато, раскинувшегося у подножия почти недоступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.
3: Юпитер, ты видишь вон то огромное тюльпановое дерево?
1: Да, Маса. Такого огромного дерева я никогда еще не видел. Оно больше всех дубов, которые его окружают.
3: Да, так, Юпитер, ты сможешь забраться на это дерево?
1: Да, Маса. Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.
3: Так, тогда не мешкай и влезай, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать.
1: Высоко залезть, Маса?
3: Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикнул. Понимаешь?
2: Погоди, возьми жука.
1: Жука? Масовил? Золотого жука? Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.
3: Слушай, Юпитер, если ты здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке. Но если ты вовсе отказываешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.
1: Совсем ни к чему шуметь, Масса. Всегда вы броните старого негра. А я пошутил, и только. Я боюсь жука. Подумаешь, жук.
0: И осторожно взявшись за самый конец шнурка, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора и 2 раза счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола.
1: Куда мне лезть дальше, Масовил?
3: По толстому суку вверх, вон с той стороны.

0: Где ты сейчас? Тебя не видно.
1: Высоко, высоко. Вижу верхушку дерева. Дальше небо.
0: Да, ну, поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри теперь вниз. Сколько ветвей ты миновал?
1: Одна, две, три, четыре. Подо мной пять ветвей, Маша.
0: Так, поднимись еще на одну.
1: Ну все, я на седьмой, Маша.
0: А теперь, Юпитер, ты полезешь вот по этой ветви. Лезь, пока она будет тебя держать. А найдешь что-нибудь, крикни, слышишь?
2: Если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их уже не стало. Увы, он был сумасшедший. Следовало теперь подумать о том, как доставить его домой.
1: Маша! По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти сухая.
0: Ты говоришь, что она сухая, Юпитер?
1: Да, Маша, мертвая. Готова для того света.
3: Боже мой. Что же делать?
0: Так, возьми нож.
3: Господи, боже мой.
0: Постругай эту ветвь. Ну, может быть, она не очень гнилая, а?
1: Она, конечно, гнилая. Да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.
0: Что это значит? Разве и так не один?
1: Я про жука. Жук очень-очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.
0: Старый плут. Ну, не городи вздора. Если ты переберешься еще немного вперед, осторожно. Конечно, чтобы не грохнуться вниз. Если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься вниз, слышишь?
1: Хорошо, Маша, Вил. Лед. А вот уже и конец.
0: Ты правда мне говоришь? Ты на конце ветви?
1: Не совсем на конце, Маша.

0: левый глаз у черепа.
1: Да. А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?
0: Ох, какой ты болван! Ты знаешь, Юпитер, где у тебя правая рука и где левая рука?
1: Знаю, как же не знать? Левой рукой я колю дрова.
0: Ну, правильно, правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз.
1: Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки, Маса. Что ж, на нет и сюда нет. Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?
0: Ну, пропусти сквозь него жука и спусти его вниз. Сколько хватит шнура, только не урони.
1: Пропустил, Масовил. Это самое плевое дело, пропустить жука через дырку. Смотрите-ка.
2: Во время этого разговора Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если бы Юпитер сейчас отпустил шнурок, то упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 10-12 футов.
0: «Юпитер, отпусти шнурок!» Так, вот здесь забьем колышек и здесь. Теперь будем копать.

Теперь я не сомневался, что Легран заразился столь обычной на юге Америки манией кладоискательства, и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука. Над ним витала тень знаменитого пирата Кидда.

0: золотой жук! Он вернет мне утерянное родовое богатство.
1: Чертов жук!
2: Я решил проявить добрую волю, поскольку не видел другого выхода, и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок. Мы копали не менее 2 часов.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада не видно, Легран.
0: Понимаю, понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте, копайте, копайте, копайте.
3: Я-па-па.
0: Я-па-па-па. Я-па-па-па.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть вторая.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада.

0: Да не видно, Легран.
1: Понимаю, понимаю. Нужно рыть. Рыть еще глубже. Копайте, копайте, копайте, копайте.
2: Жаба. Жаба-жаба.
1: Я папа.

ничего нет. Юпитер собирает инструменты. Вернемся домой.

0: Стой! Ах ты мерзавец! Канале, проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай, где у тебя левый глаз?
1: Помилуй бог, Мазевил, вот у меня левый глаз, вот он.
0: Ведь это же правый глаз. Так я и думал, я же знал, ура! Ура, за дело, за дело! Вернемся, мы еще выиграем эту игру! Ну, Юпитер, говори, как был прибит череп к ветке лесом или наружу?
1: Наружу, Маса.
0: Теперь говори мне, в какой глаз опустил жука, в тот или в этот?
1: В этот самый, Маса, в левый, как вы велели.
0: Видите, Джордж? Он показывает на правый. Отлично! Отлично! Начнем сначала!
2: Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес. Более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план. И это, вероятно, оказало на меня свое действие.
1: Масавил! Масавил! Посмотрите, Лестер отрыл что-то.
0: Что?
1: Кости! Куски одежды!
0: Она совсем истлела.
1: Нож! Вот, нож, Маса, нож!
3: Да, это лезвие испанского ножа. Пираты! Пираты!
0: Копайте! Закопайте дальше!
3: Железное кольцо!
0: Осторожно! Это сундук!
2: Сундук, который мы отрыли, был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Сундук был так велик, что, взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть его с места. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто...

0: милый золотой жук. Бедный золотой жучок. А я-то его обижал. Обижал его. Я бронил его. И не стыдно тебе, старый негр. Отвечай, отвечай.
1: Я так знал, я знал.
2: Успокойтесь, Легран, успокойтесь. Нужно подумать, как перенести это сокровище до рассвета. Когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкой леса, драгоценная ноша уже была перенесена и сложена в хижине у Леграна. Сундук был наполнен до самых краев. Мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Тяжелые большие золотые монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Рубины, превосходные изумруды, сапфиры, кольца, серьги, золотые цепочки, большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурками искусной ювелирной работы. Две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких золотых вещиц.
3: Ну, теперь я вижу, что вы сгораете от нетерпения и жажды узнать разгадку этой тайны.
2: Да, я сгораю от нетерпения.
3: Так слушайте. Вы помните тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука?
2: О, да, конечно, помню. Как вы были раздосадованы, когда я сказал, что ваш рисунок похож на череп.
3: Вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спине жука и решил, что ваше замечание не так уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь недурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.
2: Простите, клочок бумаги, вы хотите сказать?
3: Нет. Я сам так думал вначале. Но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий, притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязный, да?
2: Помню.
3: Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал жука. В первую минуту я просто растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мной рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать свой рисунок. Совершенно такой, как он вышел из-под моего пера. На обороте пергамента в точности под моим рисунком был нарисован череп, который напоминал моего жука и размерами, и очертаниями.
2: Невероятное совпадение.
3: Это ошеломило меня. Когда я пришел в себя, меня вдруг осенила мысль. Когда я рисовал своего жука, на пергаменте никакого другого рисунка не было. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить.
2: А как пергамент попал к вам в руки?
3: Мы ведь нашли жука на материке, поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу же выронил. И Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать и листок, или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он, и я одновременно увидели этот пергамент. Он показался мне тогда обыкновенной бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки ничего не осталось.
4: Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка. Неподалеку от шлюпки пергамент. Не бумага, заметьте, а пергамент, который, как вы знаете, сохраняется очень долго, ну, что называется, вечно.
2: Так где же здесь связь?
4: А я отвечу. Отвечу, мой друг. Череп. Всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. И лист этот предназначен для памятной записи, которую следует тщательно долго хранить.
2: Хорошо, предположим, все это так. Но ведь вы сами сказали, что когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа.
4: Так
2: как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован один только бог знает кем, уже после того, как вы нарисовали жука?
4: Ага, вот здесь-то и начинается тайна. Вы помните, был очень холодный день, и Юпитер затопил камин.
2: Конечно. Я сильно продрог и с радостью опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям.
4: Не продолжайте. В этом-то все и дело. Вы рассматривали рисунок у огня. Пергамент нагрелся. Вот когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.
2: Под влиянием тепла.
4: Я не давал своим мыслям сбиться с пути, и тогда я разжег огонь и стал разогревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно, а по диагонали от него в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Ну, более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.
2: Простите. Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами. $1,500,000 не тема для шуток.
4: Да, но?
2: Но прибавить еще одно звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством.
4: Я же не сказал вам, что это была коза.
2: Не коза, так козленок. Не вижу большой разницы.
4: Нет, но большой я тоже не вижу, но разница все-таки есть. Сопоставьте написание двух английских слов. Кид – козленок. И кид – 2D. Помните рассказ о капитане Кидде?
2: Честно говоря, меня никогда не увлекали истории о пиратах.
4: Как видите, напрасно. Я с юности помню увлекательные предания и легенды о капитане британского флота Кидде, ставшего пиратом. Вместе со своими сообщниками он награбил огромные богатства, которые успел зарыть до того, как его казнили. О нем говорили, что он продал душу дьяволу, зарыв в песок Библию. Мне даже припомнилась песня об этом. Я прозываюсь Кипер Кид, собравшись в путь, держал я Библию в руке, собравшись в путь.

0: собравшись в путь, собравшись в путь.
1: Это интересно, и все же мне непонятна логическая связь между изображением козленка и легендарным пиратом.
2: О, как же вы не понимаете? Ну, смотрите, вспомнив о Кидде, я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунков в ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на пергаменте именно в том месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескуражило отсутствие главного – текста моего воображаемого документа.
1: Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?
2: Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладело непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Ну, может, это удивительная цепь случайностей и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда бы не узнал о черепе. И никогда не стал бы владельцем сокровищ.
1: Ну... Хорошо, а что же дальше?
2: Дальше мне пришло в голову, что несмотря на то, что предания живут с давних пор, они не теряют своей живучести. Да, представьте себе. На мой взгляд, это значило, что клад до сих пор не найден. Ну, если бы Кид сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, ну, едва ли предания дошли бы до нас. Правда? Заметьте, легенды рассказывают лишь о поисках клада, а о находке в них нет ни слова. Вам доводилось слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?
1: Нет, никогда.
2: А ведь всякий знает, что Кид владел несметным богатством. И я сделал вывод, что клад остался в земле. Ну, не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничащая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кида.
1: Ну и что же вы предприняли дальше?
2: Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь. Но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я... взял его и осторожно обмыл теплой водой.
1: И что же?
2: Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил ее на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились... знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. И, наконец, надпись выступила вся целиком. Вот она.
1: Да тут одни какие-то цифры. Меня бы это не подвинуло ни на шаг. Я не взялся бы решать подобную головоломку.
2: И все же она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр.
1: Шифр?
2: Ну, конечно. Иными словами, они скрывают словесную запись, которая незатейливой фантазии моряка должна была показаться совершенно непостижимой.
1: И что же, вы сумели найти решение?
2: Ну, конечно, с легкостью. Едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Конечно, мне пришлось повозиться, однако мне удалось все цифры заменить буквами.
1: И что же у вас получилось?
2: Ага, вот что у меня получилось. Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле 21 градус и 13 минут северо-северо-восток, главный сук, седьмая ветвь. Восточная сторона, стреляй из левого глаза, мертвой головы прямая от дерева через выстрел на 50 футов.
1: Что, загадка осталась загадкой? Как это перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактир епископа, мертвая голова, чертов стул.
2: Согласен, согласен. Текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.
1: То есть расставить точки и запятые?
2: Ну да, да, да, да, в этом роде.
1: И как же вы сделали это?
2: Ну, прежде всего, я разделил эту запись на несколько фраз.
1: Ну и что же, смысла стало больше?
2: Не сразу, мой друг. Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с Селивановым островом какого-нибудь строения, известного под названием трактир епископа. Ну, никто ничего не знал. Вдруг, однажды утром, мне пришло в голову, что, может быть, это название трактир епископа нужно связывать со старинной фамилией Бессопов, владевших в давние времена усадьбой в 4 милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. Самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось трактиром епископа, и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир, и даже не таверна, а высокий скалистый утес.
1: Утес?
2: Утес! Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся вокруг. Трактир оказался нагромождением скал и утесов. Взор мой упал на узкий выступ в скале на восточном ее склоне. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших предков. И я сразу понял, что это и есть чертов стул, и что я проник в тайну записи на пергаменте.
1: А как вам удалось расшифровать слова «хорошее стекло»?
2: Ну, «хорошее стекло» могло значить только одно – подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем в заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений.
1: А теперь я начинаю догадываться. Слова 21 градус и 13 минут и северо-северо-восток указывали направление подзорной трубы.
2: Совершенно верно, совершенно верно, мой друг. Усевшись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Я поднял трубу и направил ее приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, означает место, где надо искать череп на дереве, а приказ стрелять из левого глаза мертвой головы допускает тоже лишь одно единственное толкование и указывает местонахождение клада. Надо спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести прямую, то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел, там – по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

Ну что ж, все это выглядит убедительно, и при некоторой фантазии все логично и просто. Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке? Что это за странное было чудачество? И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

0: Ну что же, не скрою, не скрою. Ваши намеки на то, что я не в своем уме, честно говоря, рассердили меня. И я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.
1: Теперь все ясно. Ответьте еще на один вопрос, Легран. Откуда эти скелеты в яме?
0: Ну, об этом я знаю не больше вашего. Тут, возможно, по-видимому, только одна догадка. Но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кид не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Роберт Луи Стивенсон. «Алмаз Раджи». Передача первая. Повесть о шляпной картонке.

0: А, здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке.
1: Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам.
0: Ну, вот ваш любимый.
1: Благодарю вас. Ну что же, набьем наши трубки
0: и займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать? Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение.
1: Так какую же историю вы подарите мне сегодня?
0: Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили, все писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи.
1: Так, так, так. А где же это все происходило?
0: Представьте себе, в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Венделером. По какой-то причине, за какую-то услугу, Кашгарский Раджа подарил Томасу Венделеру шестой по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый.
2: Я больше не нуждаюсь в ваших услугах! Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Хартли!
0: Это генерал-майор Томас Венделер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это, жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалась. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа наделила его привлекательной наружностью. Он имел вид приятно-меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые.

0: Да-да, леди Клара Венделер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода. Многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценою брака с Томасом Венделером. Здесь я вынужден вас познакомить с братом леди Венделер, мистером Пендрегоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем.
1: Пендрегон, я могу быть с тобой откровенна. Сегодня или никогда? Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня.
2: Сегодня так сегодня. Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом?
1: Да ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов.
2: Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии.
1: Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем.
2: Может быть, ты и права, Клара, ты всегда была умнее меня.
1: Но... Чарли... Ты в самом деле отличный брат. И я тебя нежно люблю.
2: Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели.
1: Да-да-да.
2: Я свою роль выучил на зубок. В доме номер 15 буду вовремя. Из твоего котенка глаз не спущу.
1: Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить.
2: До свидания, дорогая. До свидания.
3: Гарри!
4: Я слушаю вас, леди.
3: Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками.
4: Я всегда рад услужить вам.
3: Это будет наша тайна. Очень важная тайна. И никто не должен знать о ней, только я, да мой секретарь.
4: Благодарю вас, леди.
3: Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами другие кажутся еще хуже.
4: Нет, нет, это вы так добры.
3: О.
4: Вы относитесь ко мне как...
3: Как мать. Я стараюсь быть вам матерью, по крайней мере, почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу.
4: О, да, леди.
3: Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете?
4: Да.
3: Повторите, это крайне важно.
4: Да.
3: Но я вас прошу быть внимательнее.
4: Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу ее из своих рук.
5: Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету. Но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности.
1: Мистер Хартли!
6: Да?
1: Вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас.
5: Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его?
1: Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине?
5: Вы говорили о каком-то поручении, не старайтесь меня обмануть, я и так вне себя.
1: Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть, нет? Тогда вы можете идти, мистер Хартли.
6: Ага.
1: Полагаю, что вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться?
5: Сейчас, сударыня, я очень занят и не намерен более беседовать с вами. Извините. Нельзя медлить ни минуты. Я не должен упускать этого бездельника. Все это очень-очень подозрительно.
0: Солнце солнце ярко сияло, дорога предстояла не близкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Вендлер не успела дать ему денег на кэб. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов.
4: Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано.
5: Так, а куда это вы идете, сэр?
4: Сэр, я туда.
5: Куда?
4: Хочу немного прогуляться по парку.
5: Ну, вот с этой штукой. Это ложь, сэр. Отъявленная ложь.
4: Право же, сэр Томас, я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне.
5: Вы забываетесь. Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения.
4: Но, сэр...
5: Молчите! Почем знать? Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки?
4: Сэр, в ней лежит цилиндр моего приятеля.
5: Ах, цилиндр. Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами.
4: Но, сэр,
5: молчать! И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток.
4: Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право дело мое собственное.
5: В конце концов, мне это надоело.
6: Постойте-ка!
5: Что такое?
6: Постойте-ка, генерал! Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины.
5: А, мистер Пендрегон. И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Вендлер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи.
6: Вы воображаете, генерал Вендлер?
5: Ну что?
6: Но раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества. Ага. Мой долг защитить ее от низкого надругательства. И я не позволю вам ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца.
7: А-а-а. Что же это, мистер Хартли? Мистер Пендрегон признался, что леди Вендлер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля.
6: Ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешиваться.
7: Как мне истолковывать ваши слова, сэр?
6: Как вам будет угодно, сэр?
7: Как мне будет угодно?
6: Да, вот так. Да, да, да.
8: Сэр Томас, ну я
5: Вы не уйдете от меня, дорогой Шурин. Я найду вас.
6: Беги, Гарри, беги же, болван.

0: Адрес у меня есть. Нужно передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Вендера. Все это ужасно таинственно. Кажется, я впутался в опасное дело. Нужно немедленно отделаться от шляпной картонки. Вот! Вот дом номер 15.
1: Добрый день, сударь.
0: Пакет. Пакет от леди Венделер.
1: Знаю, но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне?
0: О, нет, нет, я не могу. Вы знаете, мне приказано вручить его только на определенных условиях. Я боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать.
1: Заходите в дом, сударь. Хозяин, верно, придет скоро.
0: Нет, нет. Разрешите мне подождать его здесь, на улице.
1: Как хотите. Но смотрите, не спрашивайте имени хозяина. Мне этого говорить не велено.
0: О, неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину?
1: Он его снимает, и то лишь неделю.
0: Ага.
1: А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер?
0: Да. Я ее личный секретарь.
1: Слово даю. Вы стоите дюжины таких дам.
0: Я? Ну что вы. Я ведь всего-навсего секретарь.
1: Ну и что ж. А вашу леди Венделер я и в грош не ставлю.
2: Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях, а Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, и с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу.
0: Пустите, пустите меня скорее в дом.
1: Что с вами такое? Вы испугались этого старика?
0: Вы знаете, если он меня сцапает, я пропал. Он гоняется за мной весь день.
1: Ну и дела. А как же его зовут? Скажите на милость.
0: Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете?
1: Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер.
3: Дверь.
0: Ну что же делать, генерал, наверное, сейчас дверь выломает, тогда мне не быть живу.
3: Откройте, я говорю. Откройте дверь.
1: Зачем зря расстраиваться? А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу.
0: Сюда?
1: Да. Бегите со всех ног. Сейчас я впущу генерала.
0: Благодарю вас.
4: Гарри Хартли, идите же сюда, Гарри Хартли, куда вас черт несет? Да стойте!
2: Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрагон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку.
5: Черт возьми, он все погубит. Тот болван. Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить. Держи вора!
2: Отравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его истекают.
0: Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду, не то мне конец!
2: Судьба, очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул, и поворот скрыл Гарри от врагов. Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.
6: Что? Где? Где я очутился?
7: Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы? Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона. Кто тебе здесь нужен? Ну?
8: Держи вора!
9: Держи вора!
7: Ах, вот оно что!
6: Вор!
7: Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. А что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам? Ну, говори что-нибудь, дрянь ты этакая. Что, простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок.
10: Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение.
7: Что ты видишь?
10: Сэр.
7: Ну?
10: Право, все это страшное недоразумение. Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс. И клянусь вам, все разъяснится.
7: Слушай, а может быть тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет. Мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка. Как ты не оденься, я тебя вижу насквозь.
10: Сэр, поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб. Погиб!
7: Не болтай вздох, дурак ты, так и держись. Ну, самое трудное позади. Почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Да куда там на двоих? Даже на 200 человек. Пошли, впрочем, отсюда. Здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь ты свою шляпу. Почисти платье, дурак. В этом глупом виде тебе далеко не уйти.
2: Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень.
7: Ну вот, как будто ничего не забыл. Все понял. Ну, а теперь в дом.
11: Доброе утро, мистер Рэберн.
2: В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роллс, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Рэберна. Священника была привычка каждое утро гулять среди роз, предаваясь раздумам.
12: Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс! Чудесный денек, правда? Лучше не бывает. А это вот мой молодой приятель. Вот.
10: Очень приятно.
12: Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет. И вот так.
11: Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь, вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие?
2: По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека.
10: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Рэберна.
11: Правда? Сходство поразительно.
12: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
13: Ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда, это надеваем, сюда, вот это, да ну это тебе, камера, вот да, это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма покладистый, да вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало. Так, и вот это сюда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы.
12: Только вы мне чем-то понравились, черт тебя. Как-то не хочется обирать вас дочисто. Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет?
10: Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно.
12: Почему же?
10: Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду.
12: Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете, так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге.
10: Ну, я же ничего не могу поделать, как сэр. Это? Я тут ни при чем. Но вы же не хотите идти со мной на Итон Плейс?
12: Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки здесь.
6: Ой, вот, что вы делаете? Рука моя.
10: Я согласен.
12: А, вот это-то лучше. Милашка, это-то лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза, кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери, бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда.
14: Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов

0: Гарри застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендревилл сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи.
1: Вот он! Слава богу, наконец-то! Гарри, картонка! Где же картонка, Гарри?
2: Ну, говорите, говорите же, где картонка?
3: Вот все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть.
1: Все наши бриллианты пропали.
2: Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Вы слушайте меня до конца! Я, наверное, по слабости характера простил бы вас, в конце концов. Но, сударыня, вы присвоили себе алмаз Раджи. Око света, как его поэтически окрестили на Востоке. Славу Кашгара. И теперь все покончено между нами.
1: Сударь, я не желаю с вами разговаривать. Оставьте меня в покое.
0: Тут, я думаю, нам лучше удалиться из дома Венделеров, чтобы не слышать всех любезностей, которыми супруги награждали друг друга. Но если вам любопытно узнать о судьбе драгоценностей, отнятых садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллс, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллза в полном недоумении.

0: Рынок на земле. И на заборе клочки одежды. Так. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
1: И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце.
0: Иисус Мария!
1: Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью приступил.

0: полиция! Здесь живет мистер Ревен?
1: Здесь! Это я знаю точно! Вот он! Это он отобрал у меня драгоценности сэра Вендлера!
2: Сейчас, минутку. Вот, пожалуйста, вот. Да-да-да, все тут, пожалуйста, я все возвращаю.
3: Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть свидетелем?
4: О, да, конечно. Преподобный мистер Роллс согласился. Он выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле.
5: Да, больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу.
6: К сожалению, пока не обнаружены самые дорогие драгоценности.
5: Что вы говорите?
6: Да, но самое главное, алмаз Раджи исчез.
5: Он стоит, должно быть, целое состояние.
6: Даже 10 состояний, а то и 20.
5: Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла.
6: Разумеется. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на 3-4 части, ему все равно будет с чего разбогатеть.
5: Благодарю вас.
6: Пожалуйста.
5: Вы представить себе не можете... Как мне было любопытно побеседовать с вами.

0: Вы знаете, меня чрезвычайно заинтересовала ваша история, и мне решительно не терпится узнать, как она завершилась. Я надеюсь, в следующий раз вы будете так любезны и поведаете вновь о дальнейшей судьбе чудесного алмаза Раджи.
1: Хорошо. Итак, до завтра, мистер Стивенсон.

0: Я весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам.
1: Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика.
0: Благодарю вас.
1: Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей.
0: О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов.
1: Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роуза?
0: Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роуз слыл особым знатоком богословия. И в клирикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роуз готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника, пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после 7-8 часов работы над святым Амвросием или там святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумью. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром.
2: Здравствуйте! Чудесный денек, мистер Роуз! Ладно, лучше не придумай!
3: Доброе утро, мистер Реберн!
2: Вот, познакомьтесь! Это мой молодой приятель.
4: Очень приятно.
2: Вот, ему вздумалось посмотреть на мои розы.
3: Я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь.
4: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон. Я друг мистера Реберна.
3: Правда? Сходство поразительно.
2: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
3: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роузе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
3: Так, сломан розовый куст. Следы ног на земле. Господи, на заборе клочки одежды. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: Тут Роуз заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Мистер Роуз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу.
3: Пресвятая Дева Мария!
0: Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Преподобный Саймон Роуз сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника

0: что же делать? Пресвятая Дева Мария, сдержать себя, сдержать, успокоиться. Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам. Да. Нет. На этих полках так много книг. Нет. Нет. Нет. Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть краденный алмаз. Пресвятая Дева Мария. Да, все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. А что если отправиться в клуб? Да. В этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека, образованного и умудренного жизненным опытом.
1: Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Роллзом во время игры в бильярд.
0: Сэр, простите мою бесцеремонность.
2: Да?
0: Но судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских.
2: Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым.
0: Сэр, прошу вас, ваш удар.
2: Благодарю вас, сэр.
0: Я, сэр, затворник.
2: Вот как?
0: Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с фолиантами отцов церкви. Но недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни.
2: Похвальное желание, сэр.
0: Да. Кстати, снова ваш удар.
2: Благодарю вас, сэр.
0: Я желал бы больше узнать... Как это, господи... Ну, о преступлениях, что
2: ли. О преступлениях?
0: Да. О потайных силах нашего общества. Вот. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах.
2: Угу.
0: Читать... Я люблю. Очень люблю читать, сэр. Нельзя ли всему этому научиться по книгам?
2: По книгам?
0: Да.
2: Вы ставите меня в трудное положение. Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг. Они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Но о других, скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать.
0: Как вы сказали?
2: Лекок, сэр. Сыщик Лекок.
0: Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность.
2: Вы меня с лихвой вознаградили, сэр.
0: Чем же?
2: Необычайностью своей просьбы. Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Лекока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что...
1: что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям. Они собраны строго все вместе, как делается в справочниках.
0: Вот, воистину великий человек Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. Боже мой, боже мой. Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы?

0: Дурные сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся с позаранку бодрый и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Роузу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать.
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, здравствуйте, мистер Роуз. Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете?
2: Нет.
0: Боже.
2: Никогда не слышал.
0: Чего же стоит в таком случае людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую.
3: Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий.
0: Вы имеете в виду ограбление банка?
3: Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата, Томаса Венделера, среди которых шестой по величине на свете – алмаз Раджи.
0: Этому камню, сэр Джон, лучше быть на дне морском.
3: Вы сами понимаете, что мне, как одному из Венделеров, трудно с этим согласиться.
0: А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли, ваше преподобие, мистер Роллс?
2: Вы совершенно правы, сэр.
0: Если Кашгарский раджа, властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном.
2: Греховным соблазном.
0: Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами. Нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили? Решили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи?
3: Ну, не надо так шутить, сэр, не надо.
0: Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче. Нет, нет. А просто, чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картины.
3: Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми. Но алмаз... самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы, может, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого.
0: Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, да?
3: Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно. Все мы апостолы одной веры.
0: Не понимаю, что вы хотите сказать.
4: Кэб мистера Венделера у подъезда.
0: Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами.

0: Вас здесь никто не потревожит.
1: Спасибо. Благодарю вас.
0: В нашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только один пожилой джентльмен. Прошу вас, сэр.
2: Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллс предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Вендлер, охотник за алмазами.

0: того момента, как поезд отошел от станции, мистер Роллс испытывал какое-то непонятное беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика и его цинические признания за обеденным столом. Он где-то слышал, он даже читал, будто действительно бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены. И при том на значительном расстоянии.
1: А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище охотника за алмазами? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Хоть бы скорее наступило утро.
0: Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения. Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Роллза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе.

0: Порадуется один из вендлеров. Порадуется.
1: Мистер Роллс в ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг дверь чуть качнулась. Затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллс почувствовал, что Венделер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Роллса задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, дверь встала на место.
2: Он приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки.
3: А, он сам опасается чего-то. Наверное, он приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик.
1: И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом.

0: силах сдержать возгласа изумления.
1: Что такое? Что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно?
2: Простите.
1: Что, в чем дело?
2: Ну, говорите.
3: Прошу прощения, сэр.
1: Ну, в чем дело?
3: Я очень интересуюсь алмазами.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
3: Двум таким любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава.
1: Тише. Я повторяю, что вам здесь надо.
2: О! Боже! Пресвятая Дева Мария.
3: Ой, какие великолепные бриллианты сыпятся из вашего рукава в картонку.
2: Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно, великолепно. Она. Об этой диадеме леди Вендлер с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал очень много. Очень много слышал. Вот переплетенные полумесяцы. А вот и грушевидные подвески из цельного камня. Господи, Боже мой.
3: Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли?
1: Убирайтесь отсюда немедленно.
3: Спокойно, успокойтесь. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией.
1: Какой пустячок?
3: Он принадлежал раньше вашему брату. Смотрите. Приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции.
1: Прошу прощения.
3: Пожалуйста.
1: Прошу прощения. Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза?
3: Я лицо духовного звания.
1: Ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия.
3: Вы мне льстите.
1: Простите, простите меня, молодой человек. Простите, вы не трус, нет. Но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Не откажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно.
3: Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность.
1: Хотелось бы убедиться в этом.
3: Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, и что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши.
1: Если так, конечно, конечно.
3: При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не составляет особого труда, а для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А?
1: Да.
3: Вопрос это деликатный.
1: Да.
3: Ой, простите, я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным.
1: Да, вы правы. Весьма недостаточно.
3: Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение вновь, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Ну, не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями. А совершать такого рода сделки я вовсе не умею.
1: Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нашли.
3: Благодарю вас.
1: Не за что.
3: Благодарю вас, мистер Вендлер.
1: Не за что. Не за что. Что касается помощи, я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге один день. Я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной. Я надеюсь, ну, не пройдет и месяца. как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению.
3: Я принимаю ваше предложение.

молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Роуза, о судьбе Алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.

0: Луи Стивенсон, «Алмаз Раджи».
1: Передача третья. Повесть о доме с землей.

0: Я едва дождался условленного часа, чтобы узнать от вас, милый Флоризель, окончание этой любопытнейшей истории. Я весь внимание.
1: Я готов продолжать. Но для этого мне следует ввести в действие новые лица, доселе не принимавшие участие в событиях. Вот это играет молодой клерк шотландского банка Фрэнсис Скримджер. Он живет спокойно, исправно исполняет свои служебные обязанности и получает уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Каждый вечер, дочитав газету, он играет на флейте.
2: Мистер Скримджер, вам письмо. Приказано отдать в собственные руки.
3: Благодарю вас. Прошу безотлагательно посетить нашу адвокатскую контору по очень важному и секретному делу.

0: Мистер Фрэнсис, мистер Фрэнсис, проходите, проходите, садитесь.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Приступаю к разъяснению вопроса. Некто человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать вам, мистер Фрэнсис, по 500 фунтов ежегодно.
1: 500 фунтов? Мне?
0: Да. Вам.
1: То есть...
0: Да. Этот щедрый жест сопровождается некоторыми условиями, в которых, по моему мнению, вы не найдете ничего трудного или недостойного для себя.
1: А что же это за условия? Они меня очень беспокоят.
0: Их два, только два. А сумма, напоминаю вам, 500 фунтов в год. Первое условие чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье в Париже.
1: То есть, как?
0: Да, в Париже. Там, в кассе французской оперы, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете.
1: Вот как?
0: Другое условие более серьезное. Оно касается вашей женитьбы.
1: О!
0: Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Вы понимаете?
1: Да, простите, но давайте будем говорить яснее. Это значит, что я должен буду жениться на ком угодно, кого только не вздумает мне предложить эта невидимая личность?
0: Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения.
1: О, а теперь остается проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый. Я чуть не сказал невероятный.
0: Я не знаю, но, кажется, догадываюсь. Это, на первый взгляд, необъяснимое дело затеял никто другой, как ваш отец.
1: Мой отец? Да что вы, почтеннейший! Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке.
0: Я говорю не о мистере Скринджере старшем, ибо он не отец вам.
1: Что?
0: Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уж около года. На попечении подлинных родителей вы находились только 3 месяца.
1: Боже!
0: Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец? Неизвестно. Однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковы в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него.
1: О, я потрясен столь неожиданным открытием и должен узнать все до конца. Я согласен. Thank you.

0: Мое имя Фрэнсис Скримджер.
1: О, месье, вот билет, который оставили для вас.
0: Мерси.
1: Его купили только что.
0: В самом деле? А могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший билет?
1: Месье, его описать легко. Он стар, крепок и красив собой. У него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица.
0: Ага.
1: Такого приметного человека трудно не узнать.
0: Благодарю вас за любезность. Я хотел бы его увидеть.
1: Месье, он не мог уйти далеко. Если вы поспешите, то еще догоните его.
0: Да, вы очень любезны. Благодарю вас.
2: И Фрэнсис стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. С полчаса он бегал по улицам, но, наконец, понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение. И тут случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. На бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явно клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием.
0: «Седые волосы и рубец от сабельного удара».
2: Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам.
3: «Ваши подозрения, Роуз, начинают надоедать мне. Говорю вам, я стараюсь изо всех сил. Миллионы в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке, из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки?»
4: «На ваши авансы, мистер Вандлер».
3: «Подачки».
4: «Авансы».
3: «Нет, подачки».
4: «Авансы».
3: «Ну, хорошо. Авансы. Если вам так угодно. Из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам тут ломаться. Доверьтесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого».
0: «Боже! Они, кажется, оба отъявленные негодяи».
4: «Я начинаю разбираться в жизни. Начинаю. И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня. И никаких, чтобы действовать честно. И я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения».
0: «Так вы сами хотите завладеть алмазом?»
4: «Так вам не стыдно?»
0: «Да! Да!
4: Так вам не
0: стыдно?» «Да, и вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не обыскали однажды мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек. Вы просто выжидаете».
3: «Какая наглость!
4: Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правда или неправда, а прибрать его к рукам. Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то я обещаю вам неприятный сюрприз».
3: «Бросьте вы мне угрожать. Бросьте. За мной по части сюрпризов тоже ведь дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. А ведь он, между прочим, хозяин алмаза. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллс, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первое и последнее. Понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец. Приходит конец и моему терпению. Во вторник в 7. Ни днем, ни часом, ни секундой раньше. Хоть умрите. А если не хотите ждать, то по мне, мистер Роуз, проваливайте ко всем чертям».
2: Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и полным отчаянием.
0: «Старый мистер Скримджер, человек куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган».
2: Однако он все-таки сохранил самообладание. Минуты не прошло, как Фрэнсис... Фрэнсис шел следом за Венделером. А тот, подгоняемый яростью, несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей. Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, которая взбирается на холм. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна были плотно закрыты. Фрэнсис поглядел вокруг и заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду Венделера. В стене под самой крышей было окошко. Он подошел к входной двери.
5: Сдается комната без мебели. Эту комнату необходимо снять. Может быть, это ужасный старик со шрамом и не приходится мне отцом. Но здесь какая-то волнующая тайна, и я не оставлю наблюдения, пока не доберусь до сути.
2: Из окна своего нового жилища Фрэнсис мог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму. И только скромный завиток дыма над трубой указывал на присутствие живых людей. Весь день зеленые ставни были закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее Фрэнсиса за длительное ожидание.
6: Что ты там так долго делаешь? Иди в дом!
7: Иду, иду!
2: Все это мало что объяснило Фрэнсису, но он, однако, успел заметить, что девушка отличалась необычайной привлекательностью. Это сильно улучшило его настроение.
5: Я не знаю, окажется ли это прелестное существо моей сестрой или будет мне женой. Она бесспорно ангел во плоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь? Месье Привратник.
8: Да.
5: Месье Привратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме?
8: Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый. А еще говорят, он владеет огромными коллекциями. И для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. В доме, кроме него самого, живет только мадемуазель да старая служанка.
5: Так. А мадемуазель приходится ему дочерью?
8: Разумеется. Мадемуазель дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок она ходит сама. И каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке.
5: Ах, вот как! А что у него за коллекции?
8: Сэр, они огромной ценности.
5: Так.
8: Больше я ничего не могу вам сказать.
5: Месье Привратник.
8: Мистер Венделер с тех пор, как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей.
5: Месье Привратник, но ведь вы-то, наверное, догадываетесь, что это за коллекции.
8: Ей-ей, сударь, ну откуда мне знать? А может, у него там репа с морковью? А дом устроен словно крепость. Сами видите. Старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть.
2: В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине.
8: Мистер Венделер с дочерью.
2: После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой.

0: любезны, разрешите пройти. Пардон. Разрешите пройти. Разрешите. Извините, пожалуйста. Разрешите.
1: И когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста.
0: Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна.
1: На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу.
0: Одета просто, даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер, простите меня. Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги.
2: Я не знаю, кто вы.
0: Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите, кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну, назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам.
2: Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы, но не смею сказать.
0: Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом.
2: Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте.
0: Прощайте? Неужели навсегда?
2: Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания.
0: До свидания.
3: Месье Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли, а?
0: Да, да.
3: И какая нарядная ливрея. Владелец всего этого — брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем.
0: Я никогда не слышал о генерале Венделере.
3: Но это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз.
0: Ах, вот.
3: Ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах.
0: Да-да-да, конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь.
1: Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем.
4: Фрэнсис Венделер, говорю я тебе!
0: Неужели это они меня называют Фрэнсисом Венделером?
4: Я и слышать не хочу. Мне противно самое ее имя.
5: Не волнуйся.
0: Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться?
4: Но я настаиваю, Фрэнсис Венделер. Я считаю, что мы договорились.
5: Да, вполне.
4: Сообщи мне о дальнейшем.
5: Конечно, конечно.
1: Наступил вторник. Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть и столовое серебро.
6: О, мистер Роуз!
7: Вторник, 7 часов, как условились.
5: Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь.
7: Роуз, священнослужитель.
2: Очень приятно.
5: Садитесь, мистер Роуз, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
7: Благодарю вас.
5: Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута.
7: Спасибо, с удовольствием.
5: Прошу вас.
0: Опять ваш этот ваш человек. Он не случайно появился здесь. Хорошо или плохо ли для меня обернется дело. Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны.
2: А вот и кофе.
5: Нет, кофе это уже мое дело.
1: Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей.
5: Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик.
1: Мистер Венделер нацедил 2 чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика.
0: Что он делает?
5: Ну вот, мистер Роллс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный.
7: Да, действительно превосходный кофе.
1: Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать.
0: А вдруг это просто шутка? Хорош, я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели?
2: Что ты сделал? Он умер!
5: Тихо! Ничего с ним не сделалось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Ну, быстрее!
2: Боже! Боже, что теперь будет?
5: Ты слышала, что я сказал, или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрее!
2: Я не могу!
5: Бери, я говорю! Мне нужно внести его в дом. Будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются. Я ослабел. И мне без твоей помощи не обойтись.
2: Да преступление!
5: Перестань плакать. Делай то, что я велю. Я твой отец.
1: Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роуза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен, бессильно повис у них на руках, голова его качалась при каждом шаге.
0: Жив он или мертв? О, теперь обитателям этого дома грозят великие бедствия. Они на краю гибели. Нет, я должен помочь им.
1: Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику вытеснили в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштанов.
5: Что это?
2: Кто это в саду?
5: Кто это?
1: Фрэнсис в 3 прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Роуза. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды. Все произошло в один миг, и молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, но ему показалось, будто старик вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери.
0: Отец, позвольте мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь. Обходитесь со мной как с сыном, и вы встретите сыновнюю преданность.
5: Сын, отец и сын,
0: да.
5: Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? Что вам надо? Кто вы такой, скажите на милость?
0: Простите, простите, мистер Венделер.
5: Узнаю, это вы, Скримджер.
0: Совершенно верно.
5: Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом? Но уж во всяком случае без моего приглашения.
0: О, я не думал, простите.
5: Вы попали не ко времени. Когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, вы кидаете

0: Спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном. Потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себя в заслугу, если к концу недели вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагом-маранием.
1: Мистер Скримджер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. Мистер Роллс начинает приходить в себя.
0: Вот и хорошо. А с вами пора кончать, хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Веддлер, возьмите свечу и проводите его.
1: Идемте. Идемте, мистер Скримджер. Я сказала то, что думала, и вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо.
2: Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли?
1: Увы. Вы слышали, что сказал отец? Как я могу не подчиниться ему?
2: Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда.
1: Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный.
2: Тогда подарите мне что-нибудь на память.
1: Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, как я велю?
2: И вы спрашиваете. Я охотно сделаю все по одному вашему слову.
1: Так тому и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите. И бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц. Но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себе опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте.
2: Обещаю.
1: Бегите же. Бегите, скорее.

0: Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе.
1: В зале сидели только 2-3 посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным.
0: О, я поражен. Я никогда...
1: Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место.

0: Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше. Да, боюсь, сэр, что вы человек неискушенный.
1: Ради бога, скажите, кто вы и что все это значит? Я, правда, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений. И все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?
0: Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Фрэнсис? Свернем в этот тихий переулок.
1: Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить?
0: Простите мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи?
1: Алмаз Раджи?
0: На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках.
1: Сэр Томас Венделер? Генерал?
0: Да.
1: Мой отец.
0: Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети.
1: Как раз я его сын.
0: Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности.
1: Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик.
0: Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек.
1: Теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя. Теперь я понял, что это и был... Софьяновый футляр.
0: Вот оно что.
1: Ой, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет, нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все.
0: И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна. Но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз.
1: Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия.
0: Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью. О, в нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. И вот этой ночью его власти наступит конец.
1: Что вы сделали?
0: Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там, там, на дне сены.
2: Так, мистер Флоризель, завершилась эта история?
0: Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, ведутся до сих пор. Да. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки.

Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Нрав у людей такой, им на песке не лень, к берегу сев спиной, в море глядеть весь день. Зыбкое тело

казни 100 крат, но бьет опять.

0: Денис. А, чуть-чуть. Сейчас опять начнем падать. Газ почти не слышу.
1: Смотрите внимательно, может быть, покажется земля или какое-нибудь судно.

0: Ветер к берегу. Через несколько минут будем на суше. Пришвартовались.
1: Пенкроф, Герберт, Нат.
2: Да, я здесь. Масса Сайрес. Масса Сайрес. Нет Масса Сайреса.
3: И топа. Топа тоже нет.
0: Топ! Теперь понятно, почему шар вдруг поднялся. Мистера Сайреса смыло волной, а топ, наверное, сам бросился на помощь хозяину. Вес аэростата уменьшился и...
3: Масса Сайрес!
0: Смерть мистера Сайреса спасла нас всех.
2: Господь накажет вас за эти слова, Масса Пенкроф. Такой человек не может погибнуть. Он жив.
3: Он жив.
1: С тех пор, как Сайрес исчез, не прошло и двух минут. Он плавает, как рыба.
0: Да.
1: К тому же и топ с ним. Возможно, они и добрались до берега. Искать Сайреса надо где-то здесь, неподалеку.
2: Мы найдем его, Масса Спирит.
0: Живым или мертвым?
2: Живым.
1: Пойдемте вдоль... Побережье! Будем окликать его!
4: Куда? Идемте!
1: Мистер Сайрес!

0: голос?
1: Да нет, на.
2: Это эхо.
0: А, да, да.
2: Ну, дальше идти бессмысленно. Так далеко его вряд ли отнесло. Да и темно становится. Может быть, он где-то здесь, но потерял сознание. Придется отложить поиски до утра.
0: А если начнется, я буду звать моего хозяина всю ночь.
2: Ну что ж, Наб, в такой холод на голой земле все равно не заснешь. Зови хозяина, ищи его.
0: Да.
2: Ну, а я пока сяду и запишу все, что с нами случилось. Слава богу, записная книжка и карандаш. Ты видишь, при мне.
0: Да как же писать теперь? Темно.
2: Ну, я журналист, Наб. Голова варит, рука двигается, значит, и работать можно. Ну, конечно, в темноте не перечитаешь и не поправишь написанное. Полагаю, до того, как мои записки попадут в газету, у меня еще будет время их просмотреть.
0: Прошу вас, мастер Спилет, не забудьте написать, что если бы не голова моего хозяина, и вы, и Пенкроф, и Герберт, и я, все до сих пор были бы в плену у этих, ну, креста на них нет.
2: Я буду вести подробные записи всех событий до тех пор, пока мы не возвратимся в Америку.

0: 15 февраля 1865 года офицер Федеральной армии Северных Штатов, инженер Сайрес Смит и я, корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд», были взяты в плен войсками южан и задержаны в городе Ричмонде. Через некоторое время к Смиту ухитрился пробраться его слуга-негр по имени Навуходоносор или просто Нав. Все трое, мы, понятно, мечтали только об одном – бежать, вновь возвратиться в армию и сражаться против рабовладельческих штатов. Но город так строго охранялся, что побег казался совершенно невозможным. Потеряв всякую надежду, я впал в глубокую меланхолию. Да и погода, надо сказать, тому способствовала. Резко похолодало, шел дождь со снегом. Какая-то влажная тьма нависла над Ричмондом. В один из таких дней пришел ко мне промокший до костей Сайрес Смит и сказал, что бежать надо сегодня ночью на воздушном шаре. На одной из площадей Ричмонда действительно стоял привязанный канатом воздушный шар. С его помощью губернатор хотел связаться со штабом армии и сообщить о положении в городе. Послать людей по суше было невозможно. Армия северян окружила город со всех сторон. Однако в такую погоду отлет решено было отложить. Аэростат стоял без всякого толку, и Смит решил, что на нем должны улететь мы, пленники Ричмонда. Зная, какой искусный инженер Сайрес, я сразу поверил, что он сумеет справиться с аэростатом в любых условиях. Я только попросил его взять еще двух человек. Мой друг, старый моряк Пенкроф, вместе с 15-летним Гербертом Брауном, сыном своего погибшего капитана, приехал сюда по делам еще до осады города и, к великому своему огорчению, оказался запертым здесь. Я был уверен, что он тоже захочет бежать, и не ошибся. Через несколько часов я с Пенкрофом и Гербертом и Сайрес Смит со своим слугой Набом встретились на площади. На наше счастье, там царил непроницаемый мрак. Ветер загасил все фонари. Не произнося ни слова, забрались мы внутрь. Оставалось только перерезать канаты, как вдруг на колени мистера Сайреса прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав цепь, он убежал от южан и прибежал сюда вслед за хозяином. Через секунду 5 человек и собака поднялись в воздух. Мы не знали, где удастся приземлиться, но это никого особенно и не волновало. Нашей главной задачей было вырваться из Ричмонда. Дерзкий план инженера Смита исполнен. Куда бы нас ни забросила буря, на материк или на остров, обитаем этот остров или нет, но мы на свободе. А Сайрес Смит, что с ним?
1: Куда ты, Наб? Если господин не отзывается здесь, значит, надо искать его в другом месте.
2: Ты что, хочешь переплыть вот этот пролив и обследовать другой берег острова?
1: Да, сэр.
3: Повремени, Наб, немного. Скоро должен начаться отлив, тогда, пожалуй, и вброд перейдешь. А сейчас того и гляди внесет в открытое море.
1: Спасибо за совет, мастер Петров. Не бойтесь за меня, мастер Петров.
3: Запишите в свою книжку, мистер Спилет, как верный слуга рискует жизнью, чтобы найти труп хозяина.
4: А я вот уверен, что такой человек, как мистер Сайрес, не мог утонуть. Уверен. Он ведь смелый и не растеряется. Наверняка он добрался до берега. И Наб тоже доберется. Правда, мистер Спилет?
5: Вот смотри, Наб, кажется, уже добрался. Видишь?
4: Ага.
5: Он почти у берега.
4: Ага, он у берега.
5: А Сайрес... А, меня вот что удивляет. Допустим, он погиб, а вместе с ним погибла и собака. Но как же это море не выбросило до сих пор на берег ни труп собаки, ни мертвое тело хозяина?
3: Да все может быть. Видишь, как разбушевалось. Прах не таскало и костей не найдешь.
5: Я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф. Но все-таки бесследное исчезновение странно как-то.
3: Море умеет скрывать свои преступления. Ну, однако, жив мистер Сайрос или нет, а нам пора бы позаботиться об огне и пище, а? Ох, я лично изрядно проголодался. Да и вы, думаю, не меньше.
1: Вы правы.
3: Бедняга Наб вернется один или с хозяином, но уж точно с пустым желудком. Так что не будем терять времени.
6: Кругом лес. Дров сколько хочешь. Найдутся там и птичьи гнезда, значит, наберем яиц. Труднее будет отыскать себе хоть какое-нибудь жилище.
3: Насколько я понимаю, здесь даже трущоб не имеется.
4: Хоть бы какая-нибудь пещера в скалах.
3: Что-то я не только пещеры, никакой щели не вижу. Скалы здесь, точно стены, ровные да гладкие.
5: За деревьями мудрено увидеть. Может, морской прилив и продолбил где-нибудь отверстие?
3: Нам все равно надо внимательно осмотреть побережье днем.
1: Да.
5: Мистер Сайрус или его труп должен все-таки быть где-то на берегу.
3: Ну что ж, пойдемте.
5: Пойдем.
1: Ой, черт, что такое? Осторожней. Здесь такие завалы. Тихо, тихо.
4: Да тут нужно идти, смотрите.
3: Как в лучших портовых ресторанах.
4: Эх, к ним еще до пресной воды.
3: Об этом не беспокойся, мальчик. На таком гористом берегу не может не быть хотя бы родника. А вон, видишь, словно просека в лесу.
4: Ага.
3: Скорее всего, это трещина в скалах, а в ней наверняка ручеек или река.
7: Пройдя еще шагов 200, мы действительно увидели отверстие в горном кряже, где, как и думал Пенкроф, текла река. Узкая, но довольно полноводная. В часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода была пресная и вполне пригодная для питья. Недалеко от устья реки мы обнаружили весьма своеобразное нагромождение каменных глыб.
3: Тысяча чертей! Настоящий камин! Отныне нам не придется спать под открытым небом.
4: Как вы сказали, Пенкроф, камин?
3: Да. А, так твой отец Герберт однажды назвал гранитный лабиринт в скалах за то, что там сквозь щели проходил свет.
5: А не замерзли ли мы здесь, друзья? Смотрите, щели пропускают. Это не только свет, но и ветер.
3: Заложим кое-какие отверстия камнями. Главное, чтоб сквозняков не было. Ну, дворец нам здесь не построить, а за трущобы сойдет.
4: Тот обрадуется, мистер Сайрес и Наб.
5: Да, пристанище неплохое. Принесем из леса сучий хворост, соорудим очаг. Пенкроф, скажите, у вас есть спички?
3: Ну, разумеется. А то бы мы совсем пропали.
4: Ну и вовсе нет, Пенкроф. Могли бы добыть огонь трением, как это делают дикари.
3: Ну что ж, попробуй, дружок, трением.
4: Зачем, раз у вас есть спички?
3: Да. Черт. Должно быть, выпали. Вот глупость какая. Прямо беда. А у тебя, Герберт, ничего нет? Ну, хоть зажигалки какой.
4: Нет, Пенкроф, ничего нет.
3: А у вас, мистер Спилет?
5: Сейчас посмотрю. О, кажется, вот тут за подкладкой есть одна.
3: Одна?
5: Одна.
3: Спичка сухая.
5: Сухая.
3: Бумаги бы надо.
5: Вот, возьмите из моей записной книжки, Пенкроф.
3: Давай, минуточку. Вот так.
5: Ну, теперь зажигайте.
3: Нет, не могу. Рука дрожит. Только спичку испорчу. Ну-ка, давай ты, Герберт, у тебя нервы крепче.
4: Давайте.
8: Ну, слава богу. Фродо еще так не волновался.
5: Ну что ж, за огнем следить только ведь надо. Второй спички у нас нет.
8: Висеть мне на фок-мачте, если я позволю пламени погаснуть. Герберт, сходи-ка, мальчик, в лес. Наломай побольше сучьев, набери птичьих яиц. Разведем костер, испечем яйца. Хоть поужинаем, как люди, а то от этих проклятых устриц только больше есть хочется. Не поторопись, дитя мое, вот-вот дождь пойдет.
5: Даже не верится, что ночевать мы сегодня будем под крышей, и писать я смогу при свете очага.

0: герои Даниэля Дефо и Стивенсона никогда не попадали в такое положение. Все необходимое они находили на своем разбитом корабле. Зерно и домашних животных, инструменты и ружья, запасы пороха и пуль. У нас же не осталось ровно ничего, ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. У меня чудом уцелели часы и записная книжка. Нам еще предстоит узнать, точно ли мы попали на остров и точно ли он необитаем. Во всяком случае, нельзя сказать, чтобы эта земля оказалась очень гостеприимной. Как только Герберт вернулся из леса, начался ураган, какого я в жизни не видел. Как будто кругом, одна за другой, опрокидываются телеги, нагруженные булыжниками.
1: Где сейчас Наб? Я пойду ему навстречу.
2: Да перестань, Герберт, лежи, лежи.
3: Черта лысого найдешь в такой темноте. Да еще в такую погоду.
1: Он может ведь простудиться и умереть.
2: Герберт, если завтра утром Наб не появится, мы все вместе пойдем его разыскивать. И правда ли, Пенкроф? Ну вот, а пока постарайся заснуть, Герберт.
1: Прислушайтесь. Слышите?
3: Ну что, ну? Ветер воет.
1: Да нет. Как будто собака лает.
3: Какая собака? Буря ревет.
1: Да нет. Да нет, это собака. Это топ лает. Это что? Топ! Топ! Топ! Топ! Топ! Сюда! Сюда! Сюда! Топ! Топ! Топ! Иди сюда! Иди сюда! Топ, милый, откуда ты? Он один. Он один, с ним ни хозяина, ни Наба.
2: Как он нашел нас, да еще в такую ночь, в такую бурю.
3: Непостижимое явление.
1: Топ, откуда ты?
2: Да что, бурю непостижимо. Почему пес такой чистенький? Как из ванны, ни песка, ни грязи. Вы смотрите, и будто совсем не усталый.
3: Да, господи, раз собака нашлась, найдется и хозяин.
1: Быть может, ему нужна немедленная помощь. Провожатый у нас теперь есть. Идемте же скорее. Ну, Пенкроф, теперь ты веришь, что мистер Сайрос жив?

0: Было около половины третьего. Как только мы вышли, ветер как бешеный налетел на нас. Подставляя ему спину, низко согнувшись, мы быстро шли вслед за топом. Мы прошли, вероятно, около 15 миль. Рассвело. Дождь почти перестал, но ветер по-прежнему пронизывал холод. Вдруг собака заметалась и свернула в дюну. Мы были уверены, что Том знает дорогу к хозяину, и пошли за ним. Минут через пять пес остановился перед отверстием в одной из дюн и громко залаял. Мы поняли, что достигли цели. Отверстие вело в пещеру. Там, склонившись над безжизненным телом, стоял на коленях Наб. В неподвижно лежавшем человеке мы узнали Сайреса Смита.
1: Что ты?
2: Мистер Сайрес мертв?
3: По-видимому, да. Не шевелитесь.
1: Перестаньте вы. Подождите. Тихо, тихо все. Я послушаю, не бьется ли сердце. Тихо. Кажется, бьется. Послушайте вы, Пенкроф. Бьется.
2: Бьется.
1: Бьется, он жив.
2: Жив. Ой, слава Всевышнему. Мы спасем его. Да, масса спирит. Правда, масса спирит. Спасем.
1: Правда, правда. Да, только тихо. Да, да. Смотрите, он истощен до предела. Герберт, принеси скорее воды и устриц.
2: Да, я жив.
1: А ты, Наб, раздень Сайрес и внимательно осмотри его.
2: Слушаю, сэр. Слушаю. Ни одной царапины на теле хозяина.
1: И прекрасно, прекрасно. И вот что, Наб, разотри его посильней.
2: Хорошо.
1: Бей, вот так начни, вот. Прямо со спины, шеи, все. И...
2: Вот так?
1: Да-да-да-да-да. От хорошего массажа он должен прийти в себя.
2: Вот так, хозяин. Сию минуту масса спилит. Я мигом масса спилит. Ну-ка, дышит.
1: Дышит.
2: Дышит. Масса Сайрес, он дышит. Господь не забудет вас, масса спилит. Вот так.
1: Так ты думал, что умер твой хозяин?
2: Да. Если бы Топ не нашел вас и не привел сюда, я бы похоронил своего господина и сам бы умер у его могилы.
4: Закопал бы в землю живого человека. Хорош, верный слуга. Ничего не скажешь.
1: Ну, не обижайте Наба, Пенкроф. Ведь это он перенес Смита в пещеру и тем спас его. Пролежи, Сайрес, в такую ночь под открытым небом, мы действительно нашли бы только его труп.
2: А я не приносил хозяина сюда. Я нашел его здесь, хозяин.
1: Что ты говоришь? Как? Неужели у него хватило сил добраться сюда самому?
3: А почему ты искал хозяина в дюнах? Ведь мы все думали, что найдем его где-нибудь у моря.
2: Я и шел вдоль моря, вдруг вижу следы на песке, человеческие следы. Я как увидел, возблагодарил Господа и скорее бежать. Пробежал, как сумасшедший, примерно четверть мили. Тут Топ залаял. Вот он и привел меня в пещеру.
3: И ты послал за нами собаку.
2: Да, я подумал, что вы тоже захотите проститься с хозяином.
1: Но как собака нашла нас?
2: Ну как? Я показал Топу рукой на юг, вот туда, и несколько раз повторил имя мистера Спилета. Спилет, Спилет. Пес умница, верно, Топ? Тотчас помчался в ту сторону.
1: Погоди, ничего я не понимаю. Но мы находились к западу от вас, совсем не там, где расстались с тобой. Да и не похоже было, что Топ пробежал столько миль под проливным дождем. Прямо чудеса какие-то. На теле у Сайреса никаких следов борьбы с ураганом. Он сам находит себе укрытие в бурю. Как будто мы у берегов Флориды. Он знает здесь каждую дюну, каждую пальму.
5: Остров или материк?
3: Главное, вы живы, мистер Сайрес. Остров или материк? Да ну его ко всем чертям. Разве это важно? Потом узнаем.
2: Не волнуйтесь, масса Сайрес.
6: Только ради бога не волнуйтесь, хозяин. Все будет хорошо, масса сайз.
1: А у нас уже есть собственный дом и даже с печкой.
6: Да.
1: Правда, Пенкроф называет его трущобами. Но во всяком случае там лучше, чем здесь. Поскорее бы туда перебраться. Разумеется, мы понесем вас. Хоть вы и сумели добраться от берега до этой пещеры, ну, сейчас вы, конечно, не сможете идти сами.
5: А разве не вы перенесли меня сюда?
1: Нет, Наб нашел вас здесь.
6: Вот здесь.
5: Я помню только, что меня вышвырнуло волной из шара, и что рядом со мной в море оказался топ. Я пытался доплыть до берега, напрягал все силы. Топ всячески помогал мне. Да вдруг течение подхватило нас, и я пошел ко дну, больше ничего не помню. Других следов вы не замечали на берегу?
1: Нет, ни единого. Да если бы вдруг и явился какой-то неведомый спаситель, разве он бросил бы вас полумертвого?
5: Вы правы, дорогой Спилет. Значит, у меня провал в памяти. Я, наверное, шел как лунатик, не сознавая, что иду. Но сейчас, мне кажется, я вполне готов перебраться в ваши, как вы их называете, трущобы.

0: Я остался в пещере оберегать Сайроса, а Нав, Герберт и Пенкроф ушли приготовить носилки для больного. Не имея ничего, кроме собственных рук, они обломали довольно толстые ветки ближайшего дерева и, к моему удивлению, вернулись с готовыми носилками, покрытыми мягким мхом и травой. Мы осторожно уложили Сайроса и медленно двинулись в обратный путь. По дороге инженер не промолвил ни слова, но очень внимательно разглядывал местность. Несомненно, очертания побережья, эти пески, скалы и леса давали ему богатую пищу для размышлений, которыми он пока не мог поделиться с нами. Однако часа через два усталость взяла свое, и Сайрос заснул. Только к вечеру подошли мы к трущобам, но тут нас ждало новое несчастье. Море, проникнув в наше жилище, все там перевернуло, все уничтожило. Огонь потух.
1: Ну вот, второй спички у нас нет. Огня теперь никак не добыть.
2: Пустяки, масса Пенкроф.
1: Да?
2: Главное, что мой господин цел и невредим. Я душевно вам говорю, как только он проснется, уж обязательно придумает, как добыть огонь.
1: Да из чего?
2: Сразу видно, что масса Пенкроф плохо знает моего господина. Из ничего.
1: Ну, в таком случае, я считаю, пора бы ему уже проснуться и прийти к нам на помощь. Мистер Смит.
3: Остров. Остров или материк?
1: Ну, откуда же нам знать, мистер Смит? Я знаю только, что у нас нет огня.
3: Да будем. Не так-то уж это трудно.
1: Ну что, трением, как дикари?
3: Нет, как цивилизованные люди.
2: Ну вот.
3: По дороге я видел вулкан. Завтра мы поднимемся на его вершину и, надеюсь, узнаем, куда мы попали, на остров или на материк.
1: Вулкан потухший, от него огнем не разживешься. Черт, как же нам с огнем-то быть?
3: Да, возможно, мы находимся на материке. И тогда после более или менее долгих странствий мы и доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И уж тут одно из двух. Если остров населен, мы покинем его с помощью местных жителей, а если не обитаем, придется выбираться собственными силами.
4: А сможете ли вы, мистер Сайрос, подняться на гору?
3: Надеюсь. Особенно, если удастся подкрепиться. А для этого надо, чтобы кто-нибудь из вас сходил в лес и принес как можно больше еды.
1: Подкрепиться. Ягодами не наешься. Птичьи яйца опасно есть сырыми. А огня у нас нет.
3: Принесите. Принесите яйца, Пенкроф.
0: Пока Пенкроф отсутствовал, Сайрос Смит из карманных часов, своих и моих, смастерил зажигательное стекло, направил его на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Вскоре над скалами уже клубился столб дыма. Мы славно поужинали, дополнив трапезу черепашьими яйцами и кедровыми орешками. А на следующий день Сайрос Смит, Герберт и Нав поднялись на гору, и сомнений не осталось. Остров, как уточнил мистер Смит, вулканического происхождения. Остров и никакой земли в поле зрения.
4: Куда же все-таки занес нас ураган? Как вы думаете, мистер Сайрос?
3: Судя по звездам, мы в южном полушарии, где-то в Тихом океане. И, увы, очевидно, в той его части, где нет никаких обитаемых островов. Так что, друзья мои, здесь нам придется жить, и, быть может, очень долго.
1: Мы удрали из Ричмонда, а тут у нас никаких надзирателей. Неужели в один прекрасный день не удерем и отсюда?
3: Разумнее всего приготовиться к самому худшему. Разумеется, возможно, что мимо острова случайно пройдет какой-нибудь корабль, но Судя по всему, обычные пути морских судов пролегают либо гораздо южнее, либо гораздо севернее.
1: Вот что. Я об одном вас прошу.
3: Да. О чем же, Пенкроф?
1: Давайте смотреть на себя не как на несчастных, потерпевших крушение, а как на поселенцев, которые решили основать здесь колонию.
5: Правильно. И назовем ее.
3: Мне кажется, надо дать такое название, чтобы оно напоминало о родине.
6: Может быть, остров Линкольна?
5: Отлично.
3: А?
2: Я всегда молил Господа за массу Линкольна.
3: Итак, первое, с чего мы должны начать, изготовить оружие для охоты.
1: Эх, если бы хоть самый обыкновенный ножик был. Я живо сварганил бы лук и стрелы, настрелял бы дичи. Ешь, не хочу.
3: Сейчас будет. У моего топа стальной ошейник. Топ. Иди сюда. Иди сюда, моя собачка. Ну-ка, давай. Вот так. Теперь осталось наточить обе части. А камень? И вот вам, Пенкроф, два прекрасных ножа. А вы, мистер Спилет, запишите в свою записную книжку. У колонистов острова Линкольна появилось первое орудие.

0: Через несколько дней у нас уже были лук и стрелы. Герберт нашел дерево, волокна которого по прочности не уступали сухожилиям животного. Из него сделали тетиву, а лук из пальмы. Труднее было со стрелами, точнее, с наконечниками для стрел. Но тут неожиданно помог Топ. Притащил из леса дикообраза. Пенкроф насадил иглы на тонкий конец стрел, и в тот же день мы отправились к лесному озеру за водоплавающей дичью.
1: Может, он почуял какое-нибудь земноводное животное?
2: Может, там крокодил?
3: Нет, не думаю. В этих широтах крокодилы не водятся.
0: Из воды высунулась огромная голова какого-то безобразного животного. Без шеи, с глазами на выкате. Это был дюгонь. Чудовище схватило Топа и исчезло с ним под водой. На глубине явно шла борьба, и борьба отчаянная. Вдруг, точно подброшенный в воздух какой-то неведомой силой, Топ взлетел над озером, поплыл, стремительно работая лапами, и вскоре выбрался на сушу. Однако подводное сражение продолжалось. Вскоре озеро обогрелось кровью, и на поверхность выплыло недвижное тело страшилища. Через несколько минут волна выбросила его на берег. На шее у дюгоня зияла рана.
4: Вот сюда.
2: Стоп.
4: Рана, смотрите-ка.
2: Топ, сюда, топ.
1: Да. Интересно. Какое животное может справиться с дюгонем?
5: А я хотел бы знать, какими зубами или когтями можно сделать такую аккуратную дырку.
3: Да, рана словно нанесена острым лезвием.
6: А у Топа серьезных ран нет.
0: И что за сила вышвырнула его? Ей-богу, можно подумать, что собаку подбросила чья-то сильная рука. И эта же рука, вот смотрите, заколол дюгоня кинжалом.
3: А скажите, дорогой Спилет, вы понимаете, каким образом был спасен я? Кто перенес меня в дюны? Не понимаете ведь, правда?
0: Ну, не понимаю, дорогой Смит, не понимаю. Чудеса творятся на острове Линкольна. Но должны же мы их разгадать, в конце концов. Должны.
5: Да. Вот что, мы прежде всего должны позаботиться о новом жилье. Зима вот-вот наступит. Замерзнем мы в наших трущобах. Вот вам и будут чудеса.
3: Да, вы правы, Пенкроф. К тому же надо позаботиться и о безопасности. Ведь в трущобы легко может войти кто угодно.
6: Но ведь остров же не обитаем.
3: Возможно. Но не исключено, что сюда время от времени наведываются малайские пираты.
1: Пираты? Ну зачем?
3: Ну, хотя бы за пресной водой. Кроме того, на острове много всякого зверья, в том числе и хищного. Так что наше новое жилище должно быть недоступным, хорошо замаскированным, ну и, конечно, комфортабельным.
5: Высоко в горах 6-7 комнат с окнами на море, лестница с перилами.
6: Мы уже осмотрели все скалы, кроме наших трущоб. Ни одной пещеры, ни одной трещины.
3: Если нет подходящей естественной пещеры, сделаем искусственную.
5: Что? Долбить гранитный кряж? Да если бы были у нас кирка и лом, все равно ничего бы не получилось.
3: Мы сделаем порох и взорвем скалу, Пенкроф.
5: Порох? Я всегда знал, мистер Сайрес, что вы отличный инженер, но я не думал, что вы волшебник.
7: Мастер Сайрес не колдует. Мастер Сайрес думает. Верно, Топ?

0: Я не могу рассказать, как Сайрос изготовил взрывчатку, ибо, по правде говоря, не понял этого сам. Знаю только, что Герберт открыл на острове целые залежи селитры. А Нап и Пенкроф под руководством инженера стали первоклассными химиками. Они превращали одно химическое соединение в другое до тех пор, пока не получили вещество, не уступающее пороху. Чтобы пробить в скалах скважину необходимого объема, нужен был взрыв чудовищной силы. Пороху требовалось много, работы шли долго. Но, наконец, замысел Сайроса Смита был блестяще осуществлен. Высоко в горах, в гранитном валу над озером, зияла огромная дыра.
1: Тысяча чертей! Вот так штука!
2: О, масса Сайрос! А? Только масса Сайроса, Господь Бог! Могли придумать такое!
3: Качать мистера Сайроса! Качать его!
4: Сайрос! Успокойся, Герберт! Ты сам работал, не покладая рук, и Нап, и Пенкроф, все.
2: Благодарю, хозяин.
4: Теперь у нас есть то, что нам нужно. Уединенное, скрытое в горах убежище. Предлагаю осмотреть его.
3: Куда ты, Топ, запропастился? Топ!
1: Да вон он, у самого входа.
5: Ну, пойдемте за ним.
3: Топ!

0: Это пес так рассверепел. Ведь тут же никого нет.
1: Наверное, схватился с каким-нибудь животным.
2: Будьте начеку. Да.
1: Да, хозяин.
2: Зажги факел. Освети внимательно все углы. Может, здесь чье-то логово.
3: Никого, кроме того, масса, Сайрес.
4: Прийти бы сюда чуть пораньше. Ведь не зря же пес Лайл.
5: Да, думаю, Топа многое известно. Куда больше, чем нам.
6: Через несколько минут мы уже забыли о странном поведении собаки. Наше будущее жилище поразило нас своим великолепием. Пещера казалась дворцом. Гранитный свод изгибался круглым куполом, а выступы его походили на искусные лепные украшения. Кое-где в прихотливом беспорядке возвышались гранитные колонны, как будто мы попали не в пещеру, а в храм.
2: Да, ну что же, не хватает только дневного света. Но он будет здесь, друзья мои.
7: Да не сомневаюсь, мистер Сайрес. Сделай дом, сделаем и окна.
2: В той стороне устроим комнаты, склады, мастерские. А вот в этом гроте у нас будет рабочий кабинет и музей местных минералов.
1: Как мы назовем эту пещеру?
2: Гранитный дворец.
1: Гранитный дворец.
2: Ура!

0: Вот по благоустройству гранитного дворца Сайрос решил уничтожить все подходы к нему. С тех пор мы могли попасть домой только по веревочной лестнице, которую убирали тотчас же после каждого подъема. Такая предосторожность показалась нам всем излишней, но спорить с инженером никто не стал. Главное, у нас было отличное жилище. А питались мы здесь даже лучше, чем в Ричмонде. Из сока сахарного клёна Пенкрофт научился выделывать сахар. Герберт нашел и приручил кроликов. У нас появились домашние животные. Словом, мы не испытывали недостатка ни в мясной, ни в растительной пище. Соли на острове тоже хоть отбавляй. Вот только хлеба у нас не было.
1: Смотрите, мистер Сайрос, зернышко пшеницы. Вот, под подкладкой лежало. Карман-то дырявый.
2: Сколько раз, Герберт, я говорил тебе в Ричмонде, не держи корм для голубей в кармане.
3: Погодите. Зерно пшеницы?
1: Да, мистер Сайрос, но только одно единственное.
2: Эх, да что ж мы сделаем из одного зернышка?
3: Пенкрофт, дорогой, мы будем печь хлеб.
2: Хлеб, булки, пирожные, торты.
3: А вы знаете, Пенкрофт, сколько колосьев вырастает вот из одного хлебного зерна?
2: Ну, один колос, я полагаю.
3: Нет, Пенкрофт, 10. А как, по-вашему, сколько зерен в одном колосе?
2: Ну, шут его знает.
3: В среднем 80. Если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 80 зерен.
2: Так.
3: И они дадут нам при втором урожае 640 тысяч зерен.
2: Да.
3: При третьем 512 миллионов, при четвертом более 400 миллиардов.
1: Вот это да.
3: И в этих широтах можно собирать 2 урожая в год. Так что через 2 года, друзья мои, я думаю, мы будем есть столько же хлеба, сколько ели в Америке.
2: Только бы оно проросло.
3: Обязательно прорастет. Запишите в свою записную книжку, мистер Спилет. Колонисты острова Линкольна стали и земледельцами.
2: Ну, а пока что делать? Придется обедать без хлеба. Надеюсь, Наб, ты состряпал вкусный обед?
4: Будете кушать, да пальчики облизывать.
2: Чем же ты нас сегодня угощаешь?
4: Сейчас. Прошу. Молочным поросенком.
2: Ой, опять поросенок. Надоело.
5: Вот вы какой привереда, Пенкрофт. 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, вы были бы счастливы поесть вот такого мяса.
2: Ну, ладно уж. Надеюсь, Наб, это действительно поросенок, а не свинья.
4: Поглядите сами, мастер Пенкрофт. Ему не больше 3 месяца.
5: Да. Мясо. Мясо нежное, как у перепелки.
4: Благодарю, сэр.
6: Вкуснотища.
2: Ох, черт.
6: Что такое?
4: Что случилось?
2: Зуб сломал.
5: Как сломал? Что, в поросенке оказалось что-то твердое?
2: Да вроде бы.
5: Покажите, что тут.
6: Дробинка.
3: Постойте. Вы уверены, Наб, что поросенку было не более 3 месяца?
4: И как не больше, хозяин? Поросенок сосал мать, когда я нашел его в яме.
5: Итак, около 3 месяцев тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья, и дробинка ранила, хоть и не смертельно, этого зверька.
3: Следовательно, или на острове и до нас кто-то жил, или люди высадились здесь 3 месяца назад, не более. Да, по своей, по чужой ли воле они пристали к нашим берегам? Потерпели ли крушение? Европейцы они или малайцы, враги наши или друзья? Нам этого пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они и сейчас на острове или уехали отсюда.
2: Бьюсь об заклад, что на острове Линкольна никого, кроме нас, нет. Остров невелик, было бы чудом, если бы мы не заметили здесь людей или даже одного человека.
5: Было бы чудом, если бы поросенок родился с дробинкой.
4: Маша Панкров, извините, а может быть, дробинка давно у вас в зубе?
2: Еще чего выдумал?
5: Мне кажется, нужно еще раз внимательно осмотреть остров. Ну, разумеется, приняв все меры предосторожности.
3: Хотите знать мое мнение?
5: Да, конечно, конечно, мистер Сайрис.
3: Как бы тщательно мы не исследовали остров, мы ничего не обнаружим.
5: Сайрис Смит, как всегда,

0: Ну-ка, давай-ка на пол. Давай-ка выставим дно.
1: Вот так.
0: Эй, да там еще одна крышка. Смотри-ка, металлическая. А черт, камнем, что ли, прошибить?
2: Не ломайте. Не ломайте бочку, Пенкрофт.
0: Почему?
3: Она не наша. По-видимому, вблизи острова Линкольна потерпело крушение какое-то судно. Если мы найдем на острове людей, возвратим им все.
0: Обязательно.
3: Ежели никого не найдем,
0: то оставим себе. Ну, так или иначе, надо открыть бочку. Давайте-ка я...
3: Постойте. Крышка, насколько я понимаю, из цинка.
0: Да.
3: Ее надо очень аккуратно разрезать ножом, а потом и составить опись содержимого.
0: Да чего там?
3: Постойте, давайте-ка на вы. Осторожно.
0: Ага.
3: Так, вот. Ну а теперь доставайте вещи по одной. А вы, мистер Спилетт, вы записываете.
4: Библия, сэр.
0: Библия.
4: Ну, по этой книге можно узнать свою судьбу, масса Пенкрофт. Вот, положите палец на любую страницу. Что там написано, то и сбудется.
0: Ну, позволь.
4: Только я плохо читаю. Может быть, вы, масса Сайрес.
3: Дай сюда. Дай сюда Библию на... О, да тут закладка. И крестик. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете.

придется рокочет нам волна, надежду на спасение пророчит нам она. Ищите найти.

виноград. В сражении за свободу дороги нет назад.

слушали первую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, шумовое оформление Татьяны Стальновой, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

нам покоя в родимом краю, ищи его в пути.

0: счастье твое уйти.
1: Жюль Верн. Таинственный остров. Часть вторая.
2: О, компас!
3: Компас.
4: Бинокль.
5: Подзорная труба.
6: Фотоаппарат.
5: Фотоаппарат.
4: Это книга карт.
5: Атлас.
4: Атлас.
5: Понятно. Иголки, нитки, топоры.
4: Ружья, сэр, ружья! Пистолеты и патроны.
5: Так, это не пойму. Что-то... что-то странное.
2: На, дай-ка сюда. Это секстант.
5: Ага.
2: Теперь мы сможем определить координаты острова Линкольн.
7: Да, владелец бочки был человек предусмотрительный. Ничего не скажешь. Можно подумать, что он ждал кораблекрушения и заранее готовился к нему.
8: Действительно, ничего не забыто.
4: Дай-ка мне на подзорную трубу.
5: Прошу, сэр. А?
8: Да... Миль наста вокруг. Ни лодки, ни паруса, ни обломков судна.
4: Как вы думаете, Пенкроф, если у берегов острова Линкольна потерпело кораблекрушение какое-нибудь судно, возможно ли, что мы не обнаружили никаких его следов?
2: Да ведь как пески все засасывают. Но все же странно. Ну пусть не сам корабль, но хоть какой-то обломок мачты, я не знаю, какая-нибудь... доска должна бы быть.
8: Я предлагаю еще раз внимательно осмотреть все побережье.
4: Ты нам возвращайся обычной дорогой, готовь нам ужин.
9: Хорошо, сэр.
8: А мы пойдем здесь, через кустарник. Топоры у нас теперь есть.
9: Проберемся с возле бойцарства.

0: В любом случае, зверя, а не человека.
1: Бамбуковая роща.
2: Ну и что?
1: Как это что? Стволы бамбука можно изрезать на полоски и плести корзины. А из стеблей его делают бумагу. В Индии бамбук даже едят.
2: Кто же в Индии? Ой, скорее бы дойти да заправиться как следует.
0: Потерпите, Пенкроф. Осталось совсем немного. Смотрите. Ты что, не приготовил нам ужина?
3: Лестница. Нет нашей лестницы.
0: Как?
1: Что? Нет. Но ведь даже ветра не было.
2: Странные дела творятся на этом острове.
4: Ничего странного, Пенкроф. Кто-то пришел, пока нас не было, расположился в нашем доме и поднял лестницу.
2: Да кто же?
4: Ну, скажем, охотник, ранивший поросенка.
1: Мне кажется, между бочкой на берегу и пропажей лестницы существует какая-то связь.
4: Да, Герберт, наверное. На острове действует какая-то таинственная сила. До сих пор она творила... Перестань плакать, на. До сих пор она творила только добро. Спасла мистера Сайреса Топа. Подарила нам необходимые инструменты. А вот теперь... Ну, надеюсь, так или иначе мы все-таки узнаем, кто занял наш гранитный дворец. А тогда, наверное, разгадаются и другие загадки.
2: Не уверен. Не любитель я этих загадок да шуток. И клянусь дьяволом, шутнику не сдобровать, если он попадется мне под руку. Эй, вы там!
1: Эй!
3: Масса Сайрес, там в окне чья-то рука, вот там.
4: Где?
3: Это дьявол, Масса Сайрес, хвостатый, вон.
1: Нет, Нап, это... Обезьяна! Смотри, какую рожу скорчила! Наш дом захватили обезьяны!
0: Что вы делаете, Пенкроф? Зачем вы выстрелили? Обезьяны очень умные животные. Теперь они наверняка больше не покажутся.
2: Воображаю, что они натворили в нашей кладовой.
4: Преглупая история какая. Ничего не поделаешь, а?
2: Неужто никогда до них не добраться? Они бы у меня живо узнали, где раки зимуют. Ух, твари.
0: Погодите, Пенкроф. Вы, кажется, хотели есть?
2: Да.
0: Ну так вот. Вот и сходите вместе с Гербертом в лес. Настреляйте дичи. Идите.
2: И то правда.
0: Заодно и ружья пробуйте.
2: Пойдем, Герберт!
1: И топа возьмем. Ну что, топ? Побегать за дичью. Да.

0: глупый пес. Не нашел птицу.
1: Что-то несет в зубах, только не пойму что.
0: А, тряпка, полотно.
1: Значит, кто-то действительно потерпел кораблекрушение. И человек этот где-то здесь, рядом. Может быть, он ранен?
0: Или мертв.
1: Когда Топ звал нас к Питеру Сайрусу, он лаял точно так же. Что? Ты хочешь показать нам дорогу, Топ?
0: Ты чего, сынок?
1: Мы искали обломки корабля на море и на суше, а не вон, в воздухе! Смотрите, Панкров, на верхушке той сосны парус! Парус погибшего корабля!
0: Нет, сынок, это не парус!
1: А что же?
0: То, что осталось от нашего воздушного шара!
1: Воздушного шара?
0: Да! Ох. Отличная материя! Иголки у нас теперь есть, нап нашьет рубашек. Оденемся, как в лучших домах Филадельфии. Сядем вечерком у огня. Ах, только бы выгнать поскорее этих обезьян, да войти в дом.
1: Смотрите!
0: Вот твари! Обезьяна, вон еще одна, еще. Ты смотри, несутся, как сумасшедшие. Слушай, может, это те самые обезьяны, что засели в гранитном дворце? Бежим скорее, Герберт. Уж больно хочется посмотреть, как мистер Сайрус расправляется с этими тварями.
2: Ну-ка, настреляй, дичь.
0: Не успели, мистер Сайрус? Увидели, как бегут эти твари, и скорее домой? Ну и голова у вас, мистер Сайрус.
2: Обыкновенная голова.
0: Выгнать всех обезьян!
2: Во-первых, я их не выгонял, они сами вдруг почему-то ушли. А во-вторых, неизвестно все ли. Главное же, мы все равно не можем войти в дом, лестницы-то нет.
0: Вот это да!
1: Лестница точно сама выкинулась! Как будто кто-то невидимый услышал ваши слова, мистер Сайрус!
3: Мастер Сайрус! Господь не оставляет нас!
0: Здорово! Ничего не скажешь.
2: Да, здорово, но не слишком ли? По законам механики предметы не падают сами, следовательно...
1: Быть может, обезьяны еще там. И одна из них решила не прыгать в окно, а спуститься по лестнице.
2: Сейчас увидим. Я пойду первым. Следуйте за мной и внимательно смотрите по сторонам. Ружья наготове.
0: Есть.
2: Как только поднимемся, обыщем весь дом. Ага.
4: Никого. И здесь никого. Осторожно. А?
1: Никого, мастер Сайрус. Ни в комнатах, ни в кладовой.
5: Хотел бы я все-таки знать, что за джентльмен опустил нам лестницу. И почему обезьяны так внезапно покинули наш гранитный дворец? Быть может, животные почувствовали какую-то другую опасность. Как вы думаете, мистер Сайрус?
2: Да, похоже, что так. Во всяком случае, чтобы подобные сюрпризы не повторялись, мы должны в будущем подниматься в гранитный дворец без лестницы.
5: Угу. На лифте.
2: Да, лифт или подъемник – дело не в названии. Главное, в нашем распоряжении есть естественная сила, с помощью которой можно привести в действие необходимые механизмы.
1: Водопад?
2: Да. Да, дитя мое.
1: О, мастер.
2: А изготовить лопасти и колесо с нашим набором инструментов теперь нетрудно. Вместо кабины сплетем большую прочную корзину и будем подниматься сами и поднимать грузы.
5: И телеграф сделаем.
2: Да, если понадобится посылать кому-то телеграмму, сделаем и телеграф.
5: Понятно. Построим мосты, проложим железную дорогу. Эдак через несколько лет и уезжать отсюда не захочется.
2: Погодите смеяться, Петров.
5: Ведь к тому времени у нас будет все, что в Америке. Только бесплатно.
6: Да, да, все. Все, кроме газет и журналов. Мы даже не знаем, кончилась ли гражданская война.
5: Да.
6: Пенкроф, скажите, а вы еще не пробовали определить наши точные координаты?
5: Не был бы я Бонавентур Пенкроф, если бы, имея секстант, не выяснил, где мы находимся.
6: Может быть, мы не так уж и далеко от какой-нибудь обитаемой земли? На!
5: Да.
6: Будь добр, принеси атлас.
7: Сию минуту, сэр.
5: Сию минуту.
7: Прошу.
5: Да.
7: Смотрите, в этой части Тихого океана на карту нанесен остров.
6: Наш?
7: Нет. Этот остров расположен на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна.
6: И что же это за остров?
7: Остров Табор.
8: Большой?
6: Обитаемый?
7: Да нет, маленький. На него, наверное, никто и не высаживался никогда. Мы будем первыми.
6: Вы?
7: Да, мистер Сайрес, построим палубное судно и поплывем. Ха! Подумаешь, какие-нибудь 150 миль. Сущие пустяки. При попутном ветре будем там через двое суток.
6: Погодите, а, собственно, зачем?
8: Ну, и что там хорошего, мастер Пенкроф?
7: Ну, поглядим, узнаем. Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну хоть из вежливости нужно его навестить.

0: какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрес Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Нап, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкроф даже смастерил флаг. Настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкроф считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом.
1: Вот готов, мистер Сайрес. Вы не возражаете, если я назову его Бонадвентур?
2: Конечно, конечно, Пенкроф. Ведь это ваше детище.
1: Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор?
2: Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Там нечего делать. Зачем же рисковать?
1: Вот чтобы вы, мистер Сайрес, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас.
2: Ну что ж, Пенкроф, давайте действительно опробуем судно.
1: Прошу вас на борт, друзья мои. Оттак концы. Руль на правую. Отнять паруса.

0: бутылка.
1: Бутылка.
0: Закупоренная.
1: Да. А ну, дай-ка сюда. Я вышибу дно. Ох, записка. Черт возьми, вся размокшая.
0: Что, совсем размокшая?
1: Да вроде разобрать можно. Сейчас. Потерпел крушение.
2: Потерпел крушение?
1: Да. Остров Табор. Видите?
2: Угу.
1: 153 градуса западной долготы. 37 градусов. 11 минут южной широты.
3: Ну, вот вам и разгадка, откуда бочка.
4: Произошло кораблекрушение. В этом теперь сомневаться не приходится. Спасся, по-видимому, только один человек. Здорово ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль опробовать бот именно сегодня. Еще день, и бутылка, пожалуй, разбилась бы о камни.
1: Бедняга в каких-нибудь 150 милях от нас. Совсем один. Ну, теперь мистер Сайрес сам Бог велел плыть на остров Табор. Надеюсь, вы не станете возражать, мистер Сайрес?
2: Не стану, Пенкроф. Нужно отправляться и как можно скорее. Мистер Спилет, Наб и я останемся здесь, а вы и Герберт...
4: Нет, простите, я...
2: Что такое?
4: Я корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд» и не могу упустить такой случай. Остров Табор необитаемый, не изучен, а писать и сам остров, и наше путешествие к нему. Мистер Смит, это мой профессиональный долг.
1: Ну что ж, мистер Спилет, я не против. Будете помогать нам с Гербертом ставить и убирать паруса?

0: Вечером мы перенесли на бот кое-какие теплые вещи, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю. А на другой день в 5 утра попрощались с оставшимися, и Пенкроф взял курс на табор. Бонадвентур шел отлично. Он легко поднимался на волну и развивал порядочную скорость. Дул попутный ветер. Словом, все шло как нельзя лучше. И все-таки во вторую, последнюю ночь никто не заснул. Мы думали о человеке, которому предстояло стать нашим новым товарищем.
1: Он, наверное, англичанин или американец? Записка-то написана по-английски.
2: И наверняка человек, сведущий в морском деле, определил координаты табора с точностью до минуты.
1: Вот жив ли он?
0: Да, и захочет ли сменить одну тюрьму на другую?
2: Главное, не принесет ли он нам зла.
3: Земля!
2: Дай-ка мне подзорную трубу. Так, земля милях в 2 отсюда. Держи. А теперь отойди от руля, Герберт. Пришвартовать корабль в неизвестных водах – это тебе еще не по зубам.
3: Берем ружья и пошли!
0: Островок небольшой.
2: Ну что ж, тем лучше. Скорее найдем беднягу.
4: Эти козы и свиньи явно европейского происхождения.
0: Животные боятся нас. Значит, не впервые видят человека.
2: Вот что, надо будет во что бы то ни стало поймать несколько самцов и самок и отвезти на остров Линкольна.
4: Смотрите, срубленное дерево. Ствол почти сгнил. Значит, его срубили много лет назад.
0: Что-то незаметно, никаких признаков присутствия человека.
4: Выходит, он написал записку давно, и бутылка много лет плавала по морю.
2: Выходит так.
3: Хижина!
0: Никого нет.
2: Доски явно с какого-то судна. О, какие-то буквы. Британия.
4: Британия?
2: Британия! Так часто называем корабли.
0: Ясно, что хижина построена каким-то Робинзоном. Но когда это было?
4: Вроде здесь давно никто не живет. Столько пыли и за год не наберется.
0: Хозяин уехал с острова?
2: Черт с два. Оставил бы он здесь такое богатство. Оружие, инструмент. Нет. Живой или мертвый, но он где-то на острове.
0: Если и умер, так не зарыл же он сам себя. Где-то должны быть его останки.
4: А разве хищные звери не могли уничтожить труп?
2: Конечно, могли. Вот что, если завтра никого не найдем, с чистой совестью заберем с собой эти сокровища.
4: А недалеко от хижины я заметил остатки бывших грядок. Может быть, там остались семена овощей? Тогда их захватим.
2: Сходи, посмотри, сам. Ага. Это он кричит! Бежи, бежи!
0: Спешили мы не напрасно. Какой-то дикий зверь, похожий на обезьяну, повалил Герберта на землю и стал душить его. Пенкроф, как Геркулес, бросился на чудовище, сбил его с ног и прижал к земле. Я помог ему крепко связать пленника.
2: Ты ранен, мой мальчик?
4: Ой, кажется, нет. Только очень не испугался.
2: Попробовала бы эта мерзкая горилла причинить тебе какой-нибудь вред.
0: Это не горилла, Пенкроф, это человек. Действительно, это был человек. Но какой человек? Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, кожа на лице темная, как черное дерево. Зубы острые, как у хищников, которые загрызают мелких животных. Блуждающие глаза. Невольно возникал вопрос, сохранилась ли душа у этого существа.
4: Так это и есть потерпевший кораблекрушение.
0: Да, сомнений быть не может. Очевидно, бедняга давно уже утратил человеческий облик. И все-таки мы должны отвезти его на остров Линкольна. Быть может, нам удастся пробудить его разум.
2: А, Ойли!
0: Он стал таким от одиночества, Пенкроф. Но ведь душа, душа не умирает. Во всяком случае, стоит попытаться.
4: Мистер Сайрес одобрит наш поступок.
2: Вот что. Поехали за человеком, а привезем страшилище без мозгов.
0: Да нет, Пенкроф. Посмотрите, взгляд у него не совсем бессмысленный.
2: Ну хорошо, пора, однако, плыть обратно. Пока ветер попутный, как бы ни переменился, этого типа развязывать не нужно.
4: Ну а если он будет вести себя смирно?
2: Ладно, там посмотрим. Забирайте все, что надо, и отчаянно!

0: я не оговорился. За несколько дней разлуки мы так соскучились по нашему острову, как можно соскучиться только по родному обжитому месту. Мы везли нашим друзьям немало сюрпризов. Новые орудия, посуду, семена овощей, диких коз и свиней, которых мы надеялись приручить, и дикого человека. Не обращая внимания на косые взгляды Пенкрофа, мы с Гербертом все-таки развязали его. Ночью ветер усилился, и вскоре начался настоящий шторм. Судно резко наклонилось на нос и начало погружаться. Приходилось все время крепить снасти, лавировать, вычерпывать воду. Мы буквально сбились с ног. И тут нам неожиданно помог пленник. Он выскочил из каюты и могучим ударом пробил дыру в верхней части борта. Вода, заливавшая палубу, сошла. Корабль, освободившийся от лишнего груза, выпрямился. Опасность миновала.
1: Ничего себе дикарь! Спас всех нас и, как ни в чем не бывало, спустился к себе в каюту.
2: Да, силище! Я же говорил, он был моряком когда-то.
0: Ну, теперь, я полагаю, опасность миновала. Нам еще долго плыть, Пенкроф.
2: Если не очень отнесло, мы сейчас где-то неподалеку от острова Линкольна. Смотрите внимательно во все стороны. Не дай бог проплыть мимо.
0: Да немного увидишь в такой темноте.
1: Огонь! Смотрите, огонь!
0: Это Сайрис Смит зажег костер, чтобы указать нам путь.
2: Ну и умная голова наш, мистер Сайрес. Лево, ляв, к берегу.
3: Экипаж Бонавентура приветствует вас, мистер Сайрес.
4: Слава Богу, вернулись.
5: Я день и ночь молился за вас, масса Спирит. Да, за вас, масса Пенкроф. За вас, масса Герберт.
0: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой Нап. Если бы вы не разожгли костер, дорогой Сайрес, мы, наверное, не заметили бы острова. Из-за шторма мы могли здорово отклониться от курса.
6: Я не разжигал костра.
0: Да, ну тогда, значит, ты, Нап.
5: Нет, нет, масса Спирит.
6: Нап все время был со мной. Я свидетельствую, что он говорит чистую правду.
5: Да.
2: Ну, не приснился же нам этот огонь, черт возьми.
1: Нет, три человека не могут увидеть один и тот же сон.
2: Опять какие-то таинственные чудеса.
0: Друзья мои, может быть, действительно стоило назвать наш остров не остров Линкольна, а таинственный остров?
6: Да, да, пожалуй. Однако я вижу, вам не удалось найти потерпевшего кораблекрушения. Вы втроем уехали, втроем и вернулись?
0: Ох, прошу прощения, мистер Сайрес, четвертый в каюте.
6: Ну, почему? Он что, не хочет выйти на берег? Кто он такой?
0: Человек. Или, вернее, когда-то был человеком.
2: Да, умалишенный.
6: Всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Ведь записка написана совсем недавно. Одиночество быстро доводит до безумия. Но теперь он будет жить среди людей, среди нас. Мы научились быть плотниками, каменщиками, гончарами. Волей судеб нам предстоит стать врачами. Я думаю, мы не менее успешно овладеем и этой профессией. Мистер Спилет,
0: я слушаю вас.
6: Вы не откажетесь вести историю болезни?
0: Нет, с удовольствием.
7: Я охотно согласился. И на следующий день в истории болезни появилась первая запись. Сегодня, когда неизвестный спал, Сайрес потихоньку подстриг ему космы и бороду. Теперь он внешне больше походил на человека. Но я бы не сказал, что характер его смягчился, а сознание прояснилось. На днях, в приступе глухой ярости, он чуть было не выбросился из окна гранитного дворца.
2: Ну что, мы так и будем его караулить? Скоро хлеба поспеет, надо мельницу строить. Я хотел порт оборудовать. Раз есть судно, должен быть и порт. Да мало ли дел. Вот что, связать его надо. Да-да, во всяком случае, на время, чтобы мы могли все вместе выходить из гранитного дворца.
6: Ни в коем случае, Пенкроф. Он должен видеть в нас друзей, а не тюремщиков. Терпение, мой друг, терпение. Кстати, вы обратили внимание, что он всегда ел только сырое мясо? А сегодня впервые попробовал рулет из дичи. Это уже кое-что.
2: Рулет и топ ест. Человек отличается от животного тем, что умеет разговаривать.
6: Верно. Но чтобы вернуть ему речь, мы должны говорить с ним как можно чаще. Пусть он не отвечает. Разговаривает же мать с ребенком, хотя тот еще не знает слов.

0: Терпение, с которым мистер Сайрес вот уже 3 недели возится с нашим, как он выражается, пациентом, начинает приносить плоды. В лице его появилось что-то человеческое. Он явно понимает все, что ему говорят. Не раз нам казалось, что он вот-вот скажет что-нибудь в ответ. Но он хранит какое-то печальное спокойствие и упорно молчит. Облагородила ли его новая жизнь, которую он теперь ведет? Или его попросту удалось приручить?
1: Сделать, чтобы вам не было так грустно.
2: Кто вы такие?
1: Мы, так же, как и вы, потерпели крушение. Вы среди друзей.
2: Нет. У меня нет друзей.
1: Вы среди людей. Если вы храните какую-то тайну, мы тоже будем ее уважать.
2: Какой теперь месяц?
1: Месяц? Ноябрь.
2: А год?
1: 1866.
2: 12 лет! 12 лет!
1: Вы прожили на острове Табор 12 лет?
2: Зачем? Зачем вы привезли меня сюда? Известно ли вам, кто я? Почему оказался на острове? А если я изгнанник? Преступник? Вы по какому праву?
1: Успокойтесь, дорогой друг.
2: Скажите мне, я свободен?
1: Да. Да, вы свободны.
2: Я на самом деле свободен?
1: Конечно.
2: Тогда прощайте! Я догоню его, мастер Сайрес.
3: Нет, ни в коем случае.
1: Нет. Пусть поступает, как хочет.
0: Ну, тогда будьте уверены, мы его больше не увидим.
1: Нет, он вернется.
0: Нет. Похоже, что этот человек не потерпел кораблекрушение. Скорее всего, его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление.
1: Пожалуй, вы правы, Спилет. Но не думаю, что его приговорили к пожизненному одиночеству. Это было бы слишком жестоко. Значит, рано или поздно к острову Табор подойдет какое-нибудь судно.
4: И не найдет его там.
5: Значит, снова отправляться на остров Табор?
1: Зачем? Мы же не знаем, на сколько лет он осужден.
2: Я одного не пойму. Если 12 лет назад его высадили на острове Табор, стал быть, он уже давно рехнулся.
1: Вполне вероятно.
2: Хоть он написал записку несколько лет назад. Но пролежи она год-другой в бутылке, наверняка испортилась бы от сырости так, что ничего нельзя было бы прочитать. Да и не может быть, чтоб бутылка несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольн.
1: Да. Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым. Право, мистер Спилет, вы не можете пожаловаться на то, что на острове Линкольна не происходит ничего сенсационного. Но я уверен, незнакомец сам все расскажет, когда вернется.
2: Этот дикарь теперь в лесу, на свободе. А там оживут все его кровожадные инстинкты.
1: Нет, Пенкроф, нет. Он уже почти признался в своем прошлом, значит, раскаялся. Он непременно возвратится и все нам расскажет.
0: События доказали, что Сайрес Смит был прав. Вскоре после исчезновения незнакомца Герберт отправился на ближайшее озеро удить рыбу и не взял с собой ружья. Неожиданно к нему подкрался огромный ягуар. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. Герберт закричал, и тут же кто-то кинулся на хищника. Это был неизвестный, которого мы привезли с острова Табор. Одной рукой он сжал горло зверя, другой всадил ему в сердце нож, не обращая никакого внимания на то, что когти хищника вонзились ему прямо в тело. Ягуар упал. Дикарь оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут подоспели мы все.
1: Стойте! Постойте, постойте! Не уходите, дорогой друг. Отныне мы ваши должники.
3: Нет.
1: Вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего мальчика.
3: Своей жизнью? На что она мне?
1: Позвольте пожать вам руку.
3: Нет, нет, нет, это невозможно. Вы честные люди, я же...
1: Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать.
3: Нет. Мой долг рассказать вам все.
1: Ну что ж, в таком случае мы охотно выслушаем вас.
3: 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан» бросила якорь у берегов Австралии. На борту находились ее владелец, лорд Гленарван с женой, и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Об их отце было известно только то, что его судно, Британия, потерпело кораблекрушение, а он сам находится где-то на 37 градусе южной широты.
4: Вы хотите рассказать нам, как лорд Гленарван нашел капитана Гранта? Но я еще в детстве слышал эту историю от своего отца.
1: Они писали все газеты?
6: Да-да, я сам опубликовал в «Нью-Йорк Гералд» целый подвал о приключениях капитана Гранта и о подвиге лорда Гленарвана.
3: Если вам интересно знать, как я попал на остров Табор, придется выслушать некоторые подробности. Извините, мистер Спилет, но я уверен, что лорд Гленарван был не слишком откровенен с журналистами.
1: Ну, продолжайте. Мы слушаем вас, дорогой друг.
3: Так вот, когда Дункан остановился у берегов Австралии, лорд Гленарван решил прежде всего разыскать людей, которые знали капитана Гранта. По счастью, один из рабочих ближайшей фермы оказался бывшим матросом Британии. Он вызвался сопровождать экспедицию. Обрадованный лорд Гленарван немедленно согласился. Но мерзавец, его звали Айртон, нарочно завел экспедицию в непроходимые леса и болота.
4: Но ведь лорд Гленарван нашел капитана Гранта, и они вместе вернулись в Англию.
3: Да, да, да, да. Провидение хранит героев и наказывает преступников. Айртон был уверен, что экспедиция погибнет, а он, захватив Дункан, сможет запросто разбойничать на морях. Но обстоятельства сложились иначе. Предатель был разоблачен, а лорд Гленарван со своими спутниками благополучно вернулись на корабль. Айртон теперь уже в качестве пленника последовал за ними. Было решено высадить этого подлеца на первом попавшемся необитаемом острове. Им и оказался остров Табор, расположенный на 37-й параллели. И тут произошло чудо! Именно на этом острове и находился капитан Грант.
4: Ищите и найдете, сказано в Библии.
3: Айртона снабдили всем необходимым. Оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был и дом, выстроенный капитаном Грантом. На этом острове, ведя отшельническую жизнь, Айртон должен был искупить свое преступление. И он раскаялся, господа. Он много работал, много молился, но его угнетало одиночество. Жизнь в одиночестве и постоянные муки совести – это была сущая пытка. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало негодяя. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Постепенно он утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его, господа. Нет нужды говорить вам, что Айртон и я – одно и то же лицо.
1: Айртон, вы были закоренелым преступником. Но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. Не зря же Он вернул вас к людям. Пожмем же друг другу руки и пойдемте все вместе в гранитный дворец.
3: Я почту за честь приносить пользу тем, кто вернул мне человеческий облик. Я буду работать наравне с вами, даже больше. Но жить я бы хотел отдельно. Разрешите мне поселиться в вашем первом жилище, которое, если я не ошибаюсь, вы называете трущобами.
4: Там теперь хлев для коз и свиней, которых мы привезли с острова Табор.
3: Меня вполне устраивает это жилище.
1: Воля ваша, Айртон. Но если вы намеревались жить в одиночестве, зачем вы бросили в море бутылку с запиской?
3: Я? Я никогда не бросал бутылки в море.
2: Никогда?
3: Нет, нет, и не писал никакой записки. Позвольте мне идти.
1: Идите, Айртон. Если бутылку с запиской бросил не Айртон, тогда кто же?
6: О, конечно, кто же еще? Только в ту пору он уже ничего не соображал.
2: Нет, мистер Спилет, сумасшедший не мог бы определить координаты острова, да еще такой точностью.
1: Следовательно, дорогой Пенкроф, бросил записку не он.
6: Значит, вы предполагаете...
1: Ничего я не предполагаю. Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить. Так или иначе, раз Айртон будет жить отдельно от нас, необходимо установить с ним постоянную связь.
2: Уж не провести ли нам телеграф?
1: Именно это я и собираюсь сделать, Пенкроф.
2: Электрический.
1: Разумеется.

0: Мы взялись за устройство телеграфа. Дело это оказалось сложнее, чем сооружение гранитного дворца или строительство бота. Однако, в конце концов, из имеющихся в нашем распоряжении железных предметов с помощью самодельной волочильни удалось изготовить несколько кусков проволоки. Соединив их, мы получили провод длиною в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло трущобы от нашего нового жилища. Всю эту работу инженер поручил нам, а сам занялся батареями. Тут-то и пригодилась цинковая крышка от бочки, которую мы нашли когда-то на берегу. Не зря Сайрос не разрешил Пенкрофу испортить крышку, словно предвидел, что цинк понадобится для батареек. Поставить столбы и натянуть провод труда не составило. Телеграфное сообщение между гранитным дворцом и трущобами было установлено.
1: Айртон, сообщите благополучие. Сайрос Смит.
2: Благодарю вас. Все в порядке. Айртон.
0: Если бы можно было по этому проводу послать корреспонденцию в Нью-Йорк Гералд.
3: И приложить к ней фотографии острова.
0: Да что, ни одна газета не откажется от твоих снимков, Герберт. Не каждый корреспондент может похвастаться такими работами.
4: Ой, как появился у нас этот фотоаппарат, так и на охоту почти перестал ходить, и набу на кухне не помогает.
3: Я только что снял чудесный вид из окна нашего гранитного дворца, но, видимо, пластинка с изъяном. Какое-то черное пятно на негативе.
1: Дай-ка сюда пластинку, мальчик.
3: Вот, посмотрите.
1: Неужели? На!
5: А! Позорную трубу, дай сюда!
6: Прошу вас, мастер Сайрос.
5: Вот. Корабль!
1: Корабль?
5: Где корабль, господа?
4: Дайте ко мне посмотреть, мистер Сайрос.
5: Действительно. Корабль.
1: Но я же говорил...
0: Два с половиной года мы прожили на острове, но до сих пор нам не удалось установить хоть какую-то связь с внешним миром. Ни один корабль не прошел вблизи острова, ни один парус не появился на горизонте. Нас постоянно преследовала мысль о родной стране, ведь мы покинули ее в тяжелое время. Конечно, мы ни разу не пожалели, что удрали из Ричмонда, не жаловались на судьбу. На острове было все, что нужно для человека. Пресная вода, съедобные растения, животные. Благодаря знаниям и таланту Сайроса Смита мы пользовались здесь не только дарами природы, но и многими благами цивилизации. В каком-то смысле мы жили здесь даже лучше, чем в Штатах. Свобода, равенство, братство, идеалы, за которые приходилось сражаться в Америке, стали реальностью здесь, на острове Линкольна. Наб чувствовал себя таким счастливым, что, наверное, был бы даже огорчен разлукой с островом. Но корабль — это весть из материка. Это, быть может, частичка Родины. Как же было не затрепетать нашим сердцам при виде этого судна? Пройдет ли оно мимо или приблизится к острову?
4: Но с какой стати корабль подойдет к пустынному берегу?
3: Надо подать какой-то сигнал.
4: Да они находятся примерно в 20 милях отсюда. Звуков выстрелов не услышат, поднятого флага не увидят и не разглядят даже дыма костра.
3: А вдруг это Дункан?
1: Нужно срочно вызвать Айртона. Только он может сказать, Дункан это или нет. Приходите немедленно. Сайрос Смит.
5: Иду. Айртон.
1: Я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли какое-нибудь другое судно может явиться сюда с добрыми намерениями.
3: Мы будем защищать наш остров.
1: Разумеется, разумеется, дружок. Но было бы лучше, если бы нас не вынуждали к защите.
7: А если на корабле добрые люди, они заберут нас с собой, а?
1: Ну что же, в любом случае мы не покинем остров навсегда. Если уедем, вернемся обратно в сопровождении тех, кто захочет последовать за нами и принести в дар Американской Республике новую и весьма
8: полезную территорию.
9: Ура! Ура! Ура!
10: Да, мы сделаем нашей родине неплохой подарок.
7: А вдруг... Вдруг, пока нас не будет, кто-нибудь захватит наш остров.
9: Черт из два! Я здесь останусь и буду лично его охранять.
8: Да-да, войдите.
2: К вашим услугам, господа.
8: Айртон, на горизонте корабль. Возьмите подзорную трубу и посмотрите хорошенько, не Дункан ли это.
11: Дункан? Так скоро? Так, нет. Полагаю, что это не Дункан, господа. Дункан – паровая яхта. А над кораблем ни полоски дыма. Взгляните вы, мистер Пенкрофт.
9: Одну минуточку. Да, это не яхта.
11: Нет, нет, нет.
9: Можете не опасаться, мистер Смит. Это и не малайское плоскодонное судно. Это быстроходнейший современный бриг. О, черт, не вижу... Флаг какой национальности. О, они меняют курс. Идут прямо к берегу.
8: Смотрите хорошенько.
11: Позвольте мне, мистер Пенкрофт.
9: Пожалуйста.
11: На мачте черный флаг. Пираты.
7: Пираты.
12: В одной таверне мы сошлись со всех концов земли, и все не прочь красиво жить, да нынче.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров. В эпизодах артисты московских театров. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

0: острову Линкольна приближался корабль под черным флагом. Не оставалось никаких сомнений, что это было разбойничье судно. Зачем пираты плыли сюда? Высаживались ли прежде на этот берег? Быть может, они хранили здесь награбленные сокровища? Не укрываются ли где-нибудь на острове их друзья? Не они ли были виновниками тех чудес, которым мы до сих пор не могли найти объяснений? В любом случае, нас ждала серьезная опасность. Вблизи острова остановился хорошо вооруженный разбойничий бриг.
1: Чем мы можем ответить пиратским пушкам, ружейными выстрелами?
2: Нужно немедленно замаскировать вход в гранитный дворец, тогда мы в безопасности. Запасов продовольствия хватит надолго. Рано или поздно пираты уйдут отсюда. Ведь на острове нет золота, а эти разбойники только о нем и мечтают.
1: А наши плантации, наша ферма, наши мастерские, все наше добро! Они все уничтожат, все разрушат за какие-нибудь 2-3 часа.
0: Знать бы, много ли их. Если не больше десятка, мы с ними справимся, а если 40-50 или еще больше...
3: Позвольте мне это выяснить.
2: Каким образом, Айртон?
3: Очень просто. Проберусь на бриг и увижу.
1: Да, чего уж проще.
2: Ведь если пираты заметят вас, вы погибли. Зачем же рисковать?
3: Я прошу у вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства.
2: Ну что ж, отправляйтесь, Айртон.
3: Благодарю вас.
0: Как ни дерзок был план бывшего боцмана Британии, в такую темную ночь он мог увенчаться успехом. Около 11 часов Айртон вышел из дома и тотчас же скрылся в непроглядной тьме. Быстрым шагом дошел он до берега и, привязав к поясу пистолет, немедленно бросился в воду. Стараясь не шуметь, он поплыл к кораблю. По счастью, на борту брига уже зажглись огни.
3: Мой бывший помощник по грабежам и разбоям? Вот уж не думал встретиться на этом свете.
4: Недурное суденышко мы оторвали. Пусть-ка теперь поищут нас фараоны. Поехали за сокровищами, а нашли новую землю.
5: Если здесь найдется подходящая бухта для брига, да пресная вода для наших глоток, славненько отдохнем. За жратвой, думаю, дело не станет. Настреляем всякой твари. Выпивкой мы запаслись основательно. Будем жить, поживать.
3: Пирать! Да, когда ты увидишь поля, ферму, мастерские, уж ты сумеешь всем воспользоваться. И без свидетелей. Что же делать? Надо взорвать бриг. На пиратском судне всегда есть оружие и запасы пороха. Вот стоят ружья. Порох? Похоже, вон за тем замком.
5: Чего тебе здесь надо?

0: друг любезный.
1: Убери нож, Боб. Это я, Айртон.
0: Айртон? Ха-ха-ха-ха-ха! Айртон давным-давно окочурился. Ух ты, мошенник! Ко мне, ребята!
2: Разбойничий Брик стоял в какой-нибудь миле от гранитного дворца, и мы прекрасно слышали доносившиеся оттуда выстрелы. Не приходится и говорить, что пережили мы при этом.
3: Они убили Айртона!
4: Нельзя было отпускать его. Я не меньше пиратов виноват в смерти нашего друга.
3: А может быть, масса Айртон перебил всех разбойников и... Делает салют, а?
5: Не говори глупости нам.
4: Слышите? Кто учуял чьи-то шаги?
3: Кто-то идет.
4: Это разбойники.
6: Оружие к бою.
1: Не стреляйте! Это я!
5: Это Айртон!
1: Айртон!
3: О, мистер Айртон.
4: Ну, Айртон, а мы уж просто не чаяли увидеть вас.
3: Ага. Напни глупости, говорил.
4: Что с вами? Что с вами, Айртон? Вы ранены?
1: Нет. Пустяки. Слегка задето плечо. Ого. Но не будем терять времени. Положение весьма серьезное. Гарви осуществил мои собственные преступные планы. Это я когда-то хотел захватить Дункан и разбойничать на морях и океанах. Да, Боб знал об этом. Если бы ему удалось уничтожить вас, я считал бы, что это я погубил моих спасителей. Выстрелами из пистолета я уложил 3 или 4 бандитов. Но все равно их больше 40, а нас 6.
7: Вы правы, нас 6, если не считать...
8: Если не считать кого? Топа?
7: Провидение.
0: Вы верите в провидение, мистер Смит?
7: Да не очень, мистер Спилет. Но оно оказало нам здесь немало услуг.
9: Этот чертов Брик направляется к берегу. Вот-вот станет на якорь прямо напротив гранитного дворца. Двери вышибло, масса сайт.
4: Да вижу.
9: А? Неужели эти негодяи нас обнаружили?
2: Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной силой. Вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветки, обнажив в граните зияющее отверстие. Сомнений не оставалось. Наше убежище открыто. Все кончено, подумал я. И в ту же минуту раздался взрыв оглушительной силы. Огромный водяной столб, нечто вроде внезапного смерча, приподнял треснувший пополам Брик, и через несколько секунд волны поглотили и судно, и его экипаж.
9: Корабль взорвался!
3: Смотрите,
9: как будто Айртон действительно поджег порох.
4: Погодите, а что же все-таки случилось?
3: А, Господь прибрал этих разбойников.
1: Как сказать? Кое-кто из них мог успеть перебраться на берег в шлюпках.
7: Мы сейчас пойдем туда, где взорвался корабль. И я думаю, на сей раз мы все узнаем.
5: Да, судя по размеру этих пробоин, корабль натолкнулся на риф, а не взорвался, как вы говорили, Пенкроф.
9: Да нет! В этом проливе никаких рифов.
4: Ну, а как же, по-вашему, Пенкроф, отчего все это произошло? Отчего получился взрыв?
9: Нет, ничего проще, мистер Спилет. На разбойничьем судне разве такая дисциплина, как на военном корабле? Должны быть двери кладовой с порохом остались открытыми. Ну, малейшая искра, и взлетел на воздух.
1: Эй! Идите сюда! Бочки с порохом целы!
7: Ну, я надеюсь, теперь вы убедились, Пенкроф, что корабль не взорвался.
4: А, утонул или разбился, какая разница? Головорезы взлетели в воздух в самое время. В гранитном дворце становилось уж очень неуютно.
3: Мастер Сайрус! Мастер Сайрус! А?
9: Что это за штуковина?
7: Это? Друзья мои, вам угодно знать, чем был вызван взрыв? Вот. Вот этим.
9: Этим?
7: Да. Это металлическая болванка, часть подводной мины.
4: Кто же установил мину?
7: Не подлежит сомнению, что на острове обитает какое-то таинственное существо. Кто этот неведомый благодетель? Из каких соображений он действует и почему скрывается от нас? Этого я не знаю. Но он явно обладает какой-то сверхъестественной силой. Итак, нам предстоит решить, будем ли мы и впредь уважать инкогнито этого человека, или сделаем все возможное, чтобы обнаружить его.
3: Шлюпка, мастер Сайрус!
9: Ах, наверняка пираты высадились на ней еще до взрыва и теперь бродят где-то по острову.
7: Да, сколько человек вмещает эта шлюпка?
3: 6.
1: Да, 6.
7: Значит, силы равны.
1: Нет, они хорошо вооружены и могут причинить нам немало зла.
9: Да. По острову расхаживает 6 головорезов. Вот что, по-моему, сначала надо уничтожить этих бандитов, а уж потом искать благодетеля.
7: С пиратами как раз можно и подождать. Теперь, когда у них нет возможности выбраться с острова, они вряд ли решатся на новые преступления. Они могут одуматься, перемениться к лучшему. Они могут даже раскаяться.
9: Это они-то раскаются. Эти поймальчики, засев где-нибудь в укромном уголке, перестреляют нас одного за другим.
7: Конечно, отныне нам не придется так беспечно, как раньше, разгуливать по острову. Но запомните, мы нападем на них только в том случае, если они первые на нас нападут. Сейчас займемся поисками нашего таинственного покровителя. Я предлагаю вам, Пенкроф, вместе с Гербертом подготовить наш Бонадвентур к путешествию вокруг острова.
9: Есть.
7: А мы пока вернемся в гранитный дворец и займемся ремонтом.
1: Я, с вашего позволения, мистер Сайрес, пойду в трущобы. Животные давно без присмотра, да и голодные, наверное.
7: Хорошо, Эртон. Только как придете, сразу телеграфируйте, что дошли благополучно.
1: Хорошо.
7: Так, а вы, Пенкроф, возвращайтесь засветло. Да, и когда подойдете к гранитному дворцу, выстрелите 3 из ружья, чтобы мы знали, что идут свои.
9: Хорошо. Ну, мы, может, как дойдем до бухты, так сразу и повернем обратно. Ведь эти джентльмены высадились недалеко от порта. Если они обнаружили Бонадвентур, плакал наш кораблик.
3: Держу пари, Масса Пенкроф. Держу пари, наш бот в целости и сохранности.

0: Наш гранитный дворец изрядно пострадал во время обстрела. Работы было много. И мы не заметили, как прошло 2 часа. Время более чем достаточное для того, чтобы Айртон дошел до трущоб. Телеграммы, однако, не было. Тогда Сайрос сам послал ему депешу. Ответа не последовало.
1: Что же случилось с массой Айртона?
2: Может быть, испортился телеграфный аппарат?
3: В любом случае, мы должны дождаться Пенкрофа с Гербертом. Не застав нас здесь, они не будут знать, что и думать.
4: Это они!
5: Ну что, масса Пенкроф, я выиграл пари?
4: Нет, Мак, проиграл!
5: О, Господи!
2: Что такое, пираты? Пенкроф, пираты захватили наш корабль?
6: Бонадвентуры больше нет?
4: Бот стоит на месте.
2: Ну, что такое?
5: Вы все шутите, масса Пенкроф!
4: Вовсе нет. Бот стоит на месте, но кто-то явно им пользовался.
5: Как?
4: Канат завязан не тем узлом, который я сделал.
2: Ну, может быть, вы ошиблись, Пенкроф?
4: Ничего я не ошибся. Наш корабль побывал в плавании. Это так же верно, как то, что меня зовут Бонадвентур Пенкроф.
2: Да, хотел бы я знать, с какой целью каторжники пользовались нашим судном. А главное, почему, совершив путешествие неизвестно куда и зачем, они снова привели его в бухту.
7: Самое удивительное, что бот не разграблен.
4: Так, может быть, прав мистер Сайрос? Разбойники становятся честными людьми.
2: Да ладно, не шутите, Пенкроф. Во всяком случае, Бонадвентур как был, так и остался на месте. А вот где бедняга Айртон?
5: Что такое?
7: Что с Айртоном?
2: Айртон не ответил на наш вызов.
7: Может быть, его схватили пираты? А может быть, он ранен?
4: Вот что. Надо немедленно идти в трущобы.
8: Мы ждали вас, друзья мои. Но, слава богу, вы вернулись живыми и здоровыми. Проверьте ружья и в дорогу.
7: Топ! За мной!
0: Мы прошли уже около 2 миль и нигде не обнаружили повреждений. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Вдруг Герберт, который шел чуть впереди, остановился.
4: Не похоже, чтобы ветром свалило.
8: Вы правы, Пенкроф. Столб явно вырыли из земли. Кому-то нужно было прервать связь.
4: Кому же, кроме беглых каторжников?
0: Мы бежали, не переводя дыхания. Наконец, из-за деревьев показались трущобы. Мертвая тишина царила там. Ни привычного блеяния коз, ни строгих окриков Айртона.
6: Пойдемте.
1: Нет. Нет массы Айртона.
7: Пираты, наверное, увели его с собой.
8: Не такой человек Айртон, чтобы сдаваться в плен. Нет, мальчик, я уже не надеюсь увидеть его живым.
1: Бедный масса Айртон стал честным человеком и сразу умер.
4: Если только он умер.
8: Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих прежних сообщников, забыл, чем он им обязан? Вам пришла в голову дурная мысль, Пенкроф.
4: А что еще я могу подумать? Ведь никаких разрушений, никаких следов борьбы, здесь что-то незаметно.
1: Не.
4: Конечно, если только, может быть, где-нибудь рядом. А ну-ка пойдем, сынок, посмотрим.
1: А!
6: Герберт! Что такое?
4: Мальчик мой!
6: Ах ты, Герберт, осторожно.
4: Герберт, убили! Убили!
2: Перестаньте, Пенкроф. Ну, возьмите себя в руки. И прошу вас, отойдите, не мешайте мне.
6: Хорошо.
2: Дайте мне послушать. Пульс нитевидный и с перебоями. Рана серьезная, не скрою. Тихо, Пенкроф. Возможно, пуля пробила легкое. Смит.
1: А как сердце? Сердце?
2: Нет, нет, нет. Сердце наверняка не задето, иначе бы Герберт уже умер.
4: Умер!
8: Да нет же, Пенкроф, он жив. Ведь можно еще прощупать пульс.
1: Хозяин, давайте отнесем его в гранитный дворец.
8: Что ты, Наб? Ему необходим полный покой.
0: Мы перенесли Герберта в трущобы, положили на рану компресс из кленового сахара и лекарственных трав, которые собирал когда-то сам Герберт, сварили освежающий напиток и влили ему в рот несколько ложечек. Он ничего не почувствовал.
2: Температура была явно очень высокая, лицо бледное, как у мертвеца. Сознание не возвращалось ни на секунду. Жизнь Герберта висела на волоске, и мы все боялись, как бы этот волосок не оборвался.
3: Наш таинственный доброжелатель не оказал нам помощи тогда, когда мы в ней особенно нуждались. Не уберег ни Герберта, ни Айртона.
2: Да, но может быть, этот добрый гений уехал с острова?
1: А может, его убили?
4: Вполне возможно. Во всяком случае, если бы в свое время вы послушались меня, разыскивали бы не его, а этих бандитов, мой мальчик сейчас не лежал бы при смерти.
2: Ах, Пенкроф, Пенкроф. Хорошо еще, что они больше не показываются. Трущобы не гранитный дворец. Здесь мы не в безопасности.
3: Главное, чтобы Герберт поправился. Тогда мы устроим настоящую облаву и расправимся с пиратами. И будьте покойны, Пенкроф. Я не стану вас уговаривать щадить их. А пока терпение. Еще раз терпение.

0: два месяца. Близился срок уборки урожая. Плантации располагались вблизи гранитного дворца, и наше вынужденное заточение могло обернуться отсутствием самых необходимых продуктов. Разумеется, пока речь шла о жизни Герберта, никто об этом и не думал. Но вот мальчику стало лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках появился румянец, в глазах слабая улыбка. Постепенно он начал разговаривать, и, наконец, настал день, когда он сам обратился к Сайросу Смиту с просьбой.
1: «Мистер Сайрос, я хочу в гранитный дворец».
2: «Ну-ну, ты еще очень слаб, мальчик. Еле говоришь».
1: «Ничего, не беспокойтесь, не умру по дороге».
2: «Ну что ж, ладно, на, притащи тележку для Герберта».
3: «Слушай, я три матраса положил мастер Герберту».
4: Вот. «Давай-ка, Наб, перенесем с тобой Герберта на тележку».
1: «Спасибо».
4: «Так.
2: Тебе удобно, мальчик?»
1: «Да, да, мистер Сайрос, пожалуйста, не беспокойтесь».
2: «В путь».
0: Все как в тот день, когда мы высадились на остров.
3: Да, когда здесь не было разбойников.
2: Смотрите внимательно по сторонам.
3: Ах, негодяи!
5: А что такое масса багра?
3: Да ведь это... это остатки нашей мельницы! Они сожгли ее!
4: Смотрите, смотрите! Наше поле вытоптано!
3: Мерзавцы! Ну! Пусть только Герберт выздоровеет окончательно.
5: Масса Герберт. Масса Герберт. Он без сознания.
0: Настали самые печальные дни из всех, которые пришлось нам тут пережить. Герберту становилось все хуже. И не раны были тому причиной. Наверное, он простудился по дороге. Во всяком случае, болезнь осложнилась каким-то новым тяжелым недугом. На следующий день после прибытия в гранитный дворец у бедного мальчика начался озноб. Пульс участился, глаза заблестели, выступил обильный пот. Стало совершенно ясно, что у него перемежающаяся лихорадка.
2: Чем лечится эта лихорадка?
0: Хинином. Но на острове Линкольна нет хинных деревьев. Сейчас был первый приступ. Смертельный исход наступает после третьего.
5: Счастье, что мистер Пенкроф отошел и не слышит нас. Он бы умер на месте.
0: В середине следующего дня начался второй приступ. И кончился только поздно вечером. Герберт ужасно слаб, силы почти совсем покинули его. Наш бедный мальчик то кричал и бредил, то лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Вдруг больной как-то странно вскрикнул. Мы кинулись в спальню и еле-еле успели подхватить Герберта. В бреду он чуть не свалился с постели. Я взял его за руку и, о чудо, пульс постепенно становился все более ровным. Было 5 часов утра. Первый луч восходящего солнца осветил столик у кровати Герберта. Мы увидели невесть откуда-то взявшуюся продолговатую коробочку, на крышке которой было написано 2 слова. «Сернокислый хинин». Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Вмешательство незнакомца в нашу жизнь еще никогда не было столь очевидным.
2: Интересно, как он проник в гранитный дворец? Как только Герберт совсем поправится, нам надо будет разыскать нашего таинственного благодетеля.
3: Опять вы за свое, мистер Сайрос! Хотите, чтобы еще кто-нибудь из нас лежал при смерти? Прежде всего, надо будет уничтожить этих ублюдков.
0: Герберт постепенно выздоравливал. Я позволил ему вставать с постели. Сначала на час, потом на два, потом на 3 часа в день. Через месяц он стал выходить из гранитного дворца, подышать целебным морским воздухом, а через 2 был совершенно здоров и жаждал отомстить пиратам. Герберт, Пенкроф и я были почему-то уверены, что разбойники обосновались в трущобах. Только Смит считал, что там мы их не найдем, что пираты, скорее всего, оборудовали на острове какое-то собственное жилище. Однако Сайрос не стал спорить с нами. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что идти в трущобы надо, хотя и не для того, чтобы сразиться с пиратами. Инженер, как всегда, был прав. Когда мы вошли в трущобы, никаких пиратов там не оказалось, а на кровати лежал и крепко спал Айртон.
6: Смотрите! Айртон!
1: Айртон!
6: Это вы? А где я?
7: Вы в наших трущобах.
6: Как я здесь очутился?
7: Об этом мы хотели у вас спросить.
0: Бандиты взяли вас в плен.
6: Да-да-да-да. Как только я сюда пришел, меня хотели убить. Но один из пиратов узнал меня. Они уговаривали меня перейти на их сторону. Да. Как бывшего сообщника.
7: Да, да, да.
6: Конечно, я не соглашался. Они стали избивать меня. Связали и почти не кормили. Так как я очутился здесь? Наверное, это они перенесли меня сюда, а сами находятся где-то здесь, поблизости.
7: Что? Поблизости?
6: Надо быть осторожным. Они могут появиться в любую минуту.
7: Пойди закрой дверь нам.
8: Слушай, хозяин.
0: Тихо. Вроде нет никого.
1: Что, убежали? Ни с того, ни с сего?
4: Топа испугались.
0: Более чем странно.
7: Посмотрим. Только осторожно, Наб. Ружья наготове.
5: Вон они. Вон лежат на берегу. Массайрос. 3, 4, 5, 6 человек.
7: 6 трупов, Наб. Можно подойти к ним? Спокойно.
1: Да, никаких ранений не видно.
0: А, смотрите, у каждого маленькое красное пятнышко.
6: У этого на лбу, у этого на плече, а у этого...
2: Вот, оказывается, как они были убиты.
0: Как, мистер Сайрос?
1: Каким оружием?
4: И кто их убил?
2: Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами. Кто перенес меня в дюны, а Айртона в трущобы. У нас больше нет причин откладывать его поиски. Надеюсь, вы не возражаете, Пенкроф?
4: Конечно. У меня только одно замечание.
2: Какое?
4: До конца лета нам надо съездить на остров Табор и оставить там записку. Ведь Дунка может прийти за Айртоном в любой момент, если уже не пришел.
6: А на чем вы собираетесь добраться до острова Табор?
4: На том самом корабле, на котором вас привезли.
6: Нет больше вашего корабля. Пираты нашли его, вышли на него в море.
4: И что же?
6: Разбили они ваше судно.
4: Негодяи.
2: Если мы найдем нашего доброго гения, может и корабль нам не понадобится.
0: Однако найти незнакомца не удалось ни в этот день, ни в следующий, ни через месяц, ни через полгода. Более того, он больше не давал о себе знать. Даже Топ ни разу не лаял без видимой причины. Впрочем, никто этому не удивлялся. Мы ни в чем не нуждались, ни одного злополучного происшествия больше не случилось, так что в его помощи не было необходимости.

Близилась третья годовщина нашего пребывания на острове. Как-то вечером Сайрос Смит собрал нас всех, чтобы обсудить программу предстоящего праздника.

0: Уж не дьявол ли вздумал телеграфировать?
1: Погода нынче грозовая. Может быть, электрические разряды? Да кто же это?
2: Сейчас. Сейчас попробуем узнать. Кто вы? Что вам угодно?
0: Отвечай. Смотрите, смотрите.
2: Немедленно приходите в трущобы.
0: В трущобы?
2: Наконец-то.
3: Не приходится и говорить, что мы со всех ног бросились к трущобам. По дороге до нас все время доносился какой-то странный шум, какой-то отдаленный рокот. За 3 года пребывания на острове мы не слышали ничего похожего.
2: В глубине земли происходит какой-то геологический процесс. Не исключено, что это оживает потухший вулкан.
4: Вы думаете, что острову Линкольна грозит опасность?
2: Не думаю. Но лучше бы вулкан не пробуждался.
0: Да, найдется и на него управа.
5: Да кто же с ним справится?
0: Наш покровитель... Мальчик, наш добрый гений. Фу. Уж он-то сумеет заткнуть глотку этому вулкану. Пусть только попробует ее разинуть.
3: Подбежав к трущобам, мы, к своему удивлению, не увидели в окнах света.
2: Давайте постучимся.
6: Никто не отвечает.
2: Все-таки войдем. Герман, а ну зажги факел.
7: Да.
2: Осторожно.
1: Никого.
0: И впрямь никого.
6: Но вещи... Вещи на своих местах.
0: Неужели нам все это померещилось?
6: А, шутник он наш, добрый гений.
1: Смотрите, записка.
0: Что?
1: По-английски. Идите вдоль нового провода.
0: Что? Что это еще за новый провод?
6: Какой новый провод?
2: Все ясно. Телеграмма отправлена не отсюда, а из таинственного убежища незнакомца.
0: Как?
2: Какой-то дополнительный провод соединяет его квартиру с гранитным дворцом. Он должен быть где-то тут, этот новый провод. А, скорее всего, у ближайшего столба. Идемте со мной.

0: Смотрите! Дым над кратером!
1: Нет, нет. Просто туман?
2: Нет, нет.
1: Это вулкан оживает. Идемте скорее! Скорее!
3: Провод вел прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал, таилось жилище, которое мы так долго и напрасно искали. Наконец, провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов. Инженер схватил кабель, и все увидели, что он уходит под воду.
1: Не искать же этого господина на дне морском!
0: А почему бы и нет?
4: Мистер Сайрес, позвольте мне.
2: Нет, нет, нет, не нужно, Артур.
4: Нет.
2: Подождем здесь. Пока начнется отлив, когда море отступит от берега, путь откроется.
1: Почему вы так думаете?
2: Он не позвал бы нас, если бы нельзя было к нему пройти.
3: Инженер, как всегда, оказался прав. С наступлением отлива постепенно вырисовывался вход в пещеру. Верхушка свода уже выступала над морем по меньшей мере на 8 футов. Наклонившись, Сайрес увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде. Это была лодка. На дне ее лежало два весла.
1: Быстро! Быстро в лодку! Так. Правее. Вперед.
5: Светло, как на поляне.
0: Это электрический свет.
2: Откуда здесь электричество? Вот он. Вот он, источник света.
0: Что это?
5: Кит? Не кит?
0: Похоже на какое-то огромное морское животное. Только не двигается.
5: Тысячи чертей! Корабль! Под водой!
2: Гребите прямо на свет. Причаливайте.
5: Люк! Открыт!
2: Поднимаемся.
3: Попали в какой-то коридор, ярко освещенный электричеством, а оттуда в просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший нашего появления.
6: Вы звали нас? Капитан Немо, вы пришли?
7: Откуда вы знаете мое имя?
6: Я знаю, как называется ваша подводная лодка. Наутилус.
7: А, 30 лет я живу в морских глубинах. 30 лет у меня нет никакой связи с миром. А, впрочем, не все ли равно? Я скоро умру.
6: Вы помните француза, который волей случая попал на борт Наутилуса, а потом бежал? Он написал книгу «20 тысяч лье под водой», в которой рассказывается история вашей жизни.
7: Жизни великого преступника, мятежника, отщепенца. А? Ну, что же вы молчите, сэр?
6: Я не вправе судить капитана Немо. Мне неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. Но я твердо знаю, что его покровительство непрестанно охраняло нас с того самого дня, как мы очутились здесь, на острове. Позвольте же поблагодарить вас.
7: Ну-ну-ну, погодите. Сначала выслушайте меня. Я родился в Индии в семье Раджи. Отец мой... Топу Саиб, знаменитый борец за освобождение индусов. 10-летним мальчиком он послал меня в Европу для того, чтобы когда-нибудь сын его, принц Дакар, смог бороться с угнетателями, как раненый. Я учился в лучших университетах. Путешествовал по всей Европе. Знатное происхождение и богатство делали меня всюду желанным гостем, но я не мог. Не мог радоваться утехам светской жизни. Я ненавидел.
1: Вам трудно говорить. Ой,
7: чепуха, не обращайте внимания. В 30 лет я возвратился в Индию. Женился на девушке знатного рода. Она подарила мне 2 детей. Я обожал их. Но и купаясь в блаженстве, я продолжал ненавидеть. И только ждал случая.
1: И он представился?
7: Ну, разумеется. В стране начались волнения. С моей помощью они переросли в мощное восстание. Никогда еще владычество Великобритании над Индией не грозила такая опасность. Имя принца Дакара стало знаменитым. Голова его была оценена баснословной суммой. Но предателя не находилось. Тогда эти варвары, эти цивилизованные дикари убили его отца, мать, жену и детей.
1: Звери?
8: Да. Такие же, как те, что засекли моего отца. До смерти.
2: Не перебивайте, капитана Немо.
7: Восстание было разгромлено, и древние княжества Раджи вновь попали под владычество Англии. Я собрал своих немногих уцелевших соратников, и мы решили не иметь более никаких связей с землей.
2: Что? Вам плохо?
1: Я кое-что смыслю в медицине. Разрешите осмотреть вас?
7: Бесполезно, сэр. Мне осталось жить несколько часов. Наутилус был построен по моим чертежам. Это подводная лодка с электрическим мотором. Электричество же обогревает и освещает ее.
2: Да-да, Наутилус — настоящее чудо техники.
7: Кстати, бандиты, доставившие вам столько горя, были убиты электрическими пулями. Это тоже мое изобретение. Много лет мы плавали в глубинах океана от одного полюса к другому. Но вот умерли один за другим все мои спутники. Я привел Наутилус в эту гавань под никому неизвестным островом и стал терпеливо ждать смерти. Но довольно обо мне. Поговорим лучше о вас. Вы рассчитываете уехать отсюда?
1: Да, во всяком случае надеемся.
8: Но мы обязательно вернемся.
2: Мы хотели бы, капитан, принести остров в дар Соединенным Штатам и основать здесь порт для стоянки нашего морского флота.
7: Вы думаете о вашей стране, господа, и вы правы. А я вот умираю вдали от родины.
0: Все мы, не задумываясь, отдали бы жизнь, чтобы продлить ваши дни, капитан.
7: Я умираю, потому что вообразил, что можно жить одному. Если бы таких людей, как вы, было много, я, наверное, не порвал бы навсегда с человечеством. Я часто наблюдал за вами. Вы мужественные, честные, добрые люди. Я полюбил вас.
1: А мы, не зная, кто вы, боготворили вас.
7: Обещайте мне, что вы исполните мою последнюю волю.
2: Обещаю.
7: Как только я умру, откройте 2 больших крана на ватерлинии. Вода хлынет в камеры, и Наутилус постепенно погрузится в воду. Другого гроба мне не надо. А сейчас, мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами

Несколько минут капитан Немо беседовал о чем-то с Айресом Смитом наедине. Потом инженер снова позвал нас. Было ясно, что наш благородный покровитель доживает последние часы. Лицо покрылось мертвенной бледностью, ноги и руки стали холодными, как лед. Вскоре после полуночи, собрав последние силы, он прошептал: «Бог и Родина», и тихо скончался. Сайрес Смит собственноручно закрыл глаза тому, кто некогда был принцем Дакаром. Мы выполнили последнюю волю усопшего и возвратились на сушу.

0: непонятный шум, который преследовал нас, когда мы спешили к капитану Немо, стал еще сильнее. Кроме того, появился запах каких-то сернистых испарений. Почва под ногами колебалась.
1: Дело пошло слишком скоро.
2: Не грозит ли нам еще и землетрясение?
3: Друзья мои, я должен передать вам то, что сказал мне капитан Немо. Остров Линкольна обречен на скорое разрушение.
2: Что?
3: В его недрах кипят расплавленные породы, и скоро они вырвутся на поверхность. Никто и ничто не может остановить его гибели. Речь идет не о месяцах, не о неделях, а о днях. Может быть, даже часах. Вот-вот остров взлетит на воздух.
1: Это остров-то Линкольна взлетит на воздух? Полного, мистер Сайрус.
3: Капитан Немо специально позвал нас, чтобы предупредить об опасности. Он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу.
1: Последнюю? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь.
0: Не успел Пенкроф окончить фразу, как из кратера вулкана вырвался столб пара и поднялся на огромную высоту. Раздался взрыв чудовищной силы, обломки скал взлетели в воздух и упали в океан.

0: Через несколько минут волны уже покрывали то место, где некогда был остров Линкольна. Мы остались в живых только потому, что воздушной волной нас выбросило в море, и обломки острова падали на некотором расстоянии от нас. Когда мы вынырнули на поверхность, то увидели лишь одну небольшую голую скалу среди океана. Нам не оставалось ничего другого, как только взобраться на нее. Впрочем, без всякой надежды на спасение, ведь у нас не было ни пищи, ни пресной воды. Даже Сайрос Смит впервые потерял мужество. Один лишь Айртон не отчаивался и время от времени бросал взгляд на пустынное море. Не знаю, сколько времени прошло, но как-то на рассвете Айртон вдруг приподнялся на цыпочки и замахал руками, как будто хотел подать какой-то сигнал.
1: Смотрите! Смотрите, корабль! Где? Вон, видите? Корабль! Это Дункан!
2: Дункан! Боже всемогущий! Дункан!
1: Мы спасены!
0: Действительно, это была яхта лорда Гленарвана. Через полчаса мы уже плыли на родину.

0: мисс Грант, ведь это вы в свое время уговорили капитана не сдавать меня английским властям, а высадить на необитаемом острове.
1: 12 лет одинокой жизни, по-моему, вполне достаточно, чтобы искупить свои преступления. Мы вернулись за вами, Айртон.
0: Благодарю. Благодарю вас.
2: Позвольте спросить вас, мисс Грант, почему же вы не отправились обратно в Англию после того, как не нашли Айртона на острове Табор?
1: Мы плыли к острову Линкольна не только за Айртоном, но и за всеми вами. Ведь вы оставили на острове Табор записку.
3: Записку? Мы не оставляли никакой записки.
2: Это капитан Немо.
4: Вот оно что. Значит, это он взял наш корабль и отправился на нем на остров Табор. Помните, как я нашел на Бонадвентуре какой-то странный узел?
3: Капитан Немо спас нас.
4: Да. Я же говорил, что он будет помогать нам даже с того света.
2: Да примет милосердный Господь его душу.

Через 2 недели мы прибыли в Америку. Но ни один из бывших обитателей острова Линкольна не покинул своих друзей. Мы купили несколько акров земли и поселились там все вместе. Пенкроф и Айртон стали заправскими фермерами. Наб по-прежнему колдовал на кухне. Герберт под руководством Сайреса Смита закончил свое образование. А я основал газету «New Lincoln Herald». На ее страницах и были впервые опубликованы мои записки. Сначала я хотел назвать их «Необитаемый остров», но Смит и Герберт усмотрели в этом неуважение к памяти капитана Немо. Посовещавшись, мы сочли более подходящим другое заглавие — «Таинственный остров».

склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в небозримый мир.

Наглековый дуб мою живую душу корнями обовьет печаль и суров. В его больших листах я дам приют уму, я с помощью ветвей своих взлелею.

головой твоей далекий правнук мой. Я в небе пролечу, как медленная птица. Я вспыхну над тобой, как бледная зорница. Как летний дождь прольюсь, сверкая травой. Нет в мире ничего прекрасней бытия. Безмолвный мрак могил, томление пустое. Я жизнь мою прожил, я не видал покоя. Покоя

Вы слушали радиоспектакль «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева, песни на стихи Николая Заболоцкого, Роберта Фроста и Надежды Дербоносовой. Действующие лица и исполнители: Сайрос Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров, капитан Немо, Валентин Никулин. В эпизодах артисты московских театров. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Галина Засимова, Ирина Воронова, Ольга Советникова и Галина Тимченко. В спектакле принимал участие ансамбль «Кукуруза».

0: Дорогие друзья, нам хотелось бы знать ваше мнение о прослушанном радиоспектакле. Наверное, все вы читали роман Жюля Верна «Таинственный остров». Совпадают ли ваши представления о героях книги с образами, созданными актерами? Как вы считаете, правомерен ли уход от людей капитана Немо? Надеемся, что вы поделитесь своими мыслями и напишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция, радиотеатр.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу.

Не идет проклятая девица, а? Чертова кикимора. Скоро может пожаловать клиент, а ее нет. О, господи, господи. Инструмент под руками разваливается, а? Если певичка опоздает, сорвется сеанс, а с ним оборвется и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли без работ. Нет. Что угодно, только не это.

0: веселясь, а франки, марки, лиры с потусторонним миром удобно и надежно нас выведут на связь. Что это? Звонок. Это она. В последнюю минуту все-таки, а? Вот она постукивает каблуками. Ну.
1: Нет, Елена, нет, Елена.
0: Да войдите, войдите, войдите.
1: Это невозможно. Мы не опоздали?
0: Вы? Да, вы невозможно, безобразно опоздали, мадемуазель. А это?
1: А это Леон.
2: Да.
1: Мой коллега. Точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, расскажи, за что тебя уволили.
0: Но я предупреждал, мадемуазель, что положите, пожалуйста, бубен на место. Я прошу вас.
2: Пожалуйста.
1: И не ждите, он вам ничего не ответит. Он ужасный, тут чудовищный бук. Это из-за него, понимаете, мы опоздали. Из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит в спиритизм.
0: Но, мадемуазель Пролине, слушай, парень, отдай сейчас же бубен. Это не игрушка, а музейная вещь. Он и так на ладан дышит.
1: И вы знаете, чем я его взяла?
0: Ну?
1: Я сказала, что я соглашусь работать у вас, если вы заключите контракт с нами обоими.

0: О, послушайте. Слушайте. Леон превосходный музыкант. Вы слышите? У него под руками все поет.
1: Да, действительно, инструмент был расстроен.
0: Браво, Леон, красавчик.

0: ты, черт, этот проклятый Бубен, немедленно прекратить!
1: Ну, вы берете нас?
0: Да, да, да. Эй, вы!
2: Я?
0: Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано и будете создавать музыкальный фон по моим командам, ясно?
2: Нет, не ясно.
0: О, Леон, господи, давай. Боже мой.
1: Леон, умоляю тебя, не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно?
0: Вот именно. А вы идите сюда.
1: Ну?
0: Скорее.
1: В чем дело? Ваше письмо меня встревожило. И вместе с тем возбудило до крайности мое любопытство. Так интересно! Так интересно! Ну, скажите!
0: Молчите.
1: Что?
0: Посмотрите на эту миниатюру.
1: Смотрю. Славный портрет. Молодая дама лет 35. Ну, с хвостиком. В чем дело?
0: Я долго искал лицо, похожая на эту даму, умершую 4 года назад.
1: Но?
0: И нашел.
1: Уж не меня.
0: Вас.
1: Я могу обидеться. Это плохой комплимент. Я гораздо лучше, милее, забавнее и моложе, в конце концов.
0: Бесспорно, вы ребенок. Но вы должны быть похожи не на саму даму, а на ее душу.
1: Здрасте, а почем я знаю ее душу? Интересное дело. Вы знаете, в нашем квартале умер недавно один толстяк-ростовщик. Так душа выскочила из него в виде тощей крысы.
0: Это бывает. Но по большей части души похожи на своих владельцев при жизни. Но они значительно моложе, чем тело.
1: Так значит,
0: ну,
1: я...
0: Ну, вы понимаете?
1: Понимаю. Что ж я должна делать?
0: Проклятие в том, что вы безобразно запоздали. У нас совершенно нету времени. Я не знаю, успели вам что-нибудь объяснить. И главное, мадемуазель, успеете ли вы что-нибудь сообразить?
1: Это я не успею сообразить. Но у меня сообразительность молниеносная. Мама называет меня фотовспышка. В театре я мечтала покорить Париж. Мама укоряла в облаках Париж.

0: жаль, я от всей души сочувствую вашему горю, но время...
1: Время, парижанки, сочувствую.

0: браво, браво, браво, браво. Я восхищен, браво. Ну, мадемуазель, вам нужно больше молчать и больше слушать. Вы должны будете изображать душу мадам Элеоноры Дюрандо, жены короля сыра и яиц в нашей республике.
1: Ну, Леон, ну это же, это лестно. Душу королевы.
0: Королевы сыра, простите, и яиц. До сих пор она только беседовала со своим супругом, господином Проспером Дюрандо, на моих спиритических сеансах, через посредство этого столика. Но господин Проспер Дюрандо обещает, словом, обещает значительную сумму, если она хоть на несколько минут воплотится в зримый образ. А вот ваша мордочка, по-моему, мордочка, что я могу сказать, очень похожа на душу мадам Элеоноры в молодости. Вы слушайте, я умоляю, слушайте и меньше говорите. Я задрапирую вас белой вуалью, освещу, и дело в шляпе. Я не могу работать в условиях нарастающего неверия.
1: Леон!
2: Играть нельзя, смеяться нельзя, а что можно?
0: Можно удалиться на все четыре стороны.
1: Нет, нет! Лучше мы его задвинем вот этой вот ширмой.
0: И сидите там тихо, как мышь, и ждите сигнала. Вашу реплику я скажу позже.
1: А я?
0: А вы, я умоляю, говорите как можно меньше. Господин Дюрандо верит в спиритизм, но он не полный дурак и по-своему начитанный человек. Если вы будете молоть чепуху, он заподозрит обман, несмотря на все свое легковерие.
1: Ой, но все это поразительно интересно. Ой, я вас не скомпрометирую. Я буду говорить кратко и кротко.
0: Да.
1: А вы знаете, я лучше буду больше молчать и печально улыбаться.
0: Умница, как можно больше молчать и печально улыбаться. Ну, за дело. Репетиция.
1: Так
0: вы... Сейчас, значит, вы сядете здесь, в нише. Да, вот на эту табуретку. Не споткнитесь, умоляю, здесь две ступеньки. Вот так. Я задрапировываю вас белой вуалью, а затем покрываю с ног до головы черным сатином. Говорить будете вот через этот рупор. Так, вы совершенно незримы. Теперь пускаю мутный полусвет. Так, я дергаю за этот шнурок, и сатиновое покрывало взлетает вверх. Вы виднеетесь, как нечто белое. Теперь я направляю свет маленького прожектора на ваше лицо. Так, вы медленно отодвигаете белую вуаль, и тут вступает музыка!
3: Он что, сошел с ума?
0: Эй, стоп! Прекратите немедленно!
1: Ой, я хочу умрать, Леха!
0: Господа, ну на юмор нет ни минуты, умоляю! Объясняю теперь лично вам!
1: Слушай, Леон!
0: Где вы? Я хочу видеть ваше лицо!
2: Вот он я!
0: Я говорю фразу: смотрите, смотрите, начинается! И вы играете!
2: Хорошо!
0: Вот, совсем другое дело. Музыка должна производить удручающее впечатление на умственные способности, если таковые имеются. Так, мадемуазель Нетуш, вы осторожно крутите вот эту рукоятку и отодвигаете другую вуаль.
3: так, так, чуточку медленнее. Вот, вы Элеонора, Элеонора. Я предложу ему задавать вам вопросы. Звонок, звонок, он идет, проклятие, проклятие. Прекратите играть, прекратите играть, прекратите играть. Так, скорее сюда, так, сатин, я покрываю. Это бубен. Так, кстати, скорее, Касим, свет. Касим, не... сидите тихонечко, не движение. А какая досада, что мы не смогли прорепетировать текст. Ну, я умоляю, мадемуазель, не наговорите какой-нибудь чепухи. Умоляю вас, лучше молчите.
1: Я молчать. Печально. Буду улыбаться.
3: Он входит.
0: Так, прошу. Прошу вас, господин Дюрандо. Прошу.
4: Благодарю вас.
0: Так, давайте, давайте вашу трость, шапокляк.
4: Благодарю вас, благодарю.
0: Вы только не стесняйтесь, не стесняйтесь, располагайтесь, как вам будет удобно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Садитесь вот сюда.
4: Благодарю вас.
0: Месье, было чрезвычайно трудно исполнить ваше желание. Чрезвычайно. О, мне пришлось обратиться непосредственно в Центрально-Небесное управление призраков и убедить стоящего во главе духа гран-сеньора Фата Морганаса, ну, может быть, эта фамилия вам ничего не скажет, согласиться дать тело, собственно, вас интересует именно это, да? Тело вашей супруги, блаженной Элеоноры, для сегодняшнего свидания. Вот, кстати, не хочу быть голословным, записка лично от гран-сеньора Фата Морганаса, которая мною непосредственно, совершенно точно воспроизведена по, чисто профессионально, по стуковатому сигналу.
4: Позвольте, я надену очки.
0: Да, прошу вас.
4: Так.
0: Вот здесь.
4: Да. Только по протекции господина Малапарта.
0: Да.
4: Это трогательно. Да. Итак, я ее увижу.
0: Вы увидите ее.
4: И как вы понимаете, ваш гонорар, соответственно, возрастает.
0: Не надо меня обижать. Не надо. Я не заслужил этого. Но об этом поговорим все-таки позже.
4: Как я счастлив, маэстро Малапарта. Я уже не говорю о том, что любил и люблю мадам Дюрандо,
0: да,
4: ныне блаженную Элеонору, и что свидание с нею мне доставит огромное удовольствие. Огромное. Но я счастлив принципиально.
0: Да.
4: Да, счастлив как гражданин.
0: Прошу садиться. Я всем сердцем понимаю вас.
4: Не верю еще сильно.
0: Да.
4: Некоторые думают даже, что оно усиливается. Я же в этом отношении оптимист.
0: Да.
4: Но, во всяком случае, против нашествия азиатского большевизма западная цивилизация должна вооружиться.
0: Да, это святая правда, месье Дюрандо.
4: Да, одного традиционного верования тут, конечно, недостаточно.
0: Да.
4: Надо все-таки идти в ногу с веком. Необходим союз религии и науки. В прошлую субботу я даже произнес большую речь по этому поводу. Представьте, они хотели обложить яйца дополнительным налогом.
0: Яйца, налог, мерзавцы.
4: У них у так называемых радикалов не хватает денег на каплю молока.
0: Да, но...
4: Я сказал большую политическую речь. Я сказал... И яйца с сыром, и яйца с сыром. Лучше завтрак и обед. А на ужин съесть не хуже. Восхитительный омлет. Яйца всмятку и вкрутую. Яйца взбитые и растертые. Яйца свежие.
0: Я понимаю, Гоголь-моголь. Но, месье Дюрандо, что может спасти общество?
4: Я говорил долго и вдохновенно. У меня совершенно взмокли воротнички. Мой платок можно было выжать.
0: Я скажу вам, что может спасти общество. Тройственный союз. Союз капитала, церкви и спири...
4: Спиритизма.
0: Совершенно верно. Ибо спиритизм дает нам к божественному откровению глубоко научный эксперимент. Тут никакое сомнение невозможно. Дух реального перед нами.
4: Да, да. Мой старший приказчик утверждает, что я вел себя как Цицерон.
0: Я всегда с восхищением слушаю вас. Кстати, а чего вам не стать лидером, а?
4: Но вы это преувеличиваете.
0: Я не преувеличиваю.
4: Нет, серьезно?
5: лидером, как на духу.
4: Да. Но для этого я должен увидеть Элеонору. Если нельзя сделать так, чтобы я мог ощутить ее.
5: Запомните. Запомните. Да. Это мгновение. Без 20 минут. 12 часов. 8 сентября 1928 года. Я обещаю вам, что вы ощутите ее.
4: И я скажу всем скептикам, что душа реальна, что ее можно взвешивать на килограммы, как сыр Камамбер. И что тогда, большевики? Куда провалится революция?
5: Да.
4: Что революция на земле, когда перед нами открывается вечность?
5: Бесспорно.
4: Кстати, я хочу получить у вас небольшую справку, маэстро.
5: Я всегда к вашим услугам.
4: Собственно, с этим вопросом ко мне обратился мой старый приказчик.
5: Я слушаю вас.
4: Он спросил меня, куда деваются души большевиков после смерти.
5: Да.
4: Я выразил мнение, что они прямым сообщением направляются в ад.
5: Да.
4: Но я не совсем уверен, что мое указание точно.
5: Месье Дюрандо, души большевиков после смерти немедленно становятся чертями.
4: А все-таки приятно осознавать, что мир потусторонний все более перед нами раскрывается. Но сегодня, маэстро, насколько я понимаю, я не смогу обнять мадам Дюрандо, ныне блаженную Элеонору.
5: Нет, сегодня вы увидите ее, вы будете говорить с нею. При этом я должен предупредить вас, что даже в призрачном, незримом теле души испытывают некоторые неприятные ощущения. О, господин Дюрандо, не позавидуешь, поэтому свидание не должно быть длинным. И умоляю, поменьше вопросов. Да. Бестелесные существа чувствуют себя в теле, в теле. Ну, как не в своей тарелке. Ощущение похоже на то, как будто вот вы надели слишком узкое платье.
4: Я понимаю. Я постараюсь не утомлять бедную мою Элеонору. Но вы знаете, я взволнован.
5: Ну, спокойно, прошу вас садиться вот сюда. Спокойно, расслабьтесь, совершенно спокойно. Если у вас зашалит, не дай бог сердце, скажите мне, и тогда я вам дам капли кардиналис, кардиалис. Говорите тихо, но не шепотом. Так?
4: Что?
5: Нет, я спрошу, спокойны?
4: Не очень, не очень. Но я думаю, что я все-таки обойдусь без ваших капель.
5: Я призываю ее звуком гонга. Она должна откликнуться. Этот магический гонг принадлежал раньше лапландскому шаману. Нежная! Полная любви после жизни, как и во время ее, Элеонора. Элеонора. Самая нежная Элеонора из 37 миллионов Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 144, квартира 18.
4: 17. Вы можете вызвать не ту Элеонору.
5: Пардон, ладно, я ошибся на одну квартиру. Квартира 17. И была женой муниципального советника месье Проспера Дюрандо. Явись! Тебя ждет тот, который любил тебя так безмерно. И которого ты так любила.
6: Каким ласкательным именем она называла вас чаще всего?
4: Крокодильчик.
5: Здесь тебя ждет крокодильчик.
4: Я слышу, как будто тихий смех. Это какой-то дух.
5: Возможно.
7: Смотрите, начинается.
5: Говорите. Говорите все, что вы говорите все, что вы увидите и услышите, так как многое из того, что вы увидите, я видеть не буду. Господи, что играет этот идиот, а?
4: Я вижу неясный рассеянный свет и белые контуры. Все яснее. Да это фигура женщины. Лицо все больше проясняется. Дорогие черты! Нет, я должен встать на колени.
5: Нет, ну ничего страшного, ничего страшного, месье Дюрандо. Это бубен упал. Гонг упал.
4: О, простите меня, простите.
5: А сейчас? А сейчас вы ничего не слышите? Какой-нибудь знакомый голос?
4: Я слышу ангельское пение. Лицо все светлее. Это она.
5: Она,
4: только она гораздо прекраснее, чем при жизни. Это Элеонора в образе светлого ангела Господа Саваофа.
7: Здравствуй, мой муж.
5: Поздоровайтесь спокойной. Голос ее стал чист и свеж.
4: Да-да, голос ее стал чист и свеж. Здравствуй, Элеонора. Я вижу тебя хорошо, только ты стала гораздо моложе и прекраснее.
7: У нас тут лучше, чем на любом курорте.
5: Позавидуешь, позавидуешь.
7: Я так молодею, что боюсь превратиться в младенца. А вы постарели, Костер. Ну ничего, ничего, не волнуйтесь. Будем надеяться, что в скором времени вы соединитесь со мной.
5: Царство вам небесное, господин Дюрандо, царство, царство.
7: Мы будем вместе летать на Венеру. Это прелестное место. Мы там часто устраиваем очаровательные пикники. Туда особенно охотно летают наши офицеры. Убитые в последнюю войну. Их тут тучи. Очень верно.
5: Покойница, покойница. Не уклоняйтесь. Ближе к делу, ближе к делу. Ближе к делу.
4: Я рад, Элеонора, что вы в раю. Но сам я хотел бы побыть еще на земле. Скажите, вы говорите о пикниках, значит, вы там едите и пьете?
7: Да, но мы питаемся исключительно духовным. Мы едим суфле, безе, желе, драже. Пьем исключительно цветочный нектар.
5: Это совершенно, совершенно новые, несколько неожиданные сведения, месье Дюрандо. Исследователи жизни духов за гробом еще не располагают такими данными.
4: Да, но, маэстро, знаете, безе, суфле, это немного, но все-таки лучше, чем ничего.
5: Я считаю, что пора заканчивать сеанс. Вы устали,
4: нет,
5: на вас,
4: нет,
5: больно,
4: маэстро,
5: смотреть,
4: маэстро,
5: устали.
4: Нет, я еще не задал моей обожаемой супруге вопросы, которые меня давно тревожат.
5: Ну, прошу вас.
4: Элеонора, скажите мне из-за гроба...
5: Черт, это бестактно.
4: Нет, просто скажите. Скажите мне со всей искренностью. Вы обманывали меня при жизни?
7: Конечно, мой милый.
4: Что? Да-да-да, неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем?
5: Тихо.
7: Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе.
5: По-моему, чудесные, благоуханные слова.
4: Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешным вдовцом.
7: Вы делаете ошибку.
4: Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам?
7: Нет.
4: Как понять эту загадку?
7: Видите, я сильно скучаю здесь по вас. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам.
5: Минуточку.
7: Чем если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну как бы это выразиться, некоторых аксессуаров.
5: Минуточку.
4: Я вас понимаю. Вы понимаете, маэстро?
0: Я понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка?
1: А вы мне не мешайте.
7: Но если бы даже я попросила позволения у нашего шефа, у меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Оффенбах назначен начальником музыки небесных сфер.
3: Тихо вы! Уволю! Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя.
1: Только попробуйте.
7: Но, допустим, Просперчик, что я добилась своего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься.
8: И я потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфея Эвридику.
7: Как? Миленький, ты знаешь Орфея Эвридику, славная оперетка. Эвридико, Эвридико, Эвридико, Эвридико.
3: Что вы творите?
8: Все, сеанс заканчивается. Заканчивается сеанс.
7: Господи, какой же вы зануда. Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Проспер, и пишите.
8: Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие ямочки на щечках Элеонора, что с ума сойти.
7: Да я их принесу с собой, эти ямочки, на землю. А вы пишите.
8: А, пишу.
7: Улица Муфтар.
8: Улица.
7: 99, 13.
8: 13.
7: Спросите вдову Эрмилию Поташу.
8: Поташу.
7: У этой вдовы есть дочка.
8: Дочка? Дочка.
7: По имени Нетуш Пролине.
8: Пролине.
7: Она похожа на меня, как две капли воды.
3: Да, месье да. Дюрандо.
7: Возлюбленный мой, если ты полюбишь ее, если ты будешь ее баловать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье
8: бриллиантов
7: и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело, и мы заживем на славу.
8: И она похожа на тебя?
7: Да как две капли воды.
0: Месье Дюрандо, месье, я не могу более скрывать
8: что?
0: От вас.
8: Что?
0: Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух.
8: Злой?
0: Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает.
7: Что такое?
0: Да.
7: Что он мелит? Мой очаровательный крокодильчик,
8: да,
7: ваша жена, ваша
8: моя жена,
7: жена,
8: моя жена.
0: Крокодильчик, сейчас, тут сейчас, ошибка.
7: Он делает нам, духом, больно.
8: Я медиум.
7: Да, да. А вы должны защитить мою душу от этого грубияна.
8: Исчезни. Что вы сделали?
7: Я не исчезла. Я здесь, я здесь. А вот эта вот свинья просто потушила свет, свинья.
8: Сударь, сожгите
0: вот этот месье Иван.
8: Она плачет. Она плачет. Вы мучаете бедного духа моей жены.
0: Уверяю вас, какой он.
8: Ни слова, ни слова.
0: Матери.
8: Верните мне мою жену. Ее рыдания раздаются из тьмы кровящей.
0: Месье Дюрандо, но я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите. Я отодвигаю ширму и...
3: Вы во всем убедитесь. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл.
8: Я слышал и слышу только мою жену. Верните мне ее.
3: Вот он, пожалуйста, сукин сын, а? Прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий музыкантишка. Все время хихикал, и во время моего сеанса разрушал эффект.
7: Оставьте вы его в покое!
3: Помолчи, я тебе сказал! До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Дюрандо, спросите этого верзилу. Он вам ответит, могут ли духи являться к нам в телесной оболочке?
9: Могут, но не к вам.
3: Что?
7: Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим лжеспиритом и слугой сатаны.
3: Не слова. Это я
7: лжеспирит? Да, да, завтра. В 6 часов. Мое новое тело.
8: Тело.
7: Мадемуазель Пролине будет вас ждать на улице Муфтар 99-13. Ну а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола.
0: Месье Дюрандо, это ужасно. Я вам должен объяснить.
8: Ни слова, сударь. Друг вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух, да, дух самого господина Оффенбаха. Втиснутый вами в чужую оболочку.
0: Ну, позвольте же, месье Дюрандо.
8: Я знаю, что я сделаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных и не плачу вам гонорар.
0: Ну, минуточку.
8: Вам не плачу.
0: Но позвольте,
8: месье. Пусть это будет вам уроком. Ну, что за прелесть моя Леонора? Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость?
9: Пожалуйста. Вот они.
8: Благодарю вас. Благодарю вас, господин Оффенбах. Не побоимся этого слова. Что ж, завтра в 6. Теперь-то, наконец, знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец белыми рабынями. Вредика, вредика, вредика. Оффенбах-то как пошел в гору на том свете, а? Аревуар, господа!
0: Ну, где вы там, мерзавка? Идите сюда, разбойница с большой дороги.
1: Молчать! А? Нет! Каков Наполеон? А, Леон?
0: Я прошу не издеваться над моим псевдонимом, негодная.
1: Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностях своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит не тушь пролине. Без 5 минут мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли.
0: Минуточку, подождите, подождите. И ты, Верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков.
1: Да?
0: Вы подумали об этом?
1: А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма. Раз он попадет ко мне на Мухтарку.
0: Вы в этом уверены?
1: Да на все 100.
0: Да, а вот это? Вы видели?
1: Ну и что? Записная книжка. Что особенного?
0: А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне.
9: Врет. Он украл эту книжку, я видел.
1: Месье Наполеон.
0: Что?
1: Вы мне начинаете нравиться.
0: Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее?
1: Возможно. Но я требую всестороннего уважения.
0: Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю как самую моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди, и поговорим о процентах.
1: А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж.
0: А я не возражаю, пополам барыш.
1: Но я не тушь пролине, плату требую вдвойне.
0: О-хо. Да. Сколько претендентов на один Париж?
1: 33% предлагаю лишь.
0: Но я спирит, экстрасенс, у меня высокий ценз.
8: Яйца с сыром, лучший завтрак и обед, но на ужин съесть не хуже, восхитительный.
10: Как? Вы здесь? Живая? Натуральная?
0: Да-с. Воплоти.
10: А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь.
0: Позвольте, позвольте. Я все вам, наконец, объясню.
10: Позвольте вам не позволить лжать.
0: Извините, я...
10: Авантюрист!
0: Я попросил вас... Я попросил вас без оскорблений. Вы не у себя дома. Хулиган! Хулиган! Убирайтесь!
10: Нет! Боже мой!
1: Леон!
11: ты натворил? Ты убил его?
9: Нет. Я его утихомирил.
5: Господа, этим бубном можно навеки утихомирить слона.
1: И вообще я не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал.
9: У автора пьесы меня вообще нет.
5: Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дюрандо лежит на полу и не подает признаков жизни.
1: Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы.
5: Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать.
1: Здесь, в студии?
5: Нет, здесь, во Франции.
1: Боже! Боже, как он ужасен! Недаром мама мне говорила...
8: Расскажите по дороге! Бежим! Вы с нами, господин Оффенбах?
9: Я догоню вас.

0: Nie ja. Кто со мной? Силы небесные, господин Оффенбах. Мы с вами на этом свете или уже на том?
1: Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку.
0: А как я вам благодарен, как я вам благодарен, но мадемуазель не туш, она...
1: Она на том. Доверьтесь мне, господин Дюрандо. Я поведу вас навстречу с вашей судьбой.
0: Вот, вот вам моя рука.
1: А вот вам моя.
2: Поднимайтесь.
0: О, да, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия.
1: Простите, что это?
0: Чек на изрядную сумму, друг мой.
1: Да, но...
0: Не беспокойтесь, господин Оффенбах. Чек на предъявить.

0: Иной судьбы начало. Что ж теперь я медиум? Так это называется. Мадам не тушь, моя жена Элеонора нас венчала. Да, да, да, да, кончена комедия. Да, да, да, да, я отныне медиум.
1: Да, да, да, да, кончена комедия.

0: Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевича Луначарского, его одноактная комедия «Душа Элеоноры».
1: Роли исполняли Наполеон Малапарте, Андрей Миронов.
0: Нетуш Пролине, Лариса Голубкина.
1: Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов.
2: Леон, Владимир Сашальский.
1: А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Левон Аганезов. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха.
3: Режиссер Эдуард Кольбус.
0: Ассистент режиссера Нина Притаманная.
2: Звукорежиссеры Евгений Яковлев и Владимир Романычев.
1: Музыкальный редактор Елена Носкова.
3: Редактор Алла Смеховна.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Достоевский. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне?» Достоевский.

Александр Блок, незнакомка. Действующие лица: незнакомка, голубой, звездочет, поэт, посетители кабачка и гостиной, два дворника. Первое видение. Уличный кабачок подрагивает беломатовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоих изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», двое совершенно похожих друг на друга, оба с коками и проборами в зеленых фартуках, только у хозяина усы вниз, а у брата его полового усы вверх. У одного окна за столиком сидит пьяный старик, вылитый Верлен, у другого безусый бледный человек, вылитый Гауптман.

0: Несколько пьяных компаний. Разговор в одной компании.
1: Купил я эту шубу за 25 рублей, а тебе, Сашка, меньше 30 ни за что не уступлю.
2: Ну, да врешь ты, ну, да поди, что, ну вот, ну, нет, ну...
3: Молчать, не ругаться. Еще бутылочку, любезные.
0: Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.
4: Позвольте, господин, так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет.
0: Посетитель, мыча, отходит.

0: разговор в другой компании.
1: И танцевала она, милый друг ты мой, скажу тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал.
2: Эка, Васенька, ты наш размечтался, залил, как маков цвет. А что она тебе за любовь-то? За любовь-то она тебе что?
1: Милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу. Птица летала бы, и откуда мои крылья взялись, сам полетел бы за ней,

0: Ты, Васька, смотри того. По первопутку ты не очень полетишь.
1: Тебе по морозу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь ты угодишь.
0: Мечтать.
2: Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца...
3: Каждому свое, каждому свое.
4: Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке.
5: Бутылка портера, Миша.
4: Продолжает быстро рассказывать мужчине.
5: Только она, милый мой, вышла. Хватит, забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать. А он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать. Да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай 2 гривенные.
4: Мужчина хмуро вынимает 2 гривенные.
5: Тебе нечто жалко.
6: Пей, да помалки.
4: Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману.
7: Костя, друг, она у дверей дожидает.
1: Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем.
4: Верлен громко бормочет.
8: И всем людям свое занятие, и каждому свое беспокойство.
4: Входит поэт...

0: подзывает полового.
1: Угостить вас.
0: Половой прирожденный юморист.
2: Великая честь от знаменитого лица.
0: Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку.

0: Половой приносит поэту бутылку пива и садится на край стула против него.
1: Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов, потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
2: Непонятно-с, но весьма утонченно-с.
0: Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке, девушка напевает.

Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь.

0: непонятно-с, но весьма утонченно-с.
1: Видеть много женских лиц, сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых, узких, как глаза рыси, открытых широко, младенчески, любить их, желать их. Не может быть человека, который не любит, и вы их должны любить.
2: Слушаюсь.
1: И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо, единственно прекрасный лик незнакомки под густою темную вуалью. Вот качаются перья на шляпе, вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье. Вот медленно проходит она, проходит она.
2: Жадно пьет. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе ко всему приучены бессмысленно

И каждый вечер, друг единственный, в моем стакане отражен. И влагой терпкой и таинственной, как я смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат.

И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную вуаль.

моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты, право, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине.

0: Верлен бормочет.
1: И все проходит, и каждому своя забота.
2: Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца. А, впрочем, выпьем.
3: Мечтатель, оттого и пьешь. И все мы мечтатели. Поцелуй меня, дружок.
0: Обнимаются.
2: И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать. Она плясать, а я на шарманке играть. И полетим. И под самый серебряный месяц залетим. И туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я вас очень люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал.
3: Ай да, Васька, уж очень складно. Поцелуемся, дружок.

0: обращается к честной компании с речью.
1: Государи мои, есть у меня небольшая вещица, весьма ценная миниатюра.
0: Вытаскивает из кармана камею.
1: Вот, не угодно ли? С одной стороны изображение эмблемы, а с другой приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр. Подчиняйтесь, мол, повинуйтесь и больше ничего.
0: Все одобрительно смеются. А некоторые подходят и рассматривают камею. Поэт захмелевший.
2: Вечная сказка. Это она, мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы ею.
3: Рад служить русской интеллигенции дешево. Продам, хотя досталось недешево. Ну уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любите. Ну, так по рукам.
0: Поэт дает ему монету. Берет камею. Разглядывает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя сидящими за отдельным столиком. Первый берет юмористический журнал.
4: А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай.
3: Торжественно разворачивает журнал и читает.
4: Любящие супруги, муж, ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси. Черт возьми, здорово. И попроси ее подарить Катеньке куклу. Жена, что ты, милочка, Катеньке уж скоро 20.

0: И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камень.
1: Вечное возвращение. Снова она объемлет шар земной, и снова мы подвластны ее очарованию. Вот она кружит свой процветающий жезл, вот она кружит меня, и я кружу с нею под голубым, под вечерним снегом.
2: Танцует, танцует. Я на шарманке, она под шарманку.
0: Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит.
2: Вот, не поймал. Опять не поймал. Но и вам, черти, не поймать, если уж мне не поймать.
0: Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоих, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит:
2: «Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой круглый! Забыл название!
3: А вы пробовали?
2: Что пробовал? Вы думаете, нет? Я Рошефор кушал!
3: А знаете, люксембургский так пахнет нехорошо и шевелится! Шевелится!»
0: Шмокает губами, шевелит пальцами.
2: «Швейцарский! Вот что!»
3: «Ну, этим не удивите!»
2: «Я не пойму!»
3: «Бри! Ну, это знаете!»
2: «Что знаете?»
0: Собеседник уничтожен.

0: вернется сейчас. Корабли на обоих плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами. Верлен бормочет,
1: и всему свой черед, и всем пора идти домой.
2: Шлюха она!

0: поэт.
1: Синий снег кружится, мягко падает, синие очи, густая вуаль. Медленно проходит она, небо открылось. Явись, явись, явись.
0: Весь кабачок как будто нырнул в бумаги. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо. Зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается второе видение. Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу. Темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная прямая, как стрела, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездится снег.

0: луна звездная светла, у взора только два крыла. Но счет звездам вести нельзя, туманна млечная стезя. И бедный взор туманится. Кто этот пьяница?
1: Два дворника волокут под руки пьяного поэта.
2: Он посетитель кабачка,
3: и с ним расправа коротка.
2: Эй, Ванька, дай ему щелчка.
3: Эй, Васька, дай ему толчка.

0: восходит новая звезда. Всех ослепительней она. Недвижна темная вода, и в ней звезда отражена. Ах, падает, летит звезда. Лети сюда, сюда, сюда.
1: По небу, описывая медленно дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном, с удивленным взором расширенных глаз. Все становится сказочным, темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой бледный падучий блеск. Снег вечно юный одевает ее плечи, опушает стан. Она

такой же голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи. Так же в снегу, так же прекрасен, он колеблется, как тихое синее пламя.

0: В блеске зимней ночи тающая, обрати ко мне свой лик. Ты снегами тихо веющая, подари мне легкий снег.
1: Очи звезды умирающие, уклонившись от пути, о тебе, мой легковеющий, я грустила в высоте.
0: В синеве твоей морозной много звезд, под рукой моей железной светлый меч.
1: Опусти в руке железный светлый меч, в синеве моей морозной звезд не счесть.

0: протекали столетия, как сны. Долго ждал я тебя на земле.
1: Протекали столетия, как миги. Я звездою в пространствах текла.
0: Ты мерцала с твоей высоты на моем голубом плаще.
1: Ты вгляделся в мои глаза. Часто на небо смотришь ты.
0: Больше взора поднять не могу. Тобою падучий скован мой взор.
1: Ты можешь сказать мне земные слова, отчего ты весь в голубом?
0: Я слишком долго в небо смотрел, оттого голубые глаза и плащ.
1: Кто ты?
0: Поэт.
1: О чем ты поешь?
0: Все о тебе.
1: Давно ли ты ждешь?
0: Много столетий.
1: Ты мертв или жив?
0: Не знаю.
1: Ты юн?
0: Я красив.
1: Падучая дева-звезда хочет земных речей.
0: Только о тайнах знаю слова, только торжественные речи мои.
1: Знаешь ты имя мое?
0: Не знаю, и лучше не знать.
1: Видишь ты очи мои?
0: Вижу, как звезды они.
1: Ты видишь мой стройный стан?
0: Да, ослепительно ты.
1: Ты хочешь меня обнять?
0: Я коснуться не смею тебя.
1: Ты можешь коснуться уст. Ты знаешь ли страсть?
0: Кровь молчалива моя.
1: Ты знаешь вино?
0: Звездный напиток слаще вина.

0: ты любишь меня?
1: Голубой молчит.
0: Кровь запевает во мне.

0: ядом исполнено сердце. Я стройнее всех ваших дев, я красивее ваших дам, я страстнее ваших невест.
1: Голубой дремлет весь осыпанный снегом.
0: Как сладко у вас на земле.
1: Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и, кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок.
2: Вы с кем-то беседу вели? Но здесь не видать никого. Прелестный ваш голос звучал в пространстве пустом.
0: Где он?
2: О да, без сомнений, вы кого-то ждали сейчас. Позвольте нескромный вопрос. Кто был ваш незримый друг?
0: Он был красив в голубом плаще.
2: О, романтика женской души! И на улице видите вы мужчин в голубых плащах. Но как же звали его?
0: Он назвал себя поэт.
2: Я тоже поэт. Я тоже поэт. По крайней мере, смотря в прекрасные ваши глаза, я могу спеть вам куплет. Ах, как ты хороша.
0: Ты хочешь любить меня?
2: О да, и очень не прочь.
0: Ты можешь обнять меня?
2: Хотел бы знать, почему не могу я тебя обнять.
0: И уст касаясь моих, ты будешь ласкать меня?
2: Пойдем, красотка моя. Исполню все, что велишь, как сказал старичок Шекспир. Ты видишь теперь, что и я поэзии очень не чужд.
1: Незнакомка покорно дает ему руку.
2: Как имя твое?
0: Постой, дай вспомнить. В небе среди звезд не носила имени я, но здесь, на синей земле, мне нравится имя Мария. Мария, зови меня.
2: Как хочешь, красотка моя. Ведь мне лишь только бы знать, что ночью тебе шептать.
1: Уводит незнакомку под руку. След их заметает голубой снег.

0: Нет больше прекрасной звезды, синяя бездна пуста. Я ритмы утратил астральных песен моих. Отныне режут мне слух дребезжащие песни светил. Сегодня в башне моей скорбной рукой занесу в длинные свитки мои весть о падении светлейшей звезды. Я тихо ее назову именем дальним, именем нежащим слух. Мария, да будет имя ее. В желтых свитках начертано будет моей одинокой рукой: пала Мария, звезда. Больше не будет смотреть мне в глаза. Звездочет остался один.
1: Тихо плачет. Поэт поднимается на мост и за

0: заклинаю вас всем святым, вашей тоской, вашей невестой, когда есть невеста у вас. Скажите, была ли здесь высокая женщина в черном?
1: Грубые люди, оставьте меня. Я женщин не вижу с тех пор, как пала моя звезда.
0: Понятно мне ваша скорбь, я так же, как вы, одинок. Вы, верно, как я, поэт. Случайно, не видели ли вы незнакомку в снегах голубых?
1: Не помню. Здесь многие шли. И очень прискорбно мне, что вашей не мог я узнать.
0: О, если б видели вы, забыли б свою звезду.
1: Не вам говорить о звездах. Чересчур легкомысленны вы. И я попросил бы вас в мою профессию нос не совать.
0: Все ваши обиды снесу. Поверьте, унижен я ничуть не меньше, чем вы. О, если б я не был пьян, я шел бы следом за ней. Но двое тащили меня, когда я заметил ее. Потом я упал в сугроб, они, ругаясь, ушли, решившись бросить меня. Не помню, долго ли я спал, проснувшись, вспомнил, что снег замел ее нежный след.
1: Смутно припомнить могу печальную вещь для вас. Действительно вас вели, вам давали толчки и пеньки, и был неуверен ваш шаг. Потом я помню сквозь сон, как на мост дама взошла, и к ней подошел голубой господин.
0: Голубой господин?
1: Не знаю, о чем говорили они. Я больше на них не смотрел. Потом они, верно, ушли. Я так был занят своим.
0: И снег замел их следы. Мне больше не встретить ее. Встречи такие бывают в жизни лишь раз.

0: Стоит ли плакать об этом? Гораздо глубже горе мое. Я утратил астральный ритм.
1: Я ритм души потерял. Надеюсь, это важней.
0: Скорбь занесет в мои свитки. Пала звезда Мария.
1: Прекрасное имя Мария. Я буду писать в стихах. Где ты, Мария? Не вижу зари я.
0: Ну, ваше горе пройдет. Вам надо только стихи как можно длиннее сочинять. О чем же плакать тогда?
1: А вам, господин звездочет, довольно в свитки свои на пользу студентам вписать.

Оба грустят под голубым снегом, пропадают в нем, и снег грустит. Он запорошил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на конве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная, и даль речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются, они кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается третье видение. По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет. Вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе. Третье видение. Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости. Хозяйка дома – пожилая дама, как бы проглотившая аршин. Перед нею корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю. Против нее глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди в безукоризненных смокингах частью разговаривают с другими дамами, частью толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит «А-а-а!», а потом говорит пошлость.

0: собою і закутали, живий батюшка.
1: І холод же, доложу я вам, в шубі то замерз.
2: Гость сморкается, так как разговор в гостиной почему-то исчерпался. Слышно, как хозяин конфиденциально говорит гость.
0: А где шили?
3: У шевалье.
2: Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.
0: А сколько платили?
3: 1000.
2: Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит.
4: Дорогой Иван Павлович, идите скорее, только вас и ждали. Вот Аркадий Романович обещался нам сегодня спеть.
2: Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делает различные жесты, долженствующие показать, что он невысокого себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное.

0: Молодой человек Жорж.
1: Совершенная дура твоя серпантиния, Миша. Так танцевать, как она вчера, значит не иметь никакого стыда.
0: Молодой человек Миша.
2: Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь. Я совершенно влюблен. Это для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура. Руки, ноги.
1: Я пошел туда за тем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте.
3: О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о серпантине. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, интерпретировать музыку – это уже одна наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что не допущу, чтобы над ней надругались. Потом танцевать без костюма – это я не знаю что. Я увела мою дочь.
1: Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович другого мнения.
3: Ну что, Михаил Иванович, по-моему, здесь двух мнений не может быть. Я понимаю, молодым людям свойственно увлекаться. Но на публичном концерте, когда ногами изображают Баха... Я сама музыкантша. Страстно люблю музыку, как хотите.
0: Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает.
4: Публичный дом!
0: Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты.
2: Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете. Разве это интерпретация музыки? Серпантини сама воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. А у вас отвлеченное отношение к музыке.
4: Мечтатель! Завел машину, строишь какие-то теории, ничего не слышишь и не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне, в конце концов, наплевать. Я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что серпантини будет завернута в одну тряпку, это значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту.
0: Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами.
4: Послушай, оставь бисквиты! Ведь противно же есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все от того, что ты рассеян. Эх, мечтатель.
0: Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол. Старик внезапно хозяйки.
4: Нина, сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось.
3: Да полно, дядя. Нельзя же при всех. Вы слишком откровенны.
0: Старается незаметно застегнуть платье. В комнату впархивает молодая дама. За ней идет огромный рыжий господин.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Вот позвольте вас познакомить, мой жених.
6: Очень приятно.
0: Угрюмо удаляется в угол.
5: Пожалуйста, не обращайте на него внимания, он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай.
0: Торопливо пьет чай и шепотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают.
5: У тебя мой платок.
0: Жених угрюмо вытаскивает платок.
5: Что?
6: Пей да помалкивай.
0: Молчат, пьют.

0: Вбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел незнакомку.
1: Костя, друг, да она у дверей дожида.
0: Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на поэта, который входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной.

0: Мы вас только и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня пристранный вечер. Наша мирная беседа не клеится.
1: Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал.
0: Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете! Господа, обновим наш разговор. Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли?
2: С удовольствием, если это займет...
0: Господа, молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение и, надеюсь, опять о прекрасной даме.
3: Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против дверей в переднюю, и читает.
2: Уже сбегали с плит снега, блестели, обнажая с крыши, когда в соборе, в темной нише, ее блеснули жемчуга, и от иконы в нежных розах медлительно сошла она.
3: Покраснели и гаснут ступени, ты сказала, сама приду. У входа в сумрак молельни я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю, может быть, от счастья умру. Но огнем вечерним сгорая, привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись. Ты идешь над храмом над нами, беззакатная глубь и высь.
4: Тоненький звонок в передней. Хозяйка, умоляющий, складывает руки по направлению к поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством заглядывают в переднюю.
5: Сию минуту. Прошу извинения.
4: Входит в переднюю, но не кричит там: «А-а-а!» Молчит.

0: Чем могу служить?
1: Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге.
0: Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе. Извините, господа, извините.
1: Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся.
2: Да не может быть.
3: Да я тебя уверяю. Вот скандал. Я слышал ее голос.
1: Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются, хозяйка вводит незнакомку.
4: Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария, извините, я не расслышала, как вас называть.
5: Мария.
4: Но ваше отчество...
5: Мария, я зову себя Мария.
4: Хорошо, милочка, я буду звать вас Мэри. У вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа?
1: Все сконфужены. Неловкое молчание.

0: Хозяин, замечая, что один из гостей проскользнул в переднюю и выходит за ним. Слышен извиняющийся шепот, слова: «Не совсем здоров». Поэт стоит неподвижно.
1: Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам.
2: Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь.
0: Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает.

0: Поэт спокойно садится в дальний угол, задумчиво смотрит на незнакомку. Горничная разносит, что полагается, из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы.
1: Нет, как она танцевала? Да ты послушай, русская интеллигенция.
2: Да и вам не поймать, да и вам не поймать.
0: Все забыли о поэте. Он медленно поднимается со своего места, он проводит рукой по лбу, делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В это время из общего говора доносятся слова «Рокфор», «Камамбер». Вдруг толстый человек в страшном увлечении, делая кругообразные жесты, выскакивает на середину комнаты с криком.

0: Пейт сразу останавливается. В мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону незнакомки, но дорогу ему заслоняет звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней.
1: Извините, я в вицмундире и запоздал, прямо из заседания. Пришлось сделать доклад о астрономии.
0: Поднимает палец кверху.
2: Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать?
3: Господа, прошу вас.
0: Все выходят вслед за нею. В потемневшей гостиной остаются некоторое время незнакомка, звездочет и поэт.

0: Поэт и звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна.
1: Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами.
2: Прошу о том же и вас.
1: Я только что сделал доклад в астрономическом обществе о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт. Звезда первой величины.
2: Да, это очень интересно.
1: Да. Я занес в мои списки новый параграф. Пала звезда Мария. Наука в первый раз. Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков.
2: Поиски мои были безрезультатны.
0: Он оборачивается вглубь комнаты, безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения, но он все забыл.
3: Господа, идите же в столовую. Я не вижу Мэри. Ах, молодые люди, вы спрятали куда-то мою Мэри? Где же Мэри? Да где же Мэри?
0: У темной занавеси уже нет никого. За окном горит яркая звезда, падает голубой снег, такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего звездочета. Где же Мэри?

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах, далеко-далеко за левым флангом фронта. Но Серпилин все равно незримо чувствовал ее и сейчас. И ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги, и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от красного кута на Эльтон. Глубокие тылы, госпитали, госпитали. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, по всему огромному кольцу в 200 километров сидели немцы. 22 дивизии сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели всего вместе. А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже 3-ю неделю все не штурмовали и не штурмовали, готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западней Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло. Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое это сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, на юге, в голых степях на полдороге к Ростову или на юго-западе тоже в степях под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за 300 километров отсюда, у Черткова и Миллерова. Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях. И скрипла мура с матершиной, шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном растоптанном снегу. Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи. Они просто не помнили о ней. Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были итоги 6-недельного наступления наших войск, переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты. О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел 6-недельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами с утра до ночи, забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние 6 недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничтожением. Наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. А хотя почему потом? Это уже и сейчас история. «На, прочти еще раз вслух», — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину. «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14-я, 16-я и 24-я немецкие танковые дивизии, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 100-я, 113-я, 297-я, читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз. Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в Донских и Калмыцких зимних степях. Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, далеко и отчитавшего сводку Пикина и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было. То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним. Для того, чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого, совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. Да, она сейчас стояла и ждала своего часа. Они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи. Она истекала кровью и пополнялась, и снова обливалась кровью. О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит беречь людей? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят, и где их не могут убить. Беречь на войне людей всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А меры этой необходимости, действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, на твоих плечах и на твоей совести. Здесь на войне не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы не так, а потом так, как надо. Здесь на войне нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью. Все. От начала до конца. От аза и до последней точки. И если превысить власть – это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости – тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или на худой конец трибунал определяет ее задним числом, а ты сам в ту минуту, когда приказываешь. Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее. Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге, все вместе взятое оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих. Да, оправданно. Но люди, люди, если бы всех их оживить и посадить вокруг. Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу. А Пикин и Бережной, воевавший вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтобы щадили себя. Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь, начальник штаба дивизии Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось 50. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии. Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас на войне осталось что-то от главного бухгалтера в смысле точности и в смысле упрямства. Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопаром, старорежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнят в дивизии Врангелем, со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в 20-е годы была красивейшей женщиной Москвы. И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку. Пикин – это июльский приказ Сталина, тот самый страшный после сдачи Ростова и Новочеркасска «Ни шагу назад». Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелоном швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себе часть того, что причиталось другим. Кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку: «Вот мое заявление». Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление. Даже мелькнула нелепая мысль, не отставки ли просит. А потом понял и сказал: «Это не мне,

соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке. Бережной. Это тоже нелегкие дни. Бережной – это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге, и пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате на перепутье уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и от того, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам. Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надброви у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована, из одного открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй закрытый глаз Бережного там под бинтами тоже плакал. «Да что же мы творим с тобой?» — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. «В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым, и все-таки до Волги дошли живые. Какие же мы сволочи после этого!» И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа. Бережной – это первый день наступления в сентябре севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на 3 километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП, после того, как облазил 2 полка и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его 2 раза чуть не убили, и, узнав, что в 3-м полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк. Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным. И все это был кровавый 42-й, кончавшийся сегодня год. «Федор Федорович, точка! Ты что задумался?» — откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина. «Слышу, что закончил», — сказал Серпилин. «Наливай, всего 2 минуты осталось». Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время. Музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все 3 поднялись и, стоя у стола, на вытяжку слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов. Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца, а Серпилин и Пикин стояли и слушали молча. Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку. «Спасибо, товарищ командующий, благодарим. И вас тоже. Поздравляем военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина. Ближе к утру, думаю, в полки съездить». «Так точно, празднуем. Спасибо. Командующий просил передать вам поздравление военного совета с Новым годом», — сказал Серпилин, положив трубку. «Судя по времени, — сказал Пикин, взглянув на часы, — в нашу дивизию в первую позвонил». Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей. «Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь?» — спросил Бережной Серпилина. С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи.
Серпилин уже несколько дней

0: Я собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба. «Посплю 3 часа и поеду, начну с Светкова. Могу взять тебя за компанию», — сказал он Бережному. Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть 200 человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию. «Не терпится», — сказал Серпилин. «Да просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил». «Ну, это как сказать, и мы тут не до конца войны стоять будем», — заметил Серпилин. «Вот ты о конце войны заговорил», — обратился Бережной к Серпилину. «А когда он, по-твоему, будет конец войны, не уточнишь?» «Где? У нас в Сталинграде или вообще?»
1: «Вообще.
0: Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя, другие все подбивали, спроси у Жукова, когда конец войны будет. Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился. Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится?» «Ладно», — рассмеялся Бережной. «Допустим, Жуков не знает. А ты?» «Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 1944-го. Точно, наморщив лоб, видимо, пересчитав в уме, сказал Пикин. «А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину?» — спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно. «Судя по событиям последнего времени, можно», — сказал Серпилин.
1: «Долговато», — мрачно сказал Бережной.
0: «Союзники называется», — сказал Пикин. «Неужели в этом году Второго фронта не откроют?» «Ну, раз мы о Втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую». Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся. Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через 3 часа, разобрал койку, разделся и лег. И уже лежа еще раз подумал: неужели и в самом деле только середина войны? Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул.
2: Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом поверх меховой безрукавки коротком ватничке, под поясным солдатским железной пряжкой ремнем. Шапку он снял. Короткие, непричесанные, седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком. Ноги он берег. «Пикин передал ваше приказание прибыть, увязать», — доложил Артемьев. «Обожди», — неожиданно сказал Кузьмич. «Надо будет, в раз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас поглядим». Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями эмке. «Садись, Павел Трофимович», — улыбнулся Кузьмич. «В ногах правды нет». Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки. «Покуда мы с тобой их окружать да уничтожать собирались, тут у него», — кивнул Кузьмич на Туманяна, — «комбат 3 сподобился. Ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом, не то через ход какой-то, не то через подкоп. И туточки вам, пожалуйста, командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес. Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы. Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет. Как это в крайнем доме, на переднем краю, и вдруг генерал? А что, разве не бывает? Товарищ генерал, не скрывая иронии, спросил Туманян. Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом. С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними нет. Первый случай. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной 42-го под Вязьмой 2 месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв, а потом выйти не могли. И главное, я скажу в окружении, даже не харчи, а вот ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь, чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят? Там в окружении психология какая у бойца? Дай хоть на затяжку махорки до патронов диск зарядить. А у радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться. Только бы ему питание для рации сбросили, чтоб глухонемым не стать. А какая, товарищ генерал, у генерала психология в окружении? Улыбнулся Артемьев. А у генерала такая психология, что лучше б меня мама на свет не рожала. Видать, в окружении не был, что спрашиваешь. Не был. И желаю не бывать. Плащ-палатка, закрывавшая вход, колыхнулась. Первым вошел Сенцов, а за ним высокий старый немец в шинели с меховым воротником и в зимней суконной шапке. Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем. Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге. «Товарищ генерал!» Делая 2 быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Сенцов. Захваченный в плен командир 27-й пехотной немецкой дивизии генерал-майор, он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала. «Инсфельд», — подсказал сзади Завалишин. «По вашему приказанию доставлен». Сенцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Сенцова. «Сам лично генерала взял? Ильин нам так по телефону доложил. Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома. Только начали там продвигаться, и сразу на 4 офицеров попали». Они руки подняли, а потом, Сенцов не поворачиваясь, кивнул на немца, этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался, без сопротивления. «А точно, что генерал?» – спросил Кузьмич, и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. «Вот его документ, тут и звание, и должность указаны», – Сенцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца. Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Сенцову и спросил Завалишина. «Русского языка не знает?» «По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался. Только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу», сказал Завалишин и повернулся к немцу. «Wir haben Ihre Bitte erfüllt und Sie zu unserem General gebracht». «Wo ist der Herr General?» – спросил немец. Кузьмич без перевода понял его удивленное восклицание, усмехнулся необиженно, а наоборот удовлетворенно, и, расстегнув на 1 крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлицах гимнастерки, сказал Завалишину: «Спроси, как, убедился или документы ему предъявлять? Так я этого все равно не стану, не я у него в плену, а он у меня». Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руки к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность. «А я командир 111-й дивизии генерал-майор Кузьмич, переведи ему», — сказал Кузьмич. И пусть садится, подвинь ему табуретку.
3: Разрешите вернуться в батальон? Спросил Сенцов. Погоди, сказал Кузьмич. Я тебе еще спасибо не сказал. Он подошел к Сенцову и крепко пожал руку.
2: Обнял бы тебя от всей души, да при нем не хочу, чтоб много о себе не думал. Как ты на этот минный подкоп напал?
3: А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был, сказал Сенцов. Наши саперы вели тогда ход под улицей с той стороны к немцам. Хотели фугас под ними рвануть. А потом тяжелый снаряд попал и на полдороги крышу хода пробил. Не у нас в полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче.
2: Да, сказал Кузьмич. То-то командир полка хвалит тебя последние дни. Говорит, хорошо воюешь. Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок.
3: Раз действительно генерал, обратился Кузьмич к Туманяну, звони Пикину, пусть дальше наверх докладывает.
2: Сейчас вас соединю, сказал Туманян.
3: А чего меня соединять? Твой полк взял, ты и доноси в свое удовольствие. Кузьмич повернулся к Завалишину. Спроси его, как так, почему у него командный пункт на переднем краю оказался?
4: Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслушав ответ немца, сказал: «Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты, а вчера к вечеру потерял связь с частями, ночью пытался восстановить, но люди не вернулись».
3: «Наша работа», — кивнул Сенцов. «Трое было, один офицер».
2: «В общем, ясно, — сказал Кузьмич, — что довели их вчера до ручки. Переведи ему. Раз сдался, гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции».
3: «Он говорит, что имеет при себе условия капитуляции. Он их знает», — сказал Завалишин.
2: «А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же желает».
3: Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушивался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону.
2: «Ну, чего там?»
3: Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит. Кузьмич снова повернулся к Завалишину. «Какой его ответ?»
4: «Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы недействительны. В командование ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен, говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим».
2: «А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось?» «Навряд ли ответит, но на всякий случай спроси. Известно это ему?»
3: Немец отрицательно мотнул головой.
2: «Скажи ему, — обратился Кузьмич к Завалишину, — что больше спрашивать про это не буду. Пущай остается при своей присяге. Скажи, добьем к завтраму всю его дивизию и сами без него узнаем, что у них было и чего не стало».
3: Немец выслушал и пожал плечами. Выражение его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное.
2: Он перешел черту, и за ней, за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии. «Артемьев, ты, я видел, с Казбеком ходил. Предложи ему».
3: Артемьев вынул пачку и протянул немцу. Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину. «Он не курит».
2: «Ко всему не курящий».
3: Кузьмич еще раз взглянул на немецкого генерала.
2: «Он с какого года, спроси?» Снова кивнул Кузьмич на немецкого генерала.
3: 1887-го, перевел Завалишин.
2: «А я с 86-го, сказал Кузьмич. «Можно сказать, погодки».
3: И словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал,
4: и все окружающие, надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух. «Пикин вас к телефону!» — нарушил тишину голос Туманяна. Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону. «Спасибо», — сказал он в трубку. «Ясно», — и еще раз повторил, — «ясно, что немедленно. Нам тут с ним, Христосу, вот самим время нет». И, положив трубку, спросил у Туманяна: «Без своего комбата полдня обойдешься? Можешь ему в награду отпуск дать?» «Если прикажете, за него Ильин останется», — сказал Туманян. Кузьмич повернулся к Сенцову. «В армию к начальнику штаба генералу Серпилину пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя автоматчиками, с теми, с которыми брал его». «Я языком не владею, товарищ генерал. Всего сотню слов знаю», — признался Сенцов, хотя боялся, что напоминает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать за Валишина. «А ты вези и молчи. С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает. Есть об чем. Еще в ту войну, небось, в господах офицерах был. Академии кончал. Сперва Вильгельму, ваше императорское, потом Гитлеру хайль. И вдруг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен. Как это понять?» «Перевести ему?» — спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец в знакомые слова. «Переведи, что отвезут в штаб армии, а все другое прочее не для его ушей». Завалишин перевел. Немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину. «Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность». «Давайте, выводите его». Ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину. «А ты», — обернулся он к Сенцову, — «обожди. Догонишь». И когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Сенцову, спросил: «С начальником штаба армии лично знаком?» «Был знаком». «А я помню, что знаком», — сказал Кузьмич. «Я тебе от него привет передавал. Из окружения вместе с ним выходил, так?» «Так». «Вот ты доставь ему немца». Он обнял и поцеловал Сенцова. «А мы тут обратно воевать начнем, а ты не спеши. И обедом начальник штаба угостит, пообедай. И водки предложат с ним выпить, выпей, заслужил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А замполиту скажи, чтоб теперь же за раз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, завтра же всем до единого отвагу вручу». «Ну и везучий же ты черт», — сказал Сенцову Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в машину между двумя автоматчиками. «Если б мне кто-нибудь до войны сказал, что Ванька Сенцов возьмет в плен немецкого генерала, я бы со смеху помер. Ты не обижайся, но, ей-богу, до сих пор в голове не укладывается. И завидую, конечно. Вот так!» Он провел пальцами по горлу, широко улыбнулся, и у Сенцова отлегло от сердца. Пропал неприятный осадок от первых слов Артемьева. Он простился, сел рядом с водителем и поехал, первое время с усилием заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло. Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных, Сенцов почувствовал еще вчера, поздно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как следует дадут по развалинам. Может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем. А решили ночью заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дело не решит. Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом. Сенцов пошел туда сам. Прикинул на местности и подумал, а не тот ли это самый недоведенный до конца пробитый снарядом подкоп. Лаз расчистили и нашли в нем вмерзшие в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода в момент, когда его пробило. С этого все началось ночью, а на рассвете, после разведки, в которую Сенцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже вдесятером. И застигнутые врасплох немцы сдались без единого выстрела. Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько бывало трудов и крови стоил какой-нибудь язык, сколько людей из-за него лишались жизни. А тут взяли генерала и 5 офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно удача. Артемьев сказал откровенно, не ожидал. Ясно, не ожидал. Я сам не ожидал, а он взял. Ей-богу, честное слово, взял. Сенцов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорее увидеть еще раз маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому что когда-то скитались вместе в окружении, и она больше, чем кто-нибудь, поймет тебя. А в общем, ерунда, не поэтому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов, еще не вечер жизни, всего 30 лет. Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала, какое у него сейчас выражение лица. Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался, только весело спросил сидевших сзади автоматчиков. «Как там немец, ребята? Не ерзает?» «Не, смирный», — сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. «Может, дать ему закурить? Ему уже предлагали, он не курящий. А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А то он все время щекой дергает, видать, знобит его». «Ничего, скоро доедем до места. Там найдут нужным, дадут», — сказал Сенцов. «Только следите, чтобы он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю и на тот свет». «У нас не глотнет», — откликнулся второй автоматчик. «Он у нас крепко зажатый». «Зайдите сперва один», — адъютант кивнул на дверь, из которой вышел. Сенцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпилина, увидел, как немец тоже поднимается, и сказал ему: «Вартен, зетсен зе зих». И один вышел к Серпилину. «Товарищ генерал, по приказанию командира 111-й дивизии, генерал-майор Инсфельд, командир 27-й немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен». Когда Сенцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытянулся у порога, Серпилин стоял у стола, опираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Сенцову показалось, Серпилин его не узнал. «Благодарю», — сказал Серпилин все с тем же удивившим Сенцова, неподвижным, неузнающим выражением лица, сделал 2 шага навстречу и протянул руку. «Здравствуй, Иван Петрович. Вот ты какой стал. Что, сразу не узнали, товарищ генерал?» «Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы». «Переводчик явится через 5 минут», сказал за спиной Сенцова адъютант. «Значит, 5 минут имеем», Присаживайся. Серпилин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Сенцова. Нет, узнал бы. Скажи откровенно, ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили? Никогда этого не забуду. И я не в силах, сказал Серпилин. Хочу и не могу. А может, это так и надо, чтобы мы не в силах все это забыть? Сказал так, словно думал еще о чем-то, словно был одновременно и близок в своих мыслях тому, о чем говорил, и очень далек от этого. А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел в 5 шагах.
3: Отчего же не подошел?
4: Сенцов запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно. Вы заняты были.
3: Все равно зря не подошел. Когда это было?
4: 9 января, накануне наступления.
3: Да, накануне наступления. Серпилин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув с себя что-то мешавшее ему, сказал другим, изменившимся голосом. Когда командующему по телефону доложил, он сказал: «За первого генерала орден. Можешь считать, что уже получил. Поздравляю».
4: Сенцов встал с табуретки. «Служу Советскому Союзу». Серпилин показал было рукой, чтобы Сенцов садился, но взглянул на часы и сам стал: «Да, далеко он нас с тобой тогда гнал». Серпилин кивнул на дверь, за которой там, во второй комнате, сидел немец. «Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жальче всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже не брать. И даже во сне этого не увидеть. Как ты, комбат, сегодня со своей колокольни смотришь после того, как генералов в плен взял? Надолго их еще хватит?
3: С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал».
4: «Неверно», — прервал Серпилин. «Об этом как раз без тебя трудно судить. По-моему, уже ненадолго. А конкретно 2-3 дня. Сколько у тебя в батальоне в строю осталось?»
3: «На сегодня 109.
4: «Не густо», — сказал Серпилин. «На немца у адъютанта расписку возьми и поезжай. Береги себя по мере возможности, раз, по-твоему, уж только 2-3 дня осталось».
3: «Как-нибудь», — сказал Сенцов. «Я за то время, что с вами не виделись, уже 4 раза был ранен. Пора на этом остановиться».
4: Серпилин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил: «Ты какого года?»
3: 12-го, товарищ генерал».
4: «Да», — задумчиво сказал Серпилин. Лицо у него снова стало отсутствующим. «Ну, иди». Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу. А когда сел и поднял глаза, Сенцова уже не было. В дверях стоял адъютант.
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
6: Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди 30 офицеров конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узная они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, я покажу вам этот крест. Вы знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны. Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы верно слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды, ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрекача. Вы поражены? Зато случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрягу, а заодно и обзавелся женушкой. В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем в нескольких милях от нормандского города Лезон-де-Ли. Само по себе местечко это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания, а все же стоит мне произнести «Лезон-де-Ли», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол. Ах! Что за прелестные создания эти нормандские девушки? Краше нет в целом свете. Да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свидание было не счесть. О, молодость, красота, доблесть! Как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет? Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа, а вино что? Оно приносит только телесную радость. Ну уж, коли угощают, не откажусь. Прелестнее всех девушек в тех краях была Мари Равон. Да чего мила, да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов. Прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времен, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза, Мари встает передо мной. Щеки смуглые, как лепестки мускатной розы. Взгляд карих глаз нежен, в то же время смел. Волосы черные, как смоль, будет волнение в крови и в стихи просится. А фигурка точно молодая березка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее. Горяча была и горда. Всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа. Отчего капитуляция бывала сладостнее во сто крат. Из 140 женщин, ну, как их сравнивать, если все были по-своему совершенству? Да. Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои. Ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провел у Равонов 2 воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колене. Если, конечно, он еще жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Мари Равон лучше отступиться. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов. А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Мари? О, друзья мои, женить бы не для гусара. Сегодня он в Нормандии, а завтра средь холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель, и былую храбрость сменит рассудительность. А она будет со страхом ждать очередную почту. Вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это? Разумно ли это? Что остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед! И добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у бивуачного костра. А Мари? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Она прекрасно знала. Затрубят серебряные горны и прощай семейная жизнь. Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест. Здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Люгаяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пускай снится по ночам. Но мы с Мари о будущем не думали. День до ночи, сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее, полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения. Хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар человек честный. Что дочь их совершенно счастлива, и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать. Однажды, в воскресенье, я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы. «Послушайте, лейтенант, — сказал он, — хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучшей дорогой».
7: «Это я дам круг с милю, а то и больше».
6: «Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней», — ухмыляясь, сказал он.
7: «Почему?» — спросил я.
6: «Потому что в поле пасется бык английской породы». Если бы не его гнусная ухмылка, я бы, наверное, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться, этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы. «Пойду напрямик», — сказал я.
7: Однако, выйдя в поле, я понял, что поступил опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впереди стоял дом Равонов, изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства приличествующего солдату, но, тем не менее, развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность, зато нижняя – проворство и настороженность». Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Приободрившись, я взглянул на открытое окно спальни Марии, которое было как раз над черным ходом. Вдруг из-за шторы смотрят ее милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку, чтобы подразнить этого зверя английской породы. «Пусть любимая видит, что опасность мне нипочем, если наградой свидание». Мое бесстрашие привело быка в замешательство. Я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести. Что для гусара опасность, когда его ждет свидание с любимой? Да карауль ее дом хоть все быки Кастилии! Разве остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чуешь, живя в мире сладостных грез. Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щечкой к шелку моего доломана, глядя мне в лицо изумленными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств. «И сердце ваше ни разу не дрогнуло. Вы никогда не знали страха?» – спрашивала она. Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе гусара? Хотя я был еще очень молод, подвигом моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в каре венгерских гренадеров. Обнимая меня, Мариса дрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть. Но когда тебе 20, и ты влюблен, как не приукрасить рассказ? О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире. «Даже в мечтах своих, Этьен, — сказала она, — я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного. Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете, я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит». Отношения наши были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл в домино со стариком, помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов, объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее. «Одно из двух», — сказали они с крестьянской прямотой, «или вы даете слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не увидите». Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Марии, а с другой, к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить все, как было, хотя бы до завтра. «Я поговорю с Мари», — сказал я. «Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня — ее счастье». Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов. Я шагал по полю, задумавшись. Из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижусь с ней? Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орала, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться с сердцем и отказаться от Мари? Разве нельзя совместить все? Быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел быка. Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина. Он был весь черный, голова опущена, свирепые налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону. Я оглянулся и к своему отчаянию увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами и даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой, и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд,
8: а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой подвижный человек способен даже бежать задом наперед, обратив лицо к противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверное, благоразумнее было бы сдержать свой пыл. Бык счел это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку. Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это чудовищное зрелище. Вы думаете, наверное, что он припустил рысью или даже галопом? Это бы еще ничего. Нет, он делал прыжки, один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он, и поэтому мне нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъяренной говядиной, это совсем другое дело. Тут не поспоришь. Не успокоишь, не завоюешь расположение. Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно – бежать. Но и бежать можно по-разному. Кто отступает с достоинством, а кто в панике. Я удирал, как положено настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался. Это была горькая улыбка храбреца, который философски относится к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка. Но тут я должен сделать одно признание. Известное дело, если удираешь, то паники не избежать. Будь ты храбрец из храбрецов. Вспомните гвардию при Ватерлоо. То же самое было в тот вечер и с Этьеном Жераром. Ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть. Никого, кроме этого проклятого быка. А не благоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновением грохот копыт чудовища и его страшное фырканье за моей спиной становились все громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Все было забыто. Во всем мире осталось только два существа – бык и я. Он хотел убить меня, а я во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и дунул во все лопатки. Мчался я к дому Равонов. И вдруг сообразил, если даже я добегу, спрятаться будет негде. Дверь заперта, нижние окна забраны решетками, ограда высокая. А бык с каждым прыжком все ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в момент наивысшей опасности Этьен Жерар показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им. Я уже говорил, что окно спальни Мари было как раз над дверью. Занавески были задернуты, но не плотно. Сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий, и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище настигло меня. Я и без посторонней помощи вскочил бы в окно. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, как бык поддал мне сзади, и я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни. Кровать стояла под самым окном, но я благополучно перелетел через нее. С трудом поднявшись на ноги, я с замиранием сердца повернулся к кровати, но она была пуста. Моя Мари сидела в кресле в углу комнаты и, судя по раскрасневшимся щечкам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом. «Этьен!» – прошептала она, задыхаясь. «Этьен!» И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступить истинный джентльмен. «Мари!» — вскричал я. «Простите, о, простите меня за внезапность вторжения! Мари, сегодня вечером я говорил с вашими родителями, и я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете». Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова, а затем стала восторженно изливать свои чувства. «О, Этьен, мой замечательный Этьен!» — восклицала она, обвив мою шею руками. «Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете! Вот вы стоите передо мной, бледный, дрожа от страсти! Таким вы являлись мне в моих грезах! Как тяжело вы дышите, любовь моя! И какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятия! За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня».
7: Объяснять больше было нечего. И когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум. Кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с козел большая бочка сидра. И теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку. «Вы видите перед собой вашего сына», — сказал я. О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы.
8: Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной. Из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом.
7: Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю.
8: «Вы пойдете парадным ходом или черным?» – спросил он. «Черным ходом короче».
7: «Пожалуй, пойду парадным», – ответил я. «Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Мари».
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
1: Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
0: Шутишь? Да кто ж меня узнает?
1: Первый сторож. Гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер. Со шпагой под мышкой и в плаще.
0: Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
1: А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
0: Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого.
1: Ну, то-то же. Сидели бы вы себе спокойно там.
0: Слуга покорный, я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки, на первых тамошних красавиц. Право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. В них

0: странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицей, и точно мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза, да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза.
1: Что ж, вслед за ней другие были.
0: Правда.
1: А живы будем, будут и другие.
0: И то.
1: Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем?
0: О, Лауру. Я прямо к ней бегу являться.
1: Дело.
0: К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть.
1: Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойница тревожит. Кто к нам идет?
2: Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ль доны Анны?
1: Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем.
0: А кого вы ждете?
2: Сейчас должна приехать дона Анна на мужнину гробницу.
0: Донна Анна? Де Сольва? Как супруга командора, убитого не помню кем.
2: Развратным, бессовестным, безбожным дон Гуаном.
1: Ого, вот как! Молва о дон Гуане... И в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют.
2: Он вам знаком, быть может?
1: Нам? Немало. А где-то он теперь?
2: Его здесь нет, он в ссылке далеко.
1: И слава Богу. Чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок да в море.
0: Что, что ты врешь?
1: Молчите, я нарочно.
0: Так здесь похоронили командора?
2: Здесь. Памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать.
0: Что за странная вдова? И не дурна?
2: Мы красотой женской, отшельники, прельщаться не должны. Но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться.
0: Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить.
2: О, дона Анна никогда с мужчиной не говорит.
0: А с вами, мой отец?
2: Со мной иное дело, я монах. Да вот она.
3: Отец мой, отоприте.
2: Сейчас, сеньора, я вас ожидал.
1: Что? Какова?
0: Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил.
1: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать, с бровей ли, с ног ли.
0: Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь.
1: Вот еще. Куда как нужно мужа повалил. Да хочет поглядеть на вдовьи слезы. Бессовестный.
0: Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид.
1: Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое житье! Да долго ль будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет.
4: Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла.
2: Как развела ее, с какой силой.
4: С каким искусством.
3: Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце.
4: Правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе.

0: И восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь.
1: Подайте мне гитару.

0: чудно, бесподобно.
1: Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Ну и любовь, мелодия, взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.
0: Какие звуки, сколько в них души. А чьи слова, Лаура?
2: Дон Гуана.
3: Что, Дон Гуан?
2: Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник.
3: Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты, ты дура.
2: Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант.
3: Зови же их.
1: Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись, она забыла.
2: Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его.
3: Я глуп, что осердился.
2: Ага. Сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся.
3: Виноват, Лаура. Прости меня. Но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно.
2: А виноват Илья, что поминутно мне на язык приходит это имя.
0: Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще.
2: Да, на прощание. Пора уж ночь. Ну что же я спою? А, слушайте.

0: чудесно, бесподобно.
1: Прощайте ж, господа.
2: Прощай, Лаура.
1: Ты бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом.
3: Счастливец, так ты его любила? Очень.
1: Очень.
3: И любишь и теперь?
1: В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя.
3: Скажи, Лаура, который год тебе?
1: 18 лет.
3: Ты молода. И будешь молода еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить. И серенадами ночными тешить. И за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?
1: Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно ясно. А далеко, на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует, а нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты. Ну, то-то ж.
3: Милый демон.

0: Гей, Лаура!
1: Кто там? Чей это голос?
0: Отопри.
1: Ужели? Боже!
0: Здравствуй.
1: Дон Гуан!
2: Как? Дон Гуан?
0: Лаура, милый друг. Кто у тебя, моя Лаура?
2: Я, Дон Карлос.
0: Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам.
2: Нет, теперь, сейчас.
1: Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон.
2: Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге.
0: Ежели тебе не терпится, изволь.
1: Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его?
0: Быть может, он жив еще?
1: Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково?
0: Что делать, он сам того хотел.
1: Эх, Дон Гуан, досадно, право. Вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь?
0: Я только что приехал, и то тихонько. Я ведь не прощен.
1: И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел.
0: Нет, моя Лаура. Спроси у Лепарелла. Я стою за городом. Проклятые Венти. Я Лауры пришел искать в Мадриде.
1: Друг ты мой. Постой, при мертвом. Что нам делать с ним?
0: Оставь его. Перед рассветом рано. Я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
1: Только смотри, чтобы не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда б ты их застал?
0: Лаура, и давно его ты любишь?
1: Кого? Ты, видно, бредишь.
0: А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
1: А ты, повеса?
0: Скажи. Нет, после переговорим. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову. И ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньор, ба. Что в голову придет, то и скажу без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином, какие плечи, что за Геркулес. А сам покойник мал был и тщедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за Искуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагон и замер, как на булавке стрекоза, а был он горд и смелый, и дух имел суровый. А, вот она.
3: Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите.
0: Я просить прощения должен. У вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться?
3: Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить.
0: Мне? мне молиться с вами, Донна Анна. Я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали, с благоговением, смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами.
3: Какие речи странные.
0: Сеньора.
3: Мне? Вы забыли?
0: Что? Что недостойный отшельник я? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться?
3: Мне показалось. Я не поняла.
0: Ах, вижу я. Вы все узнали.
3: Что я узнала?
0: Так, я не монах. У ваших ног прощения умоляю.
3: О, Боже! Встаньте, встаньте! Кто же вы?
0: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
3: О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь.
0: Минуту, Донна Анна, одну минуту.
3: Если кто взойдет.
0: Решетка заперта, одну минуту.
3: Ну, что? Чего вы требуете?
0: Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас. Не тут, не близко, дали где-нибудь, там, у дверей, у самого порога, чтоб камня моего могли коснуться вы легкою ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать.
3: Вы не в своем уме.
0: Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежды, любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться, я напротив старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии.
3: И так-то вы молчите?
0: Случай, Донна Анна, случай увлек меня. Не то б вы никогда моей печальной тайны не узнали.
3: И любите давно уж вы меня?
0: Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье».
3: Пойдите прочь, вы человек опасный.
0: Опасный чем?
3: Я слушать вас боюсь.
0: Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую. Но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден.
3: Опадите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите, если вы клянетесь хранить ко мне такое же уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как овдовела.
0: Ангел, Донна Анна, утеши вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца.
3: Пойдите ж прочь.
0: Еще одну минуту.
3: Нет, видно, мне уйти. К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно, давно отвыкло. Завтра я вас приму.
0: Еще не смею верить. Не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкою.
3: Да, завтра, завтра. Как вас зовут?
0: Диего де Кальвадо.
3: Прощайте, Дон Диего.
0: Лепарелло.
4: Что вам угодно?
0: Милый Лепарелло, я счастлив. Завтра вечером позднее, мой Лепарелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок.
4: С Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы?
0: Нет, Лепарелло, нет. Она свидание мне назначила.
4: Неужто, о вдовы, все вы таковы?
0: Я счастлив, я петь готов. Я рад весь мир обнять.
4: А командор, что скажет он об этом?
0: Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер.
4: Нет, посмотрите на его статую.
0: Что ж?
4: Кажется, на вас она глядит и сердится.
0: Ступай же, Лепарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне. Завтра.
4: Статую в гости звать? Зачем?
0: Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах.
4: Охота вам шутить, и с кем?
0: Ступай же.
4: Но...
0: Ступай.
4: Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне страшно.
0: Трус, вот я тебе.
4: Позвольте, мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Ай!
0: Что там?
4: Ай-ай, ай-ай, умру.
0: Что сделалось с тобою?
4: Статуя, ай!
0: Ты кланяешься?
4: Нет, не я, она!
0: Какой ты вздор несешь?
4: Пойдите сами.
0: Ну, смотри ж, бездельник. Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать... На стороже в дверях. Что будешь? О, Боже.
4: Что я говорил?
0: Уйдем.
3: Я приняла вас, Дон Диего, только боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю. Слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?
0: Наслаждаюсь молча. Глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
3: Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой в гробе вас мучит.
0: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
3: Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
0: Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд, я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
3: Диего, перестаньте, я грешу вас, слушай. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда бы он овдовел, он был бы верен супружеской любви.
0: Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить. Хоть казнь я заслужил, быть может.
3: Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем. Не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы.
0: Пред вами, Боже.
3: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
0: Нет. Нет, никогда.
3: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем? Скажите.
0: Нет, ни за что.
3: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую.
0: Нет, нет.
3: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы рабом моим желали быть? Я рассержусь. Диего, отвечайте. В чем предо мной виновны вы?
0: Не смею, вы ненавидеть станете меня.
3: Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю.
0: Не желаете знать ужасную убийственную тайну?
3: Ужасно? Вы мучите меня. Я страх, как любопытно, что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала, у меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
0: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком?
3: Нет, отроду его я не видала.
0: Вы в душе к нему питаете вражду?
3: По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую.
0: Что, если б Дон Гуана вы встретили?
3: Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
0: Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя.
3: Диего? Что вы?
0: Я не Диего, я Гуан.
3: О, Боже, нет, не может быть. Не верю.
0: Я Дон Гуан.
3: Неправда.
0: Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне.
3: Что слышу я? Нет, нет, не может быть.
0: Я Дон Гуан, и я тебя люблю.
3: Где я? Где я? Мне дурно, дурно.
0: Небо, что с нею? Что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих.
3: Оставь меня. Ой, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни.
0: Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя.
3: Так это... Дон Гуан.
0: Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель. И в первый раз смиренно перед ней дрожащее колено преклоняю.
3: О, Дон Гуан, красноречив, я знаю, слыхала я. Он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили?
0: Ни одной до ныне из них я не любил.
3: Я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
0: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность, коварство?
3: Кто знает вас, но как могли прийти сюда вы? Здесь... Узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
0: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
3: Но как же отсюда выйти вам, неосторожный?
0: И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна?
3: Ах, если б вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо бы нарастаться нам.
0: Когда ж опять увидимся?
3: Не знаю. Когда-нибудь.
0: А завтра?
3: А где же?
0: Здесь.
3: О, Дон Гуан, как сердцем я слаба.
0: В залог прощения мирный поцелуй.
3: Пора. Поди.
0: Один, холодный, мирный.
3: Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Ой, скройся, Дон Гуан.
5: Я на зов явился.
0: О, Боже! Дон Анна!
5: Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан?
0: Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
5: Дай руку.
0: Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти. Пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Дон.

Вы слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.

0: В 9 часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза. Высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок. Часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность. В лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:
1: «Идите на Псковский переулок. Там я натворила, и сама не знаю что. Я сейчас должна умереть».
0: Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер, велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.
2: «А имеется у вас разрешение на ношение оружия? Ваше имя, фамилия, адрес?»
1: «Ольга Вячеславовна Зотова».

0: когда появлялась Ольга Вячеславовна в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, на кухне все замолкали. Только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность.
1: Один из жильцов сказал про нее: «Бывают такие стервы со взведенным курком. От них подальше, голубчики».
0: С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженную голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине выше лопатки розово-блестящее углубление, выходной след пули, на правой руке у плеча небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.
1: Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее клейменная. Роза Абрамовна Безикович, безработная, муж ее проживал в сибирских тундрах, буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, премиленькая девица, служившая в махорочном тресте, уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус. И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна, и Роза Абрамовна, иначе бы кушать чуть не каждый день Лялечке пригоревшую кашку.

0: Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, дикими глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру, в квартире не понимали. В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь собачьей радостью и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.
1: Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства. Голые стены, ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели – 5 предметов. 2 стула, комод, железная койка и стол у окна. Жилец – Петр Семенович Морж, служащий из медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов 10 йодоформу. Но этот план не был приведен в исполнение. Побоялись. Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов. У жильцов закипали мелкие страсти. И не будь ее, в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же вглубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной. Лялечка очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Сонечка была безобидна. И действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит, тут скрывалась какая-то тайна.

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора. Сонечка Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки. Высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться, набрызгала лужу на полу. Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха. Перемахнула через плечо полотенце и ушла. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы и ходики на кухне показывали 9. Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на проломной дом купца второй гильдии старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами, самого Зотова и его жены. И наверху бесчувственное тело их дочери, Ольги Вячеславовны, 17-летней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шеи изодраны ногтями. Все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

0: Дом отстоять не удалось. Все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь. Ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутая ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась.
1: «Доктор, какие звери!»
2: «Не шевелитесь, не шевелитесь!»
1: «Двоих не знаю. Какие-то были в шинелях. Третьего знаю. Танцевала с ним. Валька-гимназист. Я слышала, как они убивали папу и маму. Какие звери!»
0: Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой, запах цветов, замерзших на 30-градусном морозе, грустная тишина, перезвон Великого Поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах, тревога весны, лихорадка по ночам, дача на верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте. Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки.

0: Олечку Зотову никто не навещал в госпитале. Не такое было время, не до того. Россию раздирала гражданская война. Прочное житье трещало и разваливалось. Неистовой яростью дышали слова декретов, белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись, прохожий.
1: Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости, от страха, как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя. За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость.
0: Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, под штаниках и шлепанцах. И все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно, он насвистывал яблочко, пристукивая голыми пятками. Серые, ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень. Только жесткие, жестоки были ястребиные глаза.
2: Из Венерического.
1: Меня убивали, да не убили. Вот почему я здесь.
2: Ах ты, батюшки, вот так приключение. Должно быть, было за что. Или так, бандиты, а?
1: Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы напроломные.
2: Вот оно что. Помню. Ну, вы бой, девка, знаете. Не поддались. Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить. Разве тогда чего-нибудь добьемся? Сколько этого гнусного элемента вылезло больше, чем мы думали. Руками разводим. Бедствие. Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие. А жалко. Сами-то и старобрядцы. В Бога верите. Ничего, это обойдется. Вот во что надо верить. В борьбу.
1: Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности. Но под его насмешливо ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.
2: То-то, горяча лошадка, хороших русских кровей с цыганщинкой. А то прожила бы, как все, жизнь. Просмотрела в окошко из-за фикса. Скука!
1: А это веселее, что сейчас.
2: А то не весело. Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все ж на счетах щелкать.
1: Город весь разорили. Россию нашу разорили, бесстыдники.
2: Экая штука, Россия. По всему миру собираемся на конях пройти. Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся? Хочешь, не хочешь, гуляй с нами.
1: Наклонившись к ней, он оскалился диким весельем. Блеснули его зубы, у Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова. Помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови. Стародавние голоса поколений закричали: «На коней! Гуляй, душа!»
0: Разговор был короткий, скуки ради, в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала.
1: Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку и оглянулась вглубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность. А он все не шел, и вместо него ковыляли какие-то на костылях. Вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

0: Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили белые. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь. Ольга Вячеславовна осталась. Про нее не вспомнили. Утром больные не получали чаю, начался ропот. Затем в палату вошел белый офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные подтянули на себя одеяло. Он оглядел койки. Прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова, следуйте за мной». Он точно летел на крыльях галифе. Звонкие шпоры его наполняли цоканьем пустоту коридора. Нужно было проходить через двор.
1: В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам. Ольга Вячеславовна споткнулась. Ей показалось... Нет, этого не могло быть. Нет, это не он.
0: Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом.
2: И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушки, связаться со сволочью?
1: Она сделала усилие понять, что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось.
0: Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги. Под ней лежала карандашная записочка.
2: Наши сведения не совсем совпадают. Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что?
1: Да вы... Я не понимаю. Вы с ума сошли?
2: К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. Будьте же искренни до конца, дорогая. Кстати, ваши друзья-красноармейцы умерли героями. Итак, мы продолжаем молчать. Ну что же, в тюрьму!
0: К ней подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну, провели по ее бокам, по груди, щупали, искали. Ольга Вячеславовна задохнулась, вскрикнула.
2: «Тюрьму!»

0: Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме. Сначала в общей камере, потом в одиночке.
1: И вдруг точно книга раскрылась перед ней. Все стало ясно. Тот кудрявый, в вышитой рубашке, Валька, убийца. Она не ошиблась. Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее. Карандашная записочка была его доносом. Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума по одиночной камере. На ее страстные просьбы видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора, угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым как Бог. Ненависть, мщение, ненависть, мщение. О, только бы выйти отсюда.
0: Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Это на Казань двигалась 5-я Красная Армия. Около полуночи в тюремных коридорах началось движение. Захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в 30. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры и потащили по лестнице.
1: Она как кошка извивалась. Силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора. Холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми. Конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам. Грохнули револьверные выстрелы. Казалось, повалились подвальные своды. Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту. На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки. Горячо ударило ей в плечо. Огненным веретеном просверлила грудь, рванула за спину. Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами.
0: Пятая армия взяла Казань. Белые ушли на пароходах. Ушел из Казани и Валька. Ольга Вячеславовна наперекор здравому смыслу осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмурым моросящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ей голову кавалерист в нагольном тулупчике.
2: «А девчонка-то дышит? Надо бы, братцы, до врача добежать!» Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города непременно старорежимного профессора. Ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бескровинки в лице Ольгу Вячеславну, чтоб была жива.
0: После перевязки и камфоры она, должно быть, узнала его.
1: Поближе. Поцелуйте меня.
0: Время было военное. Человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся.
3: Черт. Вот ведь. Но не решился. только подправил ей подушку.

0: полк мой формируется в Казани. Поправитесь, запишу вас в эскадрон лично моим вестовым. Волосы вам обстригем, сапожки достанем легенькие. На первое время к коню прикручивать вас будем, чтобы не свалились.
1: Каждый день говорил ей об этом. И не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами. У нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. Я так представляла себе. Муж приличный блондин. Я в розовом пеньюаре. Сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего. И это счастье. Ненавижу эту девчонку. Счастье ждала. Ленивая дура в капоте за кофейником.
2: Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него. У нее было одно сейчас желание – оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

0: Емельянов получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец, остановился на огромном, с колоннами и с зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови заваривать, крупы, сало, картошки, все довольствие недели на две. И Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем.
1: Ольге Вячеславовне было сколько угодно времени на размышления. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник. Думала о Дмитрии Васильевиче. Придет ли сегодня? Хорошо бы пришел. У нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам. Входил он, веселый, страшноглазый. Входила ее жизнь. Отстегивал револьвера две гранаты. Скидывал мокрую шинель.
2: Все в порядке? Нет ли какой нужды? Главное, чтоб грудной кашель прошел и в мокроте крови не было. К Новому году вполне будете в порядке.
0: Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.
3: Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь – это стихия. Конный бой – революционный порыв. Вот, у меня одна шашка в руке. Я врубаюсь в пехотный строй. Я лечу на пулеметное гнездо. Можно врагу?

0: вытерпеть этот мой вид. Нельзя. И он в панике бежит, а я его рублю. У меня за плечами крылья. Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву, без выстрела. И ты как пьяный. Шиблись. Пошла работа. У врага волосы дыбом, и враг повертывает коней. Тут уж руби, гони, пленных нет.
1: Глаза его блестели, как сталь. Стальная шашка свистела по воздуху. Ольга Вячеславовна, с похолодевшей от волнения спиной, глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок стиснутым кулачком. Казалось, рассекись свистящий клинок, ее сердце закричало бы от радости. Так любила она этого человека.

0: Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса. Быстрый, затуманенный небратским чувством, жар кидался ей в щеки, не знал, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть. Но нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон.
1: Не пулей куриным словом доедем. Ай, пишут, какая черти! Гвоздят мировую буржуазию.
2: В слабой девочке таились железные силы. Непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу, в конном и пешем строю, она вытянулась, как струна. Морозный ветер зарумянил лицо. И как черт она была красива. Молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке натуго перехваченным ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.
0: Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развелись и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям. Сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком, лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было. В ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.
2: Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на Деникинский фронт.
0: Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачные в ветреных тучах угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, все недавнее прошлое, незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал. Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. Кони сорвались с цепей. Разве только у океана остановимся? Упоительной песни припомнились ей слова любимого друга. Так началась ее боевая жизнь.

0: В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова девица. Но это скрывали и она, и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще. Никто ее не лапал. Все знали, что кулак у Емельянова тяжелый. Несколько раз ему это пришлось доказать. И Зотова была для всех только братишкой.
1: По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто на одной кровати. Он головой в одну сторону, она в другую, прикрывшись каждой своим полушубком.
2: Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим.
1: Она только теперь поняла силу его истребиных глаз. Это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром.
2: После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, Емельянов входил в избу, подходил к кровати и на минутку засматривался на пылающее во сне обветренное и женское, и детское лицо Ольги Вячеславны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

0: Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. В такое утро можно было забыть, что есть война, что враг теснит и обходит. Пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах голод, по деревням бунты.
1: А весна, как и прежде, убирала красу и землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал подлец, косил лиловым глазом, интересовался побаловаться, поиграть. В Лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники, двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый? У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги. Всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска. «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножными коня, пригнулась, и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу. За спиной послышался тяжелый, настигающий топот. Выстрел! Она покосилась. Один из всадников забирал правее, наперерез ей. Опять выстрел сзади! Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник скакал в шагах в 50. «Стой! Стой!» Страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня навстречу ему, скинула винтовку и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел. Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника. Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь держаться. Но ничего не вышло. Слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

0: Полк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня.
1: Теплый дождь шумел по листьям. Не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи. Она догадалась, вздохнула, закинула голову.
2: Не зарабеешь? Ну-ну, смотри. Ближе ко мне держись.
1: Бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича.
0: Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы деревьев. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами. По ней уже мчались тени всадников, берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку. Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами. Степь гудела под копытами 500 коней. На скаку, срываясь, запели трубы гарнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.
3: В целях маскировки мы теперь сводный полк Северо-Кавказской армии генерала-лейтенанта барона Врангеля. Я вам теперь не товарищ командир, а его высокоблагородие господин капитан.
0: Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом. 3 дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам. Горели железнодорожные станции, поезда, военные склады. Взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На 4-е сутки кони приустали, начали спотыкаться. И в глухой деревеньке был сделан дневной привал.

0: Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.
1: Живыми отсюда не уйдем. Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславне и, присев около нее, вглядывался в неясные очертания дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой.
2: Ольга Вячеславна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке. В нем была тоска.
0: Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов. Весь день к реке не было подступа. Никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.
1: Ну, пойдем, Оля. Надо поспать часик.
2: В первый раз он назвал ее по имени. Поцелуй меня.
1: Он осторожно поставил котелок. Привлек ее за плечи, у нее упала фуражка, закрылись глаза и стал целовать в глаза, в рот, в щеки. Женой бы тебя сделал, Оля. Да нельзя сейчас. Понимаешь ты

0: Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь. Тогда за железнодорожной насыпью 8 коммунаров съехали с подполковое знамя. Разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. 2 эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи», и шагом отъехал под знамя. 8-м был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.
1: Ольга Вячеславовна видела. Вот конь одного повалился на перила, и кони-всадник полетели с 10-сажённой высоты в реку. 7 достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился. Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась над головокружительной высотой. Вслед за ней загудели, затряслись железные переплеты моста. Заревело 150 глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держа древко перед собой. Лицо его было мертвое. Из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны. Гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле. Она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее, не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит.

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе, и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю. Так вся жизнь Ольги Вячеславны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей ненужные, тяжелые, смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые. Для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно. И все же смерть не взяла ее. Проехать бы по тому мосту над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели.

Ольга Вячеславовна была худа и черна. Могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень таща и зла, как гадюка. Потом кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в главлесе или так, пищебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа на этаж. Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной.

0: То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась. Глаза, еще налитые кровью, искали, что разрушить. А уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.
1: Листки декретов настойчиво требуют творчества, творчества, творчества. Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Она рассматривала лица, каких не бывает, развертывающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам «Индустриализация».
0: Ей удалось получить командировку в Москву. Она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.
1: К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно. Бывало с ней похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих как улей учреждений, она поступила на службу в отдел контроля треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост, минуту в минуту приходила на службу, присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючая злость.
0: Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, разгладила шерстку. Первый щелчок она получила от Помзава, сидевшего сбоку от нее по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава.
2: «Удивляюсь вам, товарищ Зотова. Такая, в общем, интересная женщина, и провоняли все помещение махоркой. Женственности, что ли, вас нет? Курили бы яву».
0: Должно быть, это пустяшное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и впервые за много лет по-женски оглядела себя.
1: Черт знает, что такое огородное чучело. Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта. Как же это случилось?
0: Две пиш-барышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и ниже площадкой фыркнули со смеху. Можно было разобрать только, лошади испугаются. Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны. Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье. Звали ее Сонечка Варенцова. Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке, что на Зарядье, были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставила с блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на чулки, задрала Сонечкину юбку.
1: «Это где купили?»
0: Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна.
3: мягким голосом, подробно объясняла, что эти вещи Ольга Вячеславовна сможет достать на Кузнецком мосту, что теперь носит платье шмиз, чулки телесного оттенка и прочее.
0: Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой и повторяла:
1: «Есть, так, поняла».
0: Затем схватила за светленькую Сонечкину кудряшку, хотя это и была не конская грива, а нежнейшая прядь.
1: «А это как чесать?»
3: «Безусловно, стричь, мое золотко. Сзади коротко, спереди с пробором, на уши».
2: Петр Семенович Морж, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда самодовольно блестя черепом: «Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна».
0: Она стремительно обернулась к нему. Впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы.
1: «Сволочь недорезанная, попался бы ты мне в поле».

0: В управлении треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном с короткими рукавами шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках. Каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, и уши ее горели. Зотова до жути была хороша. Тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза, как ночь, длинные ресницы. Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой. Если уж сильно пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу. Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой.
1: Ой, поразительно, до чего она ломается. Противно даже смотреть. При заполнении анкеты записала вот такими буквами: «Девица». А все говорят, просто ее возили по эскадронам. Понимаете? Ну, жила она чуть ли не совсем эскадроном.
2: Будьте с ней поосторожней. Гадюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает, глазом не моргнет.
3: Это какой-то демобилизованный солдат. Ну, разве это женщина?
0: Ольга Вячеславовна вошла на кухню. Все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой. И проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали.

0: Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Все было как обычно. Мимо из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице бегали служащие.
1: Ольга Вячеславовна, поднимаясь по лестнице, остановилась. Она всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: «Он». Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла. Это было не нужно, это было ужасно.
0: Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стен газеты карикатуру на хозяйственного директора махорочного треста, помещавшегося этажом выше. Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней.
2: «Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? Ну вот. Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно, это мелочь, это... неталантливо».
1: На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности.
2: «Больно укусить побоялись, а тявкнули по-лакейски. Ну что же, что чай? В 19-м году я пил спирт с кокаином, чтобы не спать. Так все мельчить не умело, можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам. Значит, старики сделали дело и на свалку. Да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки».
1: Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза. Серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те, любимые, навек погашшие. Чисто выбритое лицо, правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой. В 19-м году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас. Такие люди ей представлялись, несущие голову в облаках. Он тасовал события и жизни, как колоду карт. И вот, с портфелем, с усталой улыбкой и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями. Он ушел. Ей пронзительно стало его жалко.

0: При первом случае с бумажкой от месткома Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем. На портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять.
1: Все, товарищ, идите.
0: Это было действительно все. Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума. Ведь Гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале. Он не вынесет ее на руках, не сядет у койки.

На утро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину. «Бесится наша гадюка-то», сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

0: Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти. Но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу. Надо, стало быть, надо. Ожидать случая счастья, действовать по мелочам, где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голые плечика из платья, было не по ней. Решила прямо пойти и все сказать ему. Пусть что хочет, то и делает с ней. А так жизни нет. Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же на улице схватить его за рукав. «Я люблю вас! Я погибаю!» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих. Наконец он пошел пешком со службы. Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула. «Дело в том...»
1: «Дело в том, мне про вас говорят со всех сторон. Удивляюсь, удивляюсь. Да-да, вы преследуете меня. Намерения ваши понятны. Пожалуйста, не лгите, объяснения мне не нужны. Вы только забыли, что я не Непман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет. Выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее. Из вас может выйти хороший товарищ».
0: Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова.
2: Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно.
0: Ольга Вячеславовна вернулась в офис, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки на колени. Одна. В дикой, враждебной жизни. Одинока, как в минуту смерти. Не нужна никому. Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так сейчас она увидела в руках у себя револьвер и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку. В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы. Кажется, в руках у них были щетки, кочерги. В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами.
3: «Это совершенное бесстыдство! Лезть к человеку, который женат! Вот, вот удостоверение из ЗАГСа! Все знают, что вы с венерическими болезнями, и вы с ними делать карьеру? Да еще через моего законного мужа! Вы сволочь! Вот, вот удостоверение!»
0: Ольга Вячеславовна глядела, как слепая. И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло. Все мускулы напряглись, как сталь. Продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Ох-хо-хо. Вот так-то и заканчивается твоя долгая и беспорочная служба, пан Вахмистр Гобл. Тихо, уныло, незаметно. А что бы ты хотел напоследок, старик? Чтобы здесь вот на пороге полицейского участка кого-нибудь прикончили? Фу, пронеси, Господи. У нас сроду ничего похожего не бывало. Место тихое, все друг друга знают. Воры своих полицейских, полицейские своих воров. У каждого своя работа. Да, голубь, завтра будешь ты уже не пан полицейский Вахмистр, а отставной пан Вахмистр. И ничего с этим не подделаешь. Таково течение жизни.
1: Пан Вахмистр, так что я, значит, явился. И, значит, это, отправляюсь на обход.
0: Ха, ты кто?
1: Как кто? Полицейский блях 141. Прозываюсь я Мразок.
0: Выходит, так я и не научил тебя, Ян Мразок, настоящим полицейским манерам. Не успел. Виноват.
1: Мы все, сколько нас ни наесть, в расстройстве насчет того, что вы в отставку уходите, пан Вахмистр.
0: Да ладно тебе.
1: А насчет манер, так я стараюсь, пан Вахмистр.
0: Старается он. Иди уж. Если заметишь хоть что-то подозрительное, сразу докладывай.
1: Это уж как водится. Так я пошел, пан Вахмистр.
0: Пошел, пошел. Иди, говорю. Эх, молодежь, молодежь. Помнится, давным-давно, когда я еще служил в конной полиции, наш капрал, царство ему небесное, говаривал: сами по себе комары еще не наказание Господнее. Комары становятся наказанием Господним, когда их много. Да. Помолчит, бывало, трубочку свою раскурит и добавит: так же и дураки.

0: такое? Грубое нарушение тишины в общественном месте в неположенное время. Эй, певцы, сюда немедленно для составления протокола.
1: Не надо протокола, пан вахмистр. Это мы.
2: Полицейский Рыбка к вашим услугам.
1: Полицейский Груши счастлив вас приветствовать.
3: Явились скоротать с вами ваше последнее дежурство, пан вахмистр.
1: Проводить.
2: Отметить.
1: Посидеть.
2: Выпить доброго пива.
1: Это мы принесли.
2: Посидеть, ну и, конечно, вас послушать.
1: Окажите честь, пан вахмистр.
0: И для этого надо было горланить на пороге полицейского участка. Эх вы, озорники эдакие. Спасибо, что пришли. Уважили старика. Спасибо. Ну, чем вас стоите? Садитесь! Наливайте!
2: Это именно то, что именно. Так, сейчас мы... Присаживайтесь удобней.
0: Вот. Ну, вот так. Ну, за процветание нашей... полиции. Ага. Пусть себе живет и здравствует во веки веков.
1: Да. Пусть живет. Вот. И за вас, пан Голуб.
0: За меня успеем. За полицию надо отдельно.
1: Скажите, пан вахмистр, а вот вам хотелось когда-нибудь раскрыть преступление века? Как? Ну, такое дело, за которое тебя сразу зауважают. Тут тебе и слава, тут тебе статьи в газетах. Может быть, даже с портретом. Следующий чин быстренько присвоит. Жалование прибавит.
2: Да не о том ты, Груша, ты все не о том. Жалование, чин. Раскрыть преступление века – это такая удача. Ведь тогда любимая девушка сразу поймет, кто рядом с ней. Это и есть самое важное.
0: Я и в мыслях такого никогда не держал.
2: Да?
0: На мой век хватило воров, да воришек, аферистов, да мошенников всякого рода. Конечно, прибавка к жалованию любому полицейскому, кстати. А вот все прочее. Шумиха всякая, газеты, портреты. Зачем это? Я человек скромный, вот. Вот что, герой, мразок ушел и пропал. Пойти поглядеть самому, все ли в порядке.
1: Да сидите вы, пан Голуб, сидите. Явится мразок, никуда не денется. Я вот убежден, к нашему делу следует относиться философски.
0: Как?
1: Философски. Если суждено чему случиться, оно случится, а вот когда случится, тогда и будем разбираться, кто виноват.
0: Поди ж ты. А ты, Рыбка, как думаешь?
2: Я? Да я, правда, не знаю.
1: А еще в моей философии есть такой пункт. Кроме полицейского никто никогда не разберется в том, что случилось.
0: Вот это вот правильная философия.
2: А вот, пан вахмистр, извините, но тут я не согласен.
0: Вот как? А это почему же?
2: А потому что иногда нашему брату может существенно помочь кто-нибудь, кто не имеет, ну, никакого отношения к полиции.
0: Интересно. Да. А ну-ка выкладывай. Выкладывай, Рыбка, все как было.
2: Так вот.

0: Так, доложите о происшествии полицейским, Разок.
1: Докладываю, пан Рыбка. Значит, в 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил старуху и скрылся.
0: А с какой скоростью шел автомобиль?
1: С бешеной.
0: Так и запишем. С бешеной. Итак, исходя из того, что вы рассказали мне раньше, следует, что вы увидели в 300 метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело.
1: Так оно и было.
0: Что же вы прежде всего сделали?
1: Само собой, подбежал к пострадавшей, чтобы оказать ей первую помощь.
0: Эх вы! Сначала надо было заметить номер машины, а потом уже... А впрочем, я, наверное, поступил бы так же. Значит, номер машины вы не заметили. Ну а что же вы заметили?
1: Вроде бы машина была темного цвета.
0: Да? А точнее?
1: А точнее, синяя. Или темно-красная?
0: Точнее, не можете?
1: Из глушителя валил дым, и ничего не было видно.
0: О, Господи! Ну как мне теперь прикажете искать эту машину?
1: Уж и не знаю.
0: Вот и я не знаю. Может, прикажете бегать от шофера к шоферу и спрашивать? Господин хороший, это не вы случайно шибли старуху на Житной улице? Ну? Что молчите? Ну как тут быть? Скажите-ка, любезнейший.
1: Осмелюсь доложить, я привел с собой одного свидетеля.
0: Вот это молодец.
1: Только этот свидетель ничего не знает. Он ждет рядом, в комнате.
2: Давайте его сюда.
1: Слушаюсь, пан Рыбка. Эй, господин студент, пожалуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мое почтение. Фамилия и место жительства?
3: Кралик Ян, студент механического факультета. Живу тут неподалеку.
2: Вы были очевидцем того, как сегодня в 4 утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову.
3: Да, и я должен заявить, что виноват шофер. Ну, судите сами, улица была совершенно пуста. И если бы он сбавил ход на перекрестке...
2: Так, как далеко вы были от места происшествия?
3: В 10 шагах. Я провожал своего приятеля, и когда мы проходили по Житной улице...
2: Приятель, минуточку, полицейский Мразок.
1: Я!
2: Почему не доложили про приятеля? У меня в протоколе никакой приятель не значится.
1: Так толку-то от него еще меньше, чем от этого. Извините.
3: Грубовато, но, пожалуй, верно. Мой приятель...